0: Она хочет развестись.
1: Не могу дышать.
0: Эрик, что такое?
1: А что, если Бог пытается что-то сказать?
0: Например, что? Спасибо, что присмотрел за Миражом и Final Tech, пока я болел. Я сказал им, что отныне они будут работать именно с тобой. Они согласились. Поздравляю.
2: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
0: Мне в офисе ничего не нужно. До сих пор я чутко знал, что буду делать в будущем. У меня все было распланировано. А сейчас я вижу, что в планах не было Бога. Потому я не знаю, что меня ждет. Я вижу не дальше, чем на метр от себя. Я не знаю, что со мной будет. И это такое облегчение. Я так раскаиваюсь. Ты можешь простить меня, Анна?
3: О, Эрик. Всего пару дней назад я была готова прожить остаток жизни без тебя. Но сейчас я вижу, что я не смогла бы. Я думаю, ты прав. Бог дает нам второй шанс. И я хочу воспользоваться им. Я прощаю тебя. Я не знаю, что я бы без тебя делала.

Иногда в попытке приобрести для Иисуса как можно больше людей, я с благими намерениями стараюсь представить следование за Ним как можно более привлекательным. Я много говорю о безусловной радости, о мире, который превыше всякого разумения, о благодати, о милости, которые освобождают нас из плена вины и стыда. И это правильные вещи. Они замечательные, и о них стоит говорить. Но я понял, что делая так, я понял.

просто стараюсь как бы продать Иисуса. Я говорю об Иисусе только то, что может, на мой взгляд, понравиться людям. Представьте себе это так. Представьте, что моя старшая дочь выросла и пошла в колледж. И после многих лет она все еще не вышла замуж, хотя и хотела бы. И вот я решаю помочь ей. Я даю объявления в газетах, я развешиваю по городу рекламу, печатаю на футболках ее изображение, призывая хоть кого-то жениться на ней. Разве это не сделает ее менее ценной? Разве это не будет выглядеть, словно ей оказывают тем самым милость? Но я так никогда не сделаю. Если вы хотите прийти и завоевать ее сердце, вам придется попотеть, иначе я дам вам отворот-поворот. Мне так жаль, если я хоть раз представил Иисуса менее ценным, чем Он есть на самом деле. Если это хотя бы отчасти было похоже на милость, согласиться последовать за Христом. Когда Иисус приглашал людей следовать за Ним, это не было распродажей, где Он выставлял на показ положительное качество и старался скрыть недостатки или что-то неприглядное. В Луки 9:23 Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Думаю, для нас идея взять свой крест иногда выглядит как поэтический прием. Мы вешаем крест на стену в качестве детали интерьера. Мы носим крестик как украшение. Но для христиан первого столетия крест был чем-то иным. Ничто не может быть столь радикальным, как крест, который отделяет зрителей от последователей. Ни один зритель не захочет взять крест. Он символизирует собой поражение и разочарование. Но более всего, он несет на себе отпечаток смерти. Кто захочет жить с такой ассоциацией? Иисус взял себе самый унизительный символ своего времени. Он сказал: «Если кто хочет следовать за Мной, неси вот это». Но мы делаем все возможное, чтобы только избежать смерти. Мы не любим говорить на эту тему. Мы даже избегаем такого слова. Если кто-то умирает, мы обычно говорим: «Его больше нет, он ушел от нас», или «Он больше не с нами». Мы так не любим этого слова. Оно настолько окончательное и неподвергаемое изменению. И тут мы узнаем, что следовать за Иисусом означает умирать для себя каждый день. Каждый день мы должны нести свой крест. Каждый день мы должны умирать для себя, для своих планов и удовольствий. Мы должны умирать для своих целей, своих грехов, своих прав. Известный немецкий теолог Дитрих Бонхёфер описал это так: «Когда Христос призывает человека, Он приглашает его прийти и умереть».

0: Ты в порядке?
1: Да, только стараюсь все не вырвать.
0: Мы можем вернуться в больницу.
1: Да нет, это временно.
0: Уверен?
1: Да. Наверное, это влияние лекарств. В машине слегка укачало.
2: Извините. Извините, сэр. Мы с дочерью не ели сегодня. Вы не могли бы дать нам что-то?
1: Я только из больницы, у меня нет с собой денег. У тебя что-то есть?
0: Нет. Извините.
3: В конце 9 главы Евангелия от Луки мы встречаем три примера людей, которые хотели следовать за Иисусом. Думаю, эти примеры актуальны и сегодня, и они показывают нам, что же удерживает людей от этого. Первый из них в 57 стихе. Там рассказывается о том, что когда Иисус был в пути вместе со своими учениками, к нему подошел человек и сказал: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Куда бы ни пошел. Он хорошо сказал: «В любое место, в любое время я пойду за тобой». Но Иисус знал сердце этого человека. И в 58 стихе

И Иисус отвечает ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову».

Иисус видел, что этот человек любил комфорт более, чем желал следовать за ним. Иисус оставил этого человека на раздорожье. Ты можешь искать комфорта или можешь искать меня, но одновременно это не получится. По натуре мы все искатели комфорта. Мы выросли в обществе, где ценится горячая ванна, клубы по интересам, косметические салоны и мягкие кресла. И большинство из нас проводит время и тратит деньги, стараясь сделать свою жизнь как можно более комфортной.

0: Ты в порядке?
1: Да. Просто рад вернуться домой. И рад, что увижу детей.
2: Скажу им, что ты здесь.

0: Принеси, принеси. Фома Кемпийский писал: «У Иисуса много тех, кто жаждет Его царства, но мало тех, кто несет крест. У Него много желающих иметь комфорт, но мало желающих страдать. Все хотят радоваться с Ним, но редко кто хочет страдать с Ним». Он писал: «Так много людей восхищаются Его чудесами, но лишь единицы следуют в смирении за Его крестом».
1: Ты передал Марку двух своих клиентов?
2: Думаю, я задолжал ему.
1: Ну, может, стоило все хорошенько взвесить? Может, нужно было одного, зачем сразу двух?
2: Первый клиент сказал: «Бог открыл для меня новые перспективы, мне жаль». А второй: «Я прошу вас это сделать».
1: А ты можешь компенсировать потерю этих клиентов другими?
2: Не знаю. И даже не знаю, хочу ли.
1: Не знаю. Эрик, нам приходят счета. Ты подумал об этом?
2: Да, я много об этом передумал.
1: Я имею в виду, то, что ты отдал своих клиентов Марку, конечно, его порадовало, но он и так в состоянии позаботиться о себе, а наши дети нет.
2: Я не думаю, что заботиться о детях означает выделить им комнаты площадью 140 квадратных метров.
1: Что ты такое говоришь?
2: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, что нужно нечто большее, чем просто это.
1: Я уже увидела в тебе большую перемену. И я рада этому, рада, что ты настолько серьезно относишься к своей вере. Но послушай, нужна умеренность, Эрик. Если ты решил жить проще, что ж, превосходно, это замечательно. Но не мог бы ты упростить все так, чтобы при этом не шокировать всех остальных? По крайней мере, подожди, пока не вырастут дети. Хорошо?
2: Хорошо.
0: В стихе 59 мы встречаем зрителя номер два. Этому Иисус сразу сказал: «Следуй за мной». Но мужчина попросил: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». На что Иисус ответил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божье». Когда читаешь это место Писания, то просьба человека кажется вполне обоснованной. Иисус же в этом месте, кажется, поступает жестоко.

0: Ну, разреши ты парню пойти похоронить отца. Но в реальности все обстоит совсем не так. Мужчина фактически говорит Иисусу: «Когда умрут мои родители, и я получу наследство, когда я обеспечу свое будущее, тогда я пойду за тобой». Он решил отложить Иисуса, но потом. Он сказал: «Я хотел бы следовать за тобой, но не сейчас». Как часто мы говорим нечто подобное? Мы относимся к Иисусу как к диете, на которую собираемся сесть. Скоро я начну правильно питаться, но прежде позвольте мне расправиться с этим цыпленком. Я буду следовать за Иисусом, но не сегодня. Вначале мне нужно окончить колледж. Или вначале мне нужно выйти замуж. Или вначале пусть у нас пойдут дети. Когда у меня будет не такая требовательная работа, тогда я буду следовать за Иисусом. Дух Святой пытается привлечь наше внимание, старается пробудить нас. Но мы продолжаем жать на спящий режим. Еще 10 минут, еще 10.
1: Что ты делаешь?
2: Избавляюсь от ненужного барахла.
1: Какого барахла?
2: Это те вещи, которые я уже годами не ношу. Знаешь, они мне абсолютно не нужны. Но вполне могут кому-то пригодиться.
1: И что ты с этим собираешься делать?
2: Пожертвую. Кое-что продам, а деньги пожертвую. Ты не хочешь тоже от чего-то избавиться?
1: Нет. Нет. Нет ничего такого, чтобы мне не пригодилось. Ты хочешь опустошить наш дом?
2: Ну, зато нам легче будет переехать.
1: Что значит переехать?
2: Когда дети пойдут в колледж.
1: Эрик, мы об этом говорили 2 года назад.
2: Да.
1: Неужели ты еще носишься с этой идеей?
2: Я тогда говорил серьезно.
1: Послушай. Ты решил меньше зарабатывать. Хорошо. Ты решил раздавать деньги, что ж, похвально. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
2: Знаешь что? Меня касается та девочка, которую мы встретили по дороге из больницы. И я не могу выбросить ее из памяти. Я не перестаю о ней думать. Где она сейчас? И что с ней? Чем вообще занимаются такие дети?
1: Я не знаю, Эрик. Я не хочу выглядеть бессердечной, но такие дети — это не твоя вина. В смысле, что мы можем сделать?
2: Иисус сказал: так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне, верно? Это значит, этой женщине и девочке. Я не знаю, что еще я могу сделать. Но ничего не делать — это не выход.
0: Иисус призывает нас взять свой крест и умереть. Не когда-то в будущем, когда мы испустим последний вздох, но умереть здесь и сейчас, для себя. Один мой друг рассказал, как он стал христианином. Это не совсем обычная история. К нему подошел незнакомец и задал вопрос: «Если вы сегодня умрете, где вы окажетесь, как вы думаете?» Поначалу мой друг не стал отвечать на этот вопрос, но продолжил беседу с незнакомцем и к концу вечера принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я уже смаковал эту историю, когда мой друг неожиданно добавил: «Но была одна проблема. Я не умер той ночью». Он объяснил мне, что следующие 10 лет или около того он думал, что все в порядке, ведь он знает Иисуса. Но на самом деле он не понимал, что ему нужно еще и следовать за Иисусом. Мой друг сказал: «Как бы мне хотелось, чтобы тот человек сказал мне, что смерть наступает прямо сейчас».
1: Почему ты не сказал Тиму, что допустил ошибку? Что тебе жаль и что ты хочешь вернуться на работу?
2: Я не могу сделать того, что он от меня требует.
3: Почему нет?
2: Это неправильно.
3: Это незаконно?
2: Нет.
1: Неэтично. Точно так же, как не обеспечивать свою семью.
2: Анна, у нас хватит сбережений, пока я найду новую работу.
1: Да пусть Фрэнк ищет себе работу. Я беспокоюсь о нашей семье намного больше, чем о нем. И намного больше, чем о твоих угрызениях совести.
2: Я устал продаваться на работе за всякие безделушки, которые мы тут покупаем.
1: Да. Потому что ты святой, Эрик, мученик. Мы это все уже заметили. И мы будем сами нести свой крест.

Одна из моих любимых историй в Библии – это когда Бог призывает Елисея стать его пророком. Когда Бог нашел его, он пахал поле на 12 парах валов. И это признак того, что у Елисея все было в порядке. Он был успешен и жил в достатке. И когда он услышал призыв Бога, как он отреагировал? Он не сказал «подожди до окончания сезона». Он не сказал «я твой, но буду иногда немного заниматься своим бизнесом». Нет, он бросил свою комфортную жизнь и полностью последовал за Богом. Фактически, Елисей сделал нечто совершенно необычное. Он взял весь свой инвентарь и сжег его. А затем он заколол пару валов и сжарил их, и раздал людям, чтобы они ели. Но зачем он это сделал? Что он этим хотел сказать? Он как бы говорил, «Я не вернусь назад. У меня нет запасного варианта и плана «Б». Я буду следовать за Господом и буду делать это всем сердцем». Он не собирался класть руку свою на плуг, потому сжег его. И я не знаю, что держит вас, что связывает вас по рукам и ногам. Если есть что-то, что мешает вам прийти к Иисусу с полным повиновением и верностью, может быть, вам стоит выйти во двор и разжечь небольшой костер.

0: Я знаю, это сложно. Но все будет в порядке.
1: Знаешь, все эти люди в церкви, ведь они держатся за свои дома руками и ногами. Почему им Иисус не сказал это сделать?
0: Может, Он и сказал некоторым из них.
1: Почему не всем?
0: Не знаю. Я не спрашивал у них об этом.
1: Ты бы у нас поинтересовался. Скажи мне. Скажи мне, что тебе это тоже непросто.
0: Это самая сложная вещь, которую мне когда-либо приходилось делать. И поэтому мне важно знать, что ты и дети, вы поддерживаете меня.
1: Мы не можем здесь остаться, да?
0: Разве что только в память.

0: Самое сложное в том, что Иисус сказал нам умирать для себя каждый день. Это неоднократное действие. Это ежедневное решение, и у нас не получится следовать за Иисусом, пока мы не будем делать это каждый день. Если мы попробуем следовать за Иисусом, не умирая каждый день для себя, то очень скоро впадем в состояние фрустрации из-за собственных ошибок и попыток что-то изменить. Следовать за Иисусом — это не попытаться однажды умереть для себя. Это значит умирать для себя каждый день.
1: Ты не можешь заснуть?
2: Да.
1: Я тоже. Знаешь, я должна признать, дом Иисуса мне все больше нравится.
2: Что?
1: Когда мы только переехали сюда, мы с Тони назвали это место домом Иисуса. Правда, думали, что только временно здесь.
2: Нет, не временно.
1: Когда я думаю о папе, я всегда его представляю именно здесь. Он был счастлив в этом доме. Кажется, он мог быть здесь самим собой. И мы стали здесь одной семьей.
2: Да.
1: Стали.

Каждое утро, по милости Господа и силой Святого Духа, я могу взять свой крест и умереть. И так поступая, я нахожу жизнь. Именно это и обещал нам Иисус в 24 стихе. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее».

0: God. It's so good to see all of you.
1: Я так рад видеть всех вас.
0: We're very happy to be back in Baku.
1: И я очень рад вернуться в Баку.
0: And be back in the Bible school.
1: И в библейскую школу.
0: I think I've been to this Bible school every year.
1: Я думаю, что я каждый год приезжаю в библейскую школу.
0: Since the Bible school started. So.
1: И с того момента, как она началась.
0: It's a good tradition.
1: И уже хорошая традиция образовалась.
0: To come to the Bible school.
1: Приезжать в библейскую школу.
0: And we believe God is going to bless you today.
1: И мы верим, что Бог благословит вас сегодня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: How many of you go to Bible school this year?
1: Кто из вас в этом году и пошел в библейскую школу?
0: How many of you go to Bible school?
1: Кто из вас в библейской школе?
0: How many are going to go next year?
1: А кто из вас пойдет на следующий год?
0: Amen. Good.
1: Хорошо.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: So we are so happy. I just came from Canada.
1: Я только что вернулся из Канады.
0: And United States.
1: И Соединенных Штатов.
0: And the week before that, I was in Vietnam.
1: А за неделю до этого я был во Вьетнаме.
0: And next week I go to China.
1: А на следующей неделе еду в Китай.
0: So I'm. Praise God.
1: Слава Богу.
0: So it's a very, very, very big traveling for me right now.
1: У меня сейчас такое большое путешествие.
0: So I'm awake in the middle of the night and I'm tired in the middle of the day.
1: И я просыпаюсь посреди ночи и попадаю в новый день.
0: It's 12-hour difference from America here.
1: И если сравнивать с Америкой, 12 часов разницы.
0: So for me now it's time to go to bed.
1: Для меня сейчас как раз время ложиться спать.
0: Amen. But God will help me.
1: Но Бог да мне да поможет.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Amen. Praise the Lord.
1: Слава Господу.
0: I said, praise the Lord.
1: Я сказал слава Господу.
0: Are you happy you're here today?
1: Вы рады, что вы здесь сегодня?
0: Amen. You could have been some other place. You came here.
1: Вы могли бы быть в другом месте, но вы пришли сюда.
0: Praise God. God bless you for that.
1: И да благословит вас Бог сегодня.
0: Best place for you to be today is here.
1: И самое лучшее место, где вы могли бы быть сегодня, это вот здесь.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now, today I want to share with you a little bit about Bible school.
1: Сегодня я бы хотел немного поделиться с вами того, что касается библейской школы.
0: You see, I don't know if you have ever heard this expression in your life.
1: И я думаю, вы уже слышали такое выражение.
0: There is a wonderful spirit in that church.
1: Что есть такой чудесный дух в этой церкви.
0: Have you heard that expression?
1: Вы слышали такое выражение?
0: Have you ever heard the expression, there's a wonderful spirit over that brother? I love that brother because there's a wonderful spirit over him.
1: Может быть, вы слышали такое, что как я люблю этого брата, на нем, у него такой великолепный, на нем прекрасный дух.
0: You like to meet that person because there's this wonderful spirit about him.
1: И вам нравится встречаться с таким человеком, потому что в нем такой прекрасный дух.
0: And I believe today.
1: И я верю, что сегодня.
0: I want to speak about the spirit of the Bible school.
1: Я вот поговорю о том, что такое дух библейской школы.
0: You know, you will get a lot of teaching here.
1: Знаете, здесь вы будете слышать много учения.
0: Which is very important.
1: И это очень важно.
0: But you shall also catch the spirit.
1: Но вам необходимо также ухватить вот этот дух.
0: Of this church.
1: Этой церкви.
0: Catch the spirit of what God wants to bring to you this year.
1: Ухватиться за этот дух, который Бог хочет передать вам в этом году.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: When I went to Bible school,
1: когда я пошел в библейскую школу,
0: 2000 years ago,
1: 2000 лет назад,
0: it feels like very long time now.
1: У меня такое ощущение, что это было вот так давно.
0: I was there to get, of course, revelations.
1: Конечно же, я пошел туда для того, чтобы получить какое-то откровение.
0: But I wanted a spirit also.
1: Но я хотел также и духа.
0: I wanted the anointing of the Bible school.
1: Я хотел помазание библейской школы.
0: I wanted to have the anointing to go forward to do what I was supposed to
1: я
0: do.
1: Я хотел получить это помазание, чтобы идти дальше и сделать то, что мне надлежит.
0: You're going to change the world.
1: Вы измените мир.
0: Amen. I said you're going to change the world.
1: Я сказал, вы измените мир.
0: You're going to change nations.
1: Вы будете изменять народы.
0: Some of you are going to go to other nations and preach the gospel.
1: Кто-то из вас поедет в другие страны и будет там проповедовать
0: Евангелие. I could never believe.
1: Я никогда бы не поверил.
0: When I was raised in the village where I came from.
1: Когда я подрастал в той деревне, из которой я сам.
0: 35 people.
1: Где было 35 человек.
0: 3 pigs.
1: 3 свиньи.
0: 1 cow.
1: Одна корова.
0: And 1 horse.
1: И одна лошадь.
0: That I will change the world.
1: Что я вот так оттуда буду изменять мир.
0: I was so occupied.
1: Я был так занят.
0: With the pigs.
1: Свиньями.
0: With the cows.
1: Коровой.
0: With the grass.
1: Всей этой травой.
0: With the hay to take into the food to the animals.
1: Тем, чтобы кормить всех этих животных.
0: For me to think about the world was impossible.
1: Для меня просто невозможно было задуматься обо всем мире.
0: But one day God opened the world for me.
1: Но однажды Бог раскрыл для меня мир.
0: And now I've been to 59 nations.
1: И я уже был в 59 странах.
0: Слава Богу. Hallelujah. I came to Azerbaijan. I could never believe I would be in something called Azerbaijan.
1: Я никогда бы не поверил, что я могу приехать в такое место, которое называется Азербайджан.
0: To be honest, I didn't know Azerbaijan was existing that time.
1: Если честно, в то время я даже не знал, что вообще существует такое место, как Азербайджан.
0: If you would have said Baku to me, I said, "What Baku? What?"
1: И тогда, если бы мне сказали Баку, я бы спросила, что это такое?
0: What is this?
1: Что это?
0: He said, "It's a place on the earth."
1: Сказали бы, есть такое место на земле?
0: I said, "Is it?"
1: Я сказал, неужели?
0: I didn't know that.
1: А я и не знал.
0: But now I know.
1: Но теперь я знаю.
0: Слава Богу. I said, "Слава Богу,
1: аллилуйя." Я сказал, "Слава Богу."
0: So when you sit in a Bible school,
1: итак, когда вы здесь в библейской школе,
0: you never know where you're going to end up.
1: Не знаете, где вы потом окажетесь.
0: You can end up in China one day.
1: Может быть, вы один день в Китае окажетесь.
0: You can end up in Brunei.
1: Может быть, Брунее.
0: Some of you don't know what Brunei is.
1: Вы даже не знаете, что такое Бруней, может
0: That's
1: быть.
0: A nation.
1: Но есть такая страна.
0: Аллилуйя. Millions of people never heard the gospel.
1: И миллионы людей еще не слышали Евангелия.
0: So when you are in Bible school,
1: и так что когда вы в библейской школе,
0: you need to catch the teaching.
1: Вам необходимо ухватиться за учение.
0: But you should also catch the spirit
1: но
0: here.
1: Но также еще ухватиться за этот дух.
0: Amen. So that's the message today. Catch the spirit.
1: Итак, это сегодняшнее послание. Ухватитесь за этот дух.
0: What is word of life?
1: Что такое слово жизни?
0: Word of life is many things.
1: Слово жизни это многое.
0: Of course, word of life is mission.
1: Конечно же, слово жизни это миссия.
0: If you come to word of life Bible school, you will be a missionary.
1: Если попадете в библейскую школу слова жизни, становитесь миссионером.
0: You will love missions.
1: Вы полюбите миссию.
0: Amen. But there are much more.
1: Но есть что-то, что больше.
0: And when the Holy Spirit came on the day of Pentecost,
1: и вы знаете, что когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы,
0: He came, of course, with tongues and speaking in tongues and joy.
1: Конечно же, Он сошел с языками, стали говорить на языках,
0: and
1: радость
0: all these wonderful
1: пришла.
0: Things.
1: Но во всем этом прекрасном
0: But there were more.
1: Было что-то больше.
0: Holy Spirit is more.
1: Дух Святой, Он больше.
0: And I'm going to speak to you about Seven spirits here today.
1: И я сегодня поговорю с вами о семи духах.
0: Seven spirits that the Lord wants to bring to you to this week, this year.
1: Семь духов, которые Господь хочет вложить в вас в этот год.
0: It's not seven different spirits.
1: Это не то, что семь разных духов.
0: It's seven different aspects of the Holy Spirit.
1: Но это семь разных аспектов Святого Духа.
0: And we see how many we catch, but I think we can catch all seven.
1: Посмотрим, насколько мы сегодня успеем, но я надеюсь, все семь мы сегодня пройдем.
0: And the first one I want to speak to you.
1: И первое, о котором я хотел бы поговорить.
0: In the book of Ephesians.
1: Он находится в книге Ефесянам.
0: And the first chapter.
1: В первой главе.
0: And verse 15.
1: И 15 стих.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Спасибо, Господь Иисус.
0: Hallelujah. Thank God for the word of God.
1: Слава Богу за Божье слово.
0: I said, thank God for the word of God.
1: Я сказал, слава Богу за Божье слово.
0: Amen. Verse 15.
1: 15 стих.
0: Therefore, I also heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints.
1: Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
0: Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers.
1: Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих.
0: That God, our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the Spirit of wisdom and revelation and knowledge of Him.
1: Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его.
0: Here God speaks about the Spirit. Of revelation.
1: Здесь Бог говорит о духе откровения.
0: Everybody say the spirit of revelation.
1: Все скажите дух откровения.
0: This is a very important spirit.
1: Это очень важный дух.
0: The spirit of revelation.
1: Дух откровения.
0: Now what is a revelation?
1: Что же такое откровение?
0: God will give you many revelations this year.
1: Я верю, что Бог даст вам много откровений в этом году.
0: Слава Богу for many revelations.
1: Слава Богу за много откровений.
0: Amen. God wants to bring many, many revelations.
1: Бог хочет принести много откровений.
0: Now I'm not talking about revelations that some people say this is a revelation.
1: Я не имею в виду те откровения, о которых кто-то говорит, что вот это откровение.
0: I don't talk about where I see, you know.
1: Я не говорю о том, что когда я вижу что-то.
0: Green monkey and a yellow monkey in the Bible school every day.
1: Какую-то там в библейскую школу прихожу один день зеленая обезьяна, другой день желтая обезьяна вижу.
0: You know, one came to a pastor and said, "Why, I saw a green monkey in my dream yesterday."
1: Один человек подошел к пастору и говорит: "Вчера во сне я видел зеленую обезьяну."
0: Do you have the interpretation?
1: У вас есть толкование этого сна?
0: And the pastor said, "Yes, I have."
1: И пастор говорит: "Да, есть."
0: You eat too much shashlik before you went to bed yesterday.
1: Наверное, перед сном ты наелся шашлыка.
0: Amen. I said amen. So you can have very funny revelations when you eat too much food in the evening.
1: Знаете, если на ночь есть слишком много, то могут появиться очень странные откровения.
0: Amen. But that is not revelation.
1: Но это не откровение.
0: Amen. Well, we are talking about revelations.
1: Но то, что мы говорим об откровении.
0: You know, the Bible talks very much about the revelation.
1: Библия много говорит об откровении.
0: A revelation about God.
1: Откровение о Боге.
0: A revelation about who you are in Christ.
1: Откровение о том, кто вы во Христе.
0: A revelation about your authority you have in God.
1: Откровение о той власти, которую мы имеем в Боге.
0: You see, these are things that comes by the Holy Spirit.
1: Вы знаете, все это приходит Духом Святым.
0: It doesn't come to you by natural, it comes by the Spirit.
1: Это приходит не естественным образом, это в Духе.
0: A revelation is like something that has been hidden.
1: Откровение это как что-то, что было закрыто.
0: Have you ever read the Bible and suddenly said, "Wow, I didn't see this before"?
1: Было ли такое, что вы читаете Библию и вдруг, ой, я этого раньше и не видел?
0: Да? You will get many experiences like this in Bible school.
1: Я думаю, в библейской школе у вас будет много таких переживаний.
0: Wow, I didn't know this.
1: А я и не знал этого.
0: This is new revelation for me.
1: Это новое откровение для меня.
0: That's the Holy Spirit.
1: Это Дух Святой.
0: That makes God alive for you.
1: Который оживляет Бога.
0: Show you things in the Word.
1: Показывает вам что-то в Слове.
0: So the Bible talks about the Spirit of revelation.
1: Итак, Библия говорит о Духе откровения.
0: Now I tried to explain that one time, and I was in Dnipropetrovsk.
1: И однажды я пытался это объяснить, когда был в Днепропетровске.
0: And we had a you know, in the old cinemas in Ukraine there are big curtains.
1: Вы знаете, что в старых кинотеатрах вот там на Украине сзади такая большая занавесь.
0: So I said revelations like this.
1: И я сказал, откровение это нечто подобное.
0: It's like a curtain that's been hiding what's behind.
1: Это как будто бы вот эти занавеси, кулисы, они скрывают то, что за ними.
0: And we don't know what's behind.
1: И мы не знаем, что там за ними.
0: And suddenly, woo, someone opened, we see what it is.
1: И вдруг кто-то раскрывает их, и мы видим, что там.
0: So I did that in Ukraine.
1: И я сделал это на Украине.
0: And when we opened the car, I didn't know what was behind there.
1: И я не знал, что там было за ними, и мы открыли.
0: There was a big statue of Lenin there.
1: И там был там стоял большой бюст Ленина.
0: Да. So we got a revelation what Lenin was that day.
1: Итак, мы получили откровение, где был Ленин в тот день.
0: Amen. But God is not going to give a revelation about Lenin.
1: Но Бог не будет давать вам откровение о Ленине.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: God is going to give a revelation about Jesus Christ.
1: Бог даст вам откровение об Иисусе Христе.
0: Amen.

0: About God.
1: О Боге.
0: About what God has done for you.
1: О том, что Бог сделал для вас.
0: So that is a revelation.
1: Это и есть откровение.
0: It's the Holy Spirit comes.
1: Это Дух Святой, который приходит.
0: Go with me to 1 Corinthians the second chapter.
1: Давайте откроем вместе 1 Коринфянам 2
0: главу. And God is speaking to us there about revelation.
1: И Бог будет говорить с нами оттуда об откровении.
0: Amen.
1: Аминь.
0: 1 Corinthians,
1: 1 Коринфянам,
0: the second chapter,
1: 2 глава,
0: and verse 12.
1: 12 стих.
0: Let us read from verse 10, it's better.
1: Давайте с 10 почитаем, так будет
0: лучше. Let's start on verse 9.
1: Нет, даже с 9.
0: It's so good there.
1: Так хорошо здесь все.
0: But it's written, 1 Corinthians, second chapter.
1: 1 Коринфянам, 2 глава.
0: Eyes has not seen nor heard what enter into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
1: Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: But God has revealed them to us through his Spirit.
1: А нам Бог открыл это духом своим.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Let's say it together. God has revealed them to us through his Spirit.
1: Давайте это скажем вместе. А нам Бог открыл это духом своим.
0: For the Spirit searches all things which are the deep things of God. For what man knows the things of a, except a man, the spirit of man which in him, even so no one knows the things of God except the Spirit of God.
1: Ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего.
0: Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit is from God.
1: Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога.
0: That we might know the things which have been freely given to us by God.
1: Дабы знать дарованное нам от Бога.
0: Hallelujah. So this is what the Holy Spirit does.
1: Итак, вот что делает Дух Святой.
0: He brings revelations into our lives.
1: Он приносит откровение в нашу жизнь.
0: He tells us who God is.
1: Он говорит нам, кто такой Бог.
0: So what I want to say to you this year.
1: Итак, что я хотел вам сказать на этот год.
0: Be open for revelation.
1: Откройтесь для откровений.
0: Hallelujah.
1: Аллилуйя.
0: Be open for God to transform your life.
1: Откройтесь для того, чтобы Бог преобразовывал ваши жизни.
0: Revelation will transform you into a new man.
1: Откровение сделает вас новым человеком.
0: Amen. Let me just tell you.
1: Я скажу вам.
0: I believe one God revelation God gave to me when I was in Bible school.
1: Я верю, что это то откровение, которое Бог дал мне, когда я был в библейской школе.
0: Was about healing.
1: Это об исцелении.
0: I didn't know that God wants to heal everybody before I came to Bible school.
1: Я не знал до того, как пришел в библейскую школу, что Бог хочет исцелить всех.
0: It was a lot of discussions in my country about healing.
1: В моей стране было много дискуссий об исцелении.
0: Some people say God doesn't want to heal people.
1: Кто-то говорит, что Бог не хочет исцелять людей.
0: Some people say God wants to heal somebody sometimes, somebody not sometimes.
1: Некоторые говорят так, что Бог кого-то иногда хочет исцелить, а других иногда не хочет
0: Somebody
1: исцелить.
0: Said healing is like a mysterious thing. We don't understand it.
1: Кто-то говорит так, что исцеление это какая-то тайная вещь, что мы этого не понимаем.
0: But when I came to Bible school,
1: но когда я пришел в библейскую школу,
0: I got a revelation.
1: Я получил откровение.
0: God wants to heal everybody.
1: Бог хочет исцелить каждого.
0: Hallelujah. That transformed my life.
1: Это преобразовало мою жизнь.
0: I knew from that day.
1: С того дня я знаю.
0: I will never be the same.
1: И я уже никогда не буду прежним.
0: I will never be the same after this.
1: Я не буду прежним после
0: after
1: этого.
0: After this, I will go out and preach about healing.
1: Я, у меня это есть. Я пойду и буду проповедовать об исцелении.
0: I will cast out devils.
1: Я буду изгонять бесов.
0: I will go out and do the things of God.
1: Я буду идти и творить дела
0: it
1: Божьи.
0: It came so strong in my spirit.
1: Это вошло так сильно в мой дух.
0: I don't even have to study about healing anymore.
1: Мне даже не нужно было уже изучать что-то об исцелении.
0: It's here.
1: Оно просто было здесь.
0: I can wake up in the middle of the night and preach to you about healing.
1: Я могу посреди ночи проснуться и проповедовать вам об исцелении.
0: Because I have a revelation about healing.
1: Потому что у меня есть откровение об исцелении.
0: God has shown me.
1: Бог показал мне.
0: Through His Word.
1: Своим словом.
0: That God wants to heal everybody.
1: Что Бог хочет исцелить каждого.
0: Amen. I'm not afraid to teach about. I know what it is.
1: Я не боюсь учить об этом. Я знаю это.
0: Of course, I need to study about healing.
1: Конечно, я изучаю, что касается исцеления.
0: But it's in my marrows, in the bones, you know.
1: Но это уже как бы нарастает на скелет.
0: Amen. It's not only in my skeleton; it's in my whole body.
1: Это уже не только, это во всем моем теле.
0: But most of all.
1: Но более всего.
0: It's in my spirit.
1: Это в моем духе.
0: Amen. So that's what God wants to give this year.
1: Итак, это то, что Бог хочет дать вам
0: a
1: в этом году.
0: Spirit of revelation.
1: Но дух откровения.
0: That takes away.
1: Он удаляет.
0: Glory to God.
1: Слава Богу.
0: Doubts and things.

0: Он удаляет сомнения из вашей жизни.
1: Now, what is very important,
0: и что очень важно,
1: is when you receive revelation,
0: что когда вы получаете откровение,
1: that you don't go to ditches with it.
0: Чтобы с ним вы не попадали в канавы.
1: Amen. That you stay on the middle of the road.
0: Чтобы вы оставались посреди дороги.
1: Always stay in the middle of the road.
0: Всегда оставайтесь посередине дороги.
1: The middle of the road.
0: Посередине.
1: When you drive a car,
0: когда вы едете на машине,
1: it's very important to drive on the road, not outside the road.
0: Очень важно ехать по дороге, а и не, чтобы вас не сносило в канаву.
1: Amen.
0: На обочину.
1: How much difficult to drive a car on the ditch?
0: Вы знаете, что очень трудно вести машину, когда ты едешь по обочине.
1: Of course, in Azerbaijan they do that all the time.
0: Конечно, в Азербайджане так все время поступают.
1: I've seen they go down the
0: Я видел, как они ездят вот так вот.
1: Pass all over.
0: И вот так, и проехался через
1: But
0: всех.
1: That's Azerbaijan way.
0: Но это азербайджанский способ.
1: To come through, you know.
0: Как можно прорваться.
1: If there's no way, you make your own way.
0: Если нет пути, вы сделаете по-своему, свой путь.
1: Amen. And that's good.
0: И это хорошо.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But in when it comes to revelations,
0: но что касается откровения,
1: you cannot just drive in the ditches.
0: Вы не можете так ездить по обочинам.
1: Now examples of healing.
0: Например, пример из исцеления.
1: Yes, God wants to heal everybody.
0: Да, Бог хочет исцелить каждого.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: But that doesn't mean that you never can go to a doctor.
0: Но это не означает, что теперь никогда не нужно ходить к врачам.
1: There are some people say, "Oh no, we never go to doctor anymore."
0: Кто-то говорит так, что все, теперь больше к врачам не пойду.
1: Doctor is from the devil.
0: Врачи вообще от дьявола.
1: You know, I'm happy for doctors.
0: Я очень рад, что есть врачи.
1: Amen. I said I'm happy for doctors.
0: Я сказал, что я рад, что есть врачи.
1: Without doctors, I'd probably be dead today.
0: Без врачей я, наверное, бы уже умер.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said, "Amen."
0: Я сказал, аминь.
1: My wife is a nurse.
0: Моя жена, она медсестра.
1: So I'm happy for nurses.
0: И я рад, что есть медсестры.
1: Слава Богу. Amen. So we are not against doctors.
0: Так что мы не против врачей.
1: You know, if you come and say, "Oh, I have pain here. I cannot go to the doctor because I only believe in God."
0: Если вы говорите, ой, у меня вот тут болит, но я не могу идти к врачу, потому что я ведь верю в Бога.
1: That's a ditch of Christianity.
0: Это канава вот в этой сфере христианства. Yeah.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You stay on the middle of the road.
0: Нужно оставаться посередине дороги.
1: You get balance.
0: Чтобы был баланс.
1: You know, oh, look in your face. There's balance in your face.
0: Посмотрите на свое лицо. Оно сбалансировано.
1: The nose is in the middle.
0: Посередине нос.
1: There's one ear there, one ear there.
0: Одно ухо здесь, одно ухо
1: там.
0: One
1: eye there, one eye.
0: Один глаз здесь, один.
1: Balance.
0: Баланс, равновесие. Yeah.
1: The whole nature is balanced.
0: И во всей природе есть
1: And
0: баланс.
1: God wants that balance too.
0: И Бог тоже желает, чтобы был баланс.
1: So when revelation comes,
0: поэтому, когда приходит откровение,
1: you must live a balanced life.
0: Необходимо жить такой жизнью в равновесии.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, слава Богу. That means yes, God wants to heal everybody.
0: Это означает, да, Бог хочет исцелить каждого.
1: But
0: но
1: sometimes we need doctors.
0: Иногда нам необходимы и врачи.
1: Sometimes we even need medicine.
0: Иногда нам необходимо принимать лекарства.
1: It's not wrong to take medicine.
0: Знаете, нет ничего неправильного в том, чтобы принимать лекарства. Конечно, есть лекарства, которые убьют вас.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But I'm happy for doctors.
0: Но я рад, что есть врачи.
1: You remember Per when I was here one time?
0: Per, помнишь, когда я был здесь однажды?
1: And you all know when I got sick in Azerbaijan.
0: Вы знаете все, когда я заболел тут в Азербайджане.
1: Oh, I was sick.
0: И как я заболел?
1: I had dysentery.
0: У меня была дизентерия. Yeah.
1: So I was so sick. I was dying.
0: Я так заболел, я умирал просто.
1: I felt my life was going away in my body.
0: Я чувствовал, как уже жизнь, она просто оставляет мое тело.
1: I was sleeping on the hotel down here in the downtown.
0: Я спал у себя в отеле здесь в городе.
1: I couldn't control my food. I couldn't control anything.
0: Я уже не мог пищу в себе удержать, ничего не мог контролировать. Так было трудно.
1: And I couldn't drink anything.
0: Я ничего не мог пить.
1: And I felt my life was going away from me.
0: Я уже чувствовал, как жизнь просто уходит из меня.
1: Finally, I called my daughter. She was in the hotel.
0: В конце концов, я позвонил дочери.
1: She was only maybe 12 years old that time.
0: Ей было тогда всего, может быть, 12 лет.
1: Now she's married.
0: Сейчас она уже замужем.
1: She's starting to be a medical doctor.
0: Она учится на врача.
1: So praise God.
0: Так что слава Богу.
1: But that time she saved my life.
0: Но в тот момент она спасла мою жизнь.
1: She ran down to the hall of the hotel.
0: Она пошла к менеджеру отеля.
1: They didn't understand English there.
0: Они там по-английски не говорили.
1: She said, "Oh, papa, doctor."
0: Врач.
1: And suddenly a doctor came.
0: И вот врач пришел.
1: His name is Suleiman.
0: Его звали Сулейман.
1: I never forget Suleiman.
0: Никогда не забуду Сулеймана.
1: He's my friend.
0: И он мой друг.
1: Every time I come to Azerbaijan, I call him. You know.
0: Каждый раз, когда я приезжаю в Азербайджан, я ему звоню.
1: Today I will call him also.
0: Сегодня я ему тоже позвоню.
1: He's a Muslim.
0: Он мусульманин.
1: But he's my friend.
0: Но он мой друг.
1: And he came to me on the hotel.
0: И он приехал ко мне в отель.
1: And he looked at me.
0: Посмотрел на меня.
1: I was laying on the floor.
0: А я уже там на полу лежал.
1: I couldn't walk.
0: Не мог ходить.
1: And he said.
0: И он сказал.
1: I seen you on television.
0: Ой, а я тебя по телевизору видел.
1: Yeah. You pray for sick people.
0: Ты молился за больных.
1: Oh yeah, I do.
0: Да, да, да, это я.
1: But now I need help from you.
0: Теперь я нуждаюсь в тебе.
1: I could have said.
0: Я могу сказать.
1: I don't need you, doctor.
0: Мне вообще ни врачи не нужны.
1: I'm a man of God.
0: Я же муж Божий.
1: Hallelujah. I only need healing from God, not from you.
0: Мне нужно только от Бога исцеление, а ты мне не нужен.
1: I was happy for Suleiman.
0: Но я был так счастлив, что был-то этот Сулейман.
1: Suleiman was a gift from God to me then.
0: Это в тот момент Сулейман это был посланник от Бога.
1: He gave me a shot right in my back.
0: Который пришел и прямо мне сзади там уколол.
1: I had infection for 4 months, but after I don't care.
0: У меня инфекция была потом 4 месяца, но это все равно уже.
1: I survived.
0: Я же выжил.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, слава Богу. I said, слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Amen. I said, amen.
0: Я сказал аминь.
1: And my life came back to me again.
0: И моя жизнь вернулась.
1: Some Christians are, excuse me, they're not idiots, but you can never say somebody's an idiot.
0: Так что извините, когда кто-то говорит что-то другое.
1: Nobody's an idiot.
0: Что никому не нужно это.
1: Идиот, you know.
0: Что они идиоты.
1: We don't call people idiots.
0: Знаете, вообще-то людей идиотами не называют.
1: Amen. But they're close to be idiots.
0: Но они близки к идиотизму.
1: Amen. They say, "Oh, I don't need doctor."
0: Которые говорят, нет, врачи мне не нужны.
1: I only read the Bible.
0: Мне нужна только Библия.
1: Hallelujah, amen.
0: Аллилуйя, аминь.
1: We had one when I went to Bible school.
0: Когда я пошел в библейскую школу.
1: He was so sick, you know.
0: Я был так болен.
1: So he went to the doctor finally. He went to the doctor.
0: Он пошел, человек один пошел к врачу.
1: And the doctor said, "What's the problem with you?"
0: И врач сказал, какие проблемы?
1: He said, "I don't have any problems."
0: Он говорит, проблем нет.
1: I'm healed.
0: Я исцелен.
1: And the doctor said, "What are you doing here?"
0: А врач говорит, а что ты тогда здесь делаешь?
1: Well, I cannot confess with my mouth. I'm sick, you see.
0: Он говорит, что у меня я так болен, что не могу исповедовать устами. Я не могу исповедовать устами, что я болен.
1: That's wrong confession.
0: Но это неправильное обращение.
1: So, I mean, that's stupid, you know.
0: Но это же глупо.
1: If you're sick, you're sick.
0: Если ты болен, ты болен.
1: But God wants to heal you.
0: Но Бог хочет исцелить вас.
1: I said, God wants to heal
0: Я сказал,
1: you.
0: Что Бог хочет исцелить
1: God
0: вас.
1: Wants to bless you.
0: Бог хочет благословить
1: Sometimes
0: вас.
1: I have been healed by people laying hands on me.
0: Иногда я был исцелен, когда люди на меня возлагали руки.
1: Instantly like this.
0: Просто мгновенно.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: Sometimes I get healed by process, you know.
0: Иногда я исцелялся с течением времени.
1: But we always got healed.
0: Но мы всегда исцеляемся.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: I said, praise God.
0: Я сказал, слава
1: God
0: Богу.
1: Is the healer.
0: Бог наш
1: God
0: целитель.
1: Бог
0: целитель.
1: And God wants you to take miracles to the world.
0: И Бог хочет, чтобы ты принес это чудо в мир. Но нам необходим дух откровения.
1: Now, but if we go wrong,
0: но если мы идем не туда,
1: into ditches, God cannot bring the pure revelation.
0: Если нас сносят в канавы, Бог не может принести нам чистое откровение.
1: Another revelation God gave to me,
0: еще одно откровение, которое Бог дал мне,
1: school,
0: когда я был в библейской школе,
1: was financial blessings.
0: Это финансовое благословение. Yeah.
1: God wants to bless you financially.
0: Бог хочет благословить вас финансово.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: But there's two differences between financially blessed and covetous.
0: Но вы знаете, есть разница между тем, чтобы быть финансово благословенным и быть таким стяжателем.
1: Amen. I want to be financially blessed.
0: Я хочу быть финансово благословенным.
1: God wants to, and that was a revelation God gave to me in the Bible school.
0: Это это откровение, которое Бог дал мне в библейской школе.
1: I don't have to be poor anymore.
0: Что мне не нужно быть больше бедным.
1: I am blessed.
0: Я благословен.
1: I am blessed.
0: Я благословен.
1: The Lord spoke to me, "Your days of power is over."
0: Господь сказал мне, что Он дает мне власть.
1: Amen. And I say to you, same to you.
0: И я говорю это тоже в
1: This year,
0: что этот год.
1: God wants to give you a revelation about finances.
0: В этот год Бог хочет дать вам откровение о финансах.
1: I say God wants to give a revelation about finances.
0: Что Бог хочет дать вам откровение о финансах.
1: That doesn't take you into a ditch of only $1, 1 a.m. манат.
0: Это, конечно, не должно вас сносить в такую канаву, что у вас в одном глазу уже доллар, в другом манат.
1: Да. Amen. You will see God also, not only money.
0: Что нужно и Бога видеть тоже, не только деньги.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: So we don't go to ditches with finances.
0: Поэтому мы и в финансах канавы не залетаем.
1: We are middle of the road.
0: Мы посередине дороги.
1: Financially blessed.
0: Финансово благословенные.
1: But givers of God.
0: Но даятели Божьи.
1: Amen. But some people go wrong, you see.
0: Но некоторые люди, они бывают
1: неправы. Well, if you are not rich, you are, you know, you are not Christian.
0: И говорят, если ты не богат, значит ты уже не такой хороший христианин.
1: That is not right.
0: Это неправда.
1: You can be poor and be Christian.
0: Вы можете быть бедным и быть христианином при этом.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But God doesn't want you to be poor.
0: Но Бог не хочет, чтобы вы были нищими.
1: God wants to bless you
0: financially. Бог хочет благословить вас финансами.
1: That's the revelation God wants to give this year.
0: Это то откровение, которое Бог даст вам в этом году.
1: God is going to give you revelation about demons.
0: Бог даст вам откровение о бесах.
1: That you can cast out demons.
0: Что можно изгонять бесов.
1: But that doesn't mean that everything is a demon.
0: Но это не означает, что теперь во всем нужно видеть бесов.
1: Amen. There are also flesh to deal with in your life.
0: Знаете, есть и плоть в нашей жизни.
1: How many know that there's a flesh to deal with in your life?
0: Кто из знает, что в вашей жизни необходимо еще разбираться с плотью?
1: And you cannot cast out the flesh. It's there all the time.
0: Вы знаете, невозможно все время изгонять плоть.
1: Да. Amen. Oh, I will cast out my flesh now.
0: Я сейчас изгоню свою плоть.
1: No, your flesh will fight with you all your life.
0: Нет, с плотью придется бороться всю свою жизнь.
1: But this year,
0: но в этом году,
1: God is going to give you victory over the flesh.
0: Бог даст вам победу над плотью.
1: Hallelujah. And victory over demons.
0: И победу над бесами.
1: And when you see people with demon powers, you can cast them out.
0: И когда вы увидите, что люди находятся под властью бесов, вы можете изгнать
1: бесов. That was the revelation God came to me with.
0: И это то откровение, с которым Бог пришел ко мне.
1: But I couldn't go into the ditches with it.
0: Но и с этим откровением нельзя уходить в канаву.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Are you still with me?
0: Вы все еще со мной?
1: So revelations.
0: Итак, откровения.
1: Will come to you.
0: Они придут к вам.
1: Revelations of God.
0: Откровения Божьи.
1: But stay with them in the middle of the road.
0: Но оставайтесь с ними по центру дороги.
1: Amen. I told the Bible school here some years ago.
0: Несколько лет назад в библейской школе я рассказывал.
1: That my mother-in-law says this.
0: Что моя теща говорит так.
1: She said the only time Christians are in the middle of the road.
0: Она сказала, единственный раз, когда христианин находится по центру дороги.
1: Is when they change ditches.
0: Когда он перелезает из одной канавы в другую.
1: Amen. We are specialists at driving this side of the road.
0: Вы знаете, у нас так хорошо получается сползать в канавы.
1: Экстремально, you know.
0: Просто
1: Don't
0: мы
1: be
0: экстремалы.
1: Extremist.
0: Мы не экстремисты, а экстремалы.
1: Be just middle of the road Christians.
0: Но будьте христианами по центру дороги.
1: I remember, you know, there was some discussion when I was a young person.
0: И я помню, что была такая дискуссия, когда я был еще молодым человеком.
1: About ladies.
0: О женщинах.
1: What they should wear.
0: Что им следует носить?
1: And not to wear.
0: А что не следует?
1: If they could paint their faces or they could have earrings or not.
0: Могут ли они краситься? Могут ли носить сережки?
1: And I was very radical.
0: И я был такой радикал.
1: I said no earrings.
0: Я сказал ничего.
1: I told my wife no earrings.
0: Я сказал жене никаких украшений.
1: It's not scriptural.
0: Это вообще не по Писанию.
1: It's from the devil.
0: Это от дьявола.
1: And no painting.
0: И никакой косметики.
1: No cosmetics. Cosmetica is devil himself.
0: Косметика вообще это сам дьявол.
1: It's the demon.
0: Это бес.
1: The demon of cosmetics.
0: Это бес косметики.
1: I was very radical.
0: Я просто был радикален.
1: So my wife was just saying, "No, I will not."
0: Жена сказала, ладно, не буду.
1: We were raised in that tradition.
0: Мы воспитывались в такой традиции.
1: So we were.
0: Так что мы были, ой.
1: And I said to my wife, "Don't do it."
0: Я жене сказала, не делай так.
1: She said no.
0: Она говорила, хорошо.
1: Then we came to Bible school.
0: Потом мы приехали в библейскую школу.
1: And it was in America.
0: И это было в Америке.
1: In America,
0: а в Америке
1: everybody has cosmetics.
0: Все красятся.
1: Even the Christians.
0: Даже христиане.
1: And they spoke in tongues.
0: И они еще и на языках говорили.
1: Oh. And had cosmetics on them.
0: И при этом были накрашенные.
1: Wow. I couldn't believe my eyes.
0: Я глазам своим не верил.
1: They were used by God.
0: Их Бог использовал.
1: And they have earrings.
0: И при этом у них были сережки.
1: And I heard one preacher say one day.
0: Я услышал, как один проповедник сказал.
1: It's funny, some people have people against people that paint their faces.
0: Интересно, что есть люди, которые красятся.
1: He said every old barn is nice with some color on. Every old house we put painting on.
0: И он сказал так, что даже если старый дом перекрасить, он выглядит лучше.
1: Amen. I said every we paint the houses, we can, you know.
0: Я сказал, да, если покрасить дом, конечно. Но я был шокирован, когда я это услышал. Как вообще проповедник такой может говорить?
1: And one day my wife said,
0: и однажды моя жена сказала,
1: Carl Gustav, can I go to a party tonight?
0: Carl Gustav, можно я пойду сегодня на вечеринку?
1: We're going to pray.
0: Мы будем молиться.
1: Okay.
0: Ну, хорошо.
1: Then there's going to come somebody to talk about cosmetics to us.
0: И кто-то там еще будет с нами разговаривать о косметике.
1: I said, be careful.
0: Я сказала, осторожно.
1: It's a trap.
0: Это ловушка.
1: She went away.
0: Она ушла.
1: And she didn't come back.
0: И никак не возвращается.
1: She was there for hours and hours.
0: Часы и часы проходят.
1: And I knew.
0: И я знал.
1: Something bad is happening.
0: Что-то там произошло плохое.
1: She comes home 12 o'clock in the evening.
0: Она вернулась в 12 часов вечера.
1: 12 o'clock.
0: 12 часов.
1: 4 hours.
0: 4 часа
1: and
0: она там
1: I knew
0: была.
1: When she opened the door.
0: И я знал, что когда она уже открывала дверь.
1: She had fallen down.
0: Она просто уже она упала.
1: She said, "Carl Gustav, are you awake?"
0: Она сказала, "Carl Gustav, ты не спишь?"
1: I closed the door, I left the lights, and fell asleep immediately.
0: И я сразу же закрыл дверь и уснул.
1: One second.
0: Прямо вот этот же момент.
1: She came into the bedroom. I was laying, closed lights.
0: Она вошла в спальню, а я там лежал, все, свет выключил.
1: Hello, Carl Gustav.
0: Привет, Carl Gustav.
1: And I heard her voice.
0: Я услышал голос.
1: She was happy.
0: Какая она счастливая.
1: Not good.
0: Это нехорошо.
1: She said, "Do you want to see my face?"
0: Она сказала, хочешь посмотреть на меня?
1: I said, "No, I'm very tired."
0: Нет, нет, я так устал.
1: I'm very tired.
0: Я так устал.
1: She went to my bed.
0: Она подошла к кровати.
1: Put on the lights.
0: Включила свет.
1: And opened my eyes.
0: И раскрыла мне глаза.
1: She said, "Look."
0: Сказала, смотри.
1: Oh, take it off.
0: Смой это все.

0: Я так устал.
1: She went to my bed,
0: она подошла к кровати,
1: put on the lights,
0: включила свет
1: and opened my eyes.
0: И раскрыла мне глаза.
1: She said, Look!
0: Сказала, смотри.
1: Oh, take it off.
0: Смой это все.

0: сережках.
1: And clothes.
0: И об одежде.
1: You don't want your wife to have clothes?
0: Вы, ты что, не хочешь, чтобы жена вообще одежду носила?
1: Yeah, of course.
0: Я говорю, не, ну я бы хотел.
1: But you see, I put them in same category.
0: Но я ведь все, все эти три вещи в одну категорию
1: Because
0: поставил.
1: I don't want that to be the primary things in the life.
0: Я просто не хочу, чтобы это было главным в жизни.
1: But I didn't say it was wrong.
0: Но я не сказал, что это неправильно.
1: I got revelation.
0: И тут я получил откровение.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I went to my wife.
0: Я подошел к жене.
1: And then he said to me also.
0: И потом он еще сказал.
1: He said, "Do you know why your wife did this for this yesterday?"
0: И он сказал, знаешь, почему жена вот это все сделала вчера?
1: I said, "No."
0: Я говорю, нет.
1: For you.
0: Ради тебя.
1: О. Извините, пожалуйста. I got a revelation, one more revelation.
0: Еще одно откровение получил.
1: Sometimes God is really strong on you.
0: Иногда, знаете, Бог бывает так суров.
1: So I went to my wife and said, "Sorry, forgive
0: me." Я подошел к жене
1: и
0: сказал, "Прости меня, пожалуйста."
1: Put it back.
0: Опять накрасься.
1: Wow. And I said, "She was nice."
0: И я ведь подумал, и я сказал, что она была очень красивая.
1: So I said, "Слава Богу."
0: И я сказал, "Слава Богу."
1: So what I'm saying is this.
0: Итак, что я хочу сказать?
1: There's a ditch.
0: Что канавы
1: of religion.
0: Религии.
1: That can catch you.
0: Они могут вас поймать.
1: But there is also a ditch of the world.
0: Но есть и канава мира.
1: If you paint yourself like a painting factory every day.
0: Если каждый день себя красить как как лакокрасочный завод.
1: Yeah. That's wrong.
0: Это неправильно.
1: And sometimes I see men, you know.
0: И иногда, знаете, мужчины.
1: Come with earrings.
0: Они тоже надевают сережки.
1: And walk like a lady.
0: И ходят как женщины.
1: Hello.
0: Привет.
1: My name is Sasha.
0: Меня зовут Саша.
1: I don't blah. That's a ditch.
0: Это тоже канавы.
1: Amen. I said amen.
0: Аминь.
1: Even you're a man or you're a woman.
0: Либо ты мужчина, либо ты женщина.
1: Amen. Nothing between there.
0: Нет ничего между.
1: Amen. God created Adam and Eve, not Adam and Steve.
0: Бог сотворил Адама и Еву, не Адама и Стива.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I don't like when man says.
0: Мне не нравится, когда мужчины говорят.
1: My name is Sasha.
0: Меня зовут Саша.
1: And I don't like when woman says.
0: И мне не нравится, когда женщины говорят.
1: My name is Olga.
0: А меня зовут Ольга.
1: That's also wrong.
0: Это тоже не так, неправильно.
1: There's something comes to a man and something comes to a woman.
0: Есть что-то, что присуще мужчинам, и что-то, что присуще женщинам.
1: Amen. Just stay in the middle of the road.
0: Так что давайте оставаться по центру дороги.
1: Just be balanced.
0: Пусть будет
1: равновесие. We can live a balanced life.
0: Мы можем жить в жизни
1: баланса. We don't have to be the extreme that on that side.
0: Нам не нужно обязательно, чтобы нас уносило в одну или в другую сторону.
1: We must stand against the spirit of the world.
0: Нам необходимо быть подальше от духа мира.
1: But we shall also stand against the spirit of religion.
0: Но также нам нужно противостоять духу религии.
1: But God wants to give you a spirit of revelation.
0: Но Бог хочет дать вам духа откровения.
1: And you will stay.
0: И вы останетесь
1: balanced,
0: в балансе,
1: strong,
0: сильными
1: in the Holy Spirit.
0: В духе святом.
1: And all the people said.
0: И весь народ скажет.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. We're talking about seven different spirits.
0: Итак, мы говорим о семи разных духах.
1: That God wants to give to you in the Bible school.
0: Которые Бог хочет передать вам в библейской
1: школе. The first
0: one
1: was the spirit of revelation.
0: Первый это был дух откровения.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: The second one is found in the book of Romans.
0: Второй мы можем найти в книге Римлянам.
1: The 8th chapter.
0: Восьмая глава.
1: Praise God. I said, praise God.
0: Слава Богу.
1: Hallelujah. Verse 15.
0: 15 стих.
1: You didn't receive the spirit of bondage again.
0: Потому что вы не приняли духа рабства.
1: To fear, but you received the spirit of adoption.
0: Чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления,
1: whom we cry out, Abba Father.
0: Которым взываем Ава Отче.
1: You have a spirit inside of you that crieth out, Abba Father.
0: Внутри вас есть дух, который взывает Ава Отче.
1: Абба Отче, да. That means this. The Bible says, "Where the Spirit of the Lord is, there is freedom."
0: Библия говорит, что где дух Господень, там свобода.
1: So when you come into this Bible school,
0: итак, когда вы приходите в библейскую школу,
1: God doesn't want you to bring you into bondage again.
0: Бог не хочет, чтобы вы опять попали в рабство.
1: God wants to bring you to freedom.
0: Бог хочет вывести вас в свободу.

0: Amen.
1: Amen.
0: Freedom in your spirit.
1: Свобода в вашем духе.
0: When you're free in your spirit,
1: когда вы свободны в духе,
0: your body is free.
1: Тогда и тело свободно. Mm.
0: Your mind is free.
1: Разум свободен.
0: Amen.
1: Amen.
0: The devil wants to torment us with minds.
1: Дьявол хочет мучить наш разум.
0: Thoughts.
1: Наши мысли.
0: Evil desire.
1: Какие-то злые
0: But
1: желания.
0: But God has something inside you called the Spirit of God.
1: Бог вкладывает в нас что-то, что называется Дух Божий.
0: Which can give you freedom.
1: И это дает свободу.
0: Amen. But not only that freedom.
1: Но не только свободу.
0: Freedom to worship.
1: Но свобода также поклоняться.
0: Freedom to praise the Lord.
1: Свобода славить Господа.
0: Freedom to shout hallelujah.
1: Свобода кричать аллилуйя.
0: God didn't baptize you in lemon juice.
1: Бог крестил вас не
0: in lemon juice.
1: В такой лимонный сок.
0: Да. Amen. I said God didn't baptize you in lemon juice.
1: Бог крестил вас не в лимонном соке.
0: God baptized you in the Holy Spirit.
1: Бог крестил вас в Духе Святом.
0: So freedom can come to you.
1: Чтобы к вам пришла свобода.
0: You can praise the Lord.
1: Чтобы могли славить
0: you
1: Господа.
0: You can shout hallelujah.
1: Чтобы кричали аллилуйя.
0: We shall be the most happy people in Baku.
1: Вы должны стать самыми счастливыми людьми в Баку.
0: Amen. We supposed to dance and shout.
1: Мы должны танцевать и кричать.
0: Not only when you come to weddings, but in the church.
1: И не только когда на свадьбы ходите, но и в церкви.
0: I was in two weddings last year.
1: Я в прошлом году был на двух свадьбах.
0: In Azerbaijan.
1: В Азербайджане.
0: I was in this man's wedding.
1: По-моему, вот этот человек.
0: Amen. I even danced in that wedding.
1: Я там даже танцевал.
0: Rasim and I we danced.
1: Мы с Расимом там танцевали.
0: I was so tired. I
1: Я так устал.
0: I get a heart attack.
1: Чуть ли у меня уже сердце не остановилось.
0: But you see, some people are funny.
1: Но люди некоторые, они такие забавные.
0: When they come to wedding, they get happy.
1: Когда приходят на свадьбу, они там такие радостные.
0: Then they sing, whoa, whoa, whoa, whoa, whoа,
1: whоа, whоа, whоа.
0: And they come to church.
1: А потом приходит церковь.
0: Hallelujah. Amen. You look like a flower that blows like this.
1: Как будто бы они
0: как
1: такой цветочек уже завязший.
0: Maybe some of you come like flowers when you came to Bible school like this.
1: Может быть, вы в библейскую школу пришли, будучи таким же цветочком подвявшим.
0: But God wants to give you freedom.
1: Но Бог хочет дать вам свободу.
0: Hallelujah.

0: most hungry people in that Bible study.
1: Когда я поехал в библейскую школу, я и пастор Роберт Эк были самыми голодными людьми в той школе.
0: Every time we saw a man, I go, please pray for us.
1: Когда мы, каждый раз, когда мы видели человека Божьего, мы говорили, пожалуйста, помолись за нас.
0: We are from Sweden.
1: Мы же из Швеции.
0: We want the anointing.
1: Мы хотим этого помазания. Он, и молился за нас.
0: And one time I saw a man, he had the anointing of God.
1: И однажды я увидел человека, у него было помазание Божье.
0: So he prayed for us.
1: И чтобы он помолился за нас,
0: and
1: мы пришли.
0: I fell down in the spirit.
1: И я упал в духе.
0: In the book table.
1: На книжный стол.
0: After the meeting.
1: После собрания это было.
0: And Robert Eck on the other side.
1: А Роберт Эк с другой стороны
0: and
1: упал.
0: People were walking over us buying books there.
1: И люди через нас так перешагивали, чтобы книжки купить.
0: And I was so heavy in the spirit.
1: И у меня появилась такая тяжесть в духе.
0: That they had to carry me up to my room.
1: Я был так, что мне пришлось людям меня донести уже до комнаты.
0: Yeah. And I started laughing.
1: И я начал смеяться.
0: Laugh in the spirit.
1: Смеялся в духе.
0: I had never done that before.
1: Я до этого никогда такого не делал.
0: Pastor Robert and I, we laughed for 4 hours.
1: Мы с пастором Робертом смеялись 4 часа.
0: Four hours.
1: 4 часа.
0: 4 hours.
1: 4 часа.
0: We laughed.
1: Мы смеялись.
0: Everyone who saw us started laughing.
1: И все, кто нас видел, начинал тоже смеяться.
0: True.
1: Да.
0: Everyone we prayed for started laughing.
1: Каждый, за кого мы молились, тоже начинал смеяться.
0: It was an anointing, you see.
1: Это было помазание, знаете ли.
0: Amen. And I mean, I was a Lutheran priest.
1: А я это был лютеранский священник.
0: He came, and we saw him.
1: Мы увидели его.
0: We lay hands on him.
1: И возложили на него руки.
0: After 4 hours, we went to a restaurant.
1: А через 4 часа пошли в ресторан.
0: We still was laughing.
1: А он все еще смеялся.
0: We couldn't stop laughing.
1: Не мог остановиться.
0: I couldn't stop laughing.
1: Не могу остановиться, смеюсь.
0: It was amazing.
1: Это просто было удивительно.
0: And the lady, I said, "What do you want?"
1: И я спросила, чего ты хочешь?
0: We don't know about this, maybe.
1: Вот это может быть.
0: So we just pointed what we wanted.
1: Мы просто сами просто указывали в меню, что нам нужно.
0: So, anointing of joy was upon us.
1: И это было помазание радости на нас.
0: And I will never be the same after this day.
1: И после этого со мной такого больше не было.
0: Hallelujah.
1: Я уже не остался прежним.
0: I'm not afraid to roll on the floor.
1: Я уже не боюсь кататься по полу на собрании.
0: I can stand on one leg jumping like this for 2 hours.
1: Я могу на одной ножке протанцевать 2 часа.
0: If God wants.
1: Если Бог захочет.
0: I don't do it just for fun.
1: Я так ради забавы не буду этого делать.
0: I can stand on my head.
1: Я могу встать на голову.
0: If the Lord wants me to do that.
1: Если Господь захочет, чтобы я это сделал.
0: I can be silent if God wants my head.
1: Я могу замолчать и стоять в тишине, если Бог этого захочет.
0: It's a spirit of freedom.
1: Это дух свободы.
0: Hallelujah. God wants to bring that freedom.
1: И Бог хочет принести эту свободу.
0: Sometimes we are so bound.
1: Иногда мы бываем такими связанными.
0: We are from Azerbaijan, we are silent people.
1: Я же из Азербайджана, мы такие тихие, спокойные люди.
0: Hallelujah, man. Oh, you were not silent at that wedding for sure. You know.
1: Я уверен, что на свадьбах вы не тихие.
0: They can be happy.
1: Вы можете радоваться.
0: But we should be happy in the church.
1: Но нам следует и в церкви радоваться.
0: The church is not a depression club.
1: Церковь это не клуб депрессионных.
0: Amen. Amen. In the church we get free from depression.
1: В церкви мы освобождаемся от депрессии.
0: Hallelujah! I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Amen. Glory to God. I remember one time I went to Australia.
1: Я помню, однажды поехал в Австралию.
0: On vacation.
1: В отпуск.
0: My one brother sent me 2 tickets.
1: И один брат он мне 2 билета подарил.
0: From Australia.
1: Брат из Австралии.
0: One for my wife and one for me.
1: Один для моей жены, один для меня.
0: So we went there.
1: И мы поехали.
0: Had a wonderful time.
1: Прекрасное время.
0: And the pastor saw me in the church.
1: А пастор увидел меня в церкви.
0: Can you preach?
1: И говорит, можешь проповедовать?
0: I said, I'm on vacation.
1: Я говорю, я в отпуске.
0: But we want you to preach here.
1: Но мы хотим, чтобы ты проповедовал.
0: We have revival now.
1: У нас же пробуждение.
0: Okay.
1: Ну хорошо.
0: So I went up there,
1: и я пошел.
0: And the Spirit of God started to move.
1: И Дух Божий начал двигаться.
0: It was amazing.
1: Это было просто удивительно.
0: The Spirit of God was touching people like never seen before.
1: Дух Божий касался людей как никогда прежде.
0: People laughing everywhere.
1: Люди повсюду смеялись.
0: One man had a heart disease for many years.
1: У одного человека у него уже многие годы болело сердце.
0: He was the administrator of the church.
1: Он был администратором церкви.
0: He had mustache like this.
1: У него усы были вот такие.
0: Everything was perfect in his head.
1: Все на голове было так четко уложено.
0: Not one hair was wrong.
1: Ни один волосок, знаешь, каждый волосок на своем месте.
0: Super organized man.
1: Супер организованный человек.
0: He said,
2: I have been drunk for 1 month in the spirit.
1: Он сказал, я уже месяц

0: pijany w duchie.
1: His children said, "It's wonderful. We can do everything we want home now."
0: И дети говорят, как здорово, мы дома можем делать все, что хотим.
1: Papa's just laughing all the time.
0: А папа все время смеется.
1: And he had been depressed for years.
0: А он на протяжении многих лет был в депрессии.
1: But the Spirit of God came upon him.
0: Но Дух Божий сошел на него.
1: And he laughed and he laughed and he laughed.
0: И он стал смеяться, и он смеялся и смеялся.
1: His secretary came after the meeting.
0: Секретарь подошел после собрания.
1: With a paper.
0: С бумагой.
1: He said, "Paper? I don't type
0: of papers now." Да какие бумажки?
1: People couldn't understand it.
0: Люди не могли его понять.
1: And he was healed from the heart disease.
0: И он освободился от своего заболевания сердца.
1: Amen. Some people think we have to get drunk by vodka to get happy. We don't have to.
0: Некоторые думают, что чтобы быть счастливым, нужно водки напиться, но не нужно.
1: We are happy by the Spirit.
0: Мы счастливы от Духа Божьего.
1: Yeah. We can rejoice.
0: Мы можем радоваться.
1: I said we can rejoice.
0: Я сказал, что мы можем радоваться.
1: We have a right to rejoice.
0: У нас есть право радоваться.
1: Amen. So I went up and preached in that meeting.
0: Итак, я пошел на том собрании,
1: and God touched another lady.
0: И Бог коснулся еще одной женщины.
1: Her son has been drowned in a pool.
0: Ее сын утонул в бассейне.
1: And she started to laugh.
0: И она начала смеяться.
1: And she was healed by her laughter.
0: И она исцелялась вот через этот смех.
1: You know what even the doctor says today?
0: Знаете, что даже сегодня врачи говорят?
1: People who laugh much live longer.
0: Что люди, которые много смеются, дольше живут.
1: You see people look like this every time?
0: Вы видите вот таких людей?
1: They die early.
0: Они скоро умрут.
1: They die early.
0: Они раньше умрут.
1: Yeah. I prophesy over you.
0: Я пророчествую.
1: If you're too serious, you'll
0: если
1: die
0: вы
1: early.
0: Слишком серьезны, вы рано умрете.
1: But if you laugh,
0: но если смеетесь,
1: laugh at least once a day.
0: Смейтесь раз в день.
1: Well, I cannot laugh.
0: Не, не могу смеяться.
1: Start like this.
0: Начните так.
1: Ha ha ha. He he he. Ho ho ho. And I tell you, Spirit of God will take over.
0: Я скажу, Дух Божий сойдет на вас.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I didn't know that time.
0: Я могу сказать.
1: But when I was in Bible school,
0: что когда я был в библейской
1: the
0: школе,
1: Lord spoke to me.
0: Господь сказал мне.
1: He said, "Wherever you go in the world, there will be joy."
0: Он сказал, куда бы ты ни поехал во всем мире, будет радость.
1: Hallelujah. I'm a joy spreader.
0: Я распространитель радости.
1: Amen. I want to bring joy.
0: Я несу радость.
1: Oh. Wouldn't that be terrible?
0: Как было бы ужасно,
1: if people say,
0: если бы люди говорили,
1: when Carl Gustav comes,
0: когда приезжает Карл Густав,
1: a spirit of depression will come
0: upon us. Дух депрессии.
1: There's no risk.
0: И знаешь, это не хорошо.
1: No, there's no risk. I believe in joy.
0: Я верю в радость.
1: I believe what the Bible says.
0: Я верю в то, что говорит
1: Библия. The joy of the Lord is my strength.
0: Что радость от Господа моя сила.
1: I think, to be honest, we are too serious sometimes.
0: Если честно, я думаю, что мы иногда слишком серьезные.
1: Серьезная проблема. Да.
0: Такая серьезная проблема.
1: Life is serious.
0: Жизнь вообще серьезная
1: Life
0: штука.
1: Is hard.
0: Жизнь тяжелая штука.
1: Yeah, of course.
0: Да, конечно.
1: That's why you need to laugh.
0: Вот почему и нужно смеяться.
1: That's because you need to have the spirit of freedom in your life.
0: Тогда в вашей жизни будет дух свободы.
1: So when everybody's crying, you are laughing.
0: Все плачут, а вы смеетесь.
1: I'm so happy today.
0: Я так счастлив сегодня.
1: Hallelujah. We are Christians.
0: Мы ж христиане.
1: We are full of joy.
0: Мы наполнены радостью.
1: We don't like this stupid thing with depression. You know?
0: Нам не нравятся все эти глупости с депрессией.
1: I have been sad. I'm being glad.
0: Я был и радостен, и печален.
1: It's better to be glad.
0: Радоваться лучше.
1: Amen. Feels better to be glad.
0: Знаешь, чувство лучше бывает, когда радуешься.
1: In this Bible school,
0: в этой библейской школе к вам вернется радость. Вы получите свободу. Свободу, чтобы поклоняться Богу.
1: Hallelujah.
0: Мы можем крикнуть «Аллилуйя».
1: Happy person.
0: И это счастливый
1: person.
0: Человек, радующийся человек.
1: I don't say we should neglect problems.
0: Я не говорю, что нужно не видеть проблемы.
1: There are problems.
0: Проблемы есть.
1: But it's how we handle them.
0: Но вопрос в том, как мы с ними справляемся.
1: Amen. Joy.
0: В радости.
1: Joy.
0: Радость.
1: The joy of the Lord.
0: Радуйся в Господе.
1: Is our strength.
0: Это наша сила.
1: If you want to have a long life, be happy.
0: Если хочешь жить долго, тогда будь радостным.
1: If you're sad, you die earlier.
0: Если ты печален, то ты умрешь раньше.
1: Amen.
0: Amen.
1: He said, "I don't like joy."
0: Ты говоришь, ну мне не нравится радоваться.
1: I preached one time in a church.
0: Однажды я проповедовал в церкви.
1: That we should cast all our cares upon the Lord.
0: О том, что возложи все заботы на Господа.
1: And one lady came to me after the meeting.
0: И одна женщина подошла ко мне после собрания.
1: Did you say we should cast all the cares upon the Lord?
0: Вы сказали, что нам следует возложить все заботы на Господа?
1: I said yes.
0: Я говорю да.
1: She said, "What should I do then?"
0: А она говорит, а что же мне тогда делать?
1: What should I do then?
0: А что же мне тогда делать?
1: I cannot have any cares anymore.
0: Мне что, уже не о чем будет заботиться?
1: What shall I do?
0: Что же мне тогда делать?
1: That's my life.
0: Это же вся моя жизнь.
1: Worry is my life.
0: Волнение, заботы, это моя жизнь.
1: I said, sister, worry.
0: Я говорю, сестра, беспокойство.
1: You can become a new person.
0: Вы можете стать новым человеком.
1: Hallelujah. Casting your cares upon the Lord.
0: Все свои заботы возложи на Господа.
1: Say I will cast.
0: Скажи, я возложу.
1: All my cares.
0: Все мои заботы.
1: Upon the Lord.
0: На Господа.
1: That's freedom.
0: Это свобода.
1: That's freedom.
0: Это свобода.
1: Bondage leads us into depression.
0: Рабство держит нас в депрессии.
1: Bondage leads us into we become like this.
0: Заставляет нас быть вот такими.
1: Yes. Amen.
0: Amen.
1: It can happen to everybody.
0: Такое может произойти с каждым.
1: But it's not right.
0: Но это неправильно.
1: It's not the right way to do it.
0: Это, знаешь, неправильно поступать
1: так. The right
0: так.
1: Way
0: правильно
1: is to rejoice.
0: Это радоваться.
1: Some Christians,
0: некоторые христиане,
1: especially charismatic,
0: особенно харизматы,
1: only rejoice when the Holy Spirit comes upon them.
0: Радуются только, когда Дух Святой на них сходит.
1: I say,
0: я говорю,
1: I can start rejoice any moment I want to rejoice.
0: Я могу начать радоваться в любой момент, когда только захочу.
1: Amen. It's a decision you take.
0: Это решение, которое мы можем принять.
1: Потому
0: что
1: the spirit of freedom,
0: дух свободы,
1: the spirit of adoption,
0: дух усыновления
1: lives inside of you.
0: Живет внутри тебя.
1: Hallelujah! And we cry out,
0: и мы взываем Абба Отче.
1: Абба Отче. Amen. Say Абба Отче.
0: Скажи Абба Отче.
1: Hallelujah! I said Hallelujah.
0: Я сказал Аллилуйя.
1: Say the spirit of revelation.
0: Итак, дух откровения. Скажи дух откровения.
1: The spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: The third spirit.
0: И третий дух.
1: God wants to give you this
0: который
1: year.
0: Который Бог хочет передать вам в этом году.
1: Is the spirit of prayer.
0: Это дух молитвы.
1: Amen. Say the spirit of prayer.
0: Скажи дух молитвы.
1: Hallelujah. Go to Zechariah.
0: Давайте мы откроем книгу Захарии.
1: Labrashidolomondoroi. Thank God for tongues.
0: Слава Богу за языки.
1: I said, "Thank God for tongues."
0: Я сказал, слава Богу за языки.
1: Are you happy there's something called tongues?
0: Вы рады, что есть что-то, что называется языки?
1: Zechariah 12, verse 10.
0: 12 глава, 10 стих Захария.
1: I will pour on the house of David and inhabitants the spirit of grace and spirit of prayer.
0: А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, или дух молитвы.
1: What is that, supplication, is that prayer there? Petitions.
0: Здесь как умиление или умиление, моление, это одно и то же слово, которое используется для молитвы.
1: Amen. God wants this year.
0: Бог хочет, чтобы в этом году.
1: In the Bible school.
0: В библейской школе.
1: In your life.
0: В твоей жизни.
1: That you shall have the spirit of prayer.
0: В твою жизнь пришел дух молитвы.
1: Have you ever prayed and suddenly the Holy Ghost take hold of you in your prayer?
0: Было ли когда-нибудь такое, что ты начинал молиться и вдруг Дух Святой захватывал тебя в молитве?
1: Suddenly there's something more than prayer.
0: Что начиналось что-то, что больше, чем молитва?
1: There's anointing of prayer.
0: Помазание молитвы.
1: God wants you to experience that this year.
0: Бог хочет, чтобы ты пережил это в этом году.
1: When you pray in the morning.
0: Когда ты молишься утром.
1: In the Bible school.
0: В библейской школе.
1: Suddenly the spirit of prayer takes hold of you.
0: Вдруг Дух молитвы захватывает тебя.
1: Amen. Have you ever prayed like this?
0: Ты когда-нибудь молился так?
1: Ура-бара. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.

0: прёп. And it's nothing more like that.
1: И больше ничего.
0: But suddenly,
1: но вдруг
0: the Holy Ghost take hold.
1: Дух Святой сходил на тебя.
0: And it comes, I mean, here.
1: И вот прямо отсюда начиналось.
0: И что хое медаванде? Is to koba thikas the kelis the band heja. Here down.
1: Вот здесь внутри.
0: You see, this is the Holy Spirit.
1: Это Дух Святой.
0: Who takes hold of the prayer.
1: Который захватывает тебя в молитве.
0: Amen. And God wants that in this Bible school.
1: И он придет в библейской школе.
0: God wants that in the whole church here.
1: Бог хочет, чтобы это пришло на всю церковь.
0: This church is standing for very strong challenges right now.
1: Эта церковь стоит перед очень большими вызовами.
0: It's so important with prayer.
1: И так важно, чтобы была молитва.
0: Prayer can do.
1: Молитва может
0: what
1: сделать
0: no man can do.
1: То, что не может сделать человек.
0: Amen. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказала аллилуйя.
0: When we pray, God starts to move.
1: Когда мы молимся, Бог начинает двигаться.
0: And so God wants the spirit of prayer.
1: Итак, Бог желает, чтобы был дух молитвы.
0: The spirit of supplication.
1: Дух умиления.
0: So when the Holy Ghost comes to our weakness and we don't know what to pray, but the Holy Spirit knows.
1: И когда Дух Святой на нас сходит, мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой знает.
0: Go to Romans 8.
1: Давайте мы откроем вместе Римлянам 8 главу. Я покажу вам один стих.
0: About prayer.
1: О молитве.
0: Romans 8.
1: Римлянам 8.
0: Are you getting blessed today?
1: Вы благословены сегодня?
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Спасибо, Господь Иисус.
0: Verse 26.
1: 26 стих.
0: Romans 8.
1: Римлянам 8.
0: And verse 26.
1: 26.
0: Likewise, the Spirit also helps our weaknesses.
1: Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших.
0: Are you happy there's the Holy Spirit helping you in your weaknesses?
1: Вы рады, что Дух Святой помогает нам в немощах?
0: For we don't know what we should pray.
1: Ибо мы не знаем, о чем молиться.
0: As we ought, but the Spirit Himself.
1: Не как должно, но сам Дух.
0: Make His intercession for us.
1: Ходатайствует за нас.
0: With groanings which cannot be uttered.
1: Воздыханиями неизреченными.
0: Now here's a side of intercession.
1: И здесь показана сторона ходатайства.
0: That sometimes can come upon you.
1: Которая иногда может сойти на вас.
0: Groaning.
1: Воздыхание.
0: Like a baby being birthed.
1: Как будто бы при рождении ребенка.
0: Like a woman in birth pain.
1: Как женщина в родовых муках.
0: That kind of prayer.
1: Вот такая молитва.
0: When you pray like you feel like you go to pieces.
1: Когда вы молитесь, и чувство такое, что разорвет на кусочки.
0: It's from deep inside.
1: Изнутри, из глубины.
0: Groaning.
1: Воздыхание.
0: Oh, it comes from here.
1: Идет вот отсюда.
0: Yeah, oh, Moshigila, Mother Bondi. It comes in your spirit.
1: И это входит в ваш дух.
0: Sometimes you weep in the spirit.
1: Иногда вы вопите в духе.
0: It comes like weeping. You cry for the lost.
1: Идет как будто бы вопль. Вы кричите о потерянных.
0: You pray for salvation of Azerbaijan.
1: Вы молитесь о спасении Азербайджана.
0: And you carry the burden in the spirit.
1: И вы несете это бремя в духе.
0: This is spirit of prayer.
1: Это дух молитвы.
0: Prayer is not just reading a prayer in a book.
1: Это молитва это не просто читать какую молитву из молитвенника.
0: No, it's more.
1: Нет, это что-то большее.
0: There's a whole world of prayer.
1: Но это есть целый мир молитвы.
0: Hallelujah. Hallelujah. That's because we have a prayer. You have prayer school here?
1: У вас есть молитвенная школа здесь?
0: Yeah, we have prayer school.
1: У нас есть молитвенная
0: школа. Why?
1: Почему?
0: So you should catch the spirit of prayer.
1: Чтобы ухватиться за этот дух молитвы. Amen.
0: We have come to a place now in Christianity.
1: Сейчас мы в христианстве подходим к такому месту.
0: And I have to fight it myself all the time.
1: И я сам с этим борюсь постоянно.
0: I call it instant Christianity.
1: Я называю это мгновенное христианство.
0: Instant.
1: Мгновенное.
0: We have coffee, instant coffee.
1: У нас есть такой растворимый мгновенный кофе.
0: Microwaves.
1: Микроволновки.
0: Boop, fast.
1: Все быстренько.
0: Boop. One second.
1: Секунда и все.
0: And sometimes we come to God like this.
1: Иначе мы то, иногда мы тоже.
0: God, hello.
1: Бог, привет.
0: Привет, bye bye.
1: Ну пока.
0: Hallelujah. Oh, I love you, Lord Jesus.
1: Иисус говорит, я люблю тебя. Пока.
0: And we lose.
1: И мы теряем.
0: The time.
1: Время.
0: The presence.
1: Присутствие
0: by
1: теряем.
0: By seeking God.
1: Теряем то, что называется поиск Бога.
0: We are always in a rush.
1: Мы все время торопимся.
0: We have no time for God.
1: У нас нет времени
0: God,
1: на Бога.
0: God, you must come when I have time.
1: Бог, приходи тогда, когда у меня есть время.
0: If God wants to speak to you.
1: Если Бог захочет говорить с тобой.
0: We don't have time.
1: Тогда, а у нас времени нет.
0: We are so busy occupied with other things.
1: Мы так заняты какими-то другими вещами.
0: This is the most dangerous thing in the body of Christ today.
1: А это самое опасное для тела Христова сегодня.
0: We need to get back to the spirit of prayer.
1: Нам необходимо вернуться в дух молитвы. Mm-hmm.

0: Я сказал, что нам необходимо вернуться, возвратить этот дух молитвы. Библия говорит, чтобы мы молились. Что когда проблемы, молись. Когда страдаешь, молись.
1: When you're happy, sing worship.
0: Когда ты счастлив, пой и поклоняйся.
1: All the time like this.
0: Все время вот так.
1: When you have a problem, pray.
0: Когда проблемы, молись.
1: When you don't have money, pray.
0: Когда нет денег, молись.
1: When you need healing, pray.
0: Нужно исцеление, молись.
1: When you need salvation for your children, pray.
0: Хочешь, чтобы дети спаслись, молись.
1: When you need land, pray.
0: Когда нужна земля, молись.
1: Pray, pray, pray, pray, pray.
0: Молись, молись, молись.
1: The spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: When I was a young lad.
0: Когда я был помоложе.
1: I got saved when I was 14.
0: Мне было где-то 14.
1: And I came to a Pentecostal church.
0: И когда я спасся, мне было 14, я был в пятидесятнической церкви.
1: And there were many old ladies and men there.
0: И там были в основном очень взрослые мужчины и женщины.
1: I loved them so much.
0: И как я их полюбил.
1: They were so people of prayer.
0: Они были людьми молитвы.
1: They came to me.
0: Они подошли ко мне.
1: We pray for you.
0: Сказали, мы за тебя помолимся.
1: And they massaged my back.
0: И они массажировали мне спину.
1: This you must come through, brother.
0: Чтобы ты прорвался, брат.
1: And they prayed over me. They
0: Они
1: massaged me.
0: Меня, массаж мне делали.
1: Old ladies.
0: Взрослые женщины.
1: I heard sounds I never heard in my life before.
0: Я тогда слышал такие звуки, которых никогда в жизни не слышал.
1: One brother, he prayed like this.
0: Один брат молился так.
1: Wow. These people are strange.
0: Люди странные.
1: They pray like this.
0: Они молились так.
1: There was new tongues I never heard before.
0: Были новые языки, которых я никогда раньше не слышал.
1: Some ladies were weeping in the spirit.
0: Некоторые женщины, они просто вопили в духе.
1: And I was touched by that.
0: И это коснулось меня.
1: So you must come every Tuesday to pray.
0: И я так что каждый вторник приходил на молитву.
1: And I was so very often with these ladies.
0: И я так часто смотрел на этих женщин.
1: And one lady came to me.
0: И одна женщина подошла ко мне.
1: She was small like that.
0: Она вот такого маленького роста была.
1: Gray hair.
0: Седые волосы.
1: Maybe. Very old.
0: Очень пожилая.
1: 50 years old something.
0: 50 лет.
1: But now you think 50 people are very young.
0: Сейчас, конечно, вы думаете, что в 50 люди молодые.
1: At that time, you know, they were very old.
0: Но тогда для меня они были очень пожилыми.
1: Now when I turn 50.
0: Сейчас, когда мне уже исполнилось 50.
1: 50 is very young.
0: 50 это очень мало.
1: Times are changing.
0: Времена меняются.
1: Hallelujah. New anointing comes now.
0: Новое помазание приходит.
1: Maybe she was 60, I don't know.
0: Я не знаю, может, ей 60 было, не знаю. Но она вот такая маленькая была.
1: Every prayer meeting was there.
0: И на каждой молитве, когда я приходил,
1: faithful people prayer meeting.
0: Это веру они в меня вкладывали.
1: And when I left that church,
0: и когда я ушел из этой церкви,
1: she said, Carl Gustav,
0: она сказала, Карл Густав,
1: I pray for you.
0: Я буду молиться за тебя.
1: I said, thank you.
0: Я сказала, спасибо.
1: I pray for you.
0: Я буду молиться за тебя.
1: Now, 30 years later,
0: сейчас, спустя 30 лет,
1: I came back to that church.
0: Я вернулся в эту церковь.
1: I was thinking, maybe they are dead now.
0: И я подумал, может быть, она уже умерла.
1: So I stood in the church.
0: И я стоял в церкви.
1: Her name was Karin.
0: Ее звали Карин.
1: Karin, are you here?
0: Карин, ты здесь?
1: Yes.
0: Да.
1: I said, are you not dead yet?
0: Ты что, еще не умерла?
1: No.
0: Нет.
1: And then she said something.
0: И потом она вдруг
1: сказала. And I have been praying for you for 30 years.
0: И я молюсь за тебя все эти 30 лет.
1: Hallelujah. The spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: You know, I thank God for people who say to me.
0: Я благодарю Бога за тех людей, которые говорят мне.
1: It's more worth than $1,000.
0: Говорят мне это. Это лучше, чем $1,000.
1: When people say, I pray for you.
0: Когда люди говорят, я молюсь за тебя.
1: To be honest, I need prayer.
0: Если честно, мне нужны молитвы.
1: I go to places.
0: Я езжу в такие места.
1: Where normal people don't go.
0: Куда нормальные люди не ездят.
1: I go there.
0: А я туда еду.
1: Sometimes even the angels go there. Sometimes.
0: Иной раз даже.
1: Not even the angels.
0: Даже
1: go there.
0: Ангелы туда не осмеливаются идти.
1: Amen. And I need people to pray for me.
0: И мне нужно, чтобы люди за меня молились.
1: Yeah, I'm weak.
0: Я слаб.
1: I need prayer.
0: Мне нужна молитва.
1: I need people who say, "Oh, God, we pray for you."
0: Мне нужны люди, которые говорят, "Мы
1: говорим, что я за тебя молюсь." More when people say.
0: Ничто не касается меня сильнее, чем.
1: Did you have some problems?
0: Когда люди говорят, у тебя проблемы.
1: I was praying for you yesterday.
0: Я молился за тебя вчера.
1: That touches me.
0: Это так касается меня.
1: God will do that.
0: Бог сделает это.
1: He will, when you have the spirit of prayer.
0: Когда у тебя есть дух молитвы.
1: God will connect.

0: Бог будет соединять тебя с людьми, за которых молиться.
1: I had an old lady.
0: У меня вот эта маленькая женщина.
1: She came to me.
0: Которая подошла ко
1: Carl
0: мне
1: Gustav,
0: и сказала: «Карл Густав,
1: call on me in the spirit.
0: Позвони мне, зови меня в духе.
1: Wherever you are in the world.
0: Где бы ты ни находился в этом
1: мире. I will hear God speak to me to pray for you.
0: Я услышу это от Бога и буду молиться за тебя.
1: One day she came and said.
0: Однажды она подошла ко мне и сказала.
1: What about she kita matol warajiga bata? She didn't speak Swedish, just speaking tongues.
0: Просто не на шведском, просто на языках что-то говорила.
1: And I started speaking tongues with her.
0: А я начал с ней на языках говорить.
1: That's spiritual connection.
0: Это духовная связь.
1: We didn't need to talk Swedish.
0: Вам не нужно на шведском
1: говорить. We understood each other perfectly.
0: Нам не нужно было на шведском говорить, мы и так друг друга прекрасно понимали.
1: After 10 minutes, she started to speak Swedish.
0: А через 10 минут она начала по-шведски уже говорить.
1: And she rebuked me.
0: И она меня упрекнула.
1: Why have you not called on me in the spirit for a long time?
0: Почему ты уже давно не звал меня в духе?
1: I said, I'm sorry.
0: Я сказал, извини.
1: This is gold people.
0: Это такие золотые люди.
1: When my son,
0: когда мой сын,
1: was 10 years old,
0: когда ему было 10,
1: his name is Daniel.
0: Его зовут Даниил.
1: Well, he's a big boy now.
0: Он сейчас уже взрослый
1: he
0: парень.
1: Just turned 30 years old 2 months ago.
0: Два месяца назад ему исполнилось 30.
1: And he has a son also now.
0: И у него уже тоже есть сын.
1: Yeah, I love my son.
0: Я люблю моего
1: and
0: сына
1: my grandson.
0: И моего внука.
1: Oh, his name is Noah.
0: Его звали, зовут Ной.
1: Yeah. He loves his grandfather also very
0: И он тоже своего дедушку очень любит.
1: When he see me, he go like this.
0: Он, когда меня видит, вот так бежит.
1: And he kisses me, and he hug me.
0: Он целует меня, обнимает меня.
1: But I remember my son.
0: Но я помню.
1: When he was 10 years old.
0: Когда моему сыну было 10.
1: I came from Russia.
0: Я вернулся из России.
1: I was tired.
0: Я был очень уставший.
1: I fell asleep.
0: И уснул.
1: I sent him away to school.
0: И я отослал его в школу.
1: To with other kids.
0: В другим.
1: They went by bus.
0: Он поехал на автобусе.
1: And suddenly police called.
0: И вдруг мне позвонили.
1: The police.
0: Полиция.
1: And said.
0: И сказала.
1: Is this the parent of Daniel?
0: Мы можем поговорить с родителями Даниэля.
1: I said yes.
0: Я сказал да.
1: Your son has been in a car accident.
0: Ваш сын попал в автомобильную аварию.
1: Serious.
0: Очень серьезно.
1: And it was my world was dying.
0: И я, у меня как будто весь мир рухнул.
1: I said, what is this?
0: Я сказал, что это?
1: My son is dying.
0: Мой сын умирает?
1: What is this?
0: Что это?
1: I didn't understand. I didn't know how to
0: handle. Я даже не понял. Я не знал, что делать.
1: So I said, "Where is he?"
0: Я спросил, где он.
1: He said, "An ambulance. We don't know what hospital he went to."
0: Они сказали, его забрала скорая, но мы не знаем, в какую больницу.
1: After a few calls, we called.
0: Мы начали звонить в разные места.
1: We found out the hospital where
0: he was. В конце концов выяснили, в какой он больнице.
1: We ran there.
0: И помчались туда.
1: I said, "I'm the parent of Daniel. Where is my son?"
0: Я приехал, сказал, я отец Даниэла. Где мой сын?
1: And they said, "In that room."
0: Они сказали, вот в этой палате.
1: I come into the room.
0: Я вошел в палату.
1: And there's my son sitting like this.
0: И там сидит мой сын вот так.
1: He said, "Papa."
0: И говорит, папа.
1: It was not a taxi who hit me, it was a limousine.
0: Да меня не такси сбило, меня лимузин сбил.
1: I said, okay.
0: Я сказал, хорошо.
1: Very interesting.
0: Очень интересно.
1: I said, praise God.
0: Я сказал, слава Богу.
1: And the doctor came and said,
0: вошел врач.
1: You've been very lucky.
0: И говорит, вы везунчик.
1: And my wife said to the doctor,
0: а моя жена сказала врачу,
1: no, not lucky.
0: Нет, мы не везунчики.
1: God protected us.
0: Бог защищает нас, нашего сына.
1: God did it. God did it. Now, I forgot this story.
0: И я эту историю, я забыл ее.
1: Забыл. After 3 months.
0: Спустя 3 месяца.
1: I was in the north of the north of Finland.
0: Я был на самом севере Финляндии.
1: In a little place.
0: В маленьком местечке.
1: And a little woman comes.
0: И там подходит такая маленькая женщина.
1: Карл Густав.
0: Карл Густав.
1: Can I ask you a question?
0: Можно задать тебе вопрос?
1: I said, yes.
0: Я говорю, да.
1: What happened to your children in February the 28th?
0: Что случилось с твоими детьми в феврале? 28 февраля.
1: I started to go back.
0: И я начала откручивать назад.
1: I said, what do you mean?
0: Я говорю, а что ты имеешь в виду?
1: Well, the 28th of February.
0: 28 февраля.
1: 6:30 in the morning.
0: В 6:30 утра.
1: The Lord spoke to me.
0: Господь проговорил мне.
1: To pray for one of your children.
0: Чтобы я молилась за одного из твоих детей.
1: Did something happen to him?
0: Что-то произошло?
1: I said yes.
0: Я сказал да.
1: I said what time?
0: Я говорю, во сколько?
1: 6:30.
0: 6:30.
1: 6:30.
0: 6:30.
1: Or maybe it was something I counted. It was exactly the minutes
0: считать,
1: before the accident happened.
0: Но это было как раз то время, когда вот все происходило.
1: I started praying for your son.
0: Я, она говорит, я начала молиться за твоего сына.
1: And I know.
0: Я знал.
1: Her prayers.
0: Что ее молитвы.
1: Saved my life.
0: Спасли его жизнь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: It's the spirit of prayer.
0: Есть дух молитвы.
1: Everybody say the spirit of prayer.
0: Все скажите дух молитвы.
1: Say the spirit of revelation.
0: Скажите дух откровения.
1: Spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: Spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: And all the people said.
0: И весь народ скажет.
1: Amen. Spirit of revelation, say that.
0: Дух откровения, скажите.
1: Spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: The spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: Hallelujah. Now the next one I want to mention for you.
0: Следующий, который я хочу, которым я хочу рассказать.
1: Is the spirit of power.
0: Это дух силы.
1: The spirit of power.
0: Дух силы.
1: Let's go to 2 Timothy.
0: Откроем 2 Тимофея.
1: For God, 2 Timothy 1 and verse 7.
0: 2 Тимофея 1:7.
1: For God has not given us the spirit of fear.
0: Ибо дал нам Бог духа не боязни.
1: But the spirit of power.
0: Но духа силы.
1: Say the spirit of power.
0: Скажи дух силы.
1: Now this is very important spirit.
0: Это очень важный дух.
1: Very, very important spirit.
0: Очень-очень важный дух.
1: Because when the spirit of power comes.
0: Потому что когда приходит дух силы.
1: God's power comes to mankind.
0: Божья сила сходит на человека.
1: When you out there serving God,
0: когда вы служите Богу,
1: you need power.
0: Тогда нужна сила.
1: I said you need power.
0: Тогда нужна сила.
1: You need power to heal the sick.
0: Вам нужна сила, чтобы исцелять больных.
1: You need power to cast out devils.
0: Нужна сила, чтобы изгонять бесов.
1: You need power to say the right words in the right time.
0: Нужна сила, чтобы говорить правильные вещи в правильное
1: Because
0: время.
1: We had one thing in our lives that we all are in common. We are weak in ourselves.
0: Потому что у нас у всех есть что-то общее, где, одно, в чем мы все слабы.
1: Have you noticed how weak you are yourself?
0: Вы замечали, какие вы слабые сами в себе?
1: How many have got that revelation?
0: Кто, у кого из вас есть такое откровение?
1: Да. Sorry, good.
0: Да, это хорошо.
1: Because ourselves we cannot do anything.
0: Потому что сами по себе мы ничего не
1: so
0: можем
1: we need
0: сделать.
1: Power.
0: Поэтому нам нужна сила.
1: We need strength.
0: Нам нужна крепость.
1: We need anointing.
0: Нам нужно помазание.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: You don't know how powerless I can feel sometimes.
0: Вы не знаете, насколько бессильным я себя иногда чувствую.
1: Before a meeting.
0: Перед собранием.
1: I can feel like the most powerless person. In universe.
0: У меня чувство такое, что я самый бессильный человек во вселенной.
1: And I don't know how to win.
0: И я даже не знаю, как вообще справиться.
1: I don't know how this meeting will turn out.
0: Я не знаю, во что выльется это собрание.
1: But as soon as I hit the platform.
0: Но как только я поднимаюсь на платформу.
1: I feel the anointing of power.
0: Я чувствую помазание и силу.
1: I said I feel the anointing of power.
0: Я говорю, что я чувствую
1: and
0: помазание
1: it hits
0: и
1: me
0: силу.
1: Like a strike from heaven.
0: И это сходит на меня, как будто бы
1: and when I open
0: удар
1: my mouth,
0: с небеса. Я раскрываю
1: there's
0: свои
1: power
0: уста,
1: there.
0: И там есть
1: there's
0: сила.
1: Strength there.
0: И приходит крепость.
1: My knees can be shaking before the meeting.
0: Перед собранием у меня коленки могут дрожать.
1: But as soon as I hit the
0: Но как только я поднимаюсь на платформу,
1: I know something is
0: я
1: upon me.
0: Знаю, что что-то на мне сходит.
1: It's the spirit of power.
0: И это дух силы.
1: I say it's the spirit of power.
0: Я говорю, что это дух силы.
1: Аллилуйя! Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And I turn into another man.
0: И я превращаюсь в нового человека.
1: I'm not the same anymore.
0: Я уже больше не прежний.
1: I'm not natural Carl Gustav.
0: И я не такой естественный Carl
1: Gustav. The spirit of power is upon me.
0: Но дух силы на мне.
1: I love this moment.
0: И мне так нравится этот момент.
1: And that doesn't only in the platform, it can be downside platform.
0: И это не всегда на платформе, иногда и внизу.
1: It can be after the meetings.
0: Это может быть и после собрания.
1: I remember one time I was in Germany.
0: Помню однажды я был в Германии.
1: And I preached.
0: Я проповедовал.
1: In a meeting.
0: На собрании.
1: It was a very hard meeting.
0: И было такое тяжелое собрание.
1: Have you ever when you come to preach, you will find out that some meetings are easy and some are hard.
0: Когда вы станете

0: проповедниками, вы узнаете, что бывают легкие и тяжелые собрания.
1: It feels like the words goes out here and down here.
0: И ощущение, что слово твое сходит и падает вот здесь.
1: And if they go out, they turn the hell and turn you back in the.
0: Или же, а если идет дальше, то об лоб стукается и возвращается обратно.
1: Very interesting phenomenon.
0: Очень интересное такое.
1: Welcome to the club if you experience that.
0: Если у вас такое уже было, добро пожаловать в клуб.
1: And I after the meeting.
0: И после собрания.
1: Some teenagers came to me.
0: Подошли ко мне подростки.
1: They were drinking.
0: Они пили.
1: Beer.
0: Пиво.
1: They were not Christians.
0: И они не были христианами.
1: And they surrounded me.
0: Они меня окружили.
1: They said, "Come out, we want to speak to you."
0: И говорят, ну-ка иди, мы с тобой хотим поговорить.
1: I said, "Okay."
0: Я говорю, ладно.
1: I came out.
0: Я вышел.
1: And they stood around me.
0: И они окружили меня.
1: And they mocked me.
0: И начали надо мной издеваться.
1: You pushing down your patients.
0: Ты своих пациентов толкаешь.
1: I said, "No, it's the Holy Spirit."
0: Я говорю, нет, это Дух Святой.
1: Ha ha ha ha. And they laughed.
0: И они смеялись.
1: And suddenly, out of my spirit.
0: И вдруг из моего духа.
1: I hear myself say.
0: Я услышал как сам себя, как я говорю.
1: I pointed one of the girls.
0: Я показал на одну девочку.
1: You are laughing now.
0: Я сказал, ты вот смеешься сейчас.
1: But you have pain in your knees.
0: Но у тебя в колене болят.
1: You are crying sometimes about pain.
0: И ты иной раз даже плачешь от боли.
1: She just stopped.
0: И она просто вот так остановилась.
1: How do you know that?
0: Откуда ты знаешь?
1: And I thought, yeah, how did I know that?
0: И я подумал, да, откуда я знаю?
1: I just know. How did I know that?
0: Как же я это узнал?
1: I said it was the Holy Spirit.
0: Я говорю, это Дух Святой.
1: God knows everything about you.
0: Бог ведь все знает о тебе.
1: But if you want, I can pray for you now.
0: Но если ты хочешь, я могу за тебя молиться.
1: Do you want to do that?
0: Она говорит, ты хочешь это?
1: Right now.
0: И прямо сейчас.
1: And I started praying.
0: И я начал молиться.
1: I said, Lord Jesus.
0: И сказал, Господь Иисус.
1: Thank you for healing this girl.
0: Спасибо за то, что ты исцеляешь
1: right
0: эту девочку
1: now.
0: Прямо сейчас.
1: And I looked up, it was a little bit dark.
0: И я посмотрел, немножко темно было.
1: And I saw tears came down.
0: И я увидел, как у нее по щекам полились слезы.
1: Oh, I feel the power.
0: Она говорит, я чувствую силу.
1: And I said, Hallelujah.
0: И я сказал, Аллилуйя.
1: I didn't feel power.
0: Я не чувствовал силу.
1: I only feel the pressure.
0: Я чувствовал только давление.
1: But the power was there.
0: Но сила была.
1: She got healed.
0: Она исцелилась.
1: And her friend started laughing.
0: Ее друг стал смеяться.
1: Ah, you just guessed that.
0: Ты просто, тебе это кажется. Ты угадал.
1: It was not God. It was you just say something and you were lucky.
0: Это не был Бог. Ты просто сказал и попал.
1: And I turned to her like this.
0: И я повернулся к нему так.
1: Like an eagle.
0: Знаешь, как орел.
1: You laughing now?
0: Ты смеешься.
1: But every day when you come home from school,
0: но каждый раз, когда приходишь из школы,
1: you lie down crying and weeping.
0: Ты ложишься и плачешь и кричишь.
1: How do you know that?
0: Как ты это узнал?
1: I thought, yes, how do I know that?
0: И как я это узнал?
1: I didn't know that.
0: Я этого не знал.
1: But the Holy Spirit knew it.
0: Но Дух Святой это знает.
1: I said, the Holy Spirit knew it.
0: Я сказал, что Дух Святой знал.
1: I said, the Holy Spirit knew it.
0: Я сказал, что Дух Святой знал об этом.
1: Holy Spirit knew it.
0: Дух Святой знал.
1: Hallelujah! And I had knew that I know that I know that I know that I know.
0: Я знал, что я знаю, что я знаю.
1: That I know.
0: Что я знаю.
1: That I know.
0: Что я знаю.
1: I sent home the girls that night.
0: И я послал эту девушку домой.
1: I said, God bless you. Come back tomorrow.
0: Я сказал, иди, пусть Бог тебя благословит.
1: Next meeting.
0: Возвращайся на следующем собрании.
1: Was very hard again.
0: Опять было сложно.
1: But these two girls were sitting on the second row.
0: Но эти две девочки, они сидели на втором ряду.
1: Smiling.
0: Улыбались.
1: Because what happened?
0: Что произошло?
1: Before they went home the day before.
0: До того, как они пошли домой вчера
1: вечером. All the boys ran. They get scared when they saw the power.
0: Ребята, они разбежались, они испугались.
1: Because I told you, do you want to receive Jesus?
0: Потому что я им сказал, вы хотите принять Иисуса? И она сказала, да.
1: Now.
0: Сейчас.
1: They both repented.
0: Они обе покаялись.
1: Came back the next day.
0: И они на следующий день вернулись.
1: And I asked them after meeting, how was the day?
0: И я спросил их после собрания, ну как был день?
1: Wonderful.
0: Ой, так здорово.
1: We went to my grandfather.
0: Мы пошли к дедушке.
1: He's dying.
0: Он умирал.
1: Okay.
0: Да.
1: I said before we continue, let me pray for you and receive the Holy Spirit too.
0: И мы пойдем к дедушке. И я сказал, прежде чем пойдете, я помолюсь за вас, чтобы вы приняли духа.
1: You want that?
0: Вы хотите?
1: Oh, we want everything.
0: Да, мы всего хотим.
1: Okay, I prayed for him.
0: Хорошо, я помолился.
1: But I said. Now
0: я сказал,
1: I'm pray for you,
0: сейчас я буду за вас молиться,
1: and then you're going to speak in other tongues.
0: И вы будете говорить на других языках.
1: Oh, you mean that funny language?
0: Ты имеешь в виду вот эти странные языки смешные?
1: Yeah.
0: Да.
1: Oh, we received that yesterday.
0: Мы это уже вчера приняли.
1: I said, wow.
0: Я говорю, да.
1: You are fast people.
0: Вы какие?

0: сестры.
1: Yeah, we went to my grandfather.
0: Да, мы пошли, мы услышали от дедушки.
1: He was dying.
0: Он умирал.
1: We didn't know how to pray.
0: А мы не знали, как молиться.
1: So we prayed this funny language.
0: И мы стали молиться этими смешными
1: словами.
0: And he
1: stood up.
0: И он встал.
1: That's good. Thank God.
0: Слава Богу.
1: For the spirit of power.
0: За духа силы.
1: You can get that in your life.
0: Вы можете получить это в своей жизни.
1: If you seek that this year,
0: если будете искать этого в этом
1: году, God will give you the spirit of power.
0: Бог даст вам духа силы.
1: I said, do you want the spirit of power?
0: Я спрашиваю, вы хотите духа силы?
1: I said, do you want the spirit of power?
0: Вы хотите духа силы?
1: God wants you to have the spirit of power.
0: Бог хочет, чтобы вы имели духа силы.
1: Say the spirit of revelation.
0: Скажи дух откровения.
1: Spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: The spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: And the spirit of power.
0: Дух силы.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: Hallelujah. Now go to the next spirit now.
0: Сейчас я перехожу к следующему.
1: We have to hurry up now.
0: Нам сейчас необходимо побыстрее. Иисус уже возвращается.
1: Go to 2 Corinthians 4.
0: Давайте откроем 2 Коринфянам 4.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Are you happy for the spirit of power?
0: Вы рады, что есть дух силы?
1: Verse 13.
0: 13 стих.
1: Since we have the same spirit of faith.
0: Но имея тот же дух веры.
1: According to what is written.
0: Как написано.
1: I believed.
0: Я веровал.
1: Therefore.
0: И потому.
1: We speak.
0: Мы говорим.
1: What it says here?
0: Итак, что здесь говорится?
1: We have
0: что у нас есть
1: the same
0: тот же
1: spirit
0: дух
1: of faith.
0: Веры.
1: Everybody say,
0: все скажите,
1: we have
0: у нас есть
1: the same spirit
0: тот же дух
1: of faith.
0: Веры.
1: Say, we have
0: скажи, у нас есть
1: the same spirit
0: тот же дух
1: of faith.
0: Веры.
1: Say it one more time. We
0: еще
1: have
0: раз скажи, у нас есть
1: the same
0: тот же
1: spirit
0: дух
1: of faith.
0: Веры.
1: Not only faith,
0: не только вера,
1: the spirit of
0: но
1: faith.
0: Есть и дух веры.
1: Sometimes we need faith, but sometimes we need the Holy Spirit to give us faith.
0: Иногда нам необходима вера, а иногда нам нужно, чтобы дух дал нам веру.
1: This year in the Bible school,
0: вот этот год в библейской школе,
1: God wants to give you the spirit of faith.
0: В этот год Бог хочет дать вам дух веры.
1: I said He wants to give it to
0: я
1: you.
0: Сказал, что Он хочет дать его вам.
1: He wants to transplant that spirit into your
0: он
1: life.
0: Хочет вложить этот дух в вашу жизнь.
1: That means, you know what the spirit of faith means?
0: Вы знаете, что означает дух веры?
1: Extraordinary faith.
0: Это экстраординарная вера.
1: One Bible translation talks about extraordinary.
0: Библия говорит о экстраординарном.
1: It's like when you have a super shot.
0: Или как супер.
1: Super adrenaline, you know.
0: Супер адреналин.
1: Да, in the spirit.
0: В духе.
1: It's not in your body, it's in your spirit.
0: То есть как бы супер такой укол не в тело, но в дух.
1: Have you ever stand in an impossible situation?
0: Вы когда-нибудь были в безвыходной ситуации?
1: And suddenly.
0: И вдруг.
1: You just got faith for it.
0: Просто появляется вера.
1: Boom. I know it's going to go good now.
0: Я знаю, что все будет хорошо.
1: I know. I know I'm going to make it.
0: Я знаю, что у меня все получится.
1: I know this is going to be. Oh. And suddenly you put on God's glasses on you.
0: И вдруг, как будто бы на вас надеваются Божьи очки.
1: Can I borrow your glasses?
0: Можно я возьму у тебя?
1: Oh, Господи, you have a bad sight.
0: Yeah.
1: It's like you read.
0: Как будто вы читаете.
1: This is reading glasses, yeah.
0: Да, это очки для чтения.
1: Isn't it amazing? The Bible gets smaller every year.
0: Вы знаете, так удивительно, Библия с каждым годом становится мельче.
1: Yeah. Ask Igor.
0: Спросите у Игоря.
1: They make the Bible smaller nowadays.
0: А наши дни в Библии делают уже мельче.
1: Yeah. This is what the spirit of faith is.
0: Это вот в духе вот так бывает.
1: Here you read.
0: Вот ты читаешь.
1: And then you put on this.
0: И потом надеваешь.
1: Wow. Good.
0: Хорошо.
1: And suddenly you start to see.
0: И вдруг ты начинаешь видеть.
1: This is called the spirit of glasses.
0: Это называется дух очков.
1: Amen. Amen. You should see my wife.
0: Вы видите мою жену?
1: If she don't have the glasses on.
0: Если на ней нет очков?
1: She goes, Carl Gustav, where are you?
0: Она говорит, Карл Густав, ты где?
1: She can take the wrong husband if she don't have the glasses.
0: Она может не к тому мужу уйти, если она без очков.
1: No, she will not. But she needs glasses.
0: Ей нужны очки.
1: She's absolutely depending on them.
0: Она очень зависит от них.
1: And same is with us.
0: И то же самое с нами.
1: In the spirit.
0: В духе.
1: Yes, we have faith in God.
0: Да, у нас есть вера в Бога.
1: But we need the spirit.
0: Но нам необходимо и дух веры.
1: That means, suddenly you have a financial situation.
0: Какая-то финансовая ситуация.
1: And suddenly you know.
0: И вдруг ты понимаешь.
1: Poof. Now I know.
0: Я знаю.
1: I will make it.
0: У меня получится.
1: You don't have the money?
0: Денег нет.
1: No, no. Everything is worse.
0: Все еще даже хуже. No.
1: But you know.
0: Но ты знаешь.
1: That you know, that you know.
0: Что ты знаешь, что ты знаешь.
1: Now victory is coming.
0: Что это идет, победа идет.
1: Now you know.
0: И ты знаешь.
1: We're coming through.
0: Что Бог проведет меня.
1: Hallelujah. Sometimes.
0: Иногда.
1: Sometimes.
0: Иногда.
1: I get Smith Wigglesworth attacks in my life.
0: У меня бывает атака Смита Вигглсворта на мою жизнь.
1: That means I start to read about him.
0: Это означает, я начинаю о нем читать.
1: About his life.
0: О его жизни.
1: He had.
0: У него был
1: the spirit of faith.
0: Дух веры.
1: Lester Sumrall had the spirit of faith.
0: У Лестера Самрелла был дух веры.
1: Pastor Ulf has the spirit of faith.
0: У пастора Ульфа есть он.
1: I've seen Pastor Ulf believe God for things that nobody else believes God.
0: Я вижу, что пастор Ульф верит в Бога о таких вещах, о которых никто вообще не осмеливается.
1: When we built our church in Uppsala.
0: Когда мы строили наше здание в Уппсале.
1: I tell you, we had no money.
0: Я скажу, денег у нас не было.
1: Zero.
0: Ноль.
1: It was not one. It was ноль.
0: Не один с нулями нулями, но просто ноль.
1: And we bought land.
0: Мы купили землю.
1: We built a building for 6,000 people.
0: Мы построили здание, зал на 6,000 человек.
1: It was impossible.
0: И это было невозможно.
1: But we did it.
0: Но мы это сделали.
1: We were 200 people when we started to build.
0: Нас было 200 человек, когда мы начинали строить.
1: And God gave us.
0: И Бог нам.
1: I said, God gave us.
0: Бог дал нам это.
1: A building for 6,000.
0: Здание на 6,000.
1: How can you get a building for 6,000?
0: Как же мы построили на 6,000?
1: Faith.
0: Вера.
1: Extraordinary faith.
0: Сверхъестественная вера.
1: Holy Spirit faith.
0: Вера Духа Святого.
1: You need that here in Baku now.
0: И вам нужно это сейчас здесь в Баку.
1: No. Extraordinary faith.
0: Экстраординарная, сверхъестественная вера.
1: We can do what God tells us to do.
0: Чтобы мы смогли сделать то, к чему Бог нас призвал.
1: So I read about Smith Wigglesworth.
0: Итак, я читаю о Смите Вигглсворте.
1: Brother Samrell told me much about Smith Wigglesworth.
0: Брат Самрелл рассказал мне много о Смите Вигглсворте.
1: Because he met him.
0: Потому что он с ним встречался.
1: He met him.
0: Он его встречал.
1: He went home to his house.
0: И он ходил к нему в дом.
1: Smith Wigglesworth was probably the strongest anointing over every person the last 100 years.
0: И Смит Вигглсворт, вероятно, один из самых помазанных людей вот в эти последние времена.
1: Very strong faith.
0: Очень сильная вера.
1: If you ask him,
0: если бы его спросили,
1: you have strong faith?
0: У тебя сильная вера?
1: He said, no, I have very weak faith.
0: Он бы сказал, нет, у меня очень слабая вера.
1: But I want to have some faith.
0: Но я бы хотел, чтобы вера была.
1: But he had the spirit of
0: Но
1: faith.
0: У него был дух веры.
1: He raised three people from the dead.
0: Он воскресил,
1: four people from the dead.
0: Воскресил четверых из мертвых.
1: Two times he raised his wife from death.
0: Дважды он воскрешал свою жену из мертвых.
1: And the last time the wife said, I don't want to be raised up.
0: И в последний раз уже жена сказала, я не хочу, чтобы ты меня больше воскрешал.
1: He said, "Oh, go die again." Then.
0: Я, он говорит, ну умирай.
1: And she died.
0: И она умерла.
1: That's the power of God.
0: Да, это сила Божья.
1: Yeah. Amen. He was so strong in faith.
0: Он был так силен в вере.
1: He said, "No, this is my wife."
0: Он говорит, нет, это моя жена.
1: And she came back.
0: И она возвращалась.
1: Two times.
0: Дважды.
1: Some husbands will never raise their wives from the dead.
0: Некоторые мужья никогда бы не воскресили жену из мертвых.
1: They would say, "Praise the Lord."
0: Они бы сказали, слава Богу.
1: But he loved his wife.
0: Но он любил свою жену.
1: Amen. I said, "Amen."
0: Я сказал, аминь.
1: I said, "Amen."
0: Аминь.
1: So, one time they called for him.
0: Однажды ему позвонили, его позвали.
1: A family.
0: В семью.
1: He was dying. Her wife was dead.
0: Там жена умерла.
1: And they called for Wigglesworth.
0: И позвали Вигглсворта.
1: He came into the house.
0: Он вошел в дом.
1: And there was the dead mother.
0: И там уже лежала мертвая мать.
1: Seven small children around her.
0: И семь маленьких детей вокруг нее.
1: Can you imagine?
0: Представляете?
1: Seven children.
0: Семеро детей.
1: Mama's dying.
0: Мама умерла.
1: And they asked Mr. Wigglesworth.
0: И его попросили.
1: Can you pray?
0: Ты можешь помолиться?
1: Can you imagine? You know what he did?
0: Представляете, знаете,
1: he
0: что он сделал?
1: Children,
0: он выслал детей
1: and the father,
0: и отца,
1: locked the door,
0: запер дверь,
1: took the dead woman,
0: взял эту мертвую женщину,
1: already have funeral clothes on
0: на которой уже были вот эти погребальные одежды,
1: lift her up from the bed,
0: поднял ее с кровати,
1: pushed her to the wall,
0: приставил к стене,
1: and screamed,
0: и заорал,
1: come back!
0: Возвращайся!
1: It's the power of God to do that.
0: И нужна сила Божия, чтобы это
1: you
0: сделать.
1: Don't do that in your own power.
0: Такие вещи своими силами не делаются.
1: You don't do that in your own faith.
0: Та своей верой такое не сделаешь.
1: You need the spirit of faith to
0: необходимо
1: do that.
0: Дух веры в этот момент.
1: And immediately she came back like this.
0: И сразу же она вернулась.
1: And she thought, where
0: и
1: am
0: так,
1: I?
0: Где я?
1: You're here.
0: Ты здесь.
1: Go make me some coffee.
0: Иди и свари кофе.
1: That was the first thing he said. Make me coffee.
0: Первое, что он сделал, свари мне кофе.
1: I like the supernatural and the natural together, you see.
0: Вы видите, мне нравится. Там сверхъестественное и естественное идет вместе.
1: He wanted coffee.
0: О, ему захотелось кофе.
1: She put on the clothes.
0: Она надела свою одежду.
1: Comes into the kitchen.
0: Пошла в кухню.
1: And there's the seven children.
0: И там семеро детей.
1: And the father.
0: И отец.
1: I think the father said.
0: Я думаю, отец сказал.
1: Слава Богу. My wife is back.
0: Моя жена вернулась.
1: You know how husband feels when the wife is gone. You know?
0: Вы знаете, как чувствует себя муж, когда жена уходит?
1: One time my wife was in the hospital for 1 week.
0: Однажды моя жена попала в больницу на одну неделю.
1: It was hell on earth.
0: Это просто уже ад сошел на землю.
1: I have 4 children.
0: У меня четверо детей.
1: I have to make food for them.
0: Мне нужно было для них готовить, убирать все.
1: I was not used to that.
0: А я к этому не привык.
1: And the children started praying.
0: И когда люди начали,
1: Lord, send home mother.
0: И мы начали молиться, дети молиться, что Господь пошли обратно маму.
1: The food was burned every day.
0: Потому что каждый день еда подгорала.
1: The fire alarm started.
0: Там уже пожар чуть ли не начинался.
1: Too much smoke in the kitchen.
0: Слишком много дыма в кухне.
1: Oh, it was terrible.
0: Ужасно было.
1: So I can understand this husband.
0: Так что я могу понять того мужа.
1: When he sees his wife.
0: Когда он увидел, что его жена.
1: Was dead 10 minutes before.
0: Она уже умерла.
1: And now he comes back.
0: И вот она пришла обратно.
1: And then she made coffee for them.
0: И она сварила ему кофе.
1: And listen to this.
0: И послушайте теперь.
1: She told the story.
0: Она рассказала историю.
1: I was in heaven.
0: Я была на небесах.
1: I walked with Jesus.
0: Я уже шла с Иисусом.
1: It was beautiful up there.
0: Было так там прекрасно.
1: There was flowers everywhere.
0: Там цветы повсюду.
1: So wonderful.
0: Было так чудесно.
1: And then
0: и вдруг
1: we heard a scream all over heaven.
0: Мы услышали крик по всем небесах.
1: Come back!
0: Возвращайся!
1: And Jesus turned to me.
0: Иисус повернулся ко мне и сказал, извини, конечно,
1: you have to go back.
0: Ты должна вернуться.
1: Smith is calling.
0: Смит зовет тебя.
1: Yes! Yes, yes, yes, yes, yes, yes.
0: Да, да, да.
1: Yes, let's give the Lord a big
0: да.
1: hand.
0: Да, давайте воздадим Богу
1: аплодисменты. Hallelujah, Smith is calling.
0: Слава Богу.
1: Amen. Amen. Can you imagine?
0: Вы можете себе представить, когда на небесах
1: to somebody you pray for,
0: на небесах говорится, что кто-то, за кого ты молишься,
1: have to go back.
0: Кому-то там говорят, ты должен вернуться.
1: Расим is calling.
0: Там Расим тебя зовет.
1: Наташа is calling.
0: Наташа зовет.
1: Ольга.
0: Ольга.
1: Тамара.
0: Тамара.
1: Самара. Светлана. Сметана. Whatever. I don't know what you have. Amen. I said amen.
0: Я сказала аминь.
1: I said amen.
0: Я сказала аминь.
1: Heaven will listen to one little verse, one little voice.
0: Небеса слушают один маленький голос.
1: Because the spirit of faith is there.
0: Потому что там присутствует дух веры.
1: God wants to bring you.
0: Бог хочет привести вас.
1: The spirit of faith.
0: В дух веры.
1: Say the spirit of revelation.
0: Скажи дух откровения.
1: The spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: The spirit of
0: Дух.
1: Вера. Молитва. The spirit of
0: Дух.
1: Power.
0: Силы.
1: The spirit of
0: И Дух.
1: Вера. Are you ready for the sixth one?
0: Вы готовы к шестому?
1: Now we need a miracle here.
0: Сейчас нам нужно чудо.
1: Two more spirits.
0: Еще два духа.
1: Go to 2 Timothy.
0: Откроем 2 Тимофея.
1: One. Verse 7 again.
0: Еще раз седьмой стих.
1: God has not given us
0: ибо дал нам Бог
1: a spirit of fear,
0: духа не боязни,
1: but a spirit of power,
0: но духа силы
1: a spirit of
0: и духа
1: любви. Love.
0: Любви.
1: That's what God wants to bring you to this year in the Bible school.
0: Это также то, что хочет дать вам Бог в течение этого года в библейской школе.
1: The spirit of love.
0: Дух любви.
1: I said the spirit of love.
0: Я сказал дух любви.
1: No hate.
0: Не ненависти.
1: But love.
0: Но любви.
1: Love.
0: Любовь.
1: For God.
0: К Богу.
1: Love people.
0: И любовь к людям.
1: Love the nation.
0: Любовь к народам.
1: Love the Muslims.
0: Любовь к мусульманам.
1: Love the Hindus.
0: Любовь к индусам.
1: Love all the people.
0: Любовь ко всем.
1: Love your family.
0: Любовь к своей семье.
1: Love your pastor.
0: К пастору.
1: Love you. Love the leadership.
0: Любовь к лидерству.
1: Love Carl Gustav.
0: Любовь к Карлу Густаву.
1: It can be hard sometimes, but you have to love me.
0: Я знаю, что иногда бывает трудно, но вам нужно меня любить.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Sometimes you need to have love to love people, you know.
0: Иногда приходится, иногда нужно получить дух любви, чтобы полюбить кого-то.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You need to have love.
0: Нам необходимо иметь любовь.
1: But I'm not. You see, in the world there are three kinds of love.
0: В слове есть, в мире есть три вида любви.
1: Everybody say three kinds of love.
0: Все скажите три вида любви.
1: We find them in the book of Timothy.
0: И мы находим их в книге Тимофея.
1: Go very fast there.
0: Очень быстренько сейчас.
1: Second Timothy, third chapter.
0: Вторая Тимофея, третья глава.
1: And verse 1.
0: Первый стих.
1: But you know this.
0: Знай же.
1: In the last days, everybody say the last days.
0: Скажите в последние дни.
1: Perilous times will come.
0: Наступят времена тяжкие.
1: Men will be lovers of themselves.
0: Люди будут самолюбивы.
1: Can you imagine?
0: Представляете?
1: That's the love that the Bible calls love themselves.
0: Любовь, которую Библия говорит о себелюбие.
1: That people in the end time will start to love themselves.
0: В последнее время люди станут любить себя.
1: Love me.
0: Люби меня.
1: Love my life.
0: Люблю мою жизнь.
1: Love my will.
0: Люблю мою волю.
1: Love my ways.
0: Любить мои пути.
1: Hollywood is the breeding of this.
0: Голливуд, он дышит этим.
1: Stars.
0: Звезды.
1: In a few weeks they will have in March they have every year like a Oscar, you know.
0: В марте у них бывает Оскар каждый год.
1: Every year.
0: Каждый год.
1: Who is the star of that year?
0: Кто звезда в этом году?
1: Who made the best film?
0: Кто сделал лучший фильм?
1: And you can see the stars one will walk up.
0: И вы можете видеть, как эти звезды ходят там.
1: They got a gold medal, you know.
0: У них золотая вот эта статуэтка.
1: Look at me.
0: Посмотри на меня.
1: I'm the star of Hollywood.
0: Я звезда Голливуда.
1: But the eyes of God.
0: Но в глазах Божьих.
1: They're small, small.
0: Они вот такие маленькие.
1: God looks at other stars.
0: Бог смотрит на другие звезды.
1: He finds them in Baku.
0: Он находит их в Баку.
1: Слава Богу. In the Bible school.
0: В библейской школе.
1: He finds a little old lady in a house in Baku who's praying.
0: Он находит в каком-то доме в Баку маленькую женщину, которая молится.
1: You know, people spend thousands and thousands and thousands and thousands of dollars on themselves.
0: Люди тратят тысячи, тысячи и тысячи долларов на себя.
1: Me. My vacation.
0: Мой отпуск.
1: My house.
0: Мой дом.
1: My clothes.
0: Моя одежда.
1: My cosmetics.
0: Моя косметика.
1: My hair.
0: Мои волосы.
1: My no hair.
0: Мое отсутствие волос.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Now people spend $30,000.
0: Люди потратили 30 тысяч долларов.
1: To fixing their face.
0: Чтобы просто привести в порядок лицо.
1: Can you imagine?
0: Представляешь?
1: They made an operation.
0: Делают операции.
1: And made the skin like this.
0: И вот так кожу натягивают.
1: I look like this.
0: И вот так выглядит уже.
1: Sometimes they made their pitch too much.
0: Кто-то слишком сильно натянул.
1: The hands are still wrinkled.
0: Морщинки на руках.
1: But they don't want any wrinkles.
0: Но здесь они хотят, чтобы все.
1: Absolutely not.
0: Чтобы все было как надо.
1: Let me tell you.
0: Скажу вам.
1: Wrinkles are beautiful.
0: Морщины это красиво.
1: You're going to get them if you want it or not.
0: Они у вас появятся, хотите вы этого или нет.
1: And they are beautiful.
0: И они красивы.
1: That shows that you're a mature person.
0: Это говорит о том, что вы уже зрелый человек.
1: You have survived life.
0: И вы прожили жизнь.
1: You don't need to spend $30,000 to fix your face.
0: Вы не потратили 30 тысяч, чтобы подтянуть кожу.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: You are beautiful. I see 90-year-old people sometimes.
0: Вы есть такие приятные на вид люди иногда.
1: My mother is 80.
0: Моей маме 80 лет.
1: My mother-in-law is 82.
0: Моя теща 82.
1: And you know, they are beautiful.
0: Они такие красивые.
1: They didn't make an operation?
0: Они не делали никаких операций.
1: I say to them,
0: и я говорю им,
1: don't make operations.
0: И не надо.
1: Give the money to me instead.
0: Лучше мне деньги дайте. Не-не-не.
1: I don't say that.
0: Я так не говорю.
1: That was a joke.

0: себя и любят деньги. Сегодня деньги намного важнее, чем когда-либо в истории человека. Люди покупают акции, что-то еще. Каждый день покупают, продают. В этом тоже нет ничего неправильного. Но это становится слишком важной частью нашей жизни.
1: And if you're not careful,
0: и если мы невнимательны,
1: we start to love money.
0: Мы начинаем любить деньги.
1: And we love ourselves.
0: И любим себя.
1: We don't, should not hate ourselves.
0: Нам не следует ненавидеть себя.
1: We should love ourselves.
0: Нам следует любить себя.
1: But
0: но
1: God is the most important.
0: Бог самый важный.
1: Amen. The third one,
0: третье,
1: kind of love,
0: третий вид любви.
1: It says in the longer here in verse 2, verse 3.
0: И там уже это дальше во втором, третьем стихе говорится.
1: People will love pleasure more than they will love God.
0: Здесь сказано, будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
1: That kind of love will come in the end time.
0: То есть вот такая, вот такие виды любви придут в последние времена.
1: We must resist that kind of love.
0: И нам необходимо сопротивляться этим видам любви.
1: It's not true love.
0: Это не истинная любовь.
1: But the Bible talks,
0: но Библия говорит
1: about the spirit of love.
0: О духе любви.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Everybody say the spirit of love.
0: Все скажите дух любви.
1: Yeah. Say to your neighbor,
0: скажи своему ближнему.
1: You and I will have the spirit of love.
0: У нас с тобой есть дух любви.
1: Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. The spirit of love.
0: Дух любви.
1: Which means God's spirit inside of us.
0: Это означает Божий дух внутри нас.
1: Instead of loving ourselves, we love God.
0: Вместо того, чтобы любить себя, мы любим Бога.
1: Instead of loving money, we love God.
0: Вместо того, чтобы любить деньги, мы любим Бога.
1: Instead of loving pleasures, we love God.
0: Вместо того, чтобы любить удовольствие, мы любим Бога.
1: And we love our neighbors.
0: И мы любим своих ближних.
1: As ourselves.
0: Как себя.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said, Amen.
0: Я сказал,
1: it's not wrong to love yourself.
0: Нет ничего неправильного в том, чтобы любить себя.
1: Love your neighbor also than yourself.
0: Но нужно еще и ближнего любить при этом.
1: What happened with that kind of love?
0: Что происходит с такой любовью?
1: That love will start to give.
0: Эта любовь начинает отдавать.
1: The gospel.
0: Евангелие.
1: That love will start to bless other people.
0: Эта любовь начинает благословлять в окружающих.
1: We bring gifts to other people.
0: И начинает дарить им подарки.
1: That love will start to flow. To start to spread out.
0: Эта любовь начинает распространять Евангелие.
1: That love will take us from one nation to another nation.
0: Эта любовь будет переводить нас из одной страны в другую.
1: That love took me to Azerbaijan 13 years ago.
0: Эта любовь привела меня в Азербайджан 13 лет назад.
1: I'm so happy.
0: И я так рад.
1: I met these three businessmen from Azerbaijan.
0: Что встретил этих трех бизнесменов из Азербайджана.
1: Who came to Uppsala?
0: Которые приехали в Уппсалу.
1: And said.
0: И сказали.
1: You must come to Azerbaijan.
0: Вы должны приехать в Азербайджан.
1: And I'm so happy I said yes, we will come.
0: И я так рад, что я сказал, да, мы приедем.
1: And we went here.
0: И мы поехали.
1: And today we have this.
0: И сегодня вот у нас что.
1: It was the love of God.
0: И это была любовь
1: It
0: Божья.
1: Was not natural.
0: Это не было естественным.
1: It was the love of God.
0: Это была любовь Божья.
1: That sent us to Azerbaijan.
0: Которая послала нас в Азербайджан.
1: Hallelujah. It's the love of God.
0: Это любовь Божья.
1: Who sends us to China next week.
0: Которая посылает нас на следующей неделе в Китай.
1: Amen. Next week I will preach in China.
0: В следующей неделе я буду проповедовать в Китае.
1: You know what that is?
0: И знаете, что это?
1: It's love.
0: Это любовь.
1: Love.
0: Любовь.
1: When I preach in Turkey,
0: когда я проповедовал в Турции,
1: I went there.
0: Я поехал туда.
1: The 12th of September.
0: 12 сентября.
1: 2001.
0: 2001 года.
1: The day after 9/11.
0: Как раз через день после вот 11 сентября.
1: You remember when
0: вы помните, что там было?
1: The plane went into the.
0: Что самолеты?
1: And the in New York.
0: В Нью-Йорке.
1: And the day after,
0: и на следующий день
1: I went to Turkey.
0: Я поехал в Турцию.
1: The plane was full of fear.
0: В самолете все были полны страха.
1: Everybody thought I was a terrorist.
0: Все думали, что я террорист.
1: Because I went to toilet.
0: Потому что я пошел в туалет.
1: And I went two times to toilet.
0: И я два раза пошел в туалет.
1: Don't ask me why, but I had to.
0: Не спрашивайте почему, но я пошел.
1: Amen. And when I come back from toilet second time,
0: и когда я во второй раз уже возвращался из туалета,
1: people look like me.
0: Люди на меня вот так смотрели.
1: I have my hands in my pocket like
0: у меня рука была в кармане.
1: If I had said, boom, they would
0: have
1: died all
0: of them. Если бы я сказал, ух, там бы они все уже в обморок попадали.
1: I came to Turkey.
0: Я приехал в Турцию.
1: And I preached there.
0: И проповедовал там.
1: The last meeting.
0: На последнем собрании.
1: 25 people came in.
0: 25 человек пришли.
1: Full of hate.
0: Полные ненависти.
1: Hate. I saw them.
0: Я видел это.
1: They hated Jesus.
0: Они ненавидели Иисуса.
1: And I started to cry.
0: И я начал плакать.
1: In my spirit.
0: Внутри, в духе.
1: And I don't know what happened.
0: И я не знаю, что произошло.
1: But out of my spirit,
0: но из моего духа
1: tears came down.
0: Вдруг пошли слезы.
1: On my face. на моем лице. I've never experienced that in all my life before. Я такого

0: До этого никогда не переживал. Я плакала, стояла и плакала, Я просто плакала, плакала. И вдруг я сказал им, Иисус любит вас. И они начали плакать. Я спросил, вы хотите прийти к Иисусу? Да. И они пришли к Иисусу. Они приняли Его. Они наполнились Духом Святым.
1: Аллилуйя.
0: Я сказал
1: Аллилуйя.
0: Они были из Тегерана.
1: And there were 25 people.
0: И там было 25 человек,
1: they all received Jesus Christ.
0: Которые приняли Иисуса Христа.
1: Yeah. Today they are serving God.
0: Сегодня они служат Богу.
1: Аллилуйя. I cannot say where they are. I don't want to say it. I don't know where they are.
0: Я не хочу и не могу и даже не знаю говорить. Не знаю, где они сейчас, но они служат Богу.
1: I could have hate.
0: Я мог бы иметь ненависть.
1: Because everything would happen.
0: Потому из-за всего, что произошло.
1: But love came out.
0: Но любовь вышла.
1: Stronger than was my natural love.
0: Она была сильнее, чем естественная любовь.
1: It was the love of God.
0: И это была любовь Божья.
1: Everybody say the spirit of revelation.
0: Все скажите дух откровения.
1: Spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: Spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: Spirit of power.
0: Дух силы.
1: Spirit of faith.
0: Дух веры.
1: And spirit of love.
0: Дух любви.
1: The last spirit.
0: И последний.
1: Is found in the book of Daniel.
0: Находится в книге
1: We don't have time
0: Даниила.
1: To look it up.
0: У нас нет времени туда смотреть.
1: Just write down book of Daniel, 6th chapter.
0: Просто запишите Даниила 6 глава.
1: And the 5th chapter.
0: И 5 глава.
1: Read the chapter when you come home.
0: Прочтите эти главы, когда придете домой.
1: It said Daniel.
0: Там сказано у Даниила.
1: Had the spirit of excellence.
0: Был высокий дух или дух превосходства.
1: He had a high spirit.
0: У него был высокий дух.
1: Go for a high spirit.
0: Стремитесь к высокому духу.
1: I know every time in my life when I go for a high spirit, I get blessed.
0: Я знаю, что каждый раз, когда я стремлюсь, иду к высокому духу, я бываю благословен.
1: But when I go to a low spirit, I get down.
0: А когда я иду, меня сносит в низкий дух, то тогда и я иду вниз.
1: I believe this ministry.
0: Я верю, что это служение.
1: It's a ministry of excellence.
0: Это служение превосходства.
1: We need to have that.
0: Нам необходимо это иметь.
1: Over our lives.
0: Во всей нашей жизни.
1: Over the church.
0: На нашей жизни, на церкви.
1: Spirit of excellence.
0: Дух превосходства.
1: I don't know what it says in Russian translation, but
0: я не знаю как.
1: High spirit. High spirit.
0: Высокий дух.
1: Say high spirit.
0: Скажи высокий дух.
1: Always, every time of life.
0: Каждый раз в жизни.
1: You can make a choice.
0: Вы можете принять решение.
1: A low way or a high way.
0: Идти высоким путем или низким.
1: Always make the high way.
0: Но всегда решайте идти
1: This
0: высоким.
1: Year,
0: в этом году.
1: Go for the higher way.
0: Стремитесь к высоким путям.
1: Amen. Now, let's pray right now.
0: Давайте мы сейчас помолимся.
1: That the Holy Spirit
0: и Дух Святой
1: will give us all these seven spirits.
0: Даст нам все эти семь духов.
1: This year.
0: В этом году.
1: Let's stand up, everybody.
0: Давайте мы встанем все.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus. Let's pray in the Spirit.
0: Давайте
1: now.
0: Молиться в духе.
1: Кора лабаша катала лабарандия. Ора барала машики торолондори. Харабашики толобосон дорлобо. Shabarama sakatala labaraya. Oh, rabarabarabara labaraba shakatara labaraba. Shila labara labara labara labara labara. Rabaramandoro lori darabaria. Father, I pray right now.
0: Отец, я молюсь сейчас.
1: I pray right now, Holy Spirit.
0: Я молюсь сейчас, Дух Святой.
1: That you will bless the students, Lord.
0: Чтобы ты благословил студентов.
1: I pray, Lord.
0: Я молюсь, Господь.
1: That you will give them.
0: Чтобы ты дал им.
1: We cry out right now.
0: Мы взываем к тебе сейчас.
1: For a spirit revelation this year.
0: О духе откровения в этом году.
1: In the Bible school.
0: В библейской школе.
1: We pray out.
0: Мы взываем.
1: Lord, give us that.
0: Господь, дай.
1: Give us a spirit of freedom this year.
0: Дай нам дух свободы в этом году.
1: Lord, Rabba Shakarada, spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: Spirit of power.
0: Дух силы.
1: Spirit of faith.
0: Дух веры.
1: Spirit of faith.
0: Дух веры.
1: Spirit of love.
0: Дух любви.
1: Urabashikiria la lavandia. Give us a spirit of excellence.
0: Дай нам дух превосходства.
1: A high spirit.
0: Высокий дух.
1: A high spirit.
0: Высокий дух.
1: A high spirit.
0: Высокий дух.
1: Shila la lavakata la lavandiria. Oh, we pray, Lord.
0: Мы молимся,
1: Господь. Oh, we pray, Lord.
0: Мы молимся.

Сегодня я раскрою для вас самый главный секрет того, почему рушатся планы. Первая причина, по которой рушатся планы. Откройте притчи 15 главу. Это стоит вашего времени. И это стоит записать и запомнить на будущее. Это бесценный совет, потому что он очень многое дает мне и вам в жизни. Соломон лучше других понимал принципы планирования, потому что он составлял много детальных планов в своей жизни. Итак, Соломон пишет следующее в притчах 15:22. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советчиков они состоятся. Самая первая причина, по которой рушатся планы, это не недостаток финансов, ресурсов, способностей, возможностей, мотивации или желаний. Это недостаток совета. Первая причина, по которой планы рушатся, это потому что люди, у которых есть планы, не ищут совета перед тем, как воплотить свои планы в жизнь. Они не ищут мудрого наставления у тех, кто уже побывал там, куда они хотят идти. Первая причина, по которой рушатся планы... Откуда я знаю, что это первая причина? Потому что Соломон мог бы привести другие причины, но из всех тех причин, которые мы сами себе приводим, как объяснение рушащимся планам, он выбрал эту. Он сказал, первая причина, по которой рушатся планы, как я понял из своей жизни, это то, что люди, строящие планы из-за чего-то, из-за гордости, честолюбия, независимости, нежелания учиться, что бы там ни было, первая причина, по которой рушатся планы, это из-за того, что вы не искали совета. Ведь тот совет, который вы бы получили, определил успешность вашего плана. Планы рушатся из-за недостатка совета. Большинство людей прилагают очень много усилий для того, чтобы собрать деньги для своего плана, мечты. Они используют возможности, которые помогут им развить их план. Они много работают, чтобы приобрести ресурсы и оборудование. Делают все возможное, чтобы планы не рухнули. Но они все равно разрушаются, потому что эти люди не приложили усилий, чтобы получить то, что дается бесплатно, и то, что можно найти гораздо легче, чем вы думаете. И это называется советом. Откройте притчи 20 главу. Притчи 20:18. Здесь он говорит о том же. Предприятие получает твердость через совещание и по совещании веди войну. Притчи 24:6. Поэтому с обдуманностью веди войну свою, и успех будет при множестве совещаний. Некоторые из вас терпят неудачу не потому, что ваш план плохой, и ваша мечта далека от реальности, или вы ее не продумали, не потому, что у вас нет энтузиазма или искры, и не потому, что вы не делаете шаги по направлению к вашей мечте, а потому что вы еще не спросили совета у тех, кто может вам помочь преобразовать хороший план в лучший план. Некоторые из вас терпят неудачи, потому что вы никогда не ищете совета в области планирования финансов или планирования брака. Вы знаете, что ваш брак нуждается в плане, и он будет успешным, если вы будете искать мудрости и совета у других людей, которые, может, состоят в браке дольше вас и уже многому научились, чтобы вам не нужно было постоянно изобретать колесо в вашем браке только потому, что вы не спросили совета. Ваша карьера нуждается в плане. Чтобы рожать и расти детей, вам нужен план. Ваш бизнес нуждается в плане. Ваши дружеские отношения нуждаются в плане. Ваше служение нуждается в плане. Ваш план может потерпеть поражение или, наоборот, иметь успех. Но все зависит от того, будете ли вы искать совета, мудрости и дополнения от других людей, которые могут превратить ваш хороший план в отличный план. Есть люди, к которым я могу подойти и поделиться советом, мудростью, наставлением в любое время и в любом месте. Они это оценят и будут этому рады. У меня создается такое впечатление, что я мог бы снова и снова подходить к ним в любое время и без их приглашения или просьбы предлагать им совет.
Но есть и другие, которым я и во сне не подошел бы советом и наставлением, касающимся их плана. Потому что некоторые просто источают смирение, желание учиться, и они с радостью принимают помощь и совет. У них это написано на лице. А другие люди словно говорят: «Отойди, кто ты такой, чтобы меня учить? Я сам лучше знаю. Я знаю, что делаю. Я контролирую ситуацию. Мне твоя помощь не нужна». Вот что от них исходит. Я хочу задать вам вопрос, к какому типу людей вы относитесь? Если вы не знаете ответа, спросите ваших друзей, тех, кто вас знает. Ведь наверняка вы не хотите оставлять такое впечатление, что вы хотели бы, чтобы все вас оставили в покое. Они часто те, кто вас окружает, имеет внутри себя от Бога, и у них есть определенный опыт, от недостатка которого ваши планы рушатся. А если вы всем даете знать, что вы хотите, чтобы вас оставили в покое, тогда та мудрость, которую Бог дал окружающим вас людям, никогда не воплотится в ваших планах. А затем, когда ваши планы не состоятся, вы будете винить в этом всех тех, кто вам не оказал помощи. Они не помогли вам, потому что вы сами не хотели, чтобы они вам помогали. Если вы ищете помощи только тогда, когда терпите неудачу, значит, вам стоит понять, что уже слишком поздно просить совета, и ваши планы не смогут быть удачными. Вам следует искать совета раньше, у христиан или нехристиан, для вашей жизни. Я могу помочь вам определить, к какому типу людей вы относитесь, к тем, кто приветствует совет, или к тем, кто его сторонится. Вы наверняка уже и так потерпели неудачу в самых простых сферах жизни. Вы идете по жизни в одиночку и страдаете от этого. Вы одиноки в финансах, отношениях, может быть, даже в браке, в отношениях со сверстниками. Они уже чувствуют, что ничего вам не могут сказать. Пожалуйста, поработайте над тем, чтобы не иметь такой репутации в жизни. Если же вы открыты советом, все об этом будут знать, потому что над вашей жизнью будет висеть табличка со словами «Идет работа». И вы не будете этого стыдиться. Над вашим миром будет знамя, говорящее другим о том, что вы ведете строительство. И они будут чувствовать себя свободно в том, чтобы дать вам совет в строительстве вашей мечты. Это откроет им дверь в вашу жизнь, и они придут с инструментами, советами и материалами, чтобы помочь вам воплотить вашу мечту в жизнь. Я хочу, чтобы вы поняли разницу между теми, кто ищет совета из-за того, что их планы уже терпят крах, и теми, кто для кого совет входит в ДНК их жизни, еще до того, как их планы начнут разваливаться. Есть большая разница между тем, чтобы составить план, и потом просить совета, потому что если вы все равно собираетесь делать то, что наметили, и вы просите нашего совета, на самом деле это уже не совет. Вы просто ищете одобрение того, в чем вы нам не разрешили принимать участие с самого начала. Вот как все будет. Если вы ищете совета, уже после того, как все закончилось, это нельзя называть советом, потому что вы просто хотите, чтобы мы поставили печать на том, что вы избрали. А одобрение — это не совет. Планы не рушатся из-за недостаточного одобрения. Они рушатся из-за недостатка совета. Мое одобрение или чье-то другое не сделает ваш план удачным, а вот наш совет может помочь вам. Поэтому я хочу, чтобы вы сделали шаг назад, перед тем, как вы начнете просить людей их совета и наставления, и подумали о том, как это будет для них звучать. Приносите ли вы им законченный продукт, когда все уже решено и сделано? Потому что если вы составили план, несмотря на советы других, а потом попросили их одобрить его, помолиться над ним, пророчествовать над ним, получить поддержку других и участие других в этом плане. Иногда мы не можем этого сделать, потому что мы хотели бы быть частью вашего плана раньше, когда мы смогли бы помочь вам что-то изменить, чтобы ваш план имел больше поддержки, одобрения и партнерства. Support and strength and encouragement and partnership in your plan.
Один тип людей просит совета в процессе, а другой защищает процесс от совета, потому что они считают, что совет не даст им воплотить план в жизнь так, как они этого хотят. Они просто просят совета в самом конце, когда уже и так знают, что будут делать. Вы должны знать, что мы все знаем, к какому типу людей вы относитесь. Вы нас все равно не обманете. Нам хотелось бы, чтобы вы, если уж собрались просить совета, чтобы вы просили его до того, как планирование уже завершено. И вы просто хотите нашего одобрения. Вы называете это советом, но мы знаем, что это не совет, а одобрение. Потому что каждый раз, когда мы пытаемся задать вопрос о какой-то детали плана или внести предложение, вы быстренько переводите разговор на другую тему и говорите, что вы уже это продумали и приняли решение. Большое спасибо, вы ведь согласны, что это чудесный план. Правда, план прекрасный. А вот как такой-то и такой-то сказал, что это хороший план. Таким образом, вы приводите мнение других людей, чтобы смутить нас, чтобы мы одобрили ваш план и не обсуждали его с вами. Если вы относитесь к такому типу людей, ваш план все равно не будет успешным, потому что Соломон подразумевал другое под советом. Вы ищете людей, которые скажут, да, все прекрасно, и вы их найдете, а это очень печально. Знаете, на протяжении многих лет люди приходили ко мне и говорили, что такой-то и такой-то сказал мне, я читал вот эту книгу, я посещал вот те семинары, надо мной пророчествовал такой-то. Все это должно послужить гарантией того, что мой план не может состояться, потому что я сделал все возможное, чтобы он стал успешным. Нет. Ты сделал не все возможное. Это похоже на детей. Среди вас есть родители? Так вот, дети ходят по квартире и говорят, «Папа сказал». Но они используют эти слова таким образом, как будто папа сказал это в разговоре, о котором он имел представление. На самом деле, наверняка дело было так. Мы смотрели телевизор, а слова ребенка были обращены к папе. Тот отвечал несоединенными по смыслу фразами во время рекламы. А потом то, что сказал отец, те несоединенные по смыслу и вырванные из контекста слова, которые ребенок и хочет достать из него, ребенок использует, покидая комнату. И он начинает говорить. Папа сказал. Папа сказал, он сказал. Как будто бы он сказал это в том контексте, в котором вы эти слова используете против других. Теперь вы говорите всем членам семьи, ну, папа сказал, что этого делать нельзя, потому что... А вот мне папа разрешил. И все остальные дети идут к папе и говорят, она сказала, что ты сказал. А ты отвечаешь, я такого никогда не говорил. Я такого не говорил. Потому что они хотят знать, помнишь ли ты, как ты это говорил, и имел ли ты в виду то, что сказал. Когда ты это сказал в таком контексте, чтобы она теперь могла это использовать для того, чтобы загнать нас в себе в подчинение. Ты говоришь, что такого никогда не имел в виду. А тот ребенок, который цитирует твои слова, отвечает, «Ну да, помнишь, пару дней назад вы сидели в комнате, смотрели телевизор, разговаривали, я спросил, ты ответил. А, ты это имеешь в виду? Я тебя даже не слушал тогда. Я просто так это сказал». Да, они это знают, и они этого и хотели, потому что они хотят использовать то, что папа сказал при гипнозом телевизора, и сделать из этого закон. Многие христиане именно так и поступают с теми словами, которые мы говорим друг другу, особенно то, что говорят лидеры. Я научился очень осторожно подходить к этому. Я всегда стараюсь обращать внимание на то, кто со мной разговаривает, и что я этому человеку говорю, потому что не хочу, чтобы мои слова, сказанные в неофициальной обстановке, стали для вас каким-то законом. Чем больше люди вам доверяют, тем вероятнее, что такое произойдет. Будьте осторожны в разговорах с людьми, которые ищут одобрение, разрешение, хотя они притворяются, что ищут совета и мнения. Притчи 10.19. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Научитесь сдерживать свой язык». Научитесь впрягать свой язык. Научитесь контролировать качество и тон тех слов, которые исходят из людей с добрым сердцем.
но который не понимает, что кто-то, кто слышит эти слова, ищет чего-нибудь, с чем он может уйти и начать использовать вне контекста, как будто мы именно это и хотели сказать. Некоторые люди именно таким образом и оправдывают грех, неправду, компромиссы и отступление в их жизни. Они именно так истолковывают и используют наши неосторожные замечания. Никогда не ищи совета у многословного человека. Я это узнал на опыте. Мне это дорого стоило. Зато я вам отдаю этот совет дешево. Человек, у которого рот не закрывается, который не знает, где нужно помолчать и послушать. Иаков не просто так сказал: «Будь скор на слышание и медленно слова». Потому что в промежутке между тем, как скоро вы слушаете и как медленно говорите, будут расцветать ваши проблемы. Так многие люди очень быстро раздают всем свое мнение. Так много говорят. Никогда не ищите совета у человека, который постоянно говорит, говорит, говорит. Ведь если они только и делают, что говорят, они не развили способность оценивать, ждать, брать ответственность и подотчетность за все, что они говорят. Они просто так говорят. И все, что они сказали, так же важно или незначительно, как все остальное. Пожалуйста, не доверяйте свой план совету таких людей, потому что хотя вы все равно получите совет, он не будет успешным, потому что вы не с теми людьми разговариваете.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды «Город Нарва», которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила, и даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер. И была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне, я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит, я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю, вау, интересно, а у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая, интересно, ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно, и потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой, это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит, Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит, вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю, да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая, вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит, Владимир, пастор, Бог послал вас. И он такой, как, что, что? И она говорит, я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит, Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам. А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит, пожалуйста, останьтесь послужить. И пастор Владимир такой, ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели, и как? А у меня такое внутри, да. И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила. Я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать. Вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было. Это целая стена была там костылей, инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное. Это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому это очень ценно, очень много особенных моментов.
0: Да, Оливисты — одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
1: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прямо об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение, да, здесь было еще раньше, в 70-м году, да, вот, и сейчас, я верю, это снова благодать, и нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы разжигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
0: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением, люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
1: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, Он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру, да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
0: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе, ты проповедуешь Евангелие, это у тебя номер один.
1: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом, и когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает.
0: А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
1: Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И... ну вот как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы вы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят. Чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
0: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
1: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон, Д.С., это столица Америки. И есть, например, церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы, и тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать, больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И Он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога

0: Amazon будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть книги. Кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
1: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы и хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками. И они получат благословение и научатся от тебя.
0: Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо всем также, кто смотрит, слушает. И пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам. И до свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно, и на самом деле я вижу какое-то влияние, мне просто люди говорят потом с разных стран, и говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты, поэтому это прям слава Богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда, ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была, вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было, мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был вот, Life TV, мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких, и... Вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались, а христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника, говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский, и вот это настолько ценно, вот, поэтому это важно, ценно, и если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться, потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле, и я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно.
0: Да. И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Life TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные

0: и исцеленный душ. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Life TV. И я ободряю вас продолжать поддерживать Life TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
1: Спасибо.
0: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Life TV.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: До свидания.

0: Лариска, ну как, получается?
1: Ха, конечно.
0: Ты, главное, не крутись. Не мешай художнику творять. В смысле, творить. Ну все, шедевр готов. Как две капли воды. Класс! Маме! Подарю. Это кто такой?
2: Ты.
0: Похож, правда? Особенно ушки, нос. Ушки? Это, по-твоему, ушки?
2: Чушь.

Это моя мечта. Быть крутым скейтбордистом. Для чего? Чтобы стать чемпионом, конечно. Я решил покорить скейт и взялся за дело.

ли скейт плохой попался, то ли день был неудачный. Только никак мне не удавалось этот скейт приручить.

Не, так не годится. Такими темпами чемпионом не станешь. Надо что-то делать.

0: Дорогой друг, если тебе нужен совет или поддержка, не стесняйся, звони нам в клуб Суперкниги. Я и мои помощники всегда рады помочь тебе, потому что в нашем распоряжении замечательные советы Суперкниги Библии. Звони сразу же после программы. И до новых приключений!
1: Помощь пришла, откуда не ждали. Спасатели. Вот кто мне поможет воплотить мечту.
2: Мы собрались здесь, господа спасатели, для очень важного дела. Осуществить мечту ребенка.
3: Времени у нас маловато.
1: Ничего, успеем. Если навалимся все дружно. Раз, два, и мечта у нас в кармане.
2: Что у нас есть? Тренер есть?
1: Я нашла классного специалиста.
3: Я отвечаю за питание.
2: Чак, ты следишь, чтобы подопечный не остал по урокам. Ну, помочь там, объяснить. Дойки нам ни к чему.
4: Я-то прослежу и объясню. Но чтобы наш план сработал, нужно одно условие.
2: Какое?
4: Чтобы этот статик захотел потрудиться. Ну, а вы знаете, как это бывает. Можно и героем быть, а можно и притвориться.

0: прикольная история о хвостуне. Но наш парень не такой.
1: У него же мечта. А ради мечты люди, знаешь, на какие жертвы идут.
2: Так что Стас готов к настоящей боевой подготовке.
0: Ну где эта флешка ходит?
3: Я готова.
4: В таком случае, спасатели, за дело!

0: Спасателей вызывали? Я Бонд. Дима Бонд.
1: А я Флешка.
2: Класс.
0: Вот, Флешка, доставай.
1: Сейчас потренируемся.

0: легче всего тренировать реакцию. Вы меня не поняли. Мне не нужны тренировки.
1: Как это не нужны? Ты же мечтал победить.
2: Ну и что же тебе нужно?
0: Вы и ваш суперробот, чтобы осуществить мой гениальный план.
3: План простой. Вы, спасатели, используете свое спецоборудование, технологические возможности вашего робота и конструируете для меня скейт. Чудо-скейт, который будет летать сам по себе, делать кульбиты и при этом ни за что меня не уронит.
0: Ну что, вы готовы мне помочь? Знал.
4: Почему ты был так уверен, что Стас не захочет тренироваться?
2: Да потому что сам таким был. Хотел, чтобы все мои мечты сбывались по щелчку. Но так не бывает.
4: Да, это верно. Так ни одна мечта никогда не сбудется.
2: Кажется, пора суперкниге сказать свое слово.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте ваш вопрос.
1: Как осуществить мечту?
0: Вопрос принят. Получите ответ. В усердии не ослабевайте. Так записано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: это Маша? И что означает твой стон?
1: Мне папа поручил забор красить, прям как Тому Сойеру.
0: Не вижу проблемы. Ты ведь любишь рисовать?
1: Ага, забор, знаешь, какой он длиннющий.
0: Ого, вижу, тебе нужна передышка и новая история из суперкниги, а? Ну что ж, приготовь ушки, я начинаю. Давным-давно жил один библейский герой по имени Иисус Навин. Однажды Бог повелел Иисусу Навину взять неприступный город Иерихон. Как? – удивился Иисус. Он же неприступный! Но у Бога был свой план. Он пообещал, что даст победу над неприступным городом, если Иисус Навин

и весь народ Израиля в точности выполнит его поручение. План был прост, но требовал терпения. В течение 6 дней

0: Иисус Навин не отступил, не потерял веру и терпеливо день за днем исполнял Божье поручение. И вот наступил решающий седьмой день. И когда трубы пропели седьмой концерт, весь народ израильский как закричит: ну, приблизительно так. И случилось чудо. Стены мощнейшего, укрепленнейшего города пали. Иисус Навин получил обещанную Богом победу.
1: Здорово! Удивительная история.
0: Она могла закончиться весьма плачевно, если бы Иисус Навин бросил это хождение вокруг города на второй, на третий, да в любой день. Для того, чтобы победить, нужно терпение.
1: Ага. Терпение – вещь хорошая. Ну, держись за бур Ерехонский. Теперь я тебе покажу, кто кого. Спасибо тебе, Филин. Ты мне очень помог.
2: Вот мой совет, друзья. Идите к цели уверенно и смело. Не жалейте сил, ведь мечта покоряется усердным.

0: творчестве?
1: Да, твой портрет. Я, наверное, не очень постаралась. Только не надо разворачивать. Раскрывай быстрее.
0: Ну что, Флешка, порисуем?
1: С удовольствием. Только сначала я должна попросить помощи у Бога. Присоединяйтесь ко мне, друзья.
2: Дорогой Господь, научи меня усердию и трудолюбию, чтобы все мечты, которые ты даришь мне, исполнились. Спасибо тебе за помощь. Аминь.

Даже обычный скейт может стать чудо-скейтом, если для этого хорошенько потрудиться. Прикладывать усилия нужно в любой мечте, в спорте, в

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Контрасты души». Мы продолжаем разговор о том, почему важно формировать у себя библейское мышление. Материальные ли мысли и как они согласуются с действиями? На наши вопросы отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вновь с вами встретиться. И в предыдущей программе мы затронули очень интересную тему, даже неожиданную, так сказать. Это тема про библейское мышление. Тема очень глубокая, потому что мышление – это сегодня очень популярная тематика. Мы знаем, что много людей покупают различные курсы, книги, пытаются изменить свое мышление, чему-то новому научиться. И в нашей беседе предыдущей вы говорили такую вещь о том, что лежать и делать, да, это может быть одно и то же действие. Допустим, человек помыслил какое-то действие, но не воплотил его, и, по сути, это приравнивается как к реальности. Но ведь мы знаем, что, допустим, помыслить что-то плохое и не сделать его – это вообще-то разные вещи. Да? То есть человек может все, что угодно себе придумать, но не воплотить. И вот вопрос, так ли это считается?
1: Ну, на самом деле мысли в действительности могут иметь реальное воплощение, но исключительно как результат принятия решений. И очень важно для себя понимать, что мысли не являются материальными, как это учат некоторые восточные религии. На самом деле вот это вот учение о том, что мысли материальны, они воплощаются и так далее и тому подобное, на самом деле это учение очень опасно. Почему? Потому что те, кто учат этому, они учат, что человек является частью Вселенной, его мысли являются тоже частью Вселенной. Кроме того, человек потенциально является Богом и частью Божественной Вселенной. Вот. То есть Бог в нем, и он в Боге, и все в этом мире взаимосвязано и является частью одного целого, что находится в гармонии. Так вот, вот такой подход, он искореняет идею о жертвенной любви, которая в Библии является основной идеей. То есть в чем воплощается любовь? Она воплощается иногда, иногда и часто, да, она воплощается в жертвы по отношению к близким и окружающим нас людям. И в конце концов мы видим пример этой любви в жертве Иисуса Христа. Так вот, в восточных религиях жертвовать собой ради кого-то – это недопустимо. Почему? Потому что ты наносишь урон Вселенной, определенной ее части. Поэтому благодетелю для таких вот идей, они проникают и в философию, является, ну, скажем так, сочувствие. То есть вы можете сочувствовать. Вот, например, вот Будда, он достиг нирваны, но потом из сочувствия к людям вернулся на землю. Но он не жертвовал собой так, как это делал Иисус Христос. То есть он не проявлял такой любви. Поэтому очень опасно думать о том, что мысли материальные, они воплотятся и так далее, и тому подобное. То есть некоторые закладывают разные механизмы в это понимание, но суть остается сутью. Но с другой стороны, мысли могут быть даже более греховные, чем дело. Что я имею в виду? То есть за какую-то греховную мысль может быть даже больше наказания от Бога, чем за греховное дело. Например, ну, какое-нибудь греховное дело, если вы сделали, не знаю, заняли деньги и забыли отдать, ну, это плохо, это нехорошо, нужно возвращать свой долг. Но другое дело, если у вас есть какая-то плохая мысль, вы не стали прогонять, какая-то греховная мысль, стали ее в себе лелеять, то это начало формировать вас. И когда это вас формирует, то это формирует и ваш характер, и ваши наклонности, и так далее. И это может вообще привести к тому, что человек настолько свыкается с грехом, что он уже не желает и спасения, и перестает адекватно реагировать на этот мир. И поэтому в этом случае греховная мысль может быть даже хуже, чем дело. Кроме того, когда мы совершаем какой-то злой поступок, ну или добрый поступок, любой поступок, мы имеем тенденцию контролировать наши поступки. Почему? Потому что их видно на самом деле, то, что мы делаем. Мы не совершаем их, ну, очень, очень редко, когда мы совершаем их неосознанно, хотя это тоже бывает. Тогда как мысли мы не контролируем никак, ну, или почти никак. То есть в своих мыслях мы можем ненавидеть кого-то, может быть, мы желаем кому-то добра и так далее и тому подобное. Поэтому мысли являются истинным отражением нас, а Бог видит наши мысли. И в связи с тем, что вот мысли, они воплощают нашу реальность, вот в этом смысле, конечно же, ну, нельзя сравнивать мысль и дело. То есть все-таки мысль — это нечто другое.
0: Дмитрий Александрович, ну тогда вот вопрос возникает. Смотрите, вы говорите, что нельзя сравнивать. Но опять же, когда мы, допустим, читаем знаменитую Нагорную проповедь, угу, да, Иисуса Христа, мы очень много видим вещей, когда он говорит как раз про мысли. Вот то, что даже на первую, да, приходит память там. Условно, кто посмотрел на женщину с вожделением, да? То есть человек только помыслил, а Иисус говорит, что он уже, по сути, совершил грех, да, совершил действие. И такое ощущение, что Иисус все-таки приравнивает мысль, по сути, к воплотившемуся акту. Вот как здесь нам быть?
1: Вот даже не приравнивает, а даже больше акцент делает на том, что мысль может быть вреднее, чем дело. То есть, ну, как я уже говорил, да, это в определенном смысле мысль как результат, ну, точнее, дело как результат принятия какого-то решения, оно действительно может воплотиться, наша мысль в действие. Но при всем при этом мысль отличается от дела, да, и в духовном плане мысль имеет более важное значение, чем действие в некоторых смыслах.
0: Угу, спасибо. Но вот в связи с этим такой, наверное, возникает вопрос. Мы говорим о мыслях, да? Мысли бывают разные. Вот мы можем сегодня сказать, что люди обладают разными чертами характера, угу, или качествами. Угу. Вот если мы там возьмем несколько условно веков назад, то мы замечали, что там в 17-18 веке очень было популярно, ну, даже еще раньше, когда человек имел несколько профессий, mm-hmm, да, казалось бы, которые не, иногда даже несовместимы. Там, допустим, человек занимался философией и медициной. Вот, а можем ли мы сказать, что у человека может быть тоже разные направления мыслей? Ну, допустим, у него есть хорошие мысли, а есть плохие мысли. И могут ли они в контексте библейского мышления как бы вместе уживаться? Вообще, это приемлемо к библейскому мышлению? Или только в библейском мышлении должны быть, ну, такие добродетели, хорошие, и не может быть никаких отрицательных направлений?
1: Ну, для человека вообще свойственно изменение. То есть он может быть сегодня таким, завтра другим и так далее. Но все-таки Бог создал человека разумным, и поэтому Бог дает пример того, как мы можем размышлять о Боге. И в Священном Писании мы видим то, что Библия призывает нас размышлять о Боге. Поэтому очень важно все-таки стремиться к тому, чтобы воспринимать мир так, как он описан в Священном Писании. То есть через призму Бога, через призму той духовной реальности, которая существует. Может быть, для кого-то покажется, что это все выдумки. Но на самом деле, если пойти к какой-нибудь гадалке там, или какому-нибудь чревовещателю и так далее, и спросить, а есть ли духи, то для них такой вопрос даже не стоит. Конечно, есть, они видят их каждый день, они сталкиваются с ними каждый день. И поэтому очень важно отражать мир в его совокупности, в его полной реальности. Иначе мы просто искажаем нашу действительность.
0: Спасибо большое. Скажите, а Библия еще что-то говорит о мышлении? То есть можем ли мы найти какой-то полезный для нас материал?
1: Да, действительно. Вот мы сказали о том, что я привел цитату о том, что мышление, оно сравнивается с действием. Но если мы откроем другие библейские стихи, то мы увидим, что Библия говорит нам о мышлении. Например, вот в Бытие в 11 главе, 6 стихе написано, что «Сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот, что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». И здесь вот под фразой «задумали делать» имеется в виду намерение, задумка. То есть в библейском понимании мышление, мысль, оно еще может восприниматься как какой-то план действия, как какое-то намерение. Причем от этого намерения очень тяжело отказаться. В Луки 7 главе 43 стихе Симон отвечал, «Думаю, тот, который более простил». Он сказал ему, Иисус Христос, «Правильно ты рассудил». Ну, здесь речь идет о чем? О том, что Христос сказал притчу, и вот Симон ответил, что тот, кому Бог больше простил, тот более и любит. То есть здесь мы что видим? Что мысль — это еще и рассуждение. Вот. Симон говорит, «Я думаю», и Христос сказал, «Правильно ты рассуждаешь». Вот. То есть это еще и рассуждение, и поэтому для библейского мышления вполне справедливы и законы логики. То есть библейское мышление, оно не противоречит логическому, разумному мышлению. Хотя и иногда бывают такие парадоксы веры, но тем не менее, если мы хотим рассуждать логично, если мы хотим размышлять по-библейски, то ну, мы должны понимать, как мысли строятся и так далее. Матфея, 22 глава, 42 стих. Христос спрашивает, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Вот здесь мы видим вопрос Христа, что вы думаете, а ему говорят факт. То есть мысль или мышление — это еще и знание. Поэтому для Библии характерно понимание мышления в качестве знания. Кроме того, мысли еще и определяют наше будущее. То есть вот наше мышление, как мы мыслим сейчас, это фундамент для того, что ожидает нас в будущем и то, какие последствия нас ожидают. Вот в Иеремии 6 главе, 19 стихе сказано, «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». То есть откуда пришла пагуба? Это плод мышления человека. Поэтому очень важно понимать, а что я думаю сейчас? Вот не приведет ли мой способ мышления к тому, что в будущем я пожну какие-то, ну, скажем так, неблагоприятные последствия? В связи с этим очень важна гигиена мышления, то есть ту информацию, которую мы воплощаем. Все это будет отражаться и на моих поступках в будущем, и на том, что меня ожидает. Вот притча 1 глава, 31 стих очень хорошо это иллюстрирует. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». И фактически мы часто с этим сталкиваемся. То есть то, что если нас реальность, в которой мы живем сейчас, нас не устраивает, то вполне возможно, что она является плодом ну, неправильного мышления или, может быть, ухода от Бога. Хотя не всегда так происходит. Но смысл в чем? Что мы ответственны за свои мысли. То есть если Бог говорит, что вы от помыслов своих будете насыщаться, да, то это говорит о том, что мы несем определенную ответственность. Вот в Даниила 2 главе 29 стихе написано, «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет». Мысли, они настолько важны, что Бог их записывает, и вот, ну, если брать контекст Даниила, да, то они еще и воспроизведены могут быть. Таким образом, вот мы видим, что мышление, оно, ну, является таким фундаментальным понятием. Оно отражает и наше будущее, и влияет на наше мышление, и на факты, и на знания, и на действия, и так далее.
0: Дмитрий Александрович, вот вы подчеркнули такую важность мыслей, да, какое они влияние оказывают, и именно в контексте библейского мышления. А смотрите, если, допустим, человек тоже идет в каком-то направлении мышления, добродетельном, хорошем, да, где хорошо относится к людям, к окружающей среде, к животным, в той местности, где ты находишься. Может быть, нет такого сильного отличия тогда от библейского мышления? Потому что вот из всего, что мы говорим, да, библейское мышление учит, ну, так сказать, добрым поступкам. А если изначально человек находится в сфере или среде, которая тоже так учит, но это другая система мышления, она не библейская, но она добродетельная. Вот есть ли в этом, наверное, такое принципиальное значение для человека?
1: Да, принципиальное значение есть. Почему? Потому что вот в Священном Писании мы читаем такой стих, что люди выбирали сами свой путь, вот, и не всегда этот путь приводит к спасению. То есть нам, людям, кажется, что правильно было бы поступать таким образом или таким образом, но только Бог знает, что действительно способствует тому, чтобы нам было хорошо. А для Бога принципиально важно наше спасение. Почему? Потому что это влияет на вечную участь. И поэтому, да, мы можем исходить из каких-то гуманистических целей, ценностей и так далее, и тому подобное. Но человеческая история и весь наш мир, они показывают, что очень часто, исходя из разумных посылов, добрых посылов, как человек это понимает, очень часто это приводит к конфликтным ситуациям, к войнам и так далее. И с другой стороны, если мы отталкиваемся от божественных ценностей, от библейских ценностей, то это формирует и нашу любовь к другим людям, то есть гуманистические ценности, но не наоборот.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий Александрович, что даете такие подробные разъяснительные ответы. Будем рады снова с вами побеседовать, встретиться. Ну а вам, дорогие зрители, мы говорим до свидания и будем рады новым встречам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды, город Нарва, которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей

0: бы и не вместило. И даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер. И была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи. И также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного. Я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И, ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит: я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю: вау, интересно, а у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно, ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно. И потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой. Это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит: вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю: да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая: вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: Владимир, пастор, Бог послал вас. И он такой: как, что, что? И она говорит: я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам. А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: пожалуйста, останьтесь послужить. И пастор Владимир такой: ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели. И как? А у меня такое внутри: да. И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила, я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать, вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было, это целая стена была, там, костылей, инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я, когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное, это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому это очень ценно, очень много особенных моментов.
1: Да, Ульвис — это одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
0: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прям об этом начала молиться. Что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение, да, здесь было еще раньше, в 70-м году, да. Вот, и сейчас, я верю, это снова благодать, и нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы разжигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
1: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением. Люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
0: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, Он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру, да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
1: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе, ты проповедуешь Евангелие, это у тебя номер один.
0: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом, и когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает.
1: А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
0: Ну, наверное, В моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так

0: очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И, ну вот, как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также, как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят. Чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
1: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
0: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон, Д.С., это столица Америки. И есть, например, в церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы. И тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать. Больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от него подарки. Вообще сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
1: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
0: Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые я печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть книги. Кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
1: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы и хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками. И они получат благословение и научатся от тебя.
0: Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо всем также, кто смотрит, слушает. И пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам. И до свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение и журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно. И на самом деле я вижу какое-то влияние. Мне просто люди говорят потом с разных стран, и говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты. Поэтому это

0: Прям слава богу за технологии.
1: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
2: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда, ну, я, наверное, подробно

0: просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились. И, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах. Я вот общалась, неверующие люди, и они говорили: мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие: а мы знаем того проповедника. Я говорю: откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский. И вот это настолько ценно. Вот, поэтому это важно, ценно. И если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться, потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле, и я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно. Да. И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Life TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Life TV. И я ободряю вас продолжать поддерживать Life TV. Это большое благословение. И не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
1: Спасибо.
0: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Life TV.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: До свидания.

Вселенная исполняет мои желания и мечты. И этот закон притяжения Вселенной работает на основе так называемых вибраций. Так ли незыблем этот закон, как и закон тяготения? Существует ли этот закон на самом деле? Есть ли у него научное обоснование? Согласно закону притяжения, вы притягиваете к себе как магнит то, на чем концентрируете свою энергию. В результате позитивный настрой может привнести в вашу жизнь положительный опыт, в то время как негативный настрой может привлечь еще больше негативной энергии, гласит этот закон. Закон притяжения уходит своими корнями в New Age, философское движение, зародившееся в XIX веке. Его популярность выросла в последнее время после публикации книги Ронды Берн «Секрет» в 2006 году. По книге также был снят фильм. В ее фильме за основу были взяты мнения гуру учения о способе разбогатеть с помощью визуализации, вибраций и так далее. Автор фильма Ронда Берн, австралийская писательница, сценарист, автор книг «Тайна», «Сила», «Магия», «Герой». В 2004 году, находясь в депрессии из-за смерти своего отца, Ронда под влиянием своей дочери прочитала книгу «Наука обогащения» деятеля движения New Age и открыла для себя закон, который, по ее утверждениям, пронизывает жизнь во всех ее проявлениях. За 2 месяца она прочитала множество книг и познакомилась с учениями великих лидеров прошлых лет. Фильм был очень популярен и нацелен на уязвимую аудиторию. У тех, кто был в долгах, в кредитах, у кого не строились взаимоотношения, у кого были проблемы со здоровьем. Ведь идея закона притяжения позволяла решить проблемы таким простым способом. Идея, которая стоит за этим законом, состоит в том, что мы, собственно говоря, боги. Наше позитивное мышление создает объекты и события в материальном мире. И одним из прародителей этого движения, обожествления человека, был Финиас Куимби. Куимби использовал гипноз в качестве средства исцеления и обнаружил, что он также может исцелять с помощью внушения. Он считал, что всякая болезнь в основном является вопросом ума, и что она является результатом ошибочных убеждений пациента. Следовательно, лечение заключается просто в открытии истины. Сам он утверждал, что исцелил себя сам от туберкулеза с помощью позитивного мышления. В этот период времени появились новые последователи этого движения New Age или нового мышления, которое заключалось в том, что человек является Богом и управляет Вселенной и может притягивать в свою жизнь нужный результат. Один из гуру движения New Age, Наполеон Хилл, опубликовал книгу «Закон успеха». Наполеон Хилл, прежде публикации своей книги, пережил десятки банкротств и несколько разводов, а также обвинений в мошенничестве. Ни одно его предприятие в жизни так и не состоялось и длилось буквально до тех пор, пока не обнаруживали очередную схему мошенничества. И только публикация его книг и обучение на его курсах имела успех. Более того, он приписывал себе знакомство со знаменитыми людьми того времени, которые никогда не подтверждали его голословных утверждений. Хилл написал свои книги непосредственно под влиянием духов, которые руководили им. Хилл открыто описал визиты духов в 12 главе своей книги «Разбогатей с душевным спокойствием». Он описал их как невидимых друзей, невидимых наблюдателей, странных существ и великую школу мастеров, которые охраняли его и которые поддерживают школу мудрости. Хилл утверждает, что мастер разговаривал с ним вслух, раскрывая тайные знания. Еще один из сторонников закона притяжения – Эстер Хикс. Эстер Хикс – американская писательница и медиум, мотивационный спикер, автор книг по самопознанию. Вместе со своим мужем Джерри Хиксом она развила тему универсального закона притяжения. Ими написано 9 книг,
проведены сотни семинаров. Авторы также появлялись в начальной версии австралийского фильма «Секрет» в 2006 году. Однажды, по ее утверждению, Эстер Хиггс осознала, что может общаться с группой нефизических сущностей, которые называют себя общим именем Абрахам. Одним из важных моментов в их книге является то, что не существует греха, нет грабителя или жертвы, но все мы – сотворцы реальности. Вы все магниты, притягивающие к себе события своими мыслями. Значит, все, кто пострадал от грабительства, насилия или убийства, сами создали эти ситуации. О какой справедливости может идти речь, если сами жертвы создали эти ситуации своими мыслями и чувствами? Закон притяжения или исполнения желаний, по сути, не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это только потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения. Еще одним пропагандистом закона притяжения являлся Джеймс Артур Рэй, американский бизнесмен, мотивационный оратор, писатель и осужденный преступник, который был признан виновным в 2011 году в причинении 3 смертей по неосторожности. В октябре 2009 года 3 участников его семинара погибли во время участия в ритуале, проводимом Рэем в стиле New Age. Причем каждый из участников этого семинара заплатил по 10 тысяч долларов. В интервью Рэй ответил о личной ответственности так: «Я полностью осознаю, что для меня нет никакой вины. Каждая вещь – ваша ответственность. И ни в чем нет вашей вины, потому что каждая вещь, которая приходит к вам, является подарком либо уроком». Печатные СМИ начали сообщать, что Рэй провел конференц-звонок с некоторыми жертвами, одна из которых записала звонок. Во время этого звонка человек, называющий себя ченнелером, сказал, что они общались с мертвыми, и они сказали, что им так весело, что они не хотят возвращаться. Действительно, позитивный настрой может помочь в выздоровлении, но это не панацея, особенно когда людям предлагают отказаться от медицинского вмешательства в пользу веры в чудо. Так в фильме «Секрет» снялась Кэти Гудман, которая заявила, что за 3 месяца победила рак груди без химиотерапии и лечения на одной лишь вере в закон притяжения. Фильм вышел в 2006 году, а в 2009 году Кэти Гудман умерла от рака груди. Доски визуализации или доски желаний, основанные на законе притяжения, не работают. Вместо того, чтобы двигаться к цели, люди ждут, пока Вселенная даст им то, что изображено на картинках. Мэри Кайрмайкл и Бенджамин Редфорд в американском журнале Skeptical Inquirer обратили внимание, что закон притяжения не соответствует критерию опровергаемости, что означает, что данный закон не является научным. В фильме не описаны конкретные механизмы, по которым Вселенная читает мысли. Журналист Кэтрин Беннет в статье в газете The Guardian высказала мнение, что фильм представляет собой идиотский гимн жадности и эгоизму, а также, что в нем пропагандируются отвратительные идеи, будто жертвы катастроф сами во всем виноваты. Принципы закона притяжения и Библии отличаются как небо и земля. Вот принципы, полученные медиумом Эстер Хиггс. Людям предлагается расслабиться в своем естественном благополучии и знать, что все в порядке. Жизнь не борьба, а процесс получения удовольствия путем расслабления и позволения Вселенной сделать все за вас. В Библии Господь предупреждает: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава. Следующий принцип. Люди не могут умереть, их жизнь вечна. Смерть физического тела не прекращает жизнь человека.
в Библии, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Послание к евреям, 9 глава. Еще один принцип закона притяжения. Творец тот, кто фокусирует созидательную энергию. А Господь утверждает: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава. То есть человек не творец, а творение. Принцип закона притяжения. Каждый человек не просто часть Вселенной, но ее источник. В Библии кто, кроме его, помышляет о земле, и кто управляет всею Вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Книга Иова, 34 глава. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Екклесиаста, 8 глава. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого». Исаия, 8 глава. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, чародеев, к шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Закон притяжения или исполнения желаний по сути не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это произошло потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема. Возраст. Повод ли для уважения? Но прежде чем поговорим именно о возрасте, давайте попробуем определиться с самим понятием уважения. И я хочу вас спросить, каких людей вы уважаете? Вот что у вас вызывает уважение, когда вы смотрите на кого-то? Есть какие-то, может быть, особые характеристики, черты, которые точно, когда вы встречаете их в каком-то человеке, они вызывают у вас уважение?
1: Ну, у меня лично люди, которые достигают своей цели, которые ставят цель перед собой, и несмотря на то, что у них там трудности возникают, они все равно собирают все свои силы в кулак, да, и идут вперед.
0: Здорово. Пожалуйста, еще. Я уверен, что у каждого свои какие-то грани есть этого вопроса. Может быть, в чем-то мы там будем даже пересекаться. Но, тем не менее, интересно было бы услышать мнение всех.
2: А мне, например, всегда вызывали уважение люди, которые самоотверженные, которые свою жизнь посвящали другим. То есть не себе, не своим каким-то целям, да, а именно служению другим людям. Вот как... Там, помогать бедным, там, вот, отдавать все свое время там, и средства на построение каких-то благотворительных фондов и так далее. То есть, ну, не то, что построение даже, а именно участие вот, личное. То есть пойти там, и вот, накормить голодного, там, вот, ну, вот что-то в этом роде. Лечение больных детей, то есть врачи, вот, все, кто помогают другим людям, вызывают мне уважение.
0: Спасибо. Еще. А вот, Богдан, что ты по этому поводу думаешь? Дайте Богдану микрофон.
3: Я думаю, ну, что у всех на подсознательном уровне есть уважение к старшим. Да, к старшим. Вот. И когда я вижу, допустим, какую-нибудь бабушку или дедушку, ну, это уж совсем старших, то у меня сразу, ну, как бы, желание, ну, не желание, а то, что как бы, ну, помочь в случае чего, как-то вежливо ответить, и вообще надо вежливо отвечать.
0: Потому что возраст вызывает у тебя уважение?
3: Ну да, то есть если вот она, ну, у меня старше...
0: Это одна вот характеристика вот того, что вызывает у тебя уважение, потому что мы спросили, а что у вас вызывает уважение? Вот какие характеристики в человеке должны быть, чтобы вызвало это у вас уважение? То есть ты хочешь сказать, для тебя это возраст?
3: Ну, как бы не то чтобы, ну, для меня да, но это как бы лишь один из пунктов, да, но я вот если вижу человека, я как бы его, ну, я не знаю его самого, может быть, я вообще не с ним уже не буду его как-то так уважать, если что-то буду знать, но как бы первое мое мнение, я сперва как бы отношусь к людям, да, с почтением.
0: Но вопрос вот такой в целом. А, да, ты хочешь сказать.
1: А для тебя, ну, там, уважительно отнестись к старшим, ну, к бабушкам тем же самым, уступить место в автобусе, это жалость или уважение?
3: Это уважение. Как бы жалость, она... Ну, вот жалость больше как-то к инвалидам, допустим, кто в чем-то пострадал, как бы. Тогда я, ну, у меня жалость. А так в основном уважение.
4: А у меня вызывает уважение такая характеристика. Когда я вижу человека, который, у него есть какая-то идея в голове, и он прокладывает это через всю свою жизнь. И в нашей жизни бывают такие моменты, когда нас может что-то сломать. И вот когда. И бывает такое, когда человек ломает, и дальше он и не идет по той стези, по которой он хотел, не идет по тому, чему бы он желал. И вот вызывают люди уважение такие, которые прошли через что-то и остались при том, чего они держались до этого.
0: Постоянные.
4: Да.
0: Вот интересно, может быть, кто-то еще вот из девушек на заднем ряду хочет сказать о том, ты хочешь, да, сказать, что у тебя вызывает уважение?
5: Вторя Владу, мне хочется сказать, что у меня вызывают уважение люди, которые, что бы с ними ни произошло, они все равно продолжают оставаться людьми. У них есть уважение к другим людям, независимо от того, старше они их или младше, или одного с ними возраста. Они уважают всех просто потому, что это тоже люди. И они имеют право на уважение и любовь.
0: Ты что-то хотела сказать?
6: Ну, еще зачастую, наверное, мы уважаем тех людей, кому мы благодарны за что-то. Ну, то есть нам что-то хорошее, наверное, сделали, и мы уважаем этого человека.
0: Вот интересно, вот вы когда говорили о том, что вызывает вас уважение, вы упоминали именно личные какие-то качества. Только Богдан сказал, что именно внешний атрибут, а именно возраст, сразу же вызывает определенное чувство уважения. Ну, наверное, потому что он о чем-то говорит, да, о пройденном пути и так далее. Но большинство людей, когда мы спрашиваем, скажи, пожалуйста, что вызывает уважение у тебя в других людях, редко, когда кто-то скажет именно о каких-то внешних атрибутах. Скорее всего, о чем-то, о качествах личности, о характеристиках личности. И поэтому вот я задаю вопрос о пожилых людях теперь. Когда вы их видите, вы их не знаете. Вы не знаете, какой путь у них позади, как они прожили свою жизнь, проявляют ли они в своем характере те качества, которые вы сейчас перечислили, говоря о том, что эти качества вызывают в вас уважение. Тогда вопрос у меня возникает, а является ли возраст причиной для уважения? Пожалуйста.
2: Ну, вообще, мне кажется, подсознательно мы пытаемся как бы уважать старших, потому что... Потому что это какая-то мудрость подразумевается. То есть человек прожил какой-то путь своей больше, чем мы, и, возможно, он приобрел какой-то, ну, какую-то мудрость, что-то понял, он может нас чему-то научить, он достоин, как бы, вот, что он преодолел что-то в своей жизни. Да мы не знаем этого, но из-за того, что он уже старше, то есть он уже прожил больше, чем мы, и он имеет право как бы, вот, на уважение наше вот, за это. Как, бы, вот, как мы родителей уважаем, смотрим там, на них и думаем, вот, они нас там всему научат. И вот, может быть, это вот с детства у нас пошло, что вот, ну, человек старше, значит, он мудрее, значит, его надо слушать, значит, его надо уважать. Вот что-то в этом роде. Но на самом деле уважение вот во мне возникает только если я вижу в человеке реальное проявление. Для чего уважать? Просто бывает, смотришь на пожилого человека, который бьет собаку, я не могу этого человека уважать. Вот сразу, вот, даже если он пожилой.
0: А ну, что, как ты с ним, ну, вот к нему сразу... относиться? Если вот этот человек, вот он вчера пнул,
2: ну,
0: собаку,
2: понимаю,
0: в твои глаза,
2: да.
0: А сегодня он в автобусе стоит и еле-еле, значит, стоит, а ты сидишь, и ты ему скажешь, ты вчера собаку ударил,
2: нет,
0: поэтому
2: нет,
0: я тебе...
2: Я имею в виду конкретную ситуацию. То есть если я не знаю ничего плохого, вот как Богдан сказал, да, мы не знаем о человеке ничего. Конечно, мы проявляем уважение. Но если мы видим человека, делающего нехорошие какие-то вещи, я просто примитивно сказала, что бьет собаку, то есть это явно, да, какой-то негатив, то уважение моментально стирается из нашей головы. Мы сразу
0: даже если
2: начинаем...
0: речь о пожилом человеке?
2: Да. Мы как бы... Мы, конечно, хотим его потом впоследствии...
0: А как же пройденный
2: уважать,
0: его путь, как же мудрость, которую он обрел в течение своей жизни? Это что, тоже перечеркнулось одним, значит, нехорошим словом в адрес собаки или даже действием?
2: У меня да.
0: Ага, интересно. Вот, может быть, кто-то хочет вот как-то вот реплику по поводу вот этого выступления сделать, нет?
4: На самом деле я солидарен. На самом деле наши действия показывают нас.
0: Да.
4: Вот. Если конкретно с собакой, ну, это надо еще глубже понять ситуацию всю. Вот. Но в целом, если он так делает, вот. И, например, вот если говорить про случай в автобусе, если я увижу завтра этого же человека, который вчера бил собаку и стоит еле-еле в автобусе, то у меня желания вообще ему не будет. И я либо ему не уступлю, либо я ему уступлю просто потому, что я знаю, как это тяжело. Но ни в коем случае не вызову уважения.
0: Но это будет проявлением уважения. Если уж говорить о том, что я перестал уважать этого человека, то следует быть, ну, до конца последовательным, сказать, что я ему и не помогу, если он будет дорогу переходить. Ну, пожилых переводят же, да, через дорогу. Вот, я ему место не уступлю там в автобусе, ну, потому что я его перестал уважать. Хотя, может, я ошибаюсь, может быть, я немножко путаю понятия.
2: Я, конечно, может быть, ошибаюсь, но в моем сознании уважение не равно тому, что я не буду человеку помогать или что-то хорошее для него делать. Неуважение — это значит не принимание
0: его... Да, что
2: его...
0: такое уважение?
2: Да.
0: Что такое уважение?
2: То есть уважаю — это какие-то качества, то есть я одобряю его какие-то мудрость, поступки, какие-то жизненные позиции, его, как сказать... возможность, точнее, не возможность, а какие-то достижения или еще что-то. Что он... Сложно, конечно, так описать, вот кратко, да, но суть вся в том, что я не меняю поведение в плане добрых дел. То есть если я вижу этого человека в автобусе, я уступлю ему, но я ему выскажу, что он был неправ по поводу собаки или там еще чего-то.
0: Ну а как ты это сделаешь? Ты это сделаешь так же, как ты бы это сделала мне, потому что мы ровесники? Или все-таки ты это сделаешь так, как будто как говорят со старшим человеком?
2: Ну, не знаю, как я поведу, потому что был такой случай в моей жизни, когда я реально прям очень грубо достаточно разговаривала с пожилой женщиной, потому что я поняла, что если я пыталась сначала говорить более вежливо с ней, более спокойно, она не воспринимала, она считала, что я обязана, раз я младше, раз я моложе, то я обязана ей, вот как она хочет сделать. То есть она хотела меня вытолкать,
0: ей,
2: да, вытолкать меня хотела вообще там из магазина. Вот, это было для меня оскорбительно, потому что, по сути, мы равноценные покупатели, и не имеет права человек просто потому, что он подошел, в общем, там отдельная ситуация, мы все долго рассказывать. Но суть вся была в том, что я сначала пыталась, а впоследствии поняла, что человек не понимает хороших слов, и пока я не стала с ней на равных разговаривать...
0: Она поняла?
2: Она поняла.
0: Удалось. Такие добиться уже. Я замечал, когда мы так это самое, ну, начинаем повышать голос или говорить, редко до человека доходит. Наоборот, это его взвинчивает и возбуждает еще сильнее. Ну, тебе повезло. Ты встретила адекватного человека. Но да, мы, конечно, вот начали, затронули важный вопрос. А вообще, что такое уважение? Может быть, ответ на этот вопрос прояснит нам понимание того, почему мы должны уважать других людей и особенно старших. А что такое уважение? Как вы понимаете уважение? Уважение – это только внутреннее чувство одобрения по отношению к человеку? Или это еще и у меня может не быть внутреннего одобрения того, что, тому, что делает этот человек, но я вежливо с ним разговариваю, я протягиваю ему руку помощи, когда он в этом нуждается. Хотя внутренне я против того, как он живет. Внутренне я могу даже негодовать от того, какими вещами он занимается. Но мое уважение проявляется в том, что я, как я уже говорил, допустим, хотя бы вежливо с ним разговариваю.
2: Но это не уважение тогда, а воспитание.
0: Воспитание.
2: Воспитание правильного обращения с человеком.
0: Воспитание. Воспитание – это процесс, который формирует тебя. И то есть, как бы так сказать, твое поведение – это результат твоего воспитания. Так, ну а как обозначить это поведение?
1: Ну тогда это вежливость.
0: Вежливость. А вежливость разве это не проявление уважения?
1: Ну, это может быть и проявление уважения, а может быть, это просто вежливость, потому что это два разных определения, не значит два разных. Это не означает, что одно не может включать в себя другое.
0: А что же может значить еще вежливость? А что же может еще значить вежливость, кроме как уважительного отношения к человеку?
2: Ну, можно очень вежливо человека оскорбить. Можно?
0: Это как?
2: Можно.
0: Я не знаю, как.
2: Можно очень вежливо человека унизить. Очень можно.
0: Это называется невежливо, это называется с хорошей миной. Это называется с улыбкой на лице сказать...
2: Деликатным, вежливым тоном, не повышая голоса. Все как бы...
0: Но само поведение вежливым называть уже
2: тогда не получится. Но это проявление неуважения. То, что вежливо, но неуважительно.
0: Опять же, я хочу сказать, что но в целом поведение это уже не будет вежливое. Это будет улыбка на лице, ну так сказать, колкие слова на устах. Это уже невежливое поведение.
1: Ну вот как Юля сейчас говорила, что если она потеряла уважение к человеку, который там, ну, с собакой плохо себя вел, да, то получается, что...
0: Бедная собака.
1: Да, но она все равно уступила ему место, или как Влад говорил, да, это больше не уважение, это жалость по отношению к человеку, что ему сейчас тяжело, это уже другое.
0: Ага, интересно. Тогда что такое уважение, объясните мне? Да, Богдан, ты прости, пожалуйста.
3: Ну, я не то чтобы хотел сказать, что такое уважение, я просто хотел сказать то, что если нет уважения к человеку, ну, ты относишься к нему как бы нормально. Но это не значит, что ты его не уважаешь. То есть если ты не уважаешь человека, это как бы самая низкая планка. Есть еще средняя, а потом уже идет уважение. То есть та самая вежливость, то есть если я отношусь к человеку нейтрально, то есть просто как-то, ну... Ну, нормально, без всяких неприязней, но и в то же время нет каких-то таких у меня прямо, ну, типа, вот этот человек, да, он реально крут. Просто вот как бы, ну, есть
0: ровно.
3: Средняя, да, как бы такая планка.
0: Но я, опять же, выражу свое мнение. На мой взгляд, вот есть такие понятия, вот как уважение, любовь. Которые, например, не всегда обозначают наши внутренние чувства по отношению к человеку или к тому, что он делает. Потому что та же самая любовь. Вы знаете, что к христиане рассматривают ее как принцип, а не как эмоции или как чувства. То же самое понятие почтения библейское, а что, это то же самое, что уважение. Это скорее принцип, чем чувство, которое мы испытываем. Поэтому, когда я не испытываю каких-то особого желания, но стою ночью для того, чтобы поухаживать за своим ребенком, я проявляю любовь. Я не просто выполняю свой отцовский долг, хотя это и так, но это моя любовь. Хотя я хочу спать, хотя я бурчу там про себя, но я проявляю любовь, это и есть моя любовь. То же самое и почтение, и уважение. Это мое мнение, мое мнение. Ты можешь быть совершенно не согласен с тем, как живет этот человек. Если ты встретил, допустим, старого человека, ну, который бомжует, или он алкоголик. Должен ли я уважать старшего человека? Он старше меня в два раза. Но он алкоголик. Имею ли я право говорить с ним грубо? Имею ли я право учить его жизни? Имею ли я право его осуждать? Хотя если просто говорить о качествах личности, о пройденном жизненном пути, я бы мог ему сказать, за что я тебя вообще должен уважать. Но мое христианское почтение к нему как старшему проявится в том, как мы уже говорили, что я буду с ним обходителен, что я постараюсь его не задеть, что я постараюсь его не унизить. Если он обратился ко мне за помощью, я это сделаю так, чтобы он не почувствовал, что я это делаю свысока. Потому что, вы знаете, иногда, когда мы таким людям, к примеру, помогаем, мы еще при этом обязательно присовокупим какое-то наставление особенно мудрое. Нет, ты просто возьми, помоги человеку, не осуждая и не уча его, особенно если он старше тебя. Хотя, может быть, о жизни ты больше знаешь, даже чем он. Да, может быть и так. Потому что пожилой человек – это не всегда равно человеку, который обрел мудрость и опыт. И мы видим множество людей, уже пожилых, жизнь которых свидетельствует о том, что они совершили столько ошибок в своей жизни, что они остались одиноки и потеряли все, что у них было, и растратили все, что у них было в жизни. А почему я должен их уважать? Но немножечко позже мы об этом скажем, что говорит Священное Писание, потому что в Библии есть заповедь, которая очень в этом вопросе категорична, она безусловна. Вы помните, какая это заповедь, это пятая заповедь, ну, вы сейчас уже вспоминаете. Но я хотел кое-что вам рассказать, ну, вот кое-что показать. Несколько фактов из нашей жизни, из нашей повседневности. Одна девушка пишет на своем блоге в ЖЖ. В последнее время приходится часто слышать, да и видеть, что современная молодежь не имеет почти никакого уважения к старшему поколению. Недавний пример одного моего знакомого, возраста 50 лет, зашедшего в кафе выпить чашечку кофе. Молоденькая барменша с презрительным взглядом нахамила ему, видите ли, пришел и заказывает всего одну чашку кофе. На что он ей ответил: девушка, вы бы хотя бы элементарное уважение к старшим имели. И услышал от нее ответ: а за что я должна вас уважать? Логично? Давайте просто так, чисто вот так вот так, механически, математически. Логично? Вполне. А нравственно, морально? Что-то изменилось, может быть, с нашей моралью и нравственностью вообще в обществе? Что мы вообще задаемся такими вопросами?
2: Да, вот, я сразу вспомнила слова Юлия, которая сказала, что уважение просто как к человеку, даже вот как Богдан сказал, средняя вот эта планка, да, уважение минимальное, которое мы должны испытывать, в принципе, ко всем людям равноценно, неважно, что они делают и что, как они там, что из себя представляют. Это минимум, это уважение человеку обязательно.
0: Как к личности,
2: что он тоже такая же личность, как я, как кто другой. Но вот когда, ну, проявление вот этой девушки к мужчине, к пожилому, который по сути, старше ее, уже признак того, что его есть уже за что-то уважать, и она его не проявила, она вот не права, я считаю, что она так поступила.
0: Ну, безусловно. А вот еще один такой вопиющий эпизод. Я пытался зайти на страницу этой девушки, но эта страница сейчас уже закрыта, это ВКонтакте. Она выложила фотографию, на этой фотографии она пинает сзади бабушку. Она занесла свою ногу, ее сфотографировали как раз в тот момент, когда она замахивается правой ногой, чтобы пнуть пожилого человека. и она держит в руках цветы, и вот комментарии ее подруг. «Что ты творишь с улыбочками? Ха-ха-ха». Ответ. «Она мне кадр портила». Дальше тот же человек. «Ха-ха-ха, улыбочки, смайлики, как жестко». Ответ. «Улыбочки, куча улыбочек». Еще один человек. «Куча улыбочек, смайликов, ровное фото, еще чуть-чуть не хватило». Поддержка такая, да? Следующий комментарий. Пенсионеров нужно уважать. И ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Что интересно, из другого времени. Немножко теперь материал из другого времени. Царь Петр I в 1717 году издал указ. «Юность и честное зерцало или показание к житейскому обхождению». А вот что тут сказано. «Во-первых, наипаче всего должны дети отца и матери великой чести содержать. И когда от родителей что-то им приказано бывает, всегда шляпу в руках держать, а перед ними не одевать, а возле них не садиться. Дети не имеют без приказа родителей ничего, никого бронить в доме или словами плохими попрекать. Они должны вести себя вежливо и учтиво. Когда говорят родители, речей перебивать не надлежит. Надо ожидать, пока они выговорятся. Стоять при родителях должно прямо. Без спросу не говорить, а когда говоришь, то должны они отозваться или отвечать тотчас, как услышат голос родителей, и недерзновенно отвечать». То есть свод даже такой был правил. Как относиться к родителям? Как относиться, в принципе, к старшим? Как вам кажется, мы что-то потеряли или нет вообще вот в этой сфере?
5: Мне кажется, иногда вот слышу такую фразу «мир перевернулся». И действительно, смотря на вот реальность, которая выкладывается в интернете, можно так подумать.

0: думать. Многие подростки сейчас считают модным или крутым выкладывать видео или фото, где они обижают либо беззащитных и слабых. Часто это, к сожалению, становятся старики или дети, которые младших, животные, которые не могут за себя постоять.
1: Это и говорит, часто старики попадают.
0: Это говорит о том, что это какое-то общество такое. Но с чего это началось? Мне кажется, это началось с семьи. В каждой семье, где не было достойного уважения к дедушке и бабушке, ребенок, который это видел, он потом начинает проявлять такое же отношение к своим родителям, отношение неуважения. Читала одну историю, но она скорее как сказка или быль, когда в одной семье жили мама с папой, маленький сынок и дедушка с ними был.
1: Это произведение Толстого.
0: Да. И этот дедушка стал стареньким, и когда его сажали за стол, он как бы вел себя очень некрасиво, на что родители... они как бы выражали свои негативные эмоции.
1: Он просто был уже немощный и не мог.
0: Результат таков, что они ему сделали деревянную плошку и посадили его отдельно в уголок, чтобы он им не мешал. И однажды просто случайно они увидели, как их маленький сынок что-то тоже стругает. И с родительским умилением спросил: сынок, а что ты делаешь? Да. Он сказал: я делаю вам чашку, чтобы когда вы будете старенькие, я вам тоже такую же делаю.
1: Да.
0: Мне кажется, слова Толстого просто воплотили сейчас в жизнь.
1: Да. Но, с другой стороны, хочу что заметить. Вот я прочитал указ царя Петра 1717 года. История, которую написал Лев Николаевич Толстой, это конец 19 века. С другой стороны, это говорит о том, что эта проблема, в принципе, она присутствовала, видимо, наверное, не было бы этого нравоучительного рассказа, который написал Толстой, не было бы этого указа, если бы такой проблемы, в принципе, бы не было. Наверное, свойственно. Но, тем не менее, мы живем в наше время, в наше поколение, мы отвечаем за наше время, за наше поколение. И нас, конечно, не может не удивлять то, что в последнее время мы замечаем, что градус почтения и друг другу между людьми, и к старшему поколению, он снизился, безусловно. Мы как христиане, призваны относиться с почтением и уважением, особенно к старшим людям, независимо, как бы это ни прозвучало, независимо от того, как себя этот человек проявил в прошлом, набрался ли он мудрости, может ли он дать нам хорошие советы и вообще заслуживает ли он этого уважения. Ну что, вот посмотрите, пятая заповедь Божьего закона. Это книга Исход, 20 глава. «Почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Как вы считаете, только вот буквально кратко, как вы считаете, есть ли для этого почтения, для этого уважения, которому призывает нас пятая заповедь Божьего закона, какие-то специальные особые условия? Когда эти условия соблюдены пожилым человеком, матерью, отцом или просто пожилым человеком, тогда включается пятая заповедь. Или она безусловная, она не имеет никаких условий. То есть тебе вменяется в долг относиться с почтением и уважением к старшим людям, даже независимо от того, как они себя проявили в жизни.
0: Но мое личное мнение, что нет никаких условий, чтобы включалась эта заповедь. Мне кажется, это заповедь безусловно, потому что здесь нет различий. Какой была твоя мать, каким был твой отец?
2: Ну, у меня как бы сразу возник образ такой, что мы все равно должны разделять человеческие поступки от просто как от личности. И поэтому мы можем видеть очень негативного человека перед собой, который сделал там очень страшные вещи, и не уважать его за это. И невозможность любить этого человека возникает очень сильная, особенно если это твой мама или папа. Вот. Но при этом почтение и уважение просто как к личности, я считаю, это обязательно. Это вот как эта заповедь и говорит, это проявление, ну как бы... уважение к Богу, потому что Бог создал всех людей, и мы все как бы перед Ним равны.
1: Поэтому эта заповедь и важна, что Господь знает, это о чем и вы говорили, что отношение к Нему и к другим людям будет формироваться от того, как человек относится к своим самым близким старшим, к своим родителям. И, конечно, там, в этой заповеди нет никаких условий. Есть самые разные родители, у разных людей. Родители

поступки которых не вызывают никакого уважения. Но если такой ребенок, если такой молодой человек наберется смелости, наберется силы, попросит у Бога, может быть, силы, для того, чтобы, несмотря на это, все равно быть предупредительным, почтительным и уважительным со своими родителями, Бог обещает такого человека благословить.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернули в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже.
Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему: «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии: «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают

0: обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала, так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал, я исцелю тебя. Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге я сдалась. Я сказала, хорошо. Я думала, что это будет только один раз, но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали, я тоже. Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость», пробиваясь через тьму психических расстройств. Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько...

0: Только мог. Помню, как лег и закричал Богу: «Я не могу исправить это. Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе: «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал: «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал: «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен: «Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала: «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне: «Вот где ты будешь. Твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене: «Нам нужно поговорить. Я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала: «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал: «Я помолился и решил не давать денег в долг, но Бог положил мне на сердце пожертвовать их». Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
1: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
0: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
1: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
0: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усердно?

0: Когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. «Если вы истощены, ложитесь. Это нормально». Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И водит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Водит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там, послушайте, как ветер шелестит листьями, пообщайтесь со своим Спасителем, позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он водит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
1: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
0: Думаю, да.
1: Ты всегда готов.
0: Ты тоже можешь отвечать.
1: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
0: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросил.

Посети его, Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это слово. А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

0: Здравствуйте. Мы живем в несовершенном мире. Мире, полном болезней, горя, катастроф, смертей наших близких. И когда это происходит непосредственно в нашей жизни, мы склонны искать в этом причину, виновного, и чаще всего люди начинают обвинять в этом Бога.
1: Как Он, всемогущий, вездесущий, может это допускать? Почему родители теряют своих детей, а дети остаются сиротами, а мы теряем своих родных и близких?
0: Как нам относиться сегодня к нашему горю и к потере, и какова роль Бога в этой ситуации? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, которая пришла сегодня к нам. Это Диана. Диана, привет.
2: Привет. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, свою историю о своей семье, как ты родилась, и вот ваше отношение к семье.
2: Ну, начну со своих родителей. Вот они, моей маме было 15, папе было 19, когда они познакомились. Вот. И через 3 года они поженились, и у них появилась я. Вот. По прошествии какого-то времени в нашей семье случались разные ситуации, и для моей мамы что-то в ее жизни такое было сложное, и она не могла разобраться, и она пригласила в наш дом гадалку. Вот. И она думала, что за счет этого она решит какие-то свои проблемы. Вот.
0: Проблемы были финансового характера или в отношениях с людьми?
2: Наверное, больше отношения.
0: Отношения.
2: Да. Угу. Вот. И придя к нам в дом, эта гадалка разговаривала сначала с моей мамой, потом с моей бабушкой. Вот. А у моей мамы еще была старшая сестра. На тот момент она была больна.
1: Угу. Это серьезная какая-то болезнь?
2: Да, она проходила тогда как раз-таки курсы химиотерапии. Угу. Вот.
0: То есть онкология была у нее уже?
2: Ну, возможно, да. Не могу вот так, да. Вот. И моя вот эта гадалка поговорила отдельно с мамой, отдельно с бабушкой и сказала, не переговаривать между собой, вот что они говорили. И она им обеим сказала, что в вашей семье кто-то умрет. Вот. И тогда все подумали на старшую сестру, раз она болела. Вот. Но потом, по прошествии какого-то времени, вот у мамы вот эти вот все беды и горести ее души не проходили. Вот. И, видимо, в какой-то момент она уже от безысходности решила покончить жизнь самоубийством. Вот. Она утопилась.
0: Это ужасно.
1: Как ты дальше оставалась? С кем ты жила? Ты жила с бабушкой, был отец?
2: Мы жили с бабушкой, с папой вместе, он меня воспитывал.
0: Сколько тебе лет было тогда?
2: Мне было 3 года.
0: 3 года?
2: Да. Вот. И что интересно, придя, когда мама утопилась, через несколько часов пришла эта гадалка, и она сказала, что я изначально знала, кто погибнет.
0: Вот. То есть она вам тогда не сказала, кто, но она сказала, что умрет человек в вашей семье.
2: Да. Вот. И, исходя из этой ситуации, я сделала небольшой такой свой вывод о том, что...
1: Уже тогда или сейчас?
0: Сейчас ты этот вывод сделала или тогда еще, когда тебе было?
2: Наверное, сейчас. Тогда не было 3 года.
0: Ты поняла, что мама ушла из вашей семьи, да? Что вы потеряли, что она умерла. Как интересно тогда, будучи ребенком, если помнишь, конечно, твоя реакция на эту ситуацию и все. И было просто горько и больно, или ты просто еще ничего не понимала?
2: Я не помню на самом деле, что было. И сейчас я не помню свою маму, потому что я была тогда маленькой совсем. Вот. И моим воспитанием занимался мой папа. Вот. Он тоже очень любил меня. Вот. Но через 2 года после того, как мы жили вместе, он попал в автокатастрофу, где тоже погиб.
0: Это ужасно. То есть, получается, в 7 лет, подожди, в 3 года,
2: 5,
0: в 5 лет 5 ты лет. Потеряла, у тебя уже не было и отца, и матери.
1: С кем ты осталась в тот момент?
2: Меня взяла старшая как раз-таки сестра, которая...
0: Которая болела тогда?
2: Которая болела, да.
0: Она выздоровела?
2: Она выздоровела, она сейчас очень прекрасно себя чувствует. Вот, и она взяла меня тогда на воспитание. И своей вот любовью она мне, можно сказать, заменила родителей тогда.
1: Восполнила.
2: Нет, да. Восполнила, да.
3: Найди, найди свой путь.
0: Вот такая, я считаю, ужасная ситуация, конечно, в жизни человека, когда ты в детстве теряешь родителей. Вот. И действительно, вот я думаю, что ты не единственная, есть много людей, которые сегодня тоже попадают в эту ситуацию, которые попадают после этого в дом-интернат, да, когда теряют родителей. И многие задаются вопросом, вот мне интересно, ты тогда еще в детском своем возрасте, уже, может быть, когда тебе, то есть взрослела, тебе становилось 10 лет, когда ты уже могла делать какие-то выводы, что ты думала о Боге, или вообще ты думала об этом, ты знала что-то о Боге, верила в Него, и задавала ли себе вопрос, кто в этом виноват, что мои родители оставили меня, погибли?
2: Ну, наверное, тут я уже расскажу, как я узнала о Боге, да, и да. Как. И вмешательство Бога в мою жизнь. Вот. Мне тогда тоже было 5 лет, папа еще был жив. Вот буквально до того, как ему погибнуть, у нас жила на втором этаже соседка. И часто, так как папа работал, я оставалась или у бабушки, или у нее. Вот. И мы с ней тоже, она водилась со мной, мы общались с ней. Она ходила в церковь. Вот. И однажды решила взять меня с собой.
1: Ты помнишь этот момент?
2: Я помню этот момент, я помню, как с нами занимались, как мы изучали вместе Священное Писание, вот, и я очень хорошо это помню.
1: Она водила тебя после этого еще в церковь, или это был один раз? Как она вообще с бабушкой твоей общалась? Как твоя бабушка относилась к тому, что ты пошла в церковь?
2: Бабушка относилась хорошо, ну, потому что она и сама где-то, ну, верила в Бога, и... Ну, так как у нас были соседские отношения между собой хорошие, поэтому она
1: доверяла.
2: Не препятствовала, да, этому всему. Вот.
1: А тетя твоя?
2: Потом, впоследствии, когда не стало папы, стала в церковь ходить моя бабушка и моя вот мама, которая сестра, ну, моей мамы.
1: Стала твоей мамой.
2: Стала моей мамой, да.
1: То есть вы все вместе уже к тому моменту, да, стали ходить в церковь и стали верить.
2: Вот. И моя мама, которая меня воспитала, она, ну вот уже сейчас, не так давно мне рассказывала, что когда она меня брала воспитывать, она сказала, что для меня это была настолько большая ответственность, я так переживала за, ну, за все это, что мне оставалось только молиться Господу и просить любви и мудрости для того, чтобы, ну, воспитать меня. Вот. И она помогала, ну, как бы...
0: Помогала тебе, то есть имеется в виду, вот, вот это пройти, вот это всю боль, вот это перетерпеть.
2: И я даже в своем детстве я не чувствовала какой-то вот нужды прямо родительской, потому что действительно вот Господь вложил в нее то, что нужно было мне, вот, на тот момент.
1: Ну, ты росла, ты как бы понимала, что это не твоя, ты всегда знала, что это не твоя родная мама, да?
2: Да, да.
1: То есть у тебя не было такого момента, когда ты вдруг об этом узнала как-то. Но ты росла, и ты видела, что там у других есть родители, у тебя вот есть только тетя твоя. Вот со временем, и веря в Бога, у тебя не было какого-то такого отношения к нему, как... потому что многие люди, они начинают Бога обвинять. Они говорят, почему ты допустил это? Ты же мог это не допустить. Ты же всемогущий, ты же... Ну, если ты есть, то почему ты не сохранил их? У тебя были такие вопросы?
2: Да, одно время у меня были такие вопросы. И я молилась об этом, я спрашивала Бога, вот, но потом я поняла, ну вот уже вот сейчас, повзрослевши, понимаю, что вот несмотря на грех, который в нашей жизни присутствует, несмотря на то, что дьявол каким-то образом хочет нашу жизнь сломить, хочет нас... уничтожить, да, вот, может быть, морально. Господь нас очень любит, и Он дает нам благословение. И благословение в моей жизни — это была моя мама, ну вот, которая меня воспитала, да, моя вторая мама.
0: То есть ты, получается, видишь в этом благословение даже, в том, что так получилось, и вы, и в том, что ты стала верующей, пришла в церковь.
2: Да. Возможно, конечно, пути Господни неисповедимы, но если бы я не прошла все то, что я прошла когда-то, я не была бы сейчас такой, какая есть.
1: Ну, а ты всегда верила Богу? Никогда у тебя не было каких-то сомнений или неверия, может быть, в подростковом возрасте, когда начинается какая-то переоценка ценностей? Если ребенка приводят в детстве в церковь, то часто бывает такое, что впоследствии он, ну, начинает сомневаться.
2: Да, у меня как раз-таки был такой момент. Мне тогда было лет 15, и у меня возникли небольшие проблемы в школе. Но тогда они мне казались очень большими.
0: Ну, конечно.
2: Да. Вот, и я поделилась этим со своей мамой, и она мне сказала: «Диан, молись. Ну, как бы Господь откроет тебе, Он тебе даст то, чего тебе не хватает». А у меня... Вот я не знаю, я потеряла тогда Бога. Я ей сказала: я не вижу Бога. Где Он, Бог? Вот.
0: И когда... Может быть, это еще немножко, наверное, вспоминала ситуацию детства твоего, может быть, где Бог, когда твои родители умирали, где Он был?
2: Вот. И тогда мама ничего не сказала мне. Она стала молиться. Вот. И вот она мне спустя время только сказала, что я так была удивлена вот этим твоим словам, вот, и не знала, какой вот найти выход. И выход только вот в молитве, в общении с Господом. И буквально после того, как она помолилась, через неделю к нам приехала жить одна девушка. Вот она, дочка священнослужителя. Мы с ней многим занимались разными делами дома. Вот. Она там по рукоделию умела что-то свое делать, я что-то свое, и мы вот за работой. Она мне рассказывала много историй из своей жизни, мы с ней много молились, ну, как бы вот имели вот такое
0: общение. Истории, связанные с Богом, с тем, как Бог влиял в ее жизнь.
2: Да, да, в ее жизни, в жизни ее родителей.
0: И на тебя это влияло как-то? То есть ты вдохновлялась?
2: Да,

0: понимала, да, что действительно Бог есть.
1: Да, и я тогда поняла, что Бог есть, что Он нас очень любит, вот, и мне захотелось служить Ему, и вот тогда я познала любовь Бога еще больше. То есть я, Он меня любил всю мою жизнь, но я этого не замечала. Вот. А вот эта девушка, она мне показала, что вот.
2: Найди, найди свой путь.
3: Ну, то я, конечно, удивляюсь твоему отношению к этой, в этой ситуации, потому что я знаю многих людей, у которых были менее трагичные судьбы, и они, тем не менее, обвиняют Бога. Они говорят, что если бы он был, если бы он на самом деле был такой любящий, даже если он есть, то он бы этого не допустил, он бы попрепятствовал, но он же может все это исправить. Почему, вот он, почему он не вмешался в этот момент? Когда-то же он вмешивается, а здесь почему-то не вмешался.
0: Да, интересно, твое отношение вот в этой ситуации. Ясно, вот я сейчас, мы слушаем тебя и понимаем, что ты сейчас видишь благословение в том, что была та девушка, тетя тебя воспитала, сколько она тебе дала, что ты счастлива в итоге, но как бы нет у тебя вот этой вот раны от того, что родителей нету, и как-то какая-то обида на Бога. В чё, вот, как ты думаешь, вот Бог в той ситуации, где он был и как он мог или не мог повлиять?
1: Ну, у меня нет обиды. Мне кажется, что это не вина Бога, а это вмешательство дьявола в, ну, как бы вот в жизни людей. Вот. Но Господь, Он исцеляет наши раны, вот все вот эти горести.
0: Бог и не хотел смерти твоих родителей, да, но он влиял на то, что после того, как это случилось, ты была все-таки счастлива, и ты жила, и ты нашла, и ты вот начала ходить в церковь, ты вот вера в Бога, она спасла тебя. Ну вот то, что ты пришла в церковь, появилась девушка в твоей жизни, вот, да, которая, да, ты говоришь, да, дружила. Да, и все-таки она как-то вот тебя вдохновляла, направляла, и, может быть, на жизнь твою изменила.
1: Ну вот это действительно, да, люди, вот моя мама, вот эта вот девушка, да, моя подруга, это как, наверное, путеводители мои по жизни, которых мне посылал Господь, да, чтобы я была на верном пути, оставалась, вот, верна Ему и...
0: Вот сегодня, спасибо большое, Диан. Сегодня я уверен, что много людей даже смотрят сейчас нашу программу, и тоже у каждого случаются те или иные проблемы, горе в жизни. Что бы ты хотела им посоветовать в этой ситуации, как реагировать? Ясно, что ты была маленькая, ты еще, может быть, тогда не всего понимала, но ты сейчас смотришь уже с высоты своего, может быть, жизненного опыта туда, вот в прошлое, ты можешь как-то оценить влияние Бога в твоей жизни, и вот так, у тебя есть какое-то мнение о том, где был Бог тогда, да? Вот что ты посоветуешь людям, когда случается в их жизни горе и беда, как им действовать, как поступать, вот, может, молиться Богу, не молиться, потому что в эти случаи очень сложно молиться Богу, да, когда умирает твой человек.
3: Когда ты знаешь, что кто-то мог тебе помочь, а не помог.
0: Что ты посоветуешь вот этим людям?
1: Ну, у меня изначально был такой, ну, настрой мыслей на то, что не Господь, может быть, когда я уже стала взрослее, вот сейчас у меня такое мнение, что не Господь мне это все, ну, как бы послал, да, вот. И
0: то вот есть, в первую главное... очередь надо избавиться от этой мысли, о том, что Бог зла не желает людям.
1: Да, да? Даже, мне кажется, если есть такие мысли, нужно молиться, чтобы Господь ответил тебе вот каким-либо образом.
0: Ага, что Он хочет, может быть, да, для твоей жизни.
1: Да, да. Еще мне кажется, важно не закрываться от людей, которые нас окружают.
3: Они могут помочь чем-то?
1: Да, они могут помочь, они могут поддержать, вот, быть рядом. И каким-то образом хотя бы как-то заменить вот потерю близких.
3: Диана, я вот смотрю на тебя, ты очень солнечная такая девушка, и видно по тебе, что это на тебя, ну, даже если оставила какой-то след в твоей душе, то сейчас ты проявляешь любовь, у тебя нет какой-то озлобленности. Вот, ну, что помогло тебе исцелить вот это сердце?
1: Ну, эту любовь дал мне Господь, как раз-таки не закрываясь от людей, да, общаясь с ними, я увидела любовь Божью ко мне через этих людей. Вот. Ну, молюсь и...
0: То есть, несмотря на то, что случилось, может быть, ты не всего понимаешь, а ты понимаешь, почему это было, да, в твоей жизни, почему это так случилось. Ты явно веришь, что это не Господь допустил. Ну, я вот так немножко суммирую то, что ты сказала. И ты говоришь, что нужно обязательно

0: с людьми, идти на контакт, они могут помочь и продолжать верить и доверять Богу, что Он может к лучшему тебе довести, вести твой путь. Да?
1: Да.
0: Спасибо большое, Диана. Очень важно и для нас лично, для меня. И я надеюсь, это будет очень важно и полезно для всех наших зрителей. Это была программа «Найди свой путь». Желаем вам Божьих благословений. До свидания.

Развитие информационного пространства происходит, казалось бы, непредсказуемо. Кто еще 4 года назад мог сказать, что сейчас самым популярным форматом медиа-контента будут ролики до 1 минуты? И тем более удивительно, что большой популярностью сейчас пользуются темы и музыка с христианским подтекстом. Это дань моде или начало религиозного пробуждения?

0: Об этом поговорим сегодня в нашей студии. Здравствуйте, девочки, я очень рада приветствовать и тебя, Вика, и тебя, Таня, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. Итак, хочу сразу вынести на обсуждение вот этот вот глобальный вопрос. Действительно ли то, что сейчас стали популярны видео под христианскую музыку? Действительно ли то, что сейчас очень многие бизнес-тренеры и коучи говорят о теме христианства, это признак того, что мы готовы к религиозному пробуждению? Как вы считаете?
1: Мне кажется, тут все вместе.
0: Угу.
1: Кто-то, может быть, запустил тренд на определенную, например, песню, да, в какой-то социальной сети. Остальные подхватили просто уже под свои какие-то мысли или просто эту песню ставят, ее даже не озвучивают. То есть она есть, она популярна, но она как бы вот заглушена. Просто ради привлечения подписчиков. Я не знаю, какой там алгоритм, но вроде так делают иногда. Uh-huh. Но накладывают эту песню без звука. Просто сам факт того, что она популярная. Ну, в общем, как-то странно я объяснила.
0: Ну, кстати, ну да, это понятно, потому что действительно алгоритмы так и работают, что если есть, завирусился какой-то звук, то когда ты под него выкладываешь свой видеоряд, то он привлекает внимание,
1: да.
0: Действительно. А вы как считаете, девочки?
2: Ну, со звуком, да, скорее всего, так работает. Но мне попадалось очень много в последнее время видео. Прям, ну, верующие люди разных конфессий что-то рассказывают. Рассказывают про Библию, рассказывают, вот, там, подпишись на меня, я тебя научу читать Библию, расскажу, что Библия — это очень интересная книга там. Но это один из роликов, который мне попался. И такого контента мне попадается в последнее время очень много. И вот это

0: вот этот стиль контента, мне кажется, это больше вот подходит как раз к тому, что люди хотят рассказывать о Боге и нести весть этому миру. Вот.
1: Здорово, спасибо.
2: Вообще ведь важно, какой это эффект производит на самом деле. То, что верующие стали более смелые или более открытые, ну, хорошо, если так.
1: Кстати, про смелость, да?
3: А мне очень хочется сказать про другой, наверное, момент того, что, ну, как бы вы говорите про людей, которые действительно верующие, которые могут рассказывать, которые могут преподнести какую-то информацию, да, такую, которая для них важна. Но я иногда замечаю, что это делают люди, которые, в принципе, не позиционируют себя как верующие, как христиане, да, то есть и начинают рассказывать какие-то такие вещи, не личные опыты, а там рассказывают какие-то там истории из Библии или еще что-то. И вот здесь уже создается такой вопрос, да, то есть, зачем человек это делает, да, то есть мне кажется, что...
4: Ну, хайп тут как бы определенно, чтобы
3: да.
4: продвинуть себя.
3: Да, то есть как бы это что? Эта тема стала очень популярна, да, и поэтому ты решил словить хайп. То есть, ну вот как бы, то есть вот здесь иногда я думаю, что люди именно просто пользуются этим моментом.
0: Ключевое слово «иногда». Мы сейчас живем в такое время, но это опять мое личное мнение, мы сейчас живем в такое время, что людям как будто они ищут Бога. Ну, есть эта тенденция, мода, но она откуда-то пришла, и людям реально они ищут этот покой и умиротворение. И из-за того, что сейчас очень много информации и куча всего, люди просто теряются в этом. И кто-то, у кого есть к этому талант, он рассказывает об этом, и для кого-то это реально спасение. Ну, мне так кажется. Возможно, это не так.
3: Но вот знаешь, вот с тобой я соглашусь, знаешь, в каком плане, Дань, что у людей действительно есть такая потребность. Мы знаем, что потребность духовно расти и развиваться, она тоже, ну, может присутствовать. И вот здесь важно действительно людям, которые, ну, истинно верующие, да, для них это ценность и важность делиться этим в социальных сетях, потому что мы можем сталкиваться также и с другим контентом. Того, что духовное пробуждение, духовного сворождения там свыше, из, не то, что из других религий, да, а именно со стороны мы знаем, да, как люди верующие, что также дьявол может действовать, да, рассказывая о том, что это ваше духовное провидение, раскройте свой, там, я не знаю, глаз или еще что-то, я не вдавалась в подробности. Вот. И это преподносится как духовное развитие.
1: Угу.
3: Да, то есть, ну, как бы, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то давайте лучше будете рассказывать про Бога. Ну, то есть, вот, лучше так.
1: Ну, я, кстати, на самом деле обратила внимание, потому что я достаточно давно слежу за тенденциями, которые есть в соцсетях, и я много наблюдаю за медиа, связанные с бизнесом, с продвижением, с развитием. И вы знаете, там вполне легко сейчас появляются конкретные христианские свидетельства. Вот, например, как я недавно смотрела буквально интервью в торговом центре. Подошел парень и спросил, как вы думаете, почему женщины изменяют мужчинам? И девушка в ответ на этот вопрос начала ему свидетельствовать о Христе, который изменил ее жизнь. И этот ролик завирусился. То есть это не было, знаете, там кто-то специально снял христианскую передачу. И причем это транслируется в бизнес-паблике. И мне очень интересно, что таких идей становится все больше и больше. Но, кстати, вот про смелость. Почему я обратила внимание? Смелость легко проявлять тогда, когда есть понимание, что тебя хоть кто-то услышит, так ведь? И то есть говорит это о том, что, наверное, все-таки люди готовы слышать о христианстве, о практическом христианстве, о том, как оно действует в их жизни.
3: Конечно, мне кажется, что у человека есть такая потребность. Вообще, в принципе, о том, чтобы не просто да, его слышали, а именно потребность в, ну, в Боге. То есть у нас же всегда в сердце есть определенное место, которое прям предназначено для Бога, да, для вот этого духовного наполнения. Если мы берем какую-то часть психологии, такая мини-такая вкладка, что мы все существа социальные, да, и все мы родом из детства. В таком плане, что у нас в детстве там всякие травмы, обиды и тому подобное, это все у нас сложилось, и во взрослом возрасте мы пытаемся это все как бы наверстать, да? Но если мы рассматриваем это еще и с христианской точки зрения, мы понимаем, что любые способы, которые мы используем во взрослой жизни, чтобы заглушить свои какие-то детские передряги, они нам не помогают. Мы знаем, что это нам может только исправить, помочь Бог. Да, то есть заполнить вот это какую-то, может быть, пустоту, да, или еще что-то, что у нас внутри есть. Вот, поэтому из этого складывается потребность. Потребность в ком? В Боге. Поэтому, когда мы слышим, мы такие, что это, кто это, да, то есть у нас вот мы чувствуем, что здесь есть что-то родное, что-то то, что может нам помочь, может нас исцелить. Поэтому это, мне кажется, естественная потребность, которая есть у человека.
4: Вообще, мне кажется, что почему ролики такие сейчас набирают популярность, потому что большинство людей не знают о Боге. То есть они знают, что есть Бог, они знают там какую-то условную популярную самую историю про Адама и Еву, там, да, что-то вот, грехопадение, но всей сути Библии, ну, вот они вот, по кускам знают отдельно. И им залетают эти ролики, потому что они что-то новое узнают, и они такие, так, погодите, так в Библии не только про Адама и Еву, что ли, было? Там еще что-то интересное, что ли? Ага, о, вот это мне откликается. Это что, из Библии? Обалдеть, шок, смотрим дальше. Угу. Ну, то есть они просто, ну вот, да это с чем угодно может быть. Если я чего-то не знаю, мне это интересно, я буду это смотреть.
1: Ну да, это тоже тема интересна, но все-таки при том... уровни информации, которая сейчас обрушивается на людей. Вот, кстати, тема хайпа, да, получается же, люди, они очень ведомы, и когда есть какая-то тема, которая на пике популярности, людям легче в эту тему вникать. И я обратила внимание, вот ты когда рассказывала, Маша, что могут люди начинать заявлять о своей вере, не будучи христианами на самом деле. Я вспомнила историю про... Бибер, я забыла, как
4: Джастин,
1: Джастин Бибер, который уже много лет назад это было, что он там внезапно заявил о том, что он христианин, и что он разделяет ценности эти, но при этом вокруг его личности тоже поднялось много таких вот осуждающих тем, когда, а где твоя жизнь? Разве она соответствует тому, что ты называешь себя? И тут вот вопрос, действительно ли могут люди, которые в сердце своем не имеют веры, взлететь на теме там, христианства?
4: Да, ну, так да. Это бизнес может быть такой.
3: Да, хайп ты словил, тебя обсуждают. Главное же что, что тебя обсуждали, чтобы тебя смотрели, что, ну, как бы, то есть ты ведешь такую жизнь какую-нибудь такую, да, где просто, да, голову скружит. Но при этом ты говоришь, знаете, я христианин.
4: Тут опять же вопрос о целях и мотивах. Для чего ты это делаешь?
3: Да, себя то есть это главное, мне кажется, какая-то такая тематика того, зачем тебе это нужно. Ну, то есть, мне кажется, зритель должен в первую очередь задаваться этим моментом. Типа, так, вот это вот то, что я сейчас смотрю, это вообще о чем? Ну, то есть, как бы, мне кажется, ну, если уже говорить конкретно про зрителей, да, про то, что, типа, мы должны понимать вообще, когда мы смотрим, да, ленту, немножко иногда включать критическое мышление.
1: Я бы сказала, не немножко.
3: Да, что вообще, что я смотрю. Потому что не зря всегда говорят о том, что мы смотрим, в то мы и преображаемся.
1: Угу. А вот Вика вначале говорила, что могут люди использовать вот эти вот стилистику, да, христианскую, просто для того, чтобы продолжить тренд, вообще не вникая ни в слова, например, той же самой мелодии, да, которую, ни в символику, которую используют. Как вы считаете, такое стоит ли как-то поддерживать такие тренды?
4: С одной стороны, это прикольно, потому что не все люди поверхностно относятся вот к стилистике, да, как вы сказали. И кто-то может задуматься, то есть, о чем песня, а какой перевод там и так далее, да, или снять видео именно по смыслу, подходящее к этой песне. С другой стороны, может подхватить такой же там простачок и тоже снять это видео, не задумываясь ни о чем, и просто поддержать тренд. Как бы тут двоякое такое.
1: Но тут важно понимать, что любой тренд, это вообще, по сути, это способ привлечь внимание к своей странице, к своей личности. И можно ли использовать свою личность для того, чтобы переключить внимание? Или все-таки тут... вот как найти эту золотую середину? Сейчас, выкладывая контент, я являюсь представителем христиан, которые хотят донести, да, Евангелие, либо я являюсь блогером, у которого задача захватить внимание аудитории, удержать ее и повысить качество и количество своих подписчиков. Как разобраться?
3: Мне кажется, здесь такой классный момент, когда ты не знал, вот про Олину смелость, да, или там вообще, когда ты не знаешь, с чего начать, ты постоянно сидишь и думаешь, что ты придумаешь, у тебя нет идей, но ты хочешь сказать о своей там вере, а вообще, в принципе, поделиться опытом, не просто о вере, а поделиться опытом взаимоотношений, показать Христа, рассказать о его любви. И когда ты видишь, что вау, круто, то, что мне подходит по моим ценностям, подходит к моим христианским убеждениям, это в топе, да, это, к примеру, залетело, я могу с этого стартануть, да? Ну, то есть, мне кажется, это круто, с одной стороны, когда, к примеру, у человека не было идеи для того, чтобы, ну, рассказать о Христе, вот. Это, мне кажется, вообще вот, ну, как бы классно. Но, конечно, бывает и другая сторона, когда мы просто, как Вик сказала, снимаем видео, вообще не задумываясь, и в этом нет никакого смысла. Мне кажется, вообще надо наблюдать вообще за этим человеком. Ну, то есть, если мы понимаем, что, там, человек... Он там, ну, не ведет действительно никакой образ жизни, он просто вскользь вообще, в принципе, про это сказал, да, потому что, ну, если мы рассматриваем там стендап-комиков там или рассматриваем просто коучей или блогеров, да, и человек просто об этом говорит вскользь, ну, значит, это, ну, как бы человек сказал, потому что это, как бы, в принципе, достаточно, она не закрыта, эта тема. Если мы понимаем, что раньше тема религии была закрыта, mm-hmm. то сейчас эта тема достаточно раскрыта. И мы понимаем, что мы живем в свободной стране, мы можем вообще, в принципе, ну, как бы, и вообще знаем, что есть просто куча, ну, как бы, всяких вероисповеданий, да, то почему бы и нет? Ну, как бы, да, пожалуйста, без проблем, вы можете там принадлежать кому угодно, да, как вам удобно, но здесь дело в том, что есть ли внутри у тебя вот на это отклик? Mm-hmm.
1: И вот Оля хотела задать вопрос. Ты, видимо, человек, который немножко отстранен, да, вот от того, чтобы там скроллить.
2: Я не очень увлечен, так сказать, да. Не очень увлечен.
1: Но ты замечаешь, есть ли вообще такая тенденция, чтобы у тебя там чаще появлялись темы, связанные с христианством?
2: Я не обращала внимания, что в последнее время чаще стало. Не замечала. Может, просто не замечала.
1: Понятно.
2: Я хотела уточнить. Я не совсем ведь поняла твой вопрос. Когда ты спросила, что... Как понять, человек из искренних побуждений исповедует свою веру, или он просто блогер и поймал популярную тему? Это мне как зрителю надо пытаться, ты имеешь в виду, в этом разобраться, из каких побуждений он это говорит?
1: Я думаю, что я пытаюсь вообще понять, какие тенденции существуют и насколько ярко они проявляются. Потому что я уверена, что есть и те, да? Вот, потому что есть и те, которые искренне хотят использовать медиа для того, чтобы донести весть.
2: А зачем нам вообще в этом разбираться?
1: Хороший вопрос. Хорошие. Девочки, у вас есть какое-то мнение по этому поводу?
3: В смысле, зачем нам разбираться в чем? Ну, в том, что, в том, что мы смотрим.
1: Искренне или неискренне человек выкладывает
3: вообще,
1: контент.
3: Извините, я вот хочу знать, на кого я смотрю. То есть, может быть, этот человек не только в этой теме лицемерит, но и во всех остальных. И по этому пунктику я пойму.
2: Ты понимаешь, если он сказал правильную вещь, даже если он сказал ее, шутя и не думая, то правильная вещь останется. Если он сказал какую-то глупость, даже если он в нее искренне верит, это все равно останется глупостью. Какая тебе разница, искренне он сказал это или нет?
3: Если он не только может сказать вещи, он, в принципе, может рассказывать о каких-то там идеях, да, там, или рассказывать, там, к примеру, про Библию, еще что-то. Он может это рассказывать, ну, как бы, просто так, для того, чтобы хайпануть.
2: Ну, вот смотри, хорошо. Тебе разве недостаточно оценить саму идею? Тебе обязательно нужно в его личности копаться?
3: Но мне интересно... Да, конечно. Мне важно понимать, кого я смотрю.
1: Вот дайте
0: Тане. Это вот если просто... Вот я тебя, Маш, поняла, но просто суть такая. Если я подписана на человека, и я слежу за ним, да, мне интересно узнать. Если мне попался какой-то ролик, и я просто, ну, увидела, что я эту информацию знаю, да, прикольно снял, молодец, я пролистнула дальше. Мне без разницы, чем он занимается, как он живет, я на него не подписана. Но если я подписываюсь на человека и решаю за ним следить, да, тогда, возможно... Можно посмотреть, оценить, кто, что, как, зачем, почему.
2: Да что можно оценить? Что можно оценить,
0: ну, типа,
2: вот
0: понять,
2: с такой это... дистанции?
0: Ну, понятно.
2: Я по себе знаю, что я не живу так, как я хочу. Я считаю, что нужно вести себя так, делаю наоборот. Сегодня я поступаю хорошо, завтра я поступаю вопреки своим убеждениям. То же самое и другие люди, те, которые
0: понятно,
2: в телевизоре.
0: Понятно, что все, что они показывают,
2: что вы поймете,
0: все вот эти миллионные блогеры или не миллионные, все это наиграно, и все это неправда. Скорее всего, на там, 80% есть.
2: Но я все равно на него подписана и буду смотреть.
0: Потому что у меня скучная жизнь, поэтому нет, я смотрю на есть жизнь люди, других.
3: Ну вот, к примеру, я могу сказать там про себя, да, про то, что если я смотрю какого-то человека, допустим, он блогер, там, я не знаю, готовочных программ, ну, или, я не знаю, там, он стендап-комик, я не знаю, ну, в общем, что-то такое. И я смотрю с ним интервью, и он начинает говорить

0: человека, который выкладывает контент. Почему? Потому что это также создает определенный имидж, имидж религии, как ни странно, да? Так или иначе, мы сейчас понимаем, что вот этот контекст, например, советских годов, который, последствия которого мы ловили практически 20 лет, да, что атеизм — это норма, а любая религия — это бред сивой кобылы, простите за выражение. И вот эти вот 20 лет мы с этой идеей разбирались, а сейчас возникло поле, в котором можно открыто говорить о своей религии. Но что самое интересное, в связи с тем, что поле открытое, там очень много очень разных мнений. И иногда ересь сочетается с истиной настолько тонко и настолько качественно, что даже с тем, кто хорошо знаком с Писанием, сложно в этом разобраться. И мне кажется, что когда мы задаем вопросы о том, кого мы смотрим, почему и что мы видим вот в том, что мы смотрим, оно помогает нам немножко отделять зерна истины от зерен лжи для того, чтобы у себя позиция сформировалась. Ну и плюс. Вот мы же иногда смотрим видео не только чисто для себя, но и для того, чтобы обсудить с друзьями. И вот в этом плане, насколько вам комфортно, например, вот здесь вот такой вопрос достаточно тонкий. Я знаю, что в христианском медиаслужении прогресс начался относительно недавно. И на самом деле сейчас есть такие вот прям развитые социальные сети у некоторых христианских каналов, но в то же время их не так много. И уровень контента все равно отличается. Вот как вы считаете, нужно с этим делать самостоятельно, там, стараться развиваться, увеличивать количество подписчиков, работать над тем, чтобы вот этот вот захват внимания был? Или нужно оставить все как есть и позволить Богу руководить вниманием людей, которые смотрят?
1: Если есть польза, если есть отклик, если есть нужда, я считаю, что нужно продвигать. Угу. Но ты в любом случае это не сам делаешь, ты, ну, уповаешь на Бога, молишься, да, если, угу. Ну, надеюсь, что, Боже, я делаю вот такое дело, я хочу, чтобы как можно больше людей уверовало в тебя, пожалуйста, помоги, чтобы моя аудитория росла, чтобы как можно больше людей к тебе пришло. Так? Ок, я за, вообще супер. Но если ты это делаешь из каких-то, опять же, тщеславных каких-то побуждений, просто для монетизации, для получения какой-то там прибыли для себя, то, ну, как бы, ну, ок, но есть ли в этом смысл?
0: То есть вопрос мотивов.
1: Да.
2: Кажется, что это главное, вопрос мотивов, а еще, с другой стороны, мне кажется, что под лежачий камень вода не течет. Если мы просто что-то там создали и пустили в плавание, так скажем, ну, в даже в сеть, да, то мне кажется, что мы все равно должны понимать, что сейчас это достаточно развитая среда, где как раз-таки мы можем говорить о своей вере, да, мы можем нести благую весть, почему бы и нет. Почему мы не хотим в этом развиваться? Почему мы не хотим действительно создавать команды, чтобы быть наравне, да, с действительно с теми же самыми блогерами и тому подобное? Но здесь вот именно как раз-таки, если у нас есть мотив благой вести, то, пожалуйста.
0: Но я скажу, что на самом деле тут достаточно такая тропа, которая требует внимания. Я по своему опыту могу сказать. Какое-то время назад я решила заняться вот именно инфобизнесом, заявить о себе в соцсетях. И вы знаете, не стать рабом трендов очень сложно. Потому что даже вот как вот я замечаю, да, ты ходишь в большом городе, где стиль одежды у женщин примерно такой вот достаточно выделяющийся, да, где речь другая. И ты автоматически вот под этот стандарт уже начинаешь приплетать, да, свое поведение. И уехал в другой город, и понимаешь, о, ничего себе, а я, кажется, очень откровенно одевалась. То же самое с медиа-контентом. Ты иногда вот в попытке словить вот эту вот свою аудиторию, ты поддаешься этому влиянию, и иногда бывает так, что скатываешься к какому-то такому визуалу, который при чуть-чуть более отстраненном взгляде вызывает вопросы. Там, например, о внешнем виде, о терминах, да, каких-то трендовых словечках, да, которые произносят, и начинаешь задаваться вопросом, а как это получилось, что я вот так вот хотел вроде как что-то полезное и хорошее сделать, но съехал. Вот как удержаться от такого падение. И, может быть, правы консервативные христиане, которые говорят, что не надо вообще соваться во всю эту атмосферу соцсетей, а сохранять вот эти традиционные

0: способы евангелизации, как то книги, газеты, проповеди, телепередачи.
1: Но время не стоит на месте. Все эти традиционные методы, они, окей, они действовали в 90-х, 80-х. Сейчас время другое, сейчас век технологий, век информации в интернете. Все в цифровом формате у нас. Сейчас вот если ты пойдешь, тебя не... евангелизация, тебя никуда не пустят, во-первых. Тебя, на тебя будут смотреть как на странного какого-то. Но если ты как-то это сделаешь, какую-то подоплеку вместе с трендом, залетит, будет классно, интересно, обыграл, класс, супер. Ну, мое мнение.
0: Хорошо. Я согласна, что нам нужно не стоять на месте, но как сохранить баланс? Так, чтобы твои тренды не стали твоими идолами, которые уводят тебя от мотива евангелизации к мотиву собирания аудитории.
1: Здравый смысл использовать. Здравый смысл и упование на Бога. А как ты по-другому? Ну а что тут можно сделать? Себя как удержать от этого?
2: Мне кажется, здесь, вот, как Вик сказала, духовные отношения. Если я знаю очень многих блогеров, которые, христианских блогеров, которые в первую очередь день начинают с молитвы. День начинают с общения с Богом для того, чтобы он даровал мудрости. Мудрости вообще в жизни, да, но и также через общение, то есть через чтение там Священного Писания, не забывать о том, на самом деле, да, свою цель, да, свою какую-то ценность, иметь вот эту взаимосвязь для того, чтобы спрашивать Бога, а действительно ли это благое дело, а действительно ли сейчас мне это нужно и это важно, да, то есть я действительно хочу послужить или... Или что мною движет? Угу. Мне кажется, это самое главное, на что мы можем опираться.
0: Да, спасибо. Мне нравятся библейские слова, которые апостол Павел для Тимофея писал. «Вникай в себя и в учение, и делай так, и себя спасешь, и слушающих тебя». И мне кажется, для тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы развивать евангельскую работу в формате, удобном для современных людей, наверное, это такое основное правило, да? Спасибо вам большое за эту беседу. Друзья мои, спасибо вам за то, чтобы вы были с нами. Если у вас есть какие-то личные идеи о том, как можно донести как можно большему количеству людей весть о Христе, пишите в комментариях, мы будем очень рады. Всем спасибо, до свидания.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит. Написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы, то в смысле из церкви Святым Духом? И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна, она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие, а... И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, минуточку. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, я был наг, и вы одели меня, я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы пришли, вы посетили меня. Тогда праведник скажет, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает, и Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня проклятые, то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним, потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно, и он настолько говорил серьезно о суде вечном, извините, да, значит, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих.
Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. 2 Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатка учения, Павел говорит, невозможно оставивши начатки учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра. Он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, Он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра, быстренько скажу. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. И обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, Он не может согласиться с грехом, Он не может взять это в свою славу. Помните, Он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир,

такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь, знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим, они говорят, я слышу, как работает команда, они говорят, мы его прокачаем, давайте папу сюда, вызывай все-таки, пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там, давайте мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16, чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите мне. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да. Или какие-то вещи вязаные передадим. Или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть. Без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде, людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей, везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальнее помочь. Вот. И есть другие места, вот в Беларуси, церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу, это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанным народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, Он друг мытарей и грешников. То есть Он спокойно с ними говорит, Он им проповедует, то есть Он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским

сердцем, они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодные. Он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном. Очень многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу, ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали, все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя юноша вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут.
Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова, Константин, вот, он

Ян, по-моему, да. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит: я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит: вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили: вы дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И: дайте нам пастыря, дайте нам пастыря. Ну, он говорит: у меня нет, ну не знаю. Говорит: вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас. Бог его... Они молились. И Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот. Поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит: я должен. Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне. Я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе... Мне там что угодно может быть, просто горе, если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность моя. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям. Я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют. Но, естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить, их жизнь, и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой, потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила: что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал: я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, там отдохни, там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот... И она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот... отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу.
Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег, то есть течение, это старое слово означает бег, я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец, то есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег, Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу, и я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если я где-нибудь, мы опять поедем куда-нибудь, в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях, безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем... Ну, Бог будет действовать. Это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли. И поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен, а кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Батилов.

Слава Господу! Сегодня особенный день, и на нашей программе вы услышите удивительную музыку. Это просто будет фантастика. Это будет очень классно. Но я хочу вам рассказать о нашем конкурсе поиска талантов. Знаете, люди присылают нам записи и фотографии. Знаете, Бог кому-то говорит, делайте что-то со своей жизнью. Я знаю, что вы молитесь об этом, и вам нужно только прислать запись своего исполнения на передачу «Леон и друзья». И я также хочу, чтобы вы писали нам по адресу абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. И нашим победителям мы будем помогать выпускать их собственный альбом, и просто все будет классно. И я знаю, что через нашу музыку и через вашу музыку Бог совершит что-то прекрасное. Сегодня в гостях у нас молодая Лэри. Она фантастическая. Она исполнительница популярной песни. И недавно вышел ее дебютный альбом. Поприветствуйте Элисон Дюрам.

Это отлично. Ты записал эту песню на Star Song Records? Я слышал, что ты что-то записываешь с Гейферами. Да, я гастролировал вместе с Гейферами 3 года. Это вокальная группа и трио — это потрясающий опыт. Я всегда любила детские записи Билла и Глории. Я слушала их еще в детстве, и я думала о невероятной возможности путешествовать вместе с ними. И я выросла, и Господь осуществил мою мечту. 3 года я путешествовала вместе с ними. Они как будто стали моими вторыми родителями. И они настолько удивительные люди. Они принимают тебя, они питают тебя, воспитывают. И я просто была одной из тех, кому очень повезло. Я вот что тебе скажу. Это меня просто потрясает, потому что я чувствовал это в них с самого начала. Я помню, когда они только начинали, я сказал, эти люди будут фантастическими. И когда они начинали выступать, я однажды подошел к Биллу и спросил, могу ли я присоединиться к вам, потому что раз в году он делал что-то особенное. Он ответил, я думаю, что мы еще не готовы для тебя. Это было где-то 15 лет назад. Но все начало меняться, мы стали делать кое-что вместе. Да, это очень помазанное. И я слышал, что ты также была и в России. Да, я тоже был. Я в России была. И ты бывал в Москве? Да, я был. Это невероятная страна, правда? О, фантастика. Знаешь, я вернулась из России как раз перед Днем Благодарения. И я благодарю Бога за то, что Он делает для христиан в России. Это благословение. И я поняла, что мы очень многое принимаем в нашей стране, как само собой разумеющееся. И я поняла, что можно довольствоваться и немногим, и быть счастливой в своей жизни. И я говорю о материальных вещах. Знаешь, коммунизм не искоренил христианство в России. Он просто вынудил его уйти в подполье. И сейчас мы наблюдаем возрождение, огонь и желание проповедовать и прославлять Господа Бога, желание проводить библейские занятия и поклоняться Ему открыто. И это просто изумительно. Это прекрасно. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на передачу. И, возможно, мы сможем показать эту запись. Да, вот обложка твоего альбома. Это называется «Вступая в свободу». Так что приобретите этот альбом. Поприветствуйте еще раз Элисон Дюрам. Ну что ж, также у нас в гостях сегодня один фантастический брат. Вы полюбите его. Он мастер джаза, и у нас не так уж и много артистов джаза на передаче. Был у нас Пол Джексон, младший. И этого брата вы просто полюбите. И его музыку у вас просто, у вас на теле появится гусиная кожа от этой музыки. Поприветствуйте, Бен Таборт.

Отлично, отлично, Бен. Это просто отлично. Отлично. Знаешь, я родился и вырос в Сан-Франциско, и от этой музыки мне просто хочется поехать домой и там расслабиться в мамином доме. Знаешь, и потому что эта музыка напоминает мне о доме постоянно. Да, поиграть на каких-нибудь инструментах тоже. Когда ты занялся всем этим? Ты брал уроки классической музыки или джаза, или как это все началось? Нет-нет, я в колледже играл в баскетбол, но 8 лет назад Бог спас меня и наполнил Святым Духом. И в то же время Он помазал меня для игры на клавишных инструментах. Я раньше никогда не играл, так что я понятия не имею, что играю. Ты шутишь. Ты хочешь сказать, что у тебя это просто так получается? Да, я никогда этому не учился. Ну, знаешь, должно быть, за тебя молились либо мама, либо бабушка. Ну, знаешь, целое поколение за меня молилось. Да. Почему бы тебе не представить нам этих милых друзей, которые с тобой? Это мои милые друзья, Энджело и Вероника. Это мой менеджер, мой лучший друг, моя служанка и кухарка, моя любимая жена. И, конечно, моя жена принцесса. Это, слава Богу, прекрасно. Ты только что выпустил альбом для Йоланды Адамс, верно? Да, я вице-президент записей Tribute Records. Йоланда — одна из многих артистов, с которыми я работаю. Она освящена Божьим светом, знаешь. И недавно она выиграла 3 награды Stellar и стала кандидатом на Грэмми. Это здорово. Знаешь, это большая радость для нас, что ты здесь. Я имею в виду, что когда вы проводили репетиции, я не мог отойти от пианино. Я все время повторял: это прекрасно. Да, ты пытался украсть у меня аккорды, конечно. Да, я хотел бы подключиться к этим дням и к выпуску моих вещей, конечно.

Да, я позвоню тебе, слушай. Да, мой менеджер с тобой поговорит. Да, она даже не часто улыбается сейчас. Да, она сейчас стала деловой.

0: All right, Ben, Ben.
1: Хорошо, Бен, отлично. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, он называется «Сыграй меня в своем ключе». В исполнении Бена Тенкарда. В записи участвует Йоланда Адамс. Это замечательный альбом. Он вам очень понравится. Сейчас я хочу прочесть вам из Писания, послание к Римлянам, глава 12. Здесь сказано: «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас. И тогда вы обнаружите, что только это и удовлетворит вас. Избранный Господом путь для вас. Внутри каждого из нас есть место, которое принадлежит только Иисусу. Вы можете пытаться поместить туда что-то другое, но получится то же самое, когда пытаются вбить круглый колышек в квадратное отверстие. Он просто не подходит туда. Это место предназначено только для Иисуса. И Он начнет направлять вас, особенно когда вы положите перед Ним свою жизнь, все свои таланты и дары. Возможно, некоторые из ваших друзей говорили вам о них, но вы просто не верите в это, не верите в себя. А Бог может вдохнуть в них жизнь, и они станут больше самой жизни. Они станут такими, какими хочет видеть их Бог. Потому что эти таланты будут прославлять Его. А те из вас, которые не приняли Иисуса, вы многое теряете. Ничто на этой планете не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Нет лучше жизни, чем жизнь со Христом. Почему бы вам сегодня не пригласить Его в свою жизнь? Вы можете произнести прямо сейчас эту небольшую молитву, чтобы Он пришел в вашу жизнь. Скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь, измени меня. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Омой и очисти меня в своей драгоценной крови прямо сейчас. Прости мне мои грехи, потому что я хочу жить с Тобой. Когда раздастся звук трубы, я хочу пойти за Тобой, чтобы быть навеки рядом. И я прошу это во имя Иисуса. Аминь». Пишите нам, присылайте записи. Перед вами новая жизнь.

0: предыдущих сериях.
1: Эрик?
0: Эрик!
1: Эрик!
0: Папа?
1: Эрик!
2: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом, умереть для себя и последовать за Ним.
3: Я рекомендую вам отключить аппараты жизнеобеспечения.
4: Врач сказал нам об этом 5 лет назад.
3: Но 5 лет назад он сломался. Ты уже закончил работу со щитами Графикона?
2: Марк этим занимался.
3: Или делай работу, или катись отсюда. Она хочет развестись.
2: Не могу дышать.
3: Эрик, что такое?
2: А что, если Бог пытается что-то сказать?
3: Например, что? Спасибо, что присмотрел за Миражом и Final Tech, пока я болел. Я сказал им, что отныне они будут работать именно с тобой. Они согласились. Поздравляю.
1: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
3: Мне в офисе ничего не нужно. До сих пор я чутко знал, что буду делать в будущем. У меня все было распланировано. А сейчас я вижу, что в планах не было Бога. Потому я не знаю, что меня ждет. Я вижу не дальше, чем на метр от себя. Я не знаю, что со мной будет. И это такое облегчение. Я так раскаиваюсь. Ты можешь простить меня, Анна?
0: О, Эрик, всего пару дней назад я была готова прожить остаток жизни без тебя. Но сейчас я вижу, что я не смогла бы. Я думаю, ты прав. Бог дает нам второй шанс. И я хочу воспользоваться им. Я прощаю тебя. Я не знаю, что я бы без тебя делала.

Иногда в попытке приобрести для Иисуса как можно больше людей, я с благими намерениями стараюсь представить следование за Ним как можно более привлекательным. Я много говорю о безусловной радости, о мире, который превыше всякого разумения, о благодати, о милости, которые освобождают нас из плена вины и стыда. И это правильные вещи. Они замечательные, и о них стоит говорить. Но я понял, что делая так, я просто стараюсь как бы продать Иисуса. Я говорю об Иисусе только то, что может, на мой взгляд, понравиться людям. Представьте себе это так. Представьте, что моя старшая дочь выросла и пошла в колледж. И после многих лет она все еще не вышла замуж, хотя и хотела бы. И вот я решаю помочь ей. Я даю объявления в газетах, я развешиваю по городу рекламу, печатаю на футболках ее изображение, призывая хоть кого-то жениться на ней. Разве это не сделает ее менее ценной? Разве это не будет выглядеть, словно ей оказывают тем самым милость? Но я так никогда не сделаю. Если вы хотите прийти и завоевать ее сердце, вам придется попотеть. Иначе я дам вам отворот-поворот. Мне так жаль, если я хоть раз представил Иисуса менее ценным, чем Он есть на самом деле. Если это хотя бы отчасти было похоже на милость, согласиться последовать за Христом. Когда Иисус приглашал людей следовать за Ним, это не было распродажей, где Он выставлял на показ положительное качество и старался скрыть недостатки или что-то неприглядное. В Луки 9:23 Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Думаю, для нас идея взять свой крест иногда выглядит как поэтический прием. Мы вешаем крест на стену в качестве детали интерьера, мы носим крестик как украшение. Но для христиан первого столетия крест был чем-то иным. Ничто не может быть столь радикальным, как крест, который отделяет зрителей от последователей. Ни один зритель не захочет взять крест. Он символизирует собой поражение и разочарование. Но более всего, он несет на себе отпечаток смерти. Кто захочет жить с такой ассоциацией? Иисус взял себе самый унизительный символ своего времени. Он сказал: «Если кто хочет следовать за Мной, неси вот это». Но мы делаем все возможное, чтобы только избежать смерти. Мы не любим говорить на эту тему. Мы даже избегаем такого слова. Если кто-то умирает, мы обычно говорим: «Его больше нет, он ушел от нас», или «Он больше не с нами». Мы так не любим этого слова. Оно настолько окончательное и неподвергаемое изменению. И тут мы узнаем, что следовать за Иисусом означает умирать для себя каждый день. Каждый день мы должны нести свой крест. Каждый день мы должны умирать для себя, для своих планов и удовольствий. Мы должны умирать для своих целей, своих грехов, своих прав. Известный немецкий теолог Дитрих Бонхёфер описал это так: когда Христос призывает человека, Он приглашает его прийти и умереть.

0: Ты в порядке?
1: Да, только стараюсь все не вырвать.
0: Мы можем вернуться в больницу.
1: Да нет, это временно.
0: Уверен?
1: Да. Наверное, это влияние лекарств. В машине слегка укачало.
2: Извините. Извините, сэр. Мы с дочерью не ели сегодня. Вы не могли бы дать нам что-то?
1: Я только из больницы, у меня нет с собой денег. У тебя что-то есть?
0: Нет. Извините.
3: В конце 9 главы Евангелия от Луки мы встречаем три примера людей, которые хотели следовать за Иисусом. Думаю, эти примеры актуальны и сегодня, и они показывают нам, что же удерживает людей от этого. Первый из них в 57 стихе. Там рассказывается о том, что когда Иисус был в пути вместе со своими учениками, к нему подошел человек и сказал: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Куда бы ни пошел. Он хорошо сказал: «В любое место, в любое время я пойду за тобой». Но Иисус знал сердце этого человека. И в 58 стихе Иисус отвечает ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Фактически Иисус сказал: «Если хочешь следовать за мной, забудь об отеле «Риц» и даже о гостинице «Мир». Никто нас не будет встречать с распростертыми объятиями». Иначе говоря, он сказал: «У меня нет дома».
1: Эй, у меня для вас кое-что есть. Как насчет большого и сочного яблока? Хочешь?
3: Иисус видел, что этот человек любил комфорт более, чем желал следовать за ним. Иисус оставил этого человека на раздорожье. Ты можешь искать комфорта или можешь искать меня, но одновременно это не получится. По натуре мы все искатели комфорта. Мы выросли в обществе, где ценится горячая ванна, клубы по интересам, косметические салоны и мягкие кресла. И большинство из нас проводит время и тратит деньги, стараясь сделать свою жизнь как можно более комфортной.

0: Ты в порядке?
1: Да. Просто рад вернуться домой. И рад, что увижу детей.
2: Скажу им, что ты здесь.

Принеси, принеси. Фома Кемпийский писал: «У Иисуса много тех, кто жаждет Его царства, но мало тех, кто несет крест. У Него много желающих иметь комфорт, но мало желающих страдать».

0: Все хотят радоваться с ним, но редко кто хочет страдать с ним. Он писал, так много людей восхищаются его чудесами, но лишь единицы следуют в смирении за его крестом.
1: Ты передал Марку двух своих клиентов?
2: Думаю, я задолжал ему.
1: Ну, может, стоило все хорошенько взвесить? Может, нужно было одного, зачем сразу двух?
2: Первый клиент сказал, «Бог открыл для меня новые перспективы, мне жаль». А второй, «Я прошу вас это сделать».
1: А ты можешь компенсировать потерю этих клиентов другими?
2: Не знаю. И даже не знаю, хочу ли.
1: Не знаю. Эрик, нам приходят счета. Ты подумал об этом?
2: Да, я много об этом передумал.
1: Я имею в виду, то, что ты отдал своих клиентов Марку, конечно, его порадовало, но он и так в состоянии позаботиться о себе, а наши дети нет.
2: Я не думаю, что заботиться о детях означает выделить им комнаты площадью 140 квадратных метров.
1: Что ты такое говоришь?
2: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, что нужно нечто большее, чем просто это.
1: Я уже увидела в тебе большую перемену. И я рада этому, рада, что ты настолько серьезно относишься к своей вере. Но послушай, нужна умеренность, Эрик. Если ты решил жить проще, что ж, превосходно, это замечательно. Но не мог бы ты упростить все так, чтобы при этом не шокировать всех остальных? По крайней мере, подожди, пока не вырастут дети. Хорошо?
2: Хорошо.
0: В стихе 59 мы встречаем зрителя номер два. Этому Иисус сразу сказал, «Следуй за мной». Но мужчина попросил, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». На что Иисус ответил, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божье». Когда читаешь это место Писания, то просьба человека кажется вполне обоснованной. Иисус же в этом месте, кажется, поступает жестоко. Ну, разреши ты парню пойти похоронить отца. Но в реальности все обстоит совсем не так. Мужчина фактически говорит Иисусу, «Когда умрут мои родители, и я получу наследство, когда я обеспечу свое будущее, тогда я пойду за тобой». Он решил отложить Иисуса, но потом. Он сказал, «Я хотел бы следовать за тобой, но не сейчас». Как часто мы говорим нечто подобное? Мы относимся к Иисусу как к диете, на которую собираемся сесть. Скоро я начну правильно питаться, но прежде позвольте мне расправиться с этим цыпленком. Я буду следовать за Иисусом, но не сегодня. Вначале мне нужно окончить колледж. Или вначале мне нужно выйти замуж. Или вначале пусть у нас пойдут дети. Когда у меня будет не такая требовательная работа, тогда я буду следовать за Иисусом. Дух Святой пытается привлечь наше внимание, старается пробудить нас. Но мы продолжаем жать на спящий режим. Еще 10 минут, еще 10.
1: Что ты делаешь?
2: Избавляюсь от ненужного барахла.
1: Какого барахла?
2: Это те вещи, которые я уже годами не ношу. Знаешь, они мне абсолютно не нужны. Но вполне могут кому-то пригодиться.
1: И что ты с этим собираешься делать?
2: Пожертвую. Кое-что продам, а деньги пожертвую. Ты не хочешь тоже от чего-то избавиться?
1: Нет. Нет. Нет ничего такого, чтобы мне не пригодилось. Ты хочешь опустошить наш дом?
2: Ну, зато нам легче будет переехать.
1: Что значит переехать?
2: Когда дети пойдут в колледж.
1: Эрик, мы об этом говорили 2 года назад.
2: Да.
1: Неужели ты еще носишься с этой идеей?
2: Я тогда говорил серьезно.
1: Послушай. Ты решил меньше зарабатывать. Хорошо. Ты решил раздавать деньги, что ж, похвально. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
2: Знаешь что? Меня касается та девочка, которую мы встретили по дороге.

0: из больницы, и я не могу выбросить ее из памяти. Я не перестаю о ней думать. Где она сейчас? И что с ней? Чем вообще занимаются такие дети?
1: Я не знаю, Эрик. Я не хочу выглядеть бессердечной, но такие дети — это не твоя вина. В смысле, что мы можем сделать?
0: Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне, верно?» Это значит этой женщине и девочке. Я не знаю, что еще я могу сделать. Но ничего не делать — это не выход.
2: Иисус призывает нас взять свой крест и умереть. Не когда-то в будущем, когда мы испустим последний вздох, но умереть здесь и сейчас, для себя. Один мой друг рассказал, как он стал христианином. Это не совсем обычная история. К нему подошел незнакомец и задал вопрос: «Если вы сегодня умрете, где вы окажетесь, как вы думаете?» Поначалу мой друг не стал отвечать на этот вопрос, но продолжил беседу с незнакомцем и к концу вечера принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я уже смаковал эту историю, когда мой друг неожиданно добавил: «Но была одна проблема. Я не умер той ночью». Он объяснил мне, что следующие 10 лет или около того он думал, что все в порядке, ведь он знает Иисуса. Но на самом деле он не понимал, что ему нужно еще и следовать за Иисусом. Мой друг сказал: «Как бы мне хотелось, чтобы тот человек сказал мне, что смерть наступает прямо сейчас».
1: Почему ты не сказал Тиму, что допустил ошибку? Что тебе жаль, и что ты хочешь вернуться на работу?
0: Я не могу сделать того, что он от меня требует.
3: Почему нет?
0: Это неправильно.
3: Это незаконно?
0: Нет.
1: Неэтично. Точно так же, как не обеспечивать свою семью.
0: Анна, у нас хватит сбережений, пока я найду новую работу.
1: Да пусть Фрэнк ищет себе работу. Я беспокоюсь о нашей семье намного больше, чем о нем, и намного больше, чем о твоих угрызениях совести.
0: Я устал продаваться на работе за всякие безделушки, которые мы тут покупаем.
1: Да. Потому что ты святой, Эрик, мученик. Мы это все уже заметили, и мы будем сами нести свой крест.

Одна из моих любимых историй в Библии – это когда Бог призывает Елисея стать его пророком. Когда Бог нашел его, он пахал поле на 12 парах валов. И это признак того, что у Елисея все было в порядке. Он был успешен и жил в достатке. И когда он услышал призыв Бога, как он отреагировал? Он не сказал «подожди до окончания сезона». Он не сказал «я твой, но буду иногда немного заниматься своим бизнесом». Нет, он бросил свою комфортную жизнь и полностью последовал за Богом. Фактически, Елисей сделал нечто совершенно необычное. Он взял весь свой инвентарь и сжег его. А затем он заколол пару валов и сжарил их, и раздал людям, чтобы они ели. Но зачем он это сделал? Что он этим хотел сказать? Он как бы говорил, «Я не вернусь назад. У меня нет запасного варианта и плана «Б». Я буду следовать за Господом и буду делать это всем сердцем». Он не собирался класть руку свою на плуг, потому сжег его. И я не знаю, что держит вас, что связывает вас по рукам и ногам. Если есть что-то, что мешает вам прийти к Иисусу с полным повиновением и верностью, может быть, вам стоит выйти во двор и разжечь небольшой костер.

0: Я знаю, это сложно. Но все будет в порядке.
1: Знаешь, все эти люди в церкви, ведь они держатся за свои дома руками и ногами. Почему им Иисус не сказал это сделать?
0: Может, Он и сказал некоторым из них.
1: Почему не всем?
0: Не знаю.

0: Я не спрашивал у них об этом.
1: Ты бы у нас поинтересовался. Скажи мне. Скажи мне, что тебе это тоже непросто.
0: Это самая сложная вещь, которую мне когда-либо приходилось делать. И поэтому мне важно знать, что ты и дети, вы поддерживаете меня.
1: Мы не можем здесь остаться, да?
0: Разве что только в память.

0: Самое сложное в том, что Иисус сказал нам умирать для себя каждый день. Это неоднократное действие, это ежедневное решение, и у нас не получится следовать за Иисусом, пока мы не будем делать это каждый день. Если мы попробуем следовать за Иисусом, не умирая каждый день для себя, то очень скоро впадем в состояние фрустрации из-за собственных ошибок и попыток что-то изменить. Следовать за Иисусом — это не попытаться однажды умереть для себя. Это значит умирать для себя каждый день.
1: Ты не можешь заснуть?
2: Да.
1: Я тоже. Знаешь, я должна признать, Дом Иисуса мне все больше нравится.
2: Что?
1: Когда мы только переехали сюда, мы с Тони назвали это место Домом Иисуса. Правда, думали, что только временно здесь.
2: Нет, не временно.
1: Когда я думаю о папе, я всегда его представляю именно здесь. Он был счастлив в этом доме. Кажется, он мог быть здесь самим собой. И мы стали здесь одной семьей.
2: Да.
1: Стали.

Каждое утро, по милости Господа и силой Святого Духа, я могу взять свой крест и умереть. И так поступая, я нахожу жизнь. Именно это и обещал нам Иисус в 24 стихе. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее».

0: God. It's so good to see all of you.
1: Я так рад видеть всех вас.
0: We're very happy to be back in Baku.
1: И я очень рад вернуться в Баку.
0: And be back in the Bible school.
1: И в библейскую школу.
0: I think I've been to this Bible school every year.
1: Я думаю, что я каждый год приезжаю в библейскую школу.
0: Since the Bible school started. So.
1: И с того момента, как она началась.
0: It's a good tradition.
1: И уже хорошая традиция образовалась.
0: To come to the Bible school.
1: Приезжать в библейскую школу.
0: And we believe God is going to bless you today.
1: И мы верим, что Бог благословит вас сегодня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: How many of you go to Bible school this year here?
1: Кто из вас в этом году и пошел в библейскую школу?
0: How many of you go to Bible school?
1: Кто из вас в библейской школе?
0: How many are going to go next year?
1: А кто из вас пойдет на следующий год?
0: Amen. Good.
1: Хорошо.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: So we are so happy. I just came from Canada.
1: Я только что вернулся из Канады.
0: And United States.
1: И Соединенных Штатов.
0: And the week before that, I was in Vietnam.
1: А за неделю до этого я был во Вьетнаме.
0: And next week I go to China.
1: А на следующей неделе еду в Китай.
0: So I'm. Praise God.
1: Слава Богу.
0: It's a very, very, very big traveling for me right now.
1: У меня сейчас такое большое путешествие.
0: So I'm awake in the middle of the night and I'm tired in the middle of the day.
1: И я просыпаюсь посреди ночи и попадаю в новый день.
0: It's 12-hour difference from America here.
1: И если сравнивать с Америкой, 12 часов разница.
0: So for me now it's time to go to bed.
1: Для меня сейчас как раз время ложиться спать.
0: Amen. But God will help me.
1: Но Бог да мне да поможет.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Amen. Praise the Lord.
1: Слава Господу.
0: I said praise the Lord.
1: Я сказал слава Господу.
0: Are you happy you're here today?
1: Вы рады, что вы здесь сегодня?
0: Amen. You could have been some other place. You came here.
1: Вы могли бы быть в другом месте, но вы пришли сюда.
0: Praise God. God bless you with that.
1: И да благословит вас Бог сегодня.
0: Best place for you to be today is here.
1: И самое лучшее место, где вы могли бы быть сегодня, это вот здесь.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now, today I want to share with you a little bit about Bible school.
1: Сегодня я бы хотел немного поделиться с вами того, что касается библейской школы.
0: You see, I don't know if you have ever heard this expression in your life.
1: И я думаю, вы уже слышали такое выражение.
0: That is, there is a wonderful spirit in that church.
1: Что есть такой чудесный дух в этой церкви.
0: Have you heard that expression?
1: Вы слышали такое выражение?
0: Have you ever heard the expression, there is a wonderful spirit over that brother? I love that brother because there is a wonderful spirit over him.
1: Может быть, вы слышали такое, что как я люблю этого брата, на нем, у него такой великолепный, на нем прекрасный дух.
0: You like to meet that person because there's this wonderful spirit about him.
1: И вам нравится встречаться с таким человеком, потому что в нем такой прекрасный дух.
0: And I believe today.
1: И я верю, что сегодня.
0: I want to speak about the spirit of the Bible school.
1: Я вот поговорю о том, что такое дух библейской школы.
0: You know, you will get a lot of teaching here.
1: Знаете, здесь вы будете слышать много учения.
0: Which is very important.
1: И это очень важно.
0: But you shall also catch the spirit.
1: Но вам необходимо также ухватить вот этот дух.
0: Of this church. Catch the spirit of what God wants to bring to you this year.
1: Ухватиться за этот дух, который Бог хочет передать вам в этом году.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: When I went to Bible school,
1: когда я пошел в библейскую школу,
0: 2000 years ago,
1: 2000 лет назад,
0: it feels like very long time now.
1: У меня такое ощущение, что это было вот так давно.
0: I was there to get, of course, revelations.
1: Конечно же, я пошел туда для того, чтобы получить какое-то откровение.
0: But I wanted a spirit also.
1: Но я хотел также и духа.
0: I wanted the anointing of the Bible school.
1: Я хотел помазание библейской школы.
0: I wanted to have the anointing to go forward to do what I was supposed to do.
1: Я хотел получить это помазание, чтобы идти дальше и сделать то, что мне надлежит.
0: You're going to change the world.
1: Вы измените мир.
0: Amen. I said you're going to change the world.
1: Я сказал, вы измените мир.
0: You're going to change nations.
1: Вы будете изменять народы.
0: Some of you are going to go to other nations and preach the gospel.
1: Кто-то из вас поедет в другие страны и будет там проповедовать
0: Евангелие. I could never believe.
1: Я никогда бы не поверил.
0: When I was raised in the village where I came from.
1: Когда я подрастал в той деревне, из которой я сам.
0: 35 people.
1: Где было 35 человек.
0: 3 pigs.
1: 3 свиньи.
0: 1 cow.
1: Одна корова.
0: And 1 horse.
1: И одна лошадь.
0: That I will change the world.
1: Что я вот так оттуда буду изменять мир.
0: I was so occupied.
1: Я был так занят.
0: With the pigs.
1: Свиньями.
0: With the cows.
1: Коровой.
0: With the grass.
1: Всей этой травой.
0: With the hay to take into the food to the animals.
1: Тем, чтобы кормить всех этих животных.
0: For me to think about the world was impossible.
1: Для меня просто невозможно было задуматься обо всем мире.
0: But one day God opened the world for me.
1: Но однажды Бог раскрыл для меня мир.
0: And now I've been to 59 nations.
1: И я уже был в 59 странах.
0: Слава Богу. Hallelujah. I came to Azerbaijan. I could never believe I would be in something called Azerbaijan.
1: Я никогда бы не поверил, что я могу приехать в такое место, которое называется Азербайджан.
0: To be honest, I didn't know Azerbaijan was existing that time.
1: Если честно, в то время я даже не знал, что вообще существует такое место, как Азербайджан.
0: If you would have said Baku to me, I said, "What Baku? What?"
1: И тогда, если бы мне сказали Баку, я бы спросила, что это такое?
0: What is this?
1: Что это?
0: He said, "It's a place on the earth."
1: Сказали бы, есть такое место на земле?
0: I said, "Is it?"
1: Я сказал, неужели?
0: I didn't know that.
1: А я и не знал.
0: But now I know.
1: Но теперь я знаю.
0: Слава Богу. I said, "Слава Богу,
1: hallelujah." Я сказал, слава Богу.
0: So when you sit in a Bible school,
1: итак, когда вы здесь в библейской школе,
0: you never know where you're going to end up.
1: Не знаете, где вы потом окажетесь.
0: You can end up in China one day.
1: Может быть, вы один день в Китае окажетесь.
0: You can end up in Brunei.
1: Может быть, Брунее.
0: Some of you don't know what Brunei is.
1: Вы даже не знаете, что такое Бруней, может
0: быть. That's a nation.
1: Но есть такая страна.
0: Hallelujah. Millions of people never heard the gospel.
1: И миллионы людей еще не слышали Евангелия.
0: So when you are in Bible school,
1: и так что когда вы в библейской школе,
0: you need to catch the teaching.
1: Вам необходимо ухватиться за учение.
0: But you should also catch the spirit
1: но
0: here.
1: Но также еще ухватиться за этот дух.
0: Amen. So that's the message today. Catch the spirit.
1: Итак, это сегодняшнее послание. Ухватитесь за этот дух.
0: What is word of life?
1: Что такое слово жизни?
0: Word of life is many things.
1: Слово жизни это многое.
0: Of course, word of life is mission.
1: Конечно же, слово жизни это миссия.
0: If you come to word of life Bible school, you will be a missionary.
1: Если попадете в библейскую школу слова жизни, становитесь миссионером.
0: You will love missions.
1: Вы полюбите миссию.
0: Amen. But there are much more.
1: Но есть что-то, что больше.
0: And when the Holy Spirit came on the day of Pentecost,
1: и вы знаете, что когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы,
0: He came, of course, with tongues and speaking in tongues and joy.
1: Конечно же, Он сошел с языками, стали говорить на языках.
0: And all these wonderful things.
1: Но во всем этом прекрасном.
0: But there were more.
1: Было что-то больше.
0: Holy Spirit is more.
1: Дух Святой он больше.
0: And I'm going to speak to you about seven spirits here today.
1: И я сегодня поговорю с вами о семи духах.
0: Seven spirits that the Lord wants to bring to you to this week, this year.
1: Семь духов, которые Господь хочет вложить в вас в этот год.
0: It's not seven different spirits.
1: Это не то, что семь разных духов.
0: It's seven different aspects of the Holy Spirit.
1: Но это семь разных аспектов Святого Духа.
0: And we see how many we will catch, but I think we can catch all seven.
1: Посмотрим, насколько мы сегодня успеем, но я надеюсь, все семь мы сегодня пройдем.
0: And the first one I want to speak to you.
1: И первое, о котором я хотел бы поговорить.
0: In the book of Ephesians.
1: Он находится в книге Ефесянам.
0: And the first chapter.
1: В первой главе.
0: And verse 15.
1: И 15 стих.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Спасибо, Господь Иисус.
0: Hallelujah. Thank God for the word of God.
1: Слава Богу за Божье слово.
0: I said, thank God for the word of God.
1: Я сказал, слава Богу за Божье слово.
0: Amen. Verse 15.
1: 15 стих.
0: Therefore, I also heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints.
1: Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
0: do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers.
1: Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих.
0: That God, our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the Spirit of wisdom and revelation and knowledge of Him.
1: Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его.
0: Here God speaks about the Spirit of revelation.
1: Здесь Бог говорит о духе откровения.
0: Everybody say the spirit of revelation.
1: Все скажите дух откровения.
0: This is a very important spirit.
1: Это очень важный дух.
0: The spirit of revelation.
1: Дух откровения.
0: Now what is a revelation?
1: Что же такое откровение?
0: God will give you many revelations this year.
1: Я верю, что Бог даст вам много откровений в этом году.
0: Слава Богу for many revelations.
1: Слава Богу за много откровений.
0: Amen. God wants to bring many, many revelations.
1: Бог хочет принести много откровений.
0: Now I'm not talking about revelations that some people say this is a revelation.
1: Я не имею в виду те откровения, о которых кто-то говорит, что вот это откровение.
0: I don't talk about where I see, you know.
1: Я не говорю о том, что когда я вижу что-то.
0: Green monkey, yellow monkey in the Bible school every day.
1: Какую-то там в библейскую школу прихожу один день зеленая обезьяна, другой день желтая обезьяна вижу.
0: You know, one came to a pastor and said, "Why, I saw a green monkey in my dream yesterday."
1: Один человек подошел к пастору и говорит: "Вчера во сне я видел зеленую обезьяну."
0: Do you have the interpretation?
1: У вас есть толкование этого сна?
0: And the pastor said, "Yes, I have."
1: И пастор говорит: "Да, есть."
0: You eat too much shashlik before you went to bed yesterday.
1: Наверное, перед сном ты наелся шашлыка.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen. So you can have very funny revelations when you eat too much food in the evening.
1: Знаете, если на ночь есть слишком много, то могут появиться очень странные откровения.
0: Amen. But that is not revelation.
1: Но это не откровение.
0: Amen. Well, we are talking about revelations.
1: Но то, что мы говорим об откровении.
0: You know, the Bible says, the Bible talks very much about the revelation.
1: Библия много говорит об откровении.
0: A revelation about God.
1: Откровение о Боге.
0: A revelation about who you are in Christ.
1: Откровение о том, кто вы во Христе.
0: A revelation about your authority you have in God.
1: Откровение о той власти, которую мы имеем в Боге.
0: You see, these are things that comes by the Holy Spirit.
1: Вы знаете, все это приходит Духом Святым.
0: It doesn't come to you by natural, it comes by the Spirit.
1: Это приходит не естественным образом, это в духе.
0: A revelation is like something that has been hidden.
1: Откровение — это как что-то, что было закрыто.
0: Have you ever read the Bible and suddenly said, "Wow, I didn't see this before"?
1: Было ли такое, что вы читаете Библию и вдруг, ой, я этого раньше и не видел?
0: Да? You will get many experiences like this in Bible school.
1: Я думаю, в библейской школе у вас будет много таких переживаний.
0: Wow, I didn't know this.
1: А я и не знал этого.
0: This is new revelation for me.
1: Это новое откровение для меня.
0: That's the Holy Spirit.
1: Это Дух Святой.
0: That makes God alive for you.
1: Который оживляет Бога.
0: Show you things in the Word.
1: Показывает вам что-то в Слове.
0: So the Bible talks about the Spirit of revelation.
1: Итак, Библия говорит о духе откровения.
0: Now I tried to explain that one time when I was in Dnipropetrovsk.
1: И однажды я пытался это объяснить, когда был в Днепропетровске.
0: And we had a you know, in the old cinemas in Ukraine there are big curtains. You know.
1: Вы знаете, что в старых кинотеатрах вот там на Украине сзади такая большая занавесь.
0: So I said, revelation is like this.
1: И я сказал, откровение это нечто подобное.
0: It's like a curtain has been hiding what's behind.
1: Это как будто бы вот эти занавеси, кулисы, они скрывают то, что за ними.
0: And we don't know what's behind.
1: И мы не знаем, что там за ними.
0: And suddenly, woo, someone opened, we see what it is.
1: И вдруг кто-то раскрывает их, и мы видим, что там.
0: So I did that in Ukraine.
1: И я сделал это на Украине.
0: And when we opened the car, I didn't know what was behind
1: there. Я не знал, что там было за ними, и мы открыли.
0: There was a big statue of Lenin there.
1: И там был там стоял большой бюст Ленина.
0: Да. So we got a revelation what Lenin was that day.
1: Итак, мы получили откровение, где был Ленин в тот день.
0: Yeah. Amen. But God is not going to give a revelation about Lenin.
1: Но Бог не будет давать вам откровение о Ленине.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: God is going to give a revelation about Jesus Christ.
1: Бог даст вам откровение об Иисусе Христе.
0: Amen. About God.
1: О Боге.
0: About what God has done for you.
1: О том, что Бог сделал для вас.
0: So that is a revelation.
1: Это и есть откровение.
0: It's the Holy Spirit comes.
1: Это Дух Святой, который приходит.
0: Go with me to 1 Corinthians, the second chapter.
1: Давайте откроем вместе 1 Коринфянам 2
0: главу. And God is speaking to us there about revelations.
1: И Бог будет говорить с нами оттуда об откровении.
0: Amen.
1: Аминь.
0: 1 Corinthians.
1: 1 Коринфянам.
0: The second chapter.
1: Вторая глава.
0: And verse 12.
1: 12 стих.
0: Let us read from verse 10, it's better.
1: Давайте с 10 почитаем, так будет
0: no,
1: лучше.
0: Let's start in verse 9.
1: Нет, даже с 9.
0: It's so good there.
1: Так хорошо здесь все.
0: But it's written, 1 Corinthians, 2 chapter.
1: 1 Коринфянам, 2 глава.
0: Eyes has not seen nor heard what enter into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
1: Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: But God has revealed them to us through His Spirit.
1: А нам Бог открыл это Духом Своим.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Let's say it together. God has revealed them to us through His Spirit.
1: Давайте это скажем вместе. А нам Бог открыл это Духом Своим.
0: For the Spirit searches all things which are the deep things of God. For what man knows the things of except a man, the spirit of man which in him, even so no one knows the things of God except the spirit of God.
1: Ибо дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего.
0: Now we have received not the spirit of the world, but the spirit that is from God.
1: Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога.
0: That we might know the things would have been freely given to us by God.
1: Дабы знать дарованное нам от Бога.
0: Hallelujah. So this is what the Holy Spirit does.
1: Итак, вот что делает Дух Святой.
0: He brings revelations into our lives.
1: Он приносит откровение в нашу жизнь.
0: He tells us who God is.
1: Он говорит нам, кто такой Бог.
0: So what I want to say to you this year.
1: Итак, что я хотел вам сказать на этот
0: год. Be open for revelation.
1: Откройтесь для откровений.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Be open for God to transform your life.
1: Откройтесь для того, чтобы Бог преобразовывал ваши жизни.
0: Revelation will transform you into a new man.
1: Откровение сделает вас новым человеком.
0: Amen. Let me just tell you.
1: Я скажу вам.
0: I believe one God revelation God gave to me when I was in Bible school.
1: Я верю, что это то откровение, которое Бог дал мне, когда я был в библейской школе.
0: Was about healing.
1: Это об исцелении.
0: I didn't know that God wants to heal everybody before I came to Bible school.
1: Я не знал до того, как пришел в библейскую школу, что Бог хочет исцелить всех.
0: It was a lot of discussions in my country about healing.
1: В моей стране было много дискуссий об исцелении.
0: Some people say God doesn't want to heal people.
1: Кто-то говорит, что Бог не хочет исцелять людей.
0: Some people say God wants to heal somebody sometimes, somebody not sometimes.
1: Некоторые говорят так, что Бог кого-то иногда хочет исцелить, а других иногда не хочет
0: Somebody
1: исцелить.
0: Said healing is like a mysterious thing, we don't understand it.
1: Кто-то говорит так, что исцеление это какая-то тайная вещь, что мы этого не понимаем.
0: But when I came to Bible school,
1: но когда я пришел в библейскую школу,
0: I got a revelation.
1: Я получил откровение.
0: God wants to heal everybody.
1: Бог хочет исцелить каждого.
0: Hallelujah. That transformed my life.
1: Это преобразовало мою жизнь.
0: I knew from that day.
1: С того дня я знаю.
0: I will never be the same.
1: И я уже никогда не буду прежним.
0: I will never be the same after this.
1: Я не буду прежним после
0: after
1: этого.
0: After this, I will go out and preach about healing.
1: Я у меня это есть. Я пойду и буду проповедовать об исцелении.
0: I will cast out devils.
1: Я буду изгонять бесов.
0: I will go out and do the things of God.
1: Я буду идти и творить дела
0: Божьи. It came so strong in my spirit.
1: Это вошло так сильно в мой дух.
0: I don't even have to study about healing anymore.
1: Мне даже не нужно было уже изучать что-то об исцелении.
0: It's here.
1: Оно просто было здесь.
0: I can wake up in the middle of the night and preach to you about healing.
1: Я могу посреди ночи проснуться и проповедовать вам об исцелении.
0: Because I have a revelation about healing.
1: Потому что у меня есть откровение об исцелении.
0: God has shown me.
1: Бог показал мне.
0: Through His word.
1: Своим словом.
0: That God wants to heal everybody.
1: Что Бог хочет исцелить каждого.
0: Amen. I'm not afraid to teach about. I know what it.
1: Я не боюсь учить об этом. Я знаю это.
0: Of course, I need to study about healing.
1: Конечно, я изучаю, что касается исцеления.
0: But it's in my marrows, in the bones, you know.
1: Но это уже как бы нарастает на скелет.
0: Amen. It's not only in my skeleton; it's in my whole body.
1: Это уже не только, это во всем моем теле.
0: But most of all.
1: Но более всего.
0: It's in my spirit.
1: Это в моем духе.
0: Amen. So that's what God wants to give this year.
1: Итак, это то, что Бог хочет дать вам
0: a
1: в этом году.
0: Spirit of revelation.
1: Но дух откровения.
0: That takes away.
1: Он удаляет.
0: Glory to God.
1: Слава Богу.
0: Doubts and things in your
1: он
0: life.
1: Он удаляет сомнения из вашей жизни.
0: Amen. Now, what is very important
1: и что очень важно,
0: is when you receive revelation,
1: что когда вы получаете откровение,
0: that you don't go to ditches with it.
1: Чтобы с ним вы не попадали в канавы.
0: Amen. That you stay on the middle of the road.
1: Чтобы вы оставались посреди дороги.
0: Always stay in the middle of the road.
1: Всегда оставайтесь посередине дороги.
0: The middle of the road.
1: Посередине.
0: When you drive a car,
1: когда вы едете на машине,
0: it's very important to drive on the road, not outside the road.
1: Очень важно ехать по дороге, и не, чтобы вас не сносило в канаву.
0: Amen.
1: На обочину.
0: How much difficult to drive a car on the ditch?
1: Вы знаете, что очень трудно вести машину, когда ты едешь по обочине. Yeah.
0: Of course, in Azerbaijan they do that all the time.
1: Конечно, в Азербайджане так все время поступают.
0: I've seen they go down and
1: я видел, как они ездят вот так вот.
0: Pass all of it
1: и вот так, и проехался через
0: but
1: всех.
0: That's Azerbaijani way.
1: Но это азербайджанский способ.
0: To come through, you know.
1: Как можно прорваться.
0: If there's no way, you make your own way.
1: Если нет пути, вы сделаете по-своему, свой путь.
0: Amen. And that's good.
1: И это хорошо.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But in when it comes to revelations,
1: но что касается откровения,
0: you cannot just drive in the ditches.
1: Вы не можете так ездить по обочинам.
0: Now examples of healing.
1: Например, пример из исцеления.
0: Yes, God wants to heal everybody.
1: Да, Бог хочет исцелить каждого.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: But that doesn't mean that you never can go to a doctor.
1: Но это не означает, что теперь никогда не нужно ходить к врачам.
0: There are some people say, oh no, we never go to doctor anymore.
1: Кто-то говорит так, что все, теперь больше к врачам не пойду.
0: Doctors from the devil.
1: Врачи вообще от дьявола.
0: You know, I'm happy for doctors.
1: Я очень рад, что есть врачи.
0: Amen. I said I'm happy for doctors.
1: Я сказал, что я рад, что есть врачи.
0: Without doctors, I'd probably be dead today.
1: Без врачей я, наверное, бы уже умер.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said, "Amen."
1: Я сказал, аминь.
0: My wife is a nurse.
1: Моя жена, она медсестра.
0: So I'm happy for nurses.
1: И я рад, что есть медсестры.
0: Слава Богу. Amen. So we are not against doctors.
1: Так что мы не против врачей.
0: You know, if you come and say, "Oh, I have pain here. I cannot go to the doctor because I only believe in God."
1: Если вы говорите, ой, у меня вот тут болит, но я не могу идти к врачу, потому что я ведь верю в Бога.
0: That's a ditch of Christianity.
1: Это канава вот в этой сфере христианства. Yeah.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You stay on the middle of the road.
1: Нужно оставаться посередине дороги.
0: You get balance.
1: Чтобы был баланс.
0: You know, oh, look in your face. There's balance in your face.
1: Посмотрите на свое лицо. Оно сбалансировано.
0: The nose is in the middle.
1: Посередине нос.
0: There's one ear there, one ear there.
1: Одно ухо здесь, одно ухо
0: one
1: там.
0: Eye there, one eye.

0: нам необходимо принимать
1: лекарства.
0: Знаете, нет ничего неправильного в том, чтобы принимать лекарства. Конечно, есть лекарства, которые убьют вас.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But I'm happy for doctors.
0: Но я рад, что есть врачи.
1: You remember, Per, when I was here one time?
0: Per, помнишь, когда я был здесь однажды?
1: You know, when I got sick in Azerbaijan.
0: Вы знаете все, когда я заболел тут в Азербайджане.
1: Oh, I was sick.
0: И как я заболел?
1: I had dysentery.
0: У меня была дизентерия.
1: So I was so sick. I was dying.
0: Я так заболел, я умирал просто.
1: I felt my life was going away in my body.
0: Я чувствовал, как уже жизнь, она просто оставляет мое тело.
1: I was sleeping on the hotel down here in the downtown.
0: Я спал у себя в отеле здесь в городе.
1: I couldn't control my food. I couldn't control anything.
0: Я уже не мог пищу в себе удержать, ничего не мог контролировать.
1: Hot.
0: Так было трудно.
1: And I couldn't drink anything.
0: Я ничего не мог пить.
1: And I felt my life was going away from
0: me. Я уже чувствовал, как жизнь просто уходит из меня.
1: Finally, I called my daughter. She was in the hotel.
0: В конце концов я позвонил дочери.
1: She was only maybe 12 years old at that
0: time. Ей было тогда всего, может быть, 12 лет.
1: Now she's married.
0: Сейчас она уже замужем.
1: She's studying to be a medical doctor.
0: Она учится на врача.
1: So praise God.
0: Так что слава Богу.
1: But that time she saved my life.
0: Но в тот момент она спасла мою жизнь.
1: She ran down to the hall of the hotel.
0: Она пошла к менеджеру отеля.
1: They didn't understand English there.
0: Они там по-английски не говорили.
1: She said, "Oh, papa, doctor."
0: Врач.
1: And suddenly, a doctor came.
0: И вот врач пришел.
1: His name is Suleiman.
0: Его звали Сулейман.
1: I never forget Suleiman.
0: Никогда не забуду Сулеймана.
1: He's my friend.
0: И он мой друг.
1: Every time I come to Azerbaijan, I call him. You know.
0: Каждый раз, когда я приезжаю в Азербайджан, я ему звоню.
1: Today I will call him also.
0: Сегодня я ему тоже позвоню.
1: He's a Muslim.
0: Он мусульманин.
1: But he's my friend.
0: Но он мой друг.
1: And he came to me on the hotel.
0: И он приехал ко мне в отель.
1: And he looked at me.
0: Посмотрел на меня.
1: I was laying on the floor.
0: А я уже там на полу лежал.
1: I couldn't walk.
0: Не мог ходить.
1: And he said.
0: И он сказал.
1: I seen you on television.
0: Ой, а я тебя по телевизору видел.
1: Yeah. You pray for sick people.
0: Ты молился за больных.
1: Oh yeah, I do.
0: Да, это я.
1: But now I need help from you.
0: Теперь я нуждаюсь в тебе.
1: I could have said.
0: Я могу сказать.
1: I don't need you, doctor.
0: Мне вообще ни врачи не нужны.
1: I'm a man of God.
0: Я же муж Божий.
1: Hallelujah. I only need healing from God, not from you.
0: Мне нужно только от Бога исцеление, а ты мне не нужен.
1: I was happy for Suleiman.
0: Но я был так счастлив, что был-то этот Сулейман.
1: Suleiman was a gift from God to me that
0: это,
1: day.
0: В тот момент Сулейман это был посланник от Бога.
1: He gave me a shot right in my back.
0: Который пришел и прямо мне сзади там уколол.
1: I had infection for 4 months, but after I don't care.
0: У меня инфекция была потом 4 месяца, но это все равно уже.
1: I survived.
0: Я же выжил.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, слава Богу. I said, слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Amen. I said, amen.
0: Я сказал аминь.
1: And my life came back to me again.
0: И моя жизнь вернулась.
1: Some Christians are, excuse me, they're not idiots, because you can never say somebody's an idiot.
0: Так что извините, когда кто-то говорит что-то другое.
1: Nobody's an idiot.
0: Что никому не нужно это.
1: Idiot, you know.
0: Что они идиоты.
1: We don't call people idiots.
0: Знаете, вообще-то людей идиотами не называют.
1: Amen. But they're close to be idiots.
0: Но они близки к идиотизму.
1: Amen. They say, "Oh, I don't need doctor."
0: Которые говорят, нет, врачи мне не нужны.
1: I only read the Bible.
0: Мне нужна только Библия.
1: Hallelujah, amen.
0: Аллилуйя, аминь.
1: We had one when I went to Bible school.
0: Когда я пошел в библейскую школу.
1: He was so sick, you know.
0: Я был так болен.
1: So he went to the doctor finally. He went to the doctor.
0: Он пошел, человек один пошел к врачу.
1: And the doctor said, "What's the problem with you?"
0: И врач сказал, какие проблемы?
1: He said, "I don't have any problems."
0: Он говорит, проблем нет.
1: I'm healed.
0: Я исцелен.
1: And the doctor said, "What are you doing here, then?"
0: А врач говорит, а что ты тогда здесь делаешь?
1: Well, I cannot confess with my mouth. I'm sick, you see.
0: Он говорит, что у меня я так болен, что не могу исповедовать устами. Я не могу исповедовать устами, что я болен.
1: That's wrong confession.
0: Но это неправильное обращение.
1: So, I mean, that's stupid, you know.
0: Но это же глупо.
1: If you are sick, you are sick.
0: Если ты болен, ты болен.
1: But God wants to heal you.
0: Но Бог хочет исцелить вас.
1: I said God wants to heal you.
0: Я сказал, что Бог хочет исцелить
1: God
0: вас.
1: God wants to bless you.
0: Бог хочет благословить
1: Sometimes
0: вас.
1: Sometimes I have been healed by people laying hands on me.
0: Иногда я был исцелен, когда люди на меня возлагали руки.
1: Instantly like this.
0: Просто мгновенно.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: Sometimes I get healed by process, you know.
0: Иногда я исцелялся с течением времени.
1: But we always got healed.
0: Но мы всегда исцеляемся.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: I said praise God.
0: Я сказал слава
1: God
0: Богу.
1: God is the healer.
0: Бог наш
1: God
0: целитель. Бог целитель.
1: And God wants you to take miracles to the world.
0: И Бог хочет, чтобы ты принес это чудо в мир.
1: Amen. But we need the Spirit of

0: Но нам необходим дух, дух откровения.
1: Now, but if we go wrong,
0: но если мы идем не туда,
1: into ditches, God cannot bring the pure revelation.
0: Если нас сносят в канавы, Бог не может принести нам чистое откровение.
1: Another revelation God gave to me,
0: еще одно откровение, которое Бог дал мне,
1: school,
0: когда я был в библейской школе,
1: was financial blessings.
0: Это финансовое благословение.
1: God wants to bless you financially.
0: Бог хочет благословить вас финансово.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: But there's two differences between financially blessed and covetous.
0: Но вы знаете, есть разница между тем, чтобы быть финансово благословенным и быть таким стяжателем.
1: Amen. I want to be financially blessed.
0: Я хочу быть финансово благословенным.
1: And that was the revelation God gave to me in the Bible school.
0: Это это откровение, которое Бог дал мне в библейской школе.
1: I don't have to be poor anymore.
0: Что мне не нужно быть больше бедным.
1: I'm blessed.
0: Я благословен.
1: I'm blessed.
0: Я благословен.
1: The Lord spoke to me, your days of power is over.
0: Господь сказал мне, что Он дает мне власть.
1: Amen. And I say to you, same to you.
0: И я говорю это тоже в
1: самом,
0: что этот год.
1: God wants to give you a revelation about finances.
0: В этот год Бог хочет дать вам откровение о финансах.
1: I say God wants to give a revelation about finances.
0: Что Бог хочет дать вам откровение о финансах.
1: That doesn't take you into a ditch of only $1, 1 a.m. манат.
0: Это, конечно, не должно вас сносить в такую канаву, что у вас в одном глазу уже доллар, в другом манат.
1: Да. Amen. You will see God also, not only money.
0: Что нужно и Бога видеть тоже, не только деньги.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: So we don't go to ditches with finances.
0: Поэтому мы и в финансах канавы не залетаем.
1: We are middle of the road.
0: Мы посередине дороги.
1: Financially blessed.
0: Финансово благословенные.
1: But givers of God.
0: Но даятели Божьи.
1: Amen. But some people go wrong, you see.
0: Но некоторые люди, они бывают неправы.
1: They say, well, if you are not rich, you are, you know, you are not Christian.
0: И говорят, если ты не богат, значит ты уже не такой хороший христианин.
1: That is not right.
0: Это неправда.
1: You can be poor and be Christian.
0: Вы можете быть бедным и быть христианином при этом.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But God doesn't want you to be poor.
0: Но Бог не хочет, чтобы вы были нищими.
1: God wants to bless you
0: financially. Бог хочет благословить вас финансово.
1: That's the revelation God wants to give this year.
0: Это то откровение, которое Бог даст вам в этом году.
1: God is going to give you revelation about demons.
0: Бог даст вам откровение о бесах.
1: That you can cast out demons.
0: Что можно изгонять бесов.
1: But that doesn't mean that everything is a demon.
0: Но это не означает, что теперь во всем нужно видеть бесов.
1: Amen. There are also flesh to deal with in your life.
0: Знаете, есть и плоть в нашей жизни.
1: How many know that there's a flesh to deal with in your life?
0: Кто знает, что в вашей жизни необходимо еще разбираться с плотью?
1: And you cannot cast out the flesh. It's there all the time.
0: Вы знаете, невозможно все время изгонять плоть.
1: Да. Amen. Oh, I will cast out my flesh now.
0: Я сейчас изгоню свою плоть.
1: No, your flesh will fight with you all your life.
0: Нет, с плотью придется бороться всю свою жизнь.
1: But this year,
0: но в этом году,
1: God is going to give you victory over the flesh.
0: Бог даст вам победу над плотью.
1: Hallelujah. And victory over demons.
0: И победу над бесами.
1: And when you see people with demon powers, you can cast them out.
0: И когда вы увидите, что люди находятся под властью бесов, вы можете
1: изгнать бесов. That was the revelation God came to me with.
0: И это то откровение, с которым Бог пришел ко мне.
1: But I couldn't go into the ditches with it.
0: Но и с этим откровением нельзя уходить в канаву.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Are you still with me?
0: Вы все еще со мной?
1: So revelations.
0: Итак, откровения.
1: Will come to you.
0: Они придут к вам.
1: Revelations of God.
0: Откровения Божьи.
1: But stay with them in the middle of the road.
0: Но оставайтесь с ними по центру дороги.
1: Amen. I told the Bible school here years, some years ago.
0: Несколько лет назад в библейской школе я рассказывал.
1: That my mother-in-law says this.
0: Что моя теща говорит так.
1: She said the only time Christians are in the middle of the road.
0: Она сказала, единственный раз, когда христианин находится по центру дороги.
1: Is when they change ditches.
0: Когда он перелезает из одной канавы в другую.
1: Amen. We are specialists at driving this side of the road.
0: Вы знаете, у нас так хорошо получается сползать в канавы.
1: Экстремально, you know.
0: Просто
1: Don't
0: мы
1: be
0: экстремалы.
1: Extremist.
0: Не экстремисты, а экстремалы.
1: Be just middle of the road Christians.
0: Но будьте христианами по центру дороги.
1: I remember, you know, there was some discussion when I was a young person.
0: И я помню, что была такая дискуссия, когда я был еще молодым человеком.
1: About ladies.
0: О женщинах.
1: What they should wear.
0: Что им следует носить?
1: And not to wear.
0: А что не следует?
1: If they could paint their faces or they could have earrings or not.
0: Могут ли они краситься? Могут ли носить сережки?
1: And I was very radical.
0: И я был такой радикал.
1: I said no earrings.
0: Я сказал ничего.
1: I told my wife no earrings.
0: Я сказал жене никаких украшений.
1: It's not scriptural.
0: Это вообще не по Писанию.
1: It's from the devil.
0: Это от дьявола.
1: And no painting.
0: И никакой косметики.
1: No cosmetics. Cosmetica is the devil himself.
0: Косметика вообще это сам дьявол.
1: It's the demon.
0: Это бес.
1: The demon of cosmetics.
0: Это бес косметики.
1: I was very radical.
0: Я просто был радикален.
1: So my wife was just saying, "No, I will not."
0: Жена сказала: "Ладно, не буду."
1: We were raised in that tradition.
0: Мы воспитывались в такой традиции.
1: So we was.
0: Так что мы были, ой.
1: And I said to my wife, "Don't do it."
0: Я жене сказала: "Не делай так."
1: She said, "No."
0: Она говорила: "Хорошо."
1: Then we came to Bible school.
0: Потом мы приехали в библейскую школу.
1: And it was in America.
0: И это было в Америке.
1: And in America,
0: а в Америке
1: everybody has cosmetics.
0: Все красятся.
1: Even the Christians.
0: Даже христиане.
1: And they spoke in tongues.
0: И они еще и на языках говорили.
1: And had cosmetic on them.
0: И при этом были накрашенные.
1: Wow. I couldn't believe my eyes.
0: Я глазам своим не верил.
1: They were used by God.
0: Их Бог использовал.
1: And they have earrings.
0: И при этом у них были сережки.
1: And I heard one preacher say one day.
0: Я услышал, как один проповедник сказал.
1: It's funny, some people have a people against people that paint their faces.
0: Интересно, что есть люди, которые красятся.
1: He said every old barn is nice with some color on. Every old house we put painting on.
0: И он сказал так, что даже если старый дом перекрасить, он выглядит лучше.
1: Amen. I said every we paint the houses, we can, you know.
0: Я сказал, да, если покрасить дом, конечно. Но я был шокирован, когда я это услышал. Как вообще проповедник такое может говорить? И однажды моя жена сказала, Карл Густав, можно я пойду сегодня на вечеринку? Мы будем молиться.
1: Okay.
0: Ну, хорошо.
1: Then there's going to come somebody to talk about cosmetics to us.
0: И кто-то там еще будет с нами разговаривать о косметике.
1: I said, be careful.
0: Я сказал, осторожно.
1: It's a trap.
0: Это ловушка.
1: She went away.
0: Она ушла.
1: And she didn't come back.
0: И никак не возвращается.
1: She was there for hours and hours.
0: Часы и часы проходят.
1: And I knew.
0: И я знал.
1: Something bad has happened.
0: Что-то там произошло плохое.
1: She comes home 12 o'clock in the evening.
0: Она вернулась 12 часов вечера.
1: 12 o'clock.
0: 12 часов.
1: 4 hours.
0: Четыре часа
1: And
0: она там
1: I knew
0: была.
1: When she opened the door,
0: и я знал, что когда она уже открывала дверь,
1: she had fallen down.
0: Она просто уже, она упала.
1: Yeah. She said, "Carl Gustav, are you awake?"
0: Она сказала, Карл Густав, ты не спишь?
1: I closed the door, I left the lights and fell asleep immediately.
0: И я сразу же закрыл дверь и уснул.
1: One second.
0: Прямо вот этот же момент.
1: She came into the bedroom. I was laying closed lights.
0: Она вошла в спальню, а я там лежал, все, свет выключил.
1: Hello, Carl Gustav.
0: Привет, Карл Густав.
1: And I heard her voice.
0: Я услышал голос.
1: She was happy.
0: Какая она счастливая.
1: Not good.
0: Это нехорошо.
1: She said, "Do you want to see my face?"
0: Она сказала, хочешь посмотреть на меня?
1: She said, "No, I'm very tired."
0: Нет, нет, я так устал.
1: I'm very tired.
0: Я так устал.
1: She went to my bed.
0: Она подошла к кровати.
1: Put on the lights.
0: Включила свет.
1: And opened my eyes.
0: И раскрыла мне глаза.
1: She said, "Look."
0: Сказала, смотри.
1: Oh, take it off.
0: Смой это все.
1: And she did it.
0: И она смыла.
1: Went to bed.
0: Легла
1: спать. The next morning, the Lord spoke to me.
0: А на следующее утро Господь сказал мне.
1: He said that was not nice what you did yesterday.
0: Он сказал, то, что ты вчера сделал, это было нехорошо.
1: I said, God.
0: Я сказал, Боже.
1: Have you not read your own Bible?
0: А ты что, свою Библию не читал?
1: He said, yes, I have.
0: Он говорит, читал.
1: He said, but you know, I said, I want to remind you, God.
0: Я сказал, я хочу тебе кое о чем напомнить, Бог.
1: About the letter to Peter.
0: Там в послании Петра.
1: Well, you said that we shall not be the outward, but the inward.
0: Там сказано, что не следует внешнему уделять внимание, но внутреннему.
1: But the Lord spoke, said, you know what?
0: Но Господь сказал мне, знаешь что?
1: I didn't say that time.
0: Я ведь там не сказал.
1: That you shall not have earrings.
0: Что не следует носить сережки.
1: I didn't say because. There is the same words. There's three things.
0: Потому что там в одном стихе есть три вещи.
1: Hair.
0: О волосах говорится.
1: Earrings.
0: О сережках.
1: And clothes.
0: И об одежде.
1: You don't want your wife to have clothes?
0: Ты что не хочешь, чтобы жена вообще одежду носила?
1: Yeah, of course.
0: Не, ну я бы хотел.
1: But you see, I put them in the same category.
0: Но я ведь все эти три вещи в одну категорию поставил.
1: Because I don't want that to be the primary things in the life.
0: Я просто не хочу, чтобы это было главным в жизни.
1: But I didn't say it was wrong.
0: Но я не сказал, что это неправильно.
1: Anyway, I got a revelation.
0: И тут я

0: получил откровение.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I went to my wife.
0: Я подошел к жене.
1: And then he said to me also.
0: И потом он еще сказал.
1: He said, "Do you know why your wife did this for this yesterday?"
0: И он сказал, знаешь, почему жена вот это все сделала вчера?
1: I said, "No."
0: Я говорю, нет.
1: For you.
0: Ради тебя.
1: Извините, пожалуйста. I got a revelation, one more revelation.
0: Еще одно откровение получил.
1: Sometimes God is really strong on you.
0: Иногда, знаете, Бог бывает так суров.
1: So I went to my wife and said, "Sorry,
0: я подошел
1: forgive
0: к жене
1: me.
0: Сказал, прости меня, пожалуйста.
1: Put it back.
0: Опять накрасься.
1: Wow. And I said, she was nice.
0: И я ведь подумал, и я сказал, что она была очень красивая.
1: So I said, слава Богу.
0: И я сказал, слава Богу.
1: So what I'm saying is this.
0: Итак, что я хочу сказать?
1: There's a ditch.
0: Что канавы
1: of religion.
0: Религии.
1: That can catch you.
0: Они могут вас поймать.
1: But there is also a ditch of the world.
0: Но есть и канава мира.
1: If you paint yourself like a painting factory every day.
0: Если каждый день себя красить как лакокрасочный завод.
1: Yeah. That's wrong.
0: Это неправильно.
1: And sometimes I see men, you know.
0: И иногда, знаете, мужчины.
1: Come with earrings.
0: Они тоже надевают сережки.
1: And walk like a lady.
0: И ходят как женщины.
1: Hello.
0: Привет.
1: My name is Sasha.
0: Меня зовут Саша.
1: I go, bleh. That's a ditch.
0: Это тоже канавы.
1: Amen. I said amen.
0: Amen.
1: Even you're a man or you're a woman.
0: Либо ты мужчина, либо ты женщина.
1: Amen. Nothing between there.
0: Нет ничего между.
1: Amen. God created Adam and Eve, not Adam and Steve.
0: Бог сотворил Адама и Еву, не Адама и Стива.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Amen.
0: Amen.
1: I don't like when man says.
0: Мне не нравится, когда мужчины говорят.
1: My name is Sasha.
0: Меня зовут Саша.
1: And I don't like when woman says.
0: И мне не нравится, когда женщины говорят.
1: My name is Olga.
0: А меня зовут Ольга.
1: That's also wrong.
0: Это тоже не так, неправильно.
1: There's something comes to a man and something comes to a woman.
0: Есть что-то, что присуще мужчинам, и что-то, что присуще женщинам.
1: Amen. Let's stay in the middle of the road.
0: Так что давайте оставаться по центру дороги.
1: Let's be balanced.
0: Пусть будет
1: Amen. We can live a balanced life.
0: Мы можем жить в жизни
1: баланса. We don't have to be the extreme that on that side.
0: Нам не нужно обязательно, чтобы нас уносило в одну или в другую сторону.
1: We must stand against the spirit of the world.
0: Нам необходимо быть подальше от духа мира.
1: But we shall also stand against the spirit of religion.
0: Но также нам нужно противостоять духу религии.
1: But God wants to give you a spirit of revelation.
0: Но Бог хочет дать вам духа откровения.
1: And you will stay.
0: И вы останетесь
1: balanced,
0: в балансе,
1: strong,
0: сильными
1: in the Holy Spirit.
0: В духе святом.
1: And all the people said.
0: И весь народ скажет.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Hallelujah. We're talking about seven different spirits.
0: Итак, мы говорим о семи разных духах.
1: That God wants to give to you in the Bible school.
0: Которые Бог хочет передать вам в библейской
1: школе. And the first
0: one
1: was the spirit of revelation.
0: Первый это был дух откровения.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: The second one is found in the book of Romans.
0: Второй мы можем найти в книге Римлянам.
1: The 8th chapter.
0: Восьмая глава.
1: Praise God. I said, praise God.
0: Слава Богу.
1: Hallelujah. Verse 15.
0: 15 стих.
1: You didn't receive the spirit of bondage again.
0: Потому что вы не приняли духа рабства.
1: To fear, but you received the spirit of adoption.
0: Чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления,
1: whom we cry out, Abba Father.
0: Которым взываем Ава Отче.
1: You have a spirit Итак, inside of you that crieth out, Abba Father.
0: Внутри вас есть дух, который взывает Ава Отче.
1: Абба Отче, да. That means this. The Bible says, "Where the Spirit of the Lord is, there is freedom."
0: Библия говорит, что где дух Господень, там свобода.
1: So when you come into this Bible school,
0: Итак, когда вы приходите в библейскую школу,
1: God doesn't want you to bring you into bondage again.
0: Бог не хочет, чтобы вы опять попали в рабство.
1: God wants to bring you to freedom.
0: Бог хочет вывести вас в свободу.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Freedom in your spirit.
0: Свобода в вашем духе.
1: When you're free in your spirit,
0: когда вы свободны в духе,
1: your body is free.
0: Тогда и тело свободно.
1: Your mind is free.
0: Разум свободен.
1: Amen.
0: Amen.
1: The devil wants to torment us with minds.
0: Дьявол хочет мучить наш разум.
1: Thoughts.
0: Наши мысли.
1: Evil desire.
0: Какие-то злые
1: But
0: желания.
1: But God has something inside you called the Spirit of God.
0: Бог вкладывает в нас что-то, что называется

0: является Дух Божий.
1: Which can give you freedom.
0: И это дает свободу.
1: Amen. But not only that freedom.
0: Но не только свобода.
1: Freedom to worship.
0: Но свобода также поклоняться.
1: Freedom to praise the Lord.
0: Свобода славить Господа.
1: Freedom to shout hallelujah.
0: Свобода кричать аллилуйя. Yeah.
1: God didn't baptize you in lemon juice.
0: Бог крестил вас не
1: in lemon juice.
0: В такой лимонный сок.
1: Да. Amen. I said God didn't baptize you in lemon juice.
0: Бог крестил вас не в лимонном соке.
1: God baptized you in the Holy Spirit.
0: Бог крестил вас в Духе Святом.
1: So freedom can come to you.
0: Чтобы к вам пришла свобода.
1: You can praise the Lord.
0: Чтобы могли славить
1: you
0: Господа.
1: You can shout hallelujah.
0: Чтобы кричали аллилуйя.
1: We shall be the most happy people in Baku.
0: Вы должны стать самыми счастливыми людьми в Баку.
1: Amen. We supposed to dance and shout.
0: Мы должны танцевать и кричать.
1: Not only when you come to weddings, but in the church.
0: И не только когда на свадьбы ходите, но и в церкви.
1: I was in two weddings last year.
0: Я в прошлом году был на двух свадьбах.
1: In Azerbaijan.
0: В Азербайджане.
1: I was in this man's wedding.
0: По-моему, вот этот человек.
1: Amen. I even danced in that wedding.
0: Я там даже танцевал.
1: Rasim and I, we danced.
0: Мы с Расимом там танцевали.
1: I was so tired. I
0: Я так устал.
1: I get a heart attack.
0: Чуть ли у меня уже сердце не остановилось.
1: But you see, some people are funny.
0: Но люди некоторые, они такие забавные.
1: When they come to wedding, they get happy.
0: Когда приходят на свадьбу, они там такие радостные.
1: Then they sing, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh.
1: And they come to church.
0: А потом приходят в церковь.
1: Hallelujah. Amen. You look like a flower that blew like this.
0: Как будто бы они
1: как
0: такой цветочек уже завязший.
1: Maybe some of you come like flowers when you came to Bible school like this.
0: Может быть, вы в библейскую школу пришли, будучи таким же цветочком подвявшим.
1: But God wants to give you freedom.
0: Но Бог хочет дать вам свободу.
1: Hallelujah! Freedom! You can shout and praise the Lord.
0: Мы можем кричать и славить Господа.
1: Freedom in the spirit.
0: В своем духе.
1: Freedom to speak loud, pray loud in tongues.
0: Свобода громко молиться на языках.
1: Слава Богу! Loud and clear and happy and rejoicing.
0: Громко, ясно, счастливо и радостно.
1: One time I was in Bible school, going to a meeting.
0: Однажды, когда я был в библейской школе, прошли на собрание.
1: And the Spirit of God hit us.
0: И Дух Святой так сошел на нас.
1: We saw a man of God.
0: Мы увидели мужа Божьего.
1: You see, when I was in Bible school, Pastor Robert Egg and I, we were the most hungry people in that Bible school.
0: Когда я поехал в библейскую школу, я и пастор Роберт Эгг были самыми голодными людьми в той школе.
1: Every time we saw a man, God said, "Please pray for us."
0: Когда мы каждый раз, когда мы видели человека Божьего, мы говорили: "Пожалуйста, помолись за нас."
1: We are from Sweden.
0: Мы же из Швеции.
1: We want the anointing.
0: Мы хотим этого помазания.
1: We are, oh, and they prayed for us.
0: Он, о, и молился за нас.
1: And one time I saw a man, he had the anointing of God.
0: И однажды я увидел человека, у него было помазание Божье.
1: So he prayed for us.
0: И чтобы он помолился за нас.
1: And I fell down in the spirit.
0: И я упал в духе.
1: In the book table.
0: На книжный стол.
1: After the meeting.
0: После собрания это было.
1: And Robert Egg on the other side.
0: А Роберт Эгг с другой стороны
1: And
0: упал.
1: People were walking over us buying books there.
0: И люди через нас так перешагивали, чтобы книжки купить.
1: And I was so heavy in the spirit.
0: И у меня появилась такая тяжесть в духе.
1: That they had to carry me up to my room.
0: Я был так, что мне пришлось людям меня донести уже до комнаты.
1: Yeah. And I started laughing.
0: И я начал смеяться.
1: Laugh in the spirit.
0: Смеялся в духе.
1: I had never done that before.
0: Я до этого никогда такого не делал.
1: Pastor Robert and I, we laughed for 4 hours.
0: Мы с пастором Робертом смеялись 4 часа.
1: 4 hours.
0: 4 часа.
1: 4 hours.
0: 4 часа.
1: We laughed.
0: Мы смеялись.
1: Everyone who saw us started laughing.
0: И все, кто нас видел, начинал тоже смеяться.
1: True.
0: Да.
1: Everyone we prayed for started laughing.
0: Каждый, за кого мы молились, тоже начинал смеяться.
1: It was an anointing, you see.
0: Это было помазание, знаете ли.
1: Amen. And I mean, I was a Lutheran priest.
0: Это был лютеранский священник.
1: He came, and we saw him.
0: Мы увидели его.
1: We lay hands on him.
0: И возложили на него руки.
1: After 4 hours, we went to a restaurant.
0: А через 4 часа пошли в ресторан.
1: We still was laughing.
0: А он все еще смеялся.
1: We couldn't stop laughing.
0: Не мог остановиться.
1: I couldn't stop laughing.
0: Не могу остановиться, смеюсь.
1: It was amazing.
0: Это просто было удивительно.
1: And the lady, I said, "What do you want?"
0: И я спросил ее, чего ты хочешь?
1: We don't know about this, maybe.
0: Вот это может быть.
1: So we just pointed what we wanted.
0: Мы просто сами просто указывали в меню, что нам нужно.
1: So, anointing of joy was upon us.
0: И это было помазание радости на нас.
1: And I will never be the same after this day.
0: И после такого, после этого со мной такого больше не было.
1: Аллилуйя.
0: Я уже не остался прежним.
1: Afraid to roll on the floor.
0: Я уже не боюсь кататься по полу на собрании.
1: I can stand on one leg, jumping like this for 2 hours.
0: Я могу на одной ножке протанцевать 2 часа.
1: If God wants.
0: Если Бог захочет.
1: I don't do it just for fun.
0: Я так ради забавы не буду этого делать.
1: I can stand on my head.
0: Я могу встать на голову.
1: If the Lord wants me to do that.
0: Если Господь захочет, чтобы я это сделал.
1: I can be silent if God wants my.
0: Я могу замолчать и стоять в тишине, если Бог этого захочет.
1: It's a spirit of freedom.
0: Это дух свободы.
1: Hallelujah. God wants to bring that freedom.
0: И Бог хочет принести эту свободу.
1: Sometimes we are so bound.
0: Иногда мы бываем такими связанными.
1: We are from Azerbaijan. We are silent people.
0: Я же из Азербайджана, мы такие тихие, спокойные люди.
1: Hallelujah, man. Oh, you were not silent at that wedding for sure. You
0: know? Я уверен, что на свадьбах вы не тихие. Yeah.
1: They can be happy.
0: Вы можете радоваться.
1: But we shall be happy in the church.
0: Но нам следует и в церкви радоваться.
1: The church is not a depression club.
0: Церковь — это не клуб депрессионных.
1: Amen. In the church we get free from depression.
0: В церкви мы освобождаемся от депрессии.
1: Hallelujah! I said hallelujah!
0: Я сказал аллилуйя.
1: Amen! Glory to God. I remember one time I went to Australia.
0: Я помню, однажды поехал в Австралию.
1: On vacation.
0: В отпуск.
1: My one brother sent me 2 tickets.
0: И один брат, он мне 2 билета подарил.
1: From Australia.
0: Брат из Австралии.
1: One for my wife and one for me.
0: Один для моей жены, один для меня.
1: So we went there.
0: И мы поехали.
1: Had a wonderful time.
0: Прекрасное время.
1: And the pastor saw me in the church.
0: А пастор увидел меня в церкви.
1: Can you preach?
0: И говорит, можешь проповедовать?
1: I said, I'm on vacation.
0: Я говорю, я в отпуске.
1: But we want you to preach here.
0: Но мы хотим, чтобы ты проповедовал.
1: We have revival now.
0: У нас же пробуждение.
1: Okay.
0: Ну хорошо.
1: So I went up there,
0: и я пошел.
1: And the Spirit of God started to move.
0: И Дух Божий начал двигаться.
1: It was amazing.
0: Это было просто удивительно.
1: The Spirit of God was touching people like never seen before.
0: Дух Божий касался людей как никогда прежде.
1: People laughing everywhere.
0: Люди повсюду смеялись.
1: One man, he had a heart disease for many years.
0: У одного человека, у него очень многие годы болело сердце.
1: He was the administrator of the church.
0: Он был администратором церкви.
1: He had mustache like this.
0: У него усы были вот такие.
1: Everything was perfect in his head.
0: Все на голове было так четко уложено.
1: Not one hair was wrong.
0: Ни один волосок, знаешь, каждый волосок на своем месте.
1: Super organized man.
0: Супер организованный человек.
1: He said, "I have been drunk for 1 month in the spirit."
0: Он сказал, я уже месяц пьяный в духе.
1: His children said, "It's wonderful. We can do everything we want home now."
0: И дети говорят, как здорово, мы дома можем делать все, что хотим.
1: Papa's just laughing all the time.
0: А папа все время смеется.
1: And he had been depressed for years.
0: А он на протяжении многих лет был в депрессии.
1: But the Spirit of God came upon him.
0: Но Дух Божий сошел на
1: него. And he laughed and he laughed and he laughed.
0: И он стал смеяться, и он смеялся и смеялся.
1: His secretary came after the meeting.
0: Секретарь подошел после собрания.
1: With a paper.
0: С бумагой.
1: He said, "Paper, I don't type of papers out."
0: Да какие бумажки?
1: People could understand it.
0: Люди не могли его понять.
1: And he was healed from the heart disease.
0: И он освободился от своего заболевания сердца.
1: Amen. Some people think we have to get drunk by vodka to get happy. We don't have to.
0: Некоторые думают, что чтобы быть счастливым, нужно водки напиться, но не нужно.
1: We are happy by the Spirit.
0: Мы счастливы от Духа Божьего.
1: Yeah. We can rejoice.
0: Мы можем радоваться.
1: I said we can rejoice.
0: Я сказал, что мы можем радоваться.
1: We have a right to rejoice.
0: У нас есть право радоваться.
1: Amen. So I went up and preached in that meeting.
0: Итак, я пошел на том собрании и
1: проповедовал. And God touched another lady.
0: И Бог коснулся еще одной женщины.
1: Her son has been drowned in a pool.
0: Ее сын утонул в бассейне.
1: And she started to laugh.
0: И она начала смеяться.
1: And she was healed by her laughter.
0: И она исцелялась вот через этот смех.
1: You know what even the doctor says today?
0: Знаете, что даже сегодня врачи говорят?
1: People who laugh much live longer.
0: Что люди, которые много смеются, дольше живут.
1: You see people look like this every time?
0: Вы видите вот таких людей?
1: They die early.
0: Они скоро умрут.
1: They die early.
0: Они раньше умрут.
1: Yeah. I prophesy over you.
0: Я пророчествую.
1: If you're too serious, you'll
0: Если
1: die
0: вы
1: early.
0: Слишком серьезны, вы рано умрете.
1: But if you laugh,
0: но если смеетесь,
1: laugh at least once a day.
0: Смейтесь раз в день.
1: Well, I cannot laugh.
0: Не, не могу смеяться.
1: Start like this.
0: Начните так.
1: Ha ha ha. He he he. Ho ho ho. And I tell you, Spirit of God will take over.
0: Я скажу, Дух Божий сойдет на вас.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I didn't know that time.
0: Я могу сказать,
1: but when I was in Bible school,
0: что когда я был в библейской
1: the
0: школе,
1: Lord spoke to me.
0: Господь сказал мне,
1: He said, wherever you go in the world, there will be joy.
0: Он сказал, куда бы ты ни поехал во всем мире, будет радость.
1: Hallelujah. I'm a joy spreader.
0: Я распространитель радости.
1: Amen. I want to bring joy.
0: Я несу радость.
1: Oh. Wouldn't that be terrible?
0: Как было бы ужасно,
1: if people say,
0: если бы люди говорили,
1: when Carl Gustav comes,
0: когда приезжает Карл Густав,
1: a spirit of depression will come upon us.
0: Приходит дух депрессии.
1: There's no risk.
0: И знаешь, это не хорошо.
1: No, there's no risk. I believe in joy.
0: Я верю в радость.
1: I believe what the Bible says.
0: Я верю в то, что говорит
1: Библия. The joy of the Lord is my strength.
0: Что радость от Господа моя сила.
1: I think, to be honest, we are too serious sometimes.
0: Если честно, я думаю, что мы иногда слишком серьезные. Такая серьезная проблема.
1: Life is serious.
0: Жизнь вообще серьезная
1: Life
0: штука.
1: Is hard.
0: Жизнь тяжелая штука.
1: Yeah, of course.
0: Да, конечно.
1: That's why you need to laugh.
0: Вот почему и нужно смеяться.
1: That's because you need to have the spirit of freedom in your life.
0: Тогда в вашей жизни будет дух свободы.
1: So when everybody's crying, you are laughing.
0: Все плачут, а вы смеетесь.
1: I'm so happy today.
0: Я так счастлив сегодня.
1: Hallelujah. We are Christians.
0: Мы ж христиане.
1: We are full of joy.
0: Мы наполнены радостью.
1: We don't like this stupid thing with depression. You know?
0: Нам не нравятся все эти глупости с депрессией.
1: I have been sad. I'm being glad.
0: Я был и радостен, и печален.
1: It's better be glad.
0: Радоваться лучше.
1: Amen. Feels better.
0: Знаешь, чувство лучше бывает, когда радуешься.
1: In this Bible school,
0: в этой библейской школе к вам вернется радость. Вы получите свободу. Свободу, чтобы поклоняться Богу.
1: Аллилуйя!
0: Мы можем крикнуть аллилуйя.
1: Happy person.
0: И это счастливый человек, радующийся человек.
1: I don't say we should neglect problems.
0: Я не говорю, что нужно не видеть проблемы.
1: There are problems.
0: Проблемы есть.
1: But it's time how we handle them.
0: Но вопрос в том, как мы с ними справляемся.
1: Amen. Joy.
0: Радость.
1: Joy.
0: Радость.
1: The joy of the Lord.
0: Радуйся в Господе.
1: Is our strength.
0: Это наша сила.
1: If you want to have a long life, be happy.
0: Если хочешь жить долго, тогда будь радостным.
1: If you're sad, you die earlier.
0: Если ты печален, то ты умрешь раньше.
1: Amen.
0: Amen.
1: He said, I don't like joy.
0: Ты говоришь, ну мне не нравится радоваться.
1: I preached one time in a church.
0: Однажды я проповедовал в церкви.
1: That we should cast all our cares upon the Lord.
0: О том, что возложи все заботы на Господа.
1: And one lady came to me after the meeting.
0: И одна женщина подошла ко мне после собрания.
1: Did you say we should cast all the cares upon the Lord?
0: Вы сказали, что нам следует возложить все заботы на Господа?
1: I said yes.
0: Я говорю да.
1: She said, what should I do then?
0: Она говорит, а что же мне тогда делать?
1: What should I do then?
0: А что же мне тогда делать?
1: I cannot have any cares anymore.
0: Мне что, уже не о чем будет заботиться?
1: What shall I do?
0: Что же мне тогда делать?
1: That's my life.
0: Это же вся моя жизнь.
1: Worry is my life.
0: Волнение, заботы — это моя жизнь.
1: I said, sister, worry.
0: Я говорю, сестра, беспокойство.
1: You can become a new person.
0: Вы можете стать новым человеком.
1: Hallelujah. Casting your cares upon the Lord.
0: Все свои заботы возложи на Господа.
1: Say I will cast.
0: Скажи, я возложу.
1: All my cares.
0: Все мои заботы.
1: Upon the Lord.
0: На Господа.
1: That's freedom.
0: Это свобода.
1: That's freedom.
0: Это свобода.
1: Bondage leads us into depression.
0: Рабство держит нас в депрессии.
1: Bondage leads us into we become like this.
0: Заставляет нас быть вот такими.
1: Yes. Amen.
0: Аминь.
1: It can happen to everybody.
0: Такое может произойти с каждым.
1: But it's not right.
0: Но это неправильно.
1: It's not the right way to do it.
0: Это значит неправильно поступать
1: так. The right
0: так.
1: Way
0: правильно
1: is to rejoice.
0: Это радоваться.
1: Amen. Some Christians,
0: некоторые христиане,
1: especially charismatic,
0: особенно харизматы,
1: only rejoice when the Holy Spirit comes upon them.
0: Радуются только, когда Дух Святой на них сходит.
1: I say,
0: я говорю,
1: I can start to rejoice any moment I want to rejoice.
0: Я могу начать радоваться в любой момент, когда только захочу.
1: Amen. It's a decision you take.
0: Это решение, которое мы можем принять.
1: Потому что
0: Дух свободы,
1: the spirit of adoption,
0: Дух усыновления
1: lives inside of you.
0: Живет внутри тебя.
1: Hallelujah. And we cry out,
0: и мы взываем Абба Отче.
1: Абба Отче. Amen. Say Абба Отче.
0: Скажи Абба Отче.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Say the spirit of revelation.
0: Итак, Дух откровения. Скажи Дух откровения.
1: The spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: The third spirit.
0: И третий дух.
1: God wants to give you this
0: который
1: year.
0: Который Бог хочет передать вам в этом году.
1: Is the spirit of prayer.
0: Это дух молитвы.
1: Amen. Say the spirit of prayer.
0: Скажи дух молитвы.
1: Hallelujah. Go to Zakaria.
0: Давайте мы откроем книгу Захарии.
1: Labrashidolo mondoroi. Thank God for tongues.
0: Слава Богу за языки.
1: I said, thank God for tongues.
0: Я сказал, слава Богу за языки.
1: Are you happy there's something called tongues?
0: Вы рады, что есть что-то, что называется языки?
1: Zechariah 12, verse 10.
0: 12 глава, 10 стих Захария.
1: I will pour on the house of David and inhabitants the spirit of grace and spirit of prayer.
0: А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, или дух молитвы.
1: What is that, supplications and prayer there? Petitions. Like the spirit, it's the same word for prayer, a petition or supplication.
0: Здесь как умиление или умиление, моление. Это одно и то же слово, которое используется для молитвы.
1: Amen. God wants this year.
0: Бог хочет, чтобы в этом году.
1: In the Bible school.
0: В библейской школе.
1: In your life.
0: В твоей жизни.
1: That you shall have the spirit of prayer.
0: В твою жизнь пришел дух молитвы.
1: Have you ever prayed and suddenly the Holy Ghost take hold of you in your prayer?
0: Было ли когда-нибудь такое, что ты начинал молиться и вдруг Дух Святой захватывал тебя в молитве?
1: Suddenly there's something more than prayer.
0: Начиналось что-то, что больше, чем молитва.
1: There's anointing of prayer.
0: Помазание молитвы.
1: God wants you to experience that this year.
0: Бог хочет, чтобы ты пережил это в этом году.
1: When you pray in the morning.
0: Когда ты молишься утром.
1: In the Bible school.
0: В библейской школе.
1: Suddenly the spirit of prayer takes hold of you.
0: Вдруг Дух молитвы захватывает тебя.
1: Amen. Have you ever prayed like this?
0: Ты когда-нибудь молился так?
1: And it's nothing more like that.
0: И больше ничего.
1: But suddenly,
0: но вдруг,
1: the Holy Ghost took hold.
0: Дух Святой сходил на тебя.
1: And it comes from in here.
0: И вот прямо отсюда начиналось.
1: Here, down.
0: Вот здесь внутри.
1: You see, this is the Holy Spirit.
0: Это Дух Святой.
1: Who takes hold of your prayer.
0: Который захватывает тебя в молитве.
1: Amen. And God wants that in this Bible school.
0: И он придет в библейской школе.
1: God wants that in the whole church here. You see.
0: Бог хочет, чтобы это пришло на всю церковь. Yeah.
1: This church is standing for very strong challenges right now.
0: Эта церковь стоит перед очень большими вызовами.
1: It's so important with prayer.
0: И так важно, чтобы была молитва.
1: Prayer can do.
0: Молитва может
1: what
0: сделать
1: no man can do.
0: То, что не может сделать человек.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказала аллилуйя.
1: When we pray, God start to move.
0: Когда мы молимся, Бог начинает двигаться.
1: And so God wants the spirit of prayer.
0: Итак, Бог желает, чтобы был дух молитвы.
1: The spirit of supplication.
0: Дух умиления.
1: So when the Holy Ghost comes to our weakness and we don't know what to pray, but the Holy Spirit knows.
0: И когда Дух Святой на нас сходит, мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой знает.
1: Go to Romans 8.
0: Давайте мы откроем вместе Римлянам 8 главу. И я покажу вам один стих.
1: About prayer.
0: О молитве.
1: Romans 8.
0: Римлянам 8.
1: Are you getting blessed today?
0: Вы благословены сегодня?
1: Thank you, Lord Jesus.
0: Спасибо, Господь Иисус.
1: Verse 26.
0: 26 стих.
1: Romans 8.
0: Римлянам 8.
1: And verse 26.
0: 26.
1: Likewise, the Spirit also helps our weaknesses.
0: Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших.
1: Are you happy there's the Holy Spirit helping you in your weaknesses?
0: Вы рады, что Дух Святой помогает нам в немощах?
1: For we don't know what we should pray.
0: Ибо мы не знаем, о чем молиться.
1: As we ought, but the Spirit Himself.
0: не как должно, но сам Дух
1: make his intercession for us
0: ходатайствует за нас
1: with groanings which cannot be uttered.
0: Воздыханиями неизреченными.
1: Now here's a side of intercession.
0: И здесь показана сторона ходатайства.
1: That sometimes can come upon you.
0: Которая иногда может сойти на вас.
1: Groaning.
0: Воздыхание.
1: Like a baby being birthed.
0: Как будто бы при рождении ребенка.
1: Like a woman in birth pain.
0: Как женщина в родовых муках.
1: That kind of prayer.
0: Вот такая молитва.
1: When you pray like you feel like you'll go to pieces.
0: Когда вы молитесь, и чувство такое, что разорвет на кусочки.
1: It's from deep inside.
0: Изнутри, из глубины.
1: Groaning.
0: Воздыхание.
1: Oh, it comes from here.
0: Идет вот отсюда.
1: Yeah, oh, more, zigila, mother, bondi. It comes in your spirit.
0: И это входит в ваш дух.
1: Sometimes you weep in the spirit.
0: Иногда вы вопите в духе.
1: It comes like weeping. You cry for the lost.
0: Идет как будто бы вопль. Вы кричите о потерянных.
1: You pray for salvation of Azerbaijan.
0: Вы молитесь о спасении Азербайджана.
1: And you carry the burden in the spirit.
0: И вы несете это бремя в духе.
1: This is spirit prayer.
0: Это дух молитвы.
1: Prayer is not just reading a prayer in a book.
0: Это молитва. Это не просто читать какую молитву из молитвенника.
1: No, it's more.
0: Нет, это что-то большее. Но это есть целый мир молитвы.
1: Hallelujah. Hallelujah. That's because we have a prayer. You have prayer school here?
0: У вас есть молитвенная школа здесь?
1: Yeah, we have prayer school.
0: У нас есть молитвенная
1: Why?
0: Школа.
1: Why?
0: Почему?
1: So you should catch the spirit of prayer.
0: Чтобы ухватиться за этот дух молитвы. Amen.
1: We have come to a place now in Christianity.
0: Сейчас мы в христианстве подходим к такому месту.
1: And I have to fight it myself all the time.
0: И я сам с этим борюсь постоянно.
1: I call it instant Christianity.
0: Я называю это мгновенное христианство.
1: Instant.
0: Мгновенное.
1: We have coffee, instant coffee.
0: У нас есть такой растворимый мгновенный кофе.
1: Microwaves.
0: Микроволновки.
1: Boop, fast.
0: Все быстренько.
1: Boop. One second.
0: Секунда и все.
1: And sometimes we come to God like this.
0: Иначе мы то, иногда мы тоже.
1: God, hello.
0: Бог, привет.
1: Привет. Bye, bye.
0: Ну пока.
1: Hallelujah. Oh, I love you, Lord Jesus.
0: Иисус говорит, я люблю тебя. Пока.
1: And we lose.
0: И мы теряем.
1: The time.
0: Время.
1: The presence.
0: В присутствие теряем.
1: By seeking God.
0: Теряем то, что называется поиск Бога.
1: We are always in a rush.
0: Мы все время торопимся.
1: We have no time for God.
0: У нас нет и времени
1: God,
0: на Бога.
1: You must come when I have time.
0: Бог, приходи тогда, когда у меня есть время.
1: If God wants to speak to you,
0: если Бог захочет говорить с тобой,
1: we don't have time.
0: Тогда, а у нас времени нет.
1: We are so busy occupied
0: мы
1: with other things.
0: Так заняты какими-то другими вещами.
1: This is the most dangerous thing in the body of Christ today.
0: А это самое опасное для тела Христова сегодня.
1: We need to get back to the spirit of prayer.
0: Нам необходимо вернуться в дух молитвы.
1: I said, we need to get back to the spirit
0: Я сказал,
1: of prayer.
0: Что нам необходимо вернуться, возвратить этот дух молитвы.
1: The Bible says we have problem, pray.
0: Библия говорит, чтобы мы молились.
1: When you suffer, pray.
0: Что когда проблемы, молись. Когда страдаешь, молись.
1: When you're happy, sing worship.
0: Когда ты счастлив, пой и поклоняйся.
1: Amen. All the time like this.
0: Все время вот так.
1: When you have a problem, pray.
0: Когда проблемы, молись.
1: When you don't have money, pray.
0: Когда нет денег, молись.
1: When you need healing, pray.
0: Нужно исцеление, молись.
1: When you need salvation for your children, pray.
0: Хочешь, чтобы дети спаслись, молись.
1: Amen. When you need land, pray.
0: Когда нужна земля, молись.
1: Pray, pray, pray, pray, pray.
0: Молись, молись,
1: the
0: молись.
1: The spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: When I was a young lad.
0: Когда я был помоложе.
1: I got saved when I was 14.
0: Мне было где-то 14.
1: And I came to a Pentecostal church.
0: И когда я спасся, мне было 14, я был в пятидесятнической церкви.
1: And there were many old ladies and men there.
0: И там были в основном очень взрослые мужчины и женщины.
1: I loved them so much.
0: И как я их полюбил.
1: They were so People of prayer.
0: Они были людьми молитвы.
1: They came to me.
0: Они подошли ко мне.
1: We pray for you.
0: Сказали, мы за тебя помолимся.
1: And they massage my back.
0: И они массажировали мне спину.
1: This you must come through, brother.
0: Чтобы ты прорвался, брат.
1: And they prayed over me. They
0: они
1: massaged
0: за меня,
1: me.
0: Массаж мне делали.
1: Old ladies.
0: Взрослые женщины.
1: I heard sounds I never heard in my life before.
0: Я тогда слышал такие звуки, которых никогда в жизни не слышал.
1: One brother, he prayed like this.
0: Один брат молился так.
1: Wow. And these people are strange.
0: Люди странные.
1: They prayed like this.
0: Они молились так. Шингла хаюсту корихи абахаюзингва делобадегуазикватая.
1: There was new tongues I never heard before.
0: Были новые языки, которых я никогда раньше не слышал.
1: Some ladies were weeping in the spirit.
0: Некоторые женщины, они просто вопили в духе.
1: And I was touched by that.
0: И это коснулось меня.
1: So you must come every Tuesday to pray.
0: И я так что каждый вторник приходил на молитву.
1: And I was so very often with these ladies.
0: И я так часто смотрел на этих женщин.
1: And one lady came to me.
0: И одна женщина подошла ко мне.
1: She was small like that.
0: Она вот такого маленького роста была.
1: Gray hair.
0: Да, седые волосы.
1: Maybe very old.
0: Очень пожилая.
1: 50 years old something.
0: 50 лет.
1: But now you think 50 people are very young.
0: Сейчас, конечно, вы думаете, что в 50 люди молодые.
1: At that time, you know, they were very old.
0: Тогда для меня они были очень пожилыми.
1: Now when I turn 50.
0: Сейчас, когда мне уже исполнилось 50.
1: 50 is very young.
0: 50 это очень мало.
1: Times are changing.
0: Времена меняются.
1: Hallelujah. New anointing comes now.
0: Новое помазание приходит.
1: Maybe she was 60, I don't know.
0: Я не знаю, может, ей 60 было, не знаю. Но она вот такая маленькая была.
1: Every prayer meeting was there.
0: И на каждой молитве, когда я приходил.
1: Faithful people in prayer meetings.
0: Это веру они в меня вкладывали.
1: And when I left that church,
0: и когда я ушел из этой церкви,
1: she said, Carl Gustav,
0: она сказала, Карл Густав,
1: I pray for you.
0: Я буду молиться за тебя.
1: I said, thank you.
0: Я сказала, спасибо.
1: I pray for you.
0: Я буду молиться за тебя.
1: Now, 30 years later.
0: Сейчас, спустя 30 лет.
1: I came back to that church.
0: Я вернулся в эту церковь.
1: I was thinking, maybe they are dead now.
0: И я подумал, может быть, она уже умерла.
1: So I stood in the church.
0: И я стоял в церкви.
1: Her name was Karin.
0: Ее звали Карин.
1: Karin, are you here?
0: Карин, ты здесь?
1: Yes.
0: Да.
1: I said, are you not dead yet?
0: Ты что, еще не умерла?
1: No.
0: Нет.
1: And then she said something.
0: И потом она вдруг
1: сказала. And I have been praying for you for 30 years.
0: И я молюсь за тебя все эти 30 лет.
1: Hallelujah. The spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: You know, I thank God for people who say to me.
0: Я благодарю Бога за тех людей, которые говорят мне.
1: It's more worth than $1,000.
0: Говорят мне это. Это лучше, чем $1,000.
1: When people say, I pray for you.
0: Когда люди говорят, я молюсь за тебя.
1: To be honest, I need prayer.
0: Если честно, мне нужны молитвы.
1: I go to places.
0: Я езжу в такие места.
1: Where normal people don't go.
0: Куда нормальные люди не ездят.
1: I go there.
0: А я туда еду.
1: Sometimes even angels go there. Sometimes.
0: Иной раз даже.
1: Not even the angels.
0: Даже ангелы туда не осмеливаются идти.
1: Amen. And I need people to pray for me.
0: И мне нужно, чтобы люди за меня молились.
1: Yeah, I'm weak.
0: Я слаб.
1: I need prayer.
0: Мне нужна молитва.
1: I need people who say, "Oh, God, we pray for you."
0: Мне нужны люди, которые говорят, "Господи, я
1: за тебя молюсь." Nothing touches me more when people say.
0: Ничто не касается меня сильнее, чем.
1: Did you have some problems?
0: Когда люди говорят, у тебя проблемы.
1: I was praying for you yesterday.
0: Я молился за тебя вчера.
1: That touches me.
0: Это так касается меня.
1: God will do that.
0: Бог сделает это.
1: He will, when you have the spirit of prayer.
0: Когда у тебя есть дух молитвы.
1: God will connect you with people. People to pray for.
0: Бог будет соединять тебя с людьми, за которых молиться.
1: I had an old lady.
0: У меня вот эта маленькая женщина.
1: She came to me.
0: Которая подошла ко мне. И сказала, Карл Густав.
1: Call on me in the spirit.
0: Звони мне, зови меня в духе.
1: Wherever you are in the world.
0: Где бы ты ни находился в этом мире.
1: I will hear God speak to me to pray for you.
0: Я услышу это от Бога и буду молиться за тебя.
1: One day she came and said.
0: Однажды она подошла ко мне и сказала.
1: What about Shikita Matol? What are you about the Hoaza? She didn't speak Swedish. Just speaking tongues.
0: Просто не на шведском, просто на языках что-то говорила.
1: And I started speaking tongues with her.
0: А я начал с ней на языках говорить.
1: That's spiritual connection.
0: Это духовная связь.
1: We didn't need to talk Swedish.
0: Вам не нужно на шведском.
1: We understood each other perfectly.
0: Нам не нужно было на шведском говорить. Мы и так друг друга прекрасно понимали.
1: After 10 minutes, she started to speak Swedish.
0: А через 10 минут она начала по-шведски уже говорить.
1: And she rebuked me.
0: И она меня упрекнула.
1: Why have you not called on me in the spirit for a long time?
0: Почему ты уже давно не звал меня в духе?
1: I said, I'm sorry.
0: Я сказал, извини.
1: This is gold people.
0: Это такие золотые люди.
1: When my son,
0: когда мой сын,
1: was 10 years old,
0: когда ему было 10,
1: his name is Daniel.
0: Его зовут Даниил.
1: Well, he's a big boy now.
0: Он сейчас уже взрослый
1: he
0: парень.
1: He just turned 30 years old 2 months ago.
0: Два месяца назад ему исполнилось 30.
1: And he has a son also now.
0: И у него уже тоже есть сын.
1: Yeah, I love my son.
0: Я люблю моего
1: and
0: сына.
1: And my grandson.
0: И моего внука.
1: Oh, his name is Noah.
0: Его звали, и зовут Ной.
1: Yeah. He loves his grandfather also very
0: и
1: much.
0: И он тоже своего дедушку очень любит.
1: When he see me, he go like this.
0: Он когда меня видит, вот так бежит.
1: And he kisses me and he hug me.
0: Он целует меня, обнимает меня.
1: But I remember my son.
0: Но я помню.
1: When he was 10 years old.
0: Когда моему сыну было 10,
1: I came from Russia.
0: Я вернулся из России.
1: I was tired.
0: Я был очень уставшим.
1: I fell asleep.
0: И уснул.
1: I sent him away to school.
0: И я отослал его в школу.
1: To with other kids.
0: В другим.
1: They went by bus.
0: Он поехал на автобусе.
1: And suddenly police called.
0: И вдруг мне позвонили.
1: The police.
0: Полиция.
1: And said.
0: И сказал.
1: Is this the parent of Daniel?
0: Мы можем поговорить с родителями Даниэля.
1: I said yes.
0: Я сказал да.
1: Your son has been in a car accident.
0: Ваш сын попал в автомобильную аварию.
1: Serious.
0: Очень серьезно.
1: And it was my world was dying.
0: И я мне как будто весь мир рухнул.
1: I said, what is this?
0: Я сказал, что это?
1: My son is dying.
0: Мой сын умирает.
1: What is this?
0: Что это?
1: I didn't understand. I didn't know how to
0: handle. Я даже не понял. Я не знал, что делать.
1: So I said, where is he?
0: Я спросил, где он?
1: He said an ambulance. We don't know what hospital he went to.
0: Они сказали, его забрала скорая, но мы не знаем, в какую больницу.
1: After a few calls, we called.
0: Мы начали звонить в разные места.
1: We found out the hospital where
0: he was. В конце концов выяснили, в какой он больнице.
1: We ran there.
0: И помчались туда.
1: I said, I'm the parent of Daniel. Where is my son?
0: Я приехал, сказал, я отец Даниэла. Где мой сын?
1: And I said, in that room.
0: Они сказали, вот в этой палате.
1: I come into the room.
0: Я вошел в палату.
1: And there's my son sitting like this.
0: И там сидит мой сын вот так.
1: He said, Papa.
0: И говорит, папа.
1: It was not a taxi who hit me. It was a limousine.
0: Да меня не такси сбило, меня лимузин сбил.
1: I said, okay.
0: Я сказал, хорошо.
1: Very interesting.
0: Очень интересно.
1: I said, praise God.
0: Я сказал, слава Богу.
1: And the doctor came and said,
0: вошел врач.
1: You have been very lucky.
0: И говорит, вы везунчик.
1: And my wife said to the doctor,
0: а моя жена сказала врачу,
1: no, not lucky.
0: Нет, мы не везунчики.
1: God protected us.
0: Бог защищает нас, нашего сына.
1: God did it. God did it. Now, I forgot this story.
0: И я эту историю, я забыл ее.
1: Забыл. After 3 months.
0: Спустя 3 месяца.
1: I was in the north of the north of Finland.
0: Я был на самом севере Финляндии.
1: In a little place.
0: В маленьком местечке.
1: And a little woman comes.
0: И там подходит такая маленькая женщина.
1: Карл Густав.
0: Карл Густав.
1: Can I ask you a question?
0: Можно задать тебе вопрос?
1: I said, yes.
0: Я говорю, да.
1: What happened to your children in February the 28th?
0: Что случилось с твоими детьми в феврале? 28 февраля.
1: I started to go back.
0: И я начала откручивать назад.
1: I said, what do you mean?
0: Я говорю, а что ты имеешь в виду?
1: Well, the 28th of February.
0: 28 февраля.
1: 6:30 in the morning.
0: В 6:30 утра.
1: The Lord spoke to me.
0: Господь проговорил мне.
1: To pray for one of your children.
0: Чтобы я молилась за одного из твоих детей.
1: Did something happen to him?
0: Что-то произошло?
1: I said yes.
0: Я сказала да.
1: I said what time?
0: Я говорю, во сколько?
1: 6:30.
0: 6:30.
1: 6:30.
0: 6:30.
1: Or maybe it was something. I counted. It was exactly the minutes
0: считать,
1: before the accident happened.
0: Но это было как раз то время, когда вот все происходило.
1: I started praying for your son.
0: Я, она говорит, я начала молиться за твоего сына.
1: And I know.
0: Я знал.
1: Her prayers.
0: Что ее молитвы.
1: Saved my life.
0: Спасли его жизнь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: It's the Spirit of prayer.
0: Есть дух молитвы.
1: Everybody say the spirit of prayer.
0: Все скажите дух молитвы.
1: Say the spirit of revelation.
0: Скажите дух откровения.
1: Spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: Spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: And all the people said.
0: И весь народ да скажет.
1: Amen. Spirit of revelation, say that.
0: Дух откровения, скажите.
1: Spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: The spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: Hallelujah. Now the next one I want to mention for you.
0: Следующий, который я хочу, которым я хочу рассказать.
1: Is the spirit of power.
0: Это дух силы.
1: The spirit of power.
0: Дух силы.
1: Let's go to 2 Timothy.
0: Откроем 2 Тимофея.
1: For God, 2 Timothy 1 and verse 7.
0: 2 Тимофея 1, 7.
1: For God has not given us the spirit of fear.
0: Ибо дал нам Бог духа не боязни.
1: but the spirit of power.
0: Но духа силы.
1: Say the spirit of power.
0: Скажи дух силы.
1: Now this is very important spirit.
0: Это очень важный дух.
1: Very, very important spirit.
0: Очень-очень важный дух.
1: Because when the spirit of power comes,
0: потому что когда приходит дух силы,
1: God's power comes to mankind.
0: Божья сила сходит на человека.
1: When you out there serving God,
0: когда вы служите Богу,
1: you need power.
0: Тогда нужна сила.
1: I said you need power.
0: Тогда нужна сила.
1: You need power to heal the sick.
0: Вам нужна сила, чтобы исцелять больных.
1: You need power to cast out devils.
0: Нужна сила, чтобы изгонять бесов.
1: You need power to say the right words in the right time.
0: Нужна сила, чтобы говорить правильные вещи в правильное время.
1: Because we had one thing in our lives that we all are in common: we are weak in ourselves.
0: Потому что у нас у всех есть что-то общее, где одно, в чем мы все слабы.
1: Have you noticed how weak you are yourself?
0: Вы замечали, какие вы слабые сами в себе?
1: How many have got that revelation?
0: У кого из вас есть такое откровение?
1: Sorry, good.
0: Да, это хорошо.
1: Because ourselves we cannot do anything.
0: Потому что сами по себе мы ничего не
1: so
0: можем
1: we need
0: сделать.
1: Power.
0: Поэтому нам нужна сила.
1: We need strength.
0: Нам нужна крепость.
1: We need anointing.
0: Нам нужно помазание.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: You don't know how powerless I can feel sometimes.
0: Вы не знаете, насколько бессильным я себя иногда чувствую.
1: Before a meeting.
0: Перед собранием.
1: I can feel like the most powerless person. In universe.
0: У меня чувство такое, что я самый бессильный человек во вселенной.
1: And I don't know how to win.
0: И я даже не знаю, как вообще справиться.
1: I don't know how this meeting will turn out.
0: Я не знаю, во что выльется это собрание.
1: But as soon as I hit the platform.
0: Но как только я поднимаюсь на платформу,
1: I feel the anointing of power.
0: Я чувствую помазание и силу.
1: I said I feel the anointing of
0: power. Я говорю, что я чувствую
1: and
0: помазание
1: it hits me like
0: силу. И это сходит на меня, как будто бы
1: удар
0: с небеса. Я раскрываю свои уста, и там есть
1: there's
0: сила.
1: Strength there.
0: И приходит крепость.
1: My knees can be shaking before the meeting.
0: Перед собранием у меня коленки могут дрожать.
1: But as soon as I hit the platform,
0: но как только я поднимаюсь на платформу,
1: I know something is
0: я
1: upon me.
0: Знаю, что что-то на мне сходит. И это дух силы.
1: I say it's the spirit of power.
0: Я говорю, что это дух силы.
1: Аллилуйя! Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: And I turn into another man.
0: И я превращаюсь в нового человека.
1: I'm not the same anymore.
0: Я уже больше не прежний.
1: I'm not natural Calgusta.
0: И я не такой естественный
1: Calgusta. The spirit of power is upon me.
0: Но дух силы на мне.
1: I love this moment.
0: И мне так нравится этот момент.
1: And that doesn't only in the platform; it can be downside platform.
0: И это не всегда на платформе, иногда и внизу.
1: It can be after the meetings.
0: Это может быть и после собрания.
1: I remember one time I was in Germany.
0: Помню, однажды я был в Германии.
1: And I preached.
0: Я проповедовал.
1: In a meeting.
0: На собрании.
1: It was a very hard meeting.
0: И было такое тяжелое собрание.
1: Have you ever when you become a preacher, you will find out that some meetings are easy and some are hard.
0: Когда вы станете проповедниками, вы узнаете, что бывают легкие и тяжелые собрания.
1: It feels like the words goes out here and down here.
0: И ощущение, что слово твое сходит и падает вот здесь.
1: And if they go out, they turn the hail and turn you back in the
0: air. Или же, а если идет дальше, то облоб стукается и возвращается обратно.
1: Yeah. Very interesting phenomenon.
0: Очень интересное такое.
1: Welcome to the club if you experience that.
0: Если у вас такое уже было, добро пожаловать в клуб.
1: And I after the meeting.
0: И после собрания.
1: Some teenagers came to me.
0: Подошли ко мне подростки.
1: They were drinking.
0: Они пили.
1: Beer.
0: Пиво.
1: They were not Christians.
0: И они не были христианами.
1: And they surrounded me.
0: Они меня окружили.
1: They said, "Come out, we want to speak to you."
0: И говорят, ну-ка иди, мы с тобой хотим поговорить.
1: I said, "Okay."
0: Я говорю, ладно.
1: I came out.
0: Я вышел.
1: And they stood around me.
0: И они окружили меня.
1: And they mocked me.
0: И начали надо мной издеваться.
1: You pushing down your patients.
0: Ты своих пациентов толкаешь.
1: I said, "No, it's the Holy Spirit."
0: Я говорю, нет, это Дух Святой.
1: Ha ha ha ha. And they laughed.
0: И они смеялись.
1: And suddenly, out of my spirit,
0: и вдруг из моего духа
1: I hear myself say,
0: я услышал как, сам себя, как я говорю.
1: The point of one of the girls,
0: я показал на одну девочку.
1: You are laughing now,
0: я сказал, ты вот смеешься сейчас.
1: But you have pain in your knees.
0: Но у тебя в колене болят.
1: You are crying sometimes of pain.
0: И ты иной раз даже плачешь от боли.
1: Я что?
0: И она просто вот так остановилась.
1: How did you know that?
0: Откуда ты знаешь?
1: And I thought, yeah, how did I know that?
0: И я подумал, да, откуда я знаю?
1: How did I know that?
0: Как же я это узнал?
1: I said it was the Holy Spirit.
0: Я говорю, это Дух Святой.
1: God knows everything about you.
0: Бог ведь все знает о тебе.
1: But if you want, I can pray for you now.
0: Но если ты хочешь, я могу за тебя молиться.
1: He Do you want to do that?
0: Она говорит, ты хочешь это?
1: Right now.
0: И прямо сейчас.
1: And I started praying.
0: И я начал молиться.
1: I said, Lord Jesus.
0: И сказал, Господь Иисус.
1: Thank you for healing this girl.
0: Спасибо за то, что ты исцеляешь
1: right
0: эту девочку
1: now.
0: Прямо сейчас.
1: And I looked up, it was a little bit dark.
0: И я посмотрел, немножко темно было.
1: And I saw tears came down
0: и я
1: cheek.
0: Увидел, как у нее по щекам полились слезы.
1: Oh, I feel the power.
0: Она говорит, я чувствую силу.
1: And I said, Hallelujah.
0: И я сказал, Аллилуйя.
1: I didn't feel power.
0: Я не чувствовал силу.
1: I only feel the pressure.
0: Я чувствовал только давление.
1: But the power was there.
0: Но сила была.
1: She got healed.
0: Она исцелилась.

0: Я сказав, що Дух Святий знав.
1: I said the Holy Spirit knew it.
0: Я сказав, що Дух Святий знав об
1: цьому. Holy Spirit knew it.
0: Дух Святий знав.
1: Hallelujah. And I had knew that I know that I know that I know that I know.
0: Знав, що я знаю, що я знаю.
1: That I know.
0: Що я знаю.
1: That I know.
0: Що я знаю.
1: I sent home the girls that night.
0: І я послала ту дівчинку домой.
1: I said, God bless you, come back tomorrow.
0: Я сказав, іди, пусть Бог тебе благословить.
1: Next meeting.
0: Возвращайся на следующем собрании.
1: Was very hard again.
0: Опять было сложно.
1: But these two girls were sitting on the second row.
0: Но эти две девочки, они сидели на втором ряду.
1: Smiling.
0: Улыбались.
1: Because what happened?
0: Что произошло?
1: Before they went home the day before.
0: До того, как они пошли домой вчера
1: вечером. All the boys ran, they get scared when they saw
0: ребята, они разбежались, они испугались.
1: Because I told you, do you want to receive Jesus?
0: Потому что я им сказал, вы хотите принять Иисуса? И она сказала, да.
1: Now.
0: Сейчас.
1: They both repented.
0: Они обе покаялись.
1: Came back the next day.
0: И они на следующий день вернулись.
1: And I asked them after me, how was the day?
0: И я спросил их после собрания, ну как был день?
1: Wonderful.
0: Ой, так здорово.
1: We went to my grandfather.
0: Мы пошли к дедушке.
1: He's dying.
0: Он умирал.
1: Okay.
0: No.
1: I said before we continue, let me pray for you and receive the Holy Spirit too.
0: И мы пойдем к дедушке. И я сказала, прежде чем пойдете, я помолюсь за вас, чтобы вы приняли Духа.
1: You want that?
0: Вы хотите?
1: Well, we want everything.
0: Да, мы всего хотим.
1: Okay, I prayed for her.
0: Хорошо, я помолился.
1: But I said, now I'm going to pray for you.
0: Сейчас я буду за вас молиться.
1: And then you're going to speak in other tongues.
0: И вы будете говорить на других языках.
1: Oh, you mean that funny language?
0: Ты имеешь в виду вот эти странные языки смешные?
1: Yeah.
0: Да.
1: Oh, we received that yesterday.
0: Мы это уже вчера приняли.
1: I said, wow.
0: Я говорю, да.
1: You are fast people.
0: Вы какие быстрые.
1: Yeah, we went to my grandfather.
0: Да, мы услышали от дедушки.
1: He was dying.
0: Он умирал.
1: We didn't know how to pray.
0: А мы не знали, как молиться.
1: So we prayed this funny language.
0: И мы стали молиться этими смешными
1: And
0: словами.
1: He stood up.
0: И он встал.
1: That's good. Thank God.
0: Слава Богу.
1: For the spirit of power.
0: За духа силы.
1: You can get that in your life.
0: Вы можете получить это в своей жизни.
1: If you seek that this year,
0: если будете искать этого в этом
1: God
0: году,
1: will give you the spirit of power.
0: Бог даст вам духа силы.
1: I said, do you want the spirit of power?
0: Я спрашиваю, вы хотите духа силы?
1: I said, do you want the spirit of power?
0: Вы хотите духа силы?
1: God wants you to have the spirit of power.
0: Бог хочет, чтобы вы имели духа силы.
1: Say the spirit of revelation.
0: Скажи дух откровения.
1: Spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: Spirit of prayer.
0: Дух молитвы.
1: And the spirit of power.
0: Дух силы.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: Hallelujah. Now go to the next spirit now.
0: Сейчас я перехожу к следующему.
1: We have to hurry up now.
0: Нам сейчас необходимо побыстрее. Иисус уже возвращается.
1: Go to 2 Corinthians 4.
0: Давайте откроем 2 Коринфянам 4.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Are you happy for the spirit of power?
0: Вы рады, что есть дух силы?
1: Verse 13.
0: 13 стих.
1: Since we have the same spirit of faith.
0: Но имея тот же дух веры.
1: According to what is written.
0: Как написано.
1: I believed.
0: Я веровал.
1: Therefore.
0: И потому.
1: We speak.
0: Мы говорим.
1: What it says here?
0: Итак, что здесь говорится?
1: We have
0: что у нас есть
1: the same
0: тот же
1: spirit
0: дух
1: of faith.
0: Веры.
1: Everybody say,
0: все скажите,
1: we have
0: у нас есть
1: the same spirit
0: тот же дух
1: of faith.
0: Веры.
1: Say, we have
0: скажи, у нас есть
1: the same spirit
0: тот же дух
1: of faith.
0: Веры.
1: Say it one more time. We
0: еще
1: have
0: раз скажи, у нас есть
1: the same
0: тот же
1: spirit
0: дух
1: of faith.
0: Веры.
1: Not only faith,
0: не только вера,
1: the spirit of
0: но
1: faith.
0: Есть и дух веры.
1: Sometimes we need faith, but sometimes we need the Holy Spirit to give us faith.
0: Иногда нам необходима вера, а иногда нам нужно, чтобы дух дал нам веру.
1: This year in the Bible school,
0: вот этот год в библейской школе,
1: God wants to give you the spirit of faith.
0: В этот год Бог хочет дать вам дух веры.
1: I said He wants to give it to
0: я
1: you.
0: Я сказал, что Он хочет дать его вам.
1: He wants to transplant that spirit into your life.
0: Он хочет вложить этот дух в вашу жизнь.
1: That means, you know what the spirit of faith means?
0: Вы знаете, что означает дух веры?
1: Extraordinary faith.
0: Это экстраординарная вера.
1: One Bible translation talks about extraordinary.
0: Библия говорит о экстраординарном.
1: It's like when you have a super

0: shot.
1: Или как супер.
0: Super adrenaline, you know.
1: Супер адреналин.
0: Да, in the spirit.
1: В духе.
0: It's not in your body, it's in your spirit.
1: То есть как бы супер такой укол не в тело, но в дух.
0: Have you ever stand in an impossible situation?
1: Вы когда-нибудь были в безвыходной ситуации?
0: And suddenly.
1: И вдруг.
0: You just got faith for it.
1: Просто появляется вера.
0: Boom. I know it's going to go good now.
1: Я знаю, что все будет хорошо.
0: I know. I know I'm going to make it.
1: Я знаю, что у меня все получится.
0: I know this is going to be. And suddenly you put on God's glasses on you.
1: И вдруг как будто бы на вас надеваются Божьи очки.
0: Can I borrow your glasses?
1: Можно я возьму у тебя?
0: Oh, Господи, you have a bad sight.
1: Yeah.
0: It's like you read.
1: Как будто вы читаете?
0: This is reading glasses, yeah.
1: Да, это очки для чтения.
0: Isn't it amazing? The Bible gets smaller every year.
1: Вы знаете, так удивительно, Библия с каждым годом становится мельче.
0: Ask Igor.
1: Спросите у Игоря.
0: They make the Bible smaller nowadays.
1: Наши дни в Библии делают уже мельче.
0: This is what the spirit of faith is.
1: Это вот в духе вот так бывает.
0: Here you read.
1: Вот ты читаешь.
0: And then you put on this.
1: И потом надеваешь.
0: Wow, good.
1: Хорошо.
0: And suddenly you start to see.
1: И вдруг ты начинаешь видеть.
0: This is called the spirit of glasses.
1: Это называется дух очков.
0: Amen. Amen. You should see my wife.
1: Вы видите мою жену?
0: If she don't have the glasses on.
1: Если на ней нет очков?
0: She go, Carl Gustav, where are you?
1: Она говорит, Карл Густав, ты где?
0: She can take the wrong husband if she don't have the glasses.
1: Она может не к тому мужу уйти, если она без очков.
0: No, she will not. But she needs glasses.
1: Ей нужны очки.
0: She's absolutely depending on them.
1: Она очень зависит от них.
0: And same is with us.
1: И то же самое с нами.
0: In the spirit.
1: В духе.
0: Yes, we have faith in God.
1: Да, у нас есть вера в Бога.
0: But we need the spirit.
1: Но нам необходимо и дух веры.
0: That means, suddenly you have a financial situation.
1: Какая-то финансовая ситуация.
0: And suddenly you know.
1: И вдруг ты понимаешь.
0: Now I know.
1: Я знаю.
0: I will make it.
1: У меня получится.
0: You don't have the money?
1: Денег нет.
0: No, no. Everything is worse.
1: Все еще даже хуже.
0: But you know.
1: Но ты знаешь.
0: That you know that you know.
1: Что ты знаешь, что ты знаешь.
0: Now victory is coming.
1: Что это идет, победа идет.
0: Now you know.
1: И ты знаешь.
0: We're coming through.
1: Что Бог проведет меня.
0: Hallelujah. Sometimes.
1: Иногда.
0: Sometimes.
1: Иногда.
0: I get Smith Wigglesworth attacks in my life.
1: У меня бывает атака Смита Вигглсворта на мою жизнь.
0: That means I start to read about him.
1: Это означает, я начинаю о нем читать.
0: About his life.
1: О его жизни.
0: He had.
1: У него был дух веры.
0: Lester Sumrall had the spirit of faith.
1: У Лестера Самрелла был дух веры.
0: Pastor Ulf has the spirit of faith.
1: У пастора Ульфа есть он.
0: I've seen Pastor Ulf believe God for things that nobody else believes God.
1: Я вижу, что пастор Ульф верит в Бога о таких вещах, о которых никто вообще не осмеливается.
0: When we built our church in Uppsala.
1: Когда мы строили наше здание в Уппсале.
0: I tell you, we had no money.
1: Я скажу, денег у нас не было.
0: Zero.
1: Ноль.
0: Ноль, ноль, ноль, ноль. It was not one, one. It was ноль, ноль, ноль,
1: ноль. Не один с нулями, нулями, но просто ноль, ноль, ноль, ноль.
0: And we bought land.
1: Мы купили землю.
0: We built a building for 6,000 people.
1: Мы построили здание, зал на 6,000 человек.
0: It was impossible.
1: И это было невозможно.
0: But we did it.
1: Но мы это сделали.
0: We were 200 people when we started to build.
1: Нас было 200 человек, когда мы начинали строить.
0: And God built us.
1: И Бог нам.
0: I said God gave us.
1: Бог дал нам это.
0: A building for 6,000.
1: Здание на 6,000.
0: How can you get a building for 6,000?
1: Как же мы построили на 6,000?
0: Faith.
1: Вера.
0: Extraordinary faith.
1: Сверхъестественная вера.
0: Holy Spirit faith.
1: Вера Духа Святого.
0: You need that here in Baku now.
1: И вам нужно это сейчас здесь в Баку.
0: No. Extraordinary faith.
1: Экстраординарная, сверхъестественная вера.
0: We can do what God tells us to do.
1: Чтобы мы смогли сделать то, к чему Бог нас призвал.
0: So I read about Smith Wigglesworth.
1: Итак, я читаю о Смите Вигглсворте.
0: Brother Samrell told me much about Wigglesworth.
1: Брат Самрелл рассказал мне много о Смите Вигглсворте.
0: Because he met him.
1: Потому что он с ним встречался.
0: He met him.
1: Он его встречал.
0: He went home to his house.
1: И он ходил к нему в дом.
0: Smith Wigglesworth was probably the strongest anointing over every person the last 100 years.
1: И Смит Вигглсворт, вероятно, один из самых помазанных людей вот в эти последние времена.
0: Very strong faith.
1: Очень сильная вера.
0: If you ask him,
1: если бы его спросили,
0: you have strong faith?
1: У тебя сильная вера?
0: He said, no, I have very weak faith.
1: Он бы сказал, нет, у меня очень слабая вера.
0: But I want to have some faith.
1: Но я бы хотел, чтобы вера была.
0: But he had the spirit of
1: Но
0: faith.
1: У него был дух веры.
0: He raised three people from the dead.
1: Он воскресил четверых из мертвых.
0: Two times he raised his wife from death.
1: Дважды он воскрешал свою жену из мертвых.
0: And the last time the wife said, I don't want to be raised up.
1: И в последний раз уже жена сказала, я не хочу, чтобы ты меня больше воскрешал.
0: He said, oh, go die again then.
1: Я, он говорит, ну, умирай.
0: And she died.
1: И она умерла.
0: That's the power of God.
1: Да, это сила Божья.
0: Yeah. Amen. He was so strong in faith.
1: Он был так силен в вере.
0: He said, no, this is my wife.
1: Он говорит, нет, это моя жена.
0: And she came back.
1: И она возвращалась.
0: Two times.
1: Дважды.
0: Some husbands will never raise their wives from the dead.
1: Некоторые мужья никогда бы не воскресили жену из мертвых.
0: They would say, "Praise the Lord."
1: Они бы сказали, слава Богу.
0: But he loved his wife.
1: Но он любил свою жену.
0: Amen. I said, "Amen."
1: Я сказал, аминь.
0: I said, "Amen."
1: Аминь.
0: So, one time they called for him.
1: Однажды ему позвонили, его позвали.
0: A family.
1: В семью.
0: He was dying. Her wife was dead.
1: Там жена умерла.
0: And they called for Wigglesworth.
1: И позвали Вигглсворта.
0: He came into the house.
1: Он вошел в дом.
0: And there was the dead mother.
1: И там уже лежала мертвая мать.
0: Seven small children around her.
1: И семь маленьких детей вокруг нее.
0: Can you imagine?
1: Представляете?
0: Seven children.
1: Семеро детей.
0: Mama's dying.
1: Мама умерла.
0: And they asked Miss Wigglesworth.
1: И его попросили.
0: Can you pray?
1: Ты можешь помолиться?
0: Can you imagine? You know what he did?
1: Представляете, знаете,
0: he
1: что он сделал?
0: Children,
1: он выслал детей
0: and the father,
1: и отца,
0: locked the door,
1: запер дверь,
0: took the dead woman,
1: взял эту мертвую женщину,
0: already have funeral clothes on
1: на которой уже были вот эти погребальные одежды,
0: lift her up from the bed,
1: поднял ее с кровати,
0: pushed her to the wall,
1: приставил к стене
0: and screamed,
1: и заорал,
0: Come back!
1: Возвращайся!
0: The power of God to do that.
1: И нужна сила Божья, чтобы это
0: you
1: сделать.
0: Don't do that in your own power.
1: Такие вещи своими силами не делаются.
0: You don't do that in your own faith.
1: Та своей верой такое не сделаешь.
0: You need the spirit of faith.
1: Необходимо дух веры в этот момент.
0: And immediately she came back like this.
1: И сразу же она вернулась.
0: And she thought, Ooh, where
1: и
0: am
1: она
0: I?
1: Так, где я?
0: You're here.
1: Ты здесь.
0: Go make me some coffee.
1: Иди и свари кофе.
0: That was the first thing he said. Make me coffee.
1: Что он сделал? Свари мне кофе.
0: I like the supernatural and the natural together, you see.
1: Вы видите, мне нравится. Там сверхъестественное и естественное идет вместе.
0: He wanted coffee.
1: О, ему захотелось кофе.
0: She put on the clothes.
1: Она надела свою одежду.
0: Comes into the kitchen.
1: Пошла в кухню.
0: And there's the seven children.
1: И там семеро детей.
0: And the father.
1: И отец.
0: I think the father said.
1: Я думаю, отец сказал.
0: Слава Богу. My wife is back.
1: Моя жена вернулась.
0: You know how husband feel when The wife is gone, you know.
1: Вы знаете, как чувствует себя муж, когда жена уходит?
0: One time my wife was in the hospital for one week.
1: Однажды моя жена попала в больницу на одну неделю.
0: It was hell on earth.
1: Это просто уже ад сошел на землю.
0: I have four children.
1: У меня четверо детей.
0: I have to make food for them
1: Мне нужно было для них
0: clean.
1: Готовить, убирать все.
0: I was not used to that.
1: А я к этому не привык.
0: And the children started praying.
1: И когда люди начали...
0: Lord, send home mother.
1: И мы начали молиться, дети молиться, что Господь, пошли обратно маму.
0: The food was burned every day.
1: Потому что каждый день еда подгорала.
0: The fire alarm started.
1: Там уже пожар чуть ли не начинался.
0: Too much smoke in the kitchen.
1: Слишком много дыма в кухне.
0: Oh, it was terrible.
1: Ужасно было.
0: So I can understand this husband.
1: Так что я могу понять того мужа.
0: When he sees his wife.
1: Когда он увидел, что его жена.
0: Was dead 10 minutes before.
1: Она уже умерла.
0: And now he comes back.
1: И вот она пришла обратно.
0: And then she made coffee for them.
1: И она сварила ему кофе.
0: And listen to this.
1: И послушайте теперь.
0: She told the story.
1: Она рассказала историю.
0: I was in heaven.
1: Я была на небесах.
0: I walked with Jesus.
1: Я уже шла с Иисусом.
0: It was beautiful up there.
1: Было так там прекрасно.
0: There was flowers everywhere.
1: Там цветы повсюду.
0: So wonderful.
1: Было так чудесно.
0: And then
1: И вдруг
0: we heard a scream all over heaven.
1: Мы услышали крик по всем небесах.
0: Come back!
1: Возвращайся!
0: And Jesus turned to me.
1: Иисус повернулся ко мне и сказал, извини, конечно,
0: you have to go back.
1: Ты должна вернуться.
0: Smith is calling.
1: Смит зовет тебя.
0: Yes! Yes, yes, yes, yes, yes, yes.
1: Да, да, да.
0: Yes, let's give the Lord a big
1: да.
0: hand.
1: Да, давайте воздадим Богу
0: Hallelujah! Smith Смит. Is calling.
1: Слава Богу!
0: Amen! Amen! Can you imagine?
1: Вы можете себе представить, когда на небесах
0: to somebody you pray for,
1: на небесах говорится, что кто-то, за кого ты молишься,
0: have to go back.
1: Кому-то там говорят, ты должен вернуться.
0: Расим is calling.
1: Там Расим тебя зовет.
0: Наташа is calling.
1: Наташа зовет.
0: Ольга.
1: Ольга.
0: Тамара.
1: Тамара.
0: Самара. Светлана. Сметана. Whatever. I don't know what you have. Amen. I said amen.
1: Я сказала аминь.
0: I said amen.
1: Я сказала аминь.
0: Heaven will listen to one silly little verse, one little voice.
1: Небеса слушают один маленький голос.
0: Because the spirit of faith is there.
1: Потому что там присутствует дух веры.
0: God wants to bring you.
1: Бог хочет привести вас.
0: The spirit of faith.
1: В дух веры.
0: Say the spirit of revelation.
1: Скажи дух откровения.
0: The spirit of freedom.
1: Дух свободы.
0: The spirit of
1: Дух.
0: Вера. Молитва. The spirit of
1: Дух.
0: Power.
1: Силы.
0: The spirit of
1: И Дух.
0: Вера. Are you ready for the sixth one?
1: Вы готовы к шестому?
0: Now we need a miracle here.
1: Сейчас нам нужно чудо.
0: Two more spirits.
1: Еще два духа.
0: Go to 2 Timothy.
1: Откроем 2 Тимофею.
0: 1. Verse 7 again.
1: Еще раз седьмой стих.
0: God has not given us
1: Ибо дал нам Бог
0: a spirit of fear,
1: духа не боязни,
0: but a spirit of power,
1: но духа силы
0: a spirit of
1: и духа
0: любви. Love.
1: Любви.
0: That's what God wants to bring you to this year in the Bible school.
1: Это также то, что хочет дать вам Бог в течение этого года в библейской школе.
0: The spirit of love.
1: Дух любви.
0: I said the spirit of love.
1: Я сказал дух любви.
0: No hate.
1: Не ненависти.
0: But love.
1: Но любви.
0: Love.
1: Любовь.
0: For God.
1: К Богу.
0: Love people.
1: И любовь к людям.
0: Love the nation.
1: Любовь к народам.
0: Love the Muslims.
1: Любовь к мусульманам.
0: Love the Hindus.
1: Любовь к индусам.
0: Love all the people.
1: Любовь ко всем.
0: Love your family.
1: Любовь к своей семье.
0: Love your pastor.
1: К пастору.
0: Love you. Love the leadership.
1: Любовь к лидерству.
0: Love Carl Gustav.
1: Любовь к Карлу Густаву.
0: It can be hard sometimes, but you have to love me.
1: Я знаю, что иногда бывает трудно, но вам нужно меня любить.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Sometimes you need to have love to love people, you know.
1: Иногда приходится, иногда нужно получить дух любви, чтобы полюбить кого-то.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You need to have love.
1: Нам необходимо иметь любовь.
0: But I'm not, you see, in the world there are three kinds of love.
1: В слове есть, в мире есть три вида любви.
0: Everybody say three kinds of love.
1: Все скажите три вида любви.
0: We find them in the book of Timothy.
1: И мы находим их в книге Тимофея.
0: Very fast there.
1: Очень быстренько сейчас.
0: 2 Timothy 3 chapter.
1: 2 Тимофея 3 глава.
0: And verse 1.
1: Первый стих.
0: But you know this.
1: Знай же.
0: In the last days, everybody say the last days.
1: Скажите, в последние дни.
0: Perilous times will come.
1: Наступят времена тяжкие.
0: Men will be lovers of themselves.
1: Люди будут самолюбивы.
0: Can you imagine?
1: Представляете?
0: That's the love that the Bible calls love themselves.
1: Любовь, которую Библия говорит о себелюбии.
0: That people in the end time will start to love themselves.
1: В последнее время люди станут любить себя.
0: Love me.
1: Люби меня.
0: Love my life.
1: Люблю мою жизнь.
0: Love my will.
1: Люблю мою волю.
0: Love my ways.
1: Любить мои пути.
0: Hollywood is the breeding of this.
1: Голливуд, он дышит этим.
0: Stars.
1: Звезды.
0: In a few weeks they will have a in March they have every year like a Oscar, you know.
1: В марте у них бывает Оскар каждый год.
0: Every year.
1: Каждый год.
0: Who is the star of that year?
1: Кто звезда в этом году?
0: Who made the best film?
1: Кто сделал лучший фильм?
0: And you can see the stars one will walk up.
1: И вы можете видеть, как эти звезды ходят там.
0: They got a gold medal, you know.
1: У них золотая вот эта статуэтка.
0: Look at me.
1: Посмотри на меня.
0: I'm the star of Hollywood.
1: Я звезда Голливуда.
0: But the eyes of God.
1: Но в глазах Божьих.
0: They're small, small.
1: Они вот такие маленькие-маленькие.
0: God looks at other stars.
1: Бог смотрит на другие звезды.
0: He finds them in Baku.
1: Он находит их в Баку.
0: Слава Богу. In the Bible school.
1: В библейской школе.
0: You find a little old lady in a house in Baku who's praying.
1: Он находит в каком-то доме в Баку маленькую женщину, которая молится.
0: You know, people spend thousands and thousands and thousands and thousands of dollars on themselves.
1: Люди тратят тысячи, тысячи и тысячи долларов на себя.
0: Me. My vacation.
1: Мой отпуск.
0: My house.
1: Мой дом.

0: My clothes,
1: моя одежда,
0: my cosmetics,
1: моя косметика,
0: my hair,
1: мои волосы,
0: my no hair,
1: мое отсутствие волос.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Now people spend $30,000.
1: Люди потратили 30 тысяч долларов,
0: to fixing their face.
1: Чтобы просто привести в порядок лицо.
0: Can you imagine?
1: Представляешь?
0: They made an operation.
1: Делают операции.
0: And made the skin like this.
1: И вот так кожу натягивают.
0: I look like this.
1: И вот так выглядят уже.
0: Sometimes they made their bridge too much.
1: Кто-то слишком сильно натянул.
0: The hands are still wrinkled.
1: Что на морщинки на руках.
0: But they don't want any wrinkles.
1: Но здесь они хотят, чтобы все.
0: Absolutely not.
1: Чтобы все было как надо.
0: Let me tell you.
1: Скажу вам.
0: Wrinkles are beautiful.
1: Морщины это красиво.
0: You're going to get them if you want it or not.
1: Они у вас появятся, хотите вы этого или нет.
0: And they are beautiful.
1: И они красивы.
0: That shows that you're a mature person.
1: Это говорит о том, что вы уже зрелый человек.
0: You have survived life.
1: И вы прожили жизнь.
0: You don't need to spend $30,000 to fix your face.
1: Вы не потратили 30 тысяч, чтобы подтянуть кожу.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: You are beautiful. I see 90-year-old people sometimes.
1: Вы есть такие приятные на вид люди иногда.
0: My mother is 80.
1: Моей маме 80 лет.
0: My mother-in-law is 82.
1: Моей теще 82.
0: And you know, they are beautiful.
1: Они такие красивые.
0: They didn't make any operations.
1: Они не делали никаких операций.
0: I say to them.
1: И я говорю им.
0: Don't make operations.
1: И не надо.
0: Give the money to me instead.
1: Лучше мне деньги дайте.
0: Не. I don't say that.
1: Я так не говорю.
0: That was a joke.
1: Это просто шутка.
0: Amen. I said amen.
1: Аминь.
0: But people are crazy today.
1: Но люди сегодня сходят с ума.
0: They spend money.
1: Они тратят такие деньги.
0: I don't say it's wrong to spend money.
1: Я не говорю, что неправильно тратить деньги на себя.
0: But in the end time, the Bible says there will be like a love that will always focus on themselves.
1: Но в Библии говорит, что в последние времена будет такая любовь, которая направлена только на себя.
0: Secondly.
1: Второе.
0: The love of money.
1: Там написано «сребро любви».
0: Love of themselves.
1: Любят себя.
0: Love of money.
1: И любят деньги.
0: Today.
1: Сегодня.
0: Money is more important than ever in history of mankind.
1: Деньги намного важнее, чем когда-либо в истории человека.
0: People buy stocks. People buy. Everyday people talk about money.
1: Люди покупают акции, что-то еще. Каждый день покупают, продают.
0: No wrong with it.
1: В этом тоже нет ничего
0: I'm
1: неправильного.
0: I'm just saying it becomes a very important part of our lives.
1: Но это становится слишком важной частью нашей жизни.
0: And if you're not careful,
1: и если мы невнимательны,
0: we start to love money.
1: Мы начинаем любить деньги.
0: And we love ourselves.
1: И любим себя.
0: We don't should not hate ourselves.
1: Нам не следует ненавидеть себя.
0: We should love ourselves.
1: Нам следует любить себя.
0: But
1: но
0: God is the most important.
1: Бог самый важный.
0: Amen. The third one,
1: третье,
0: kind of love,
1: третий вид любви.
0: It says in the longer here in verse 2, verse 3.
1: И там уже это дальше во втором, третьем стихе говорится.
0: People will love pleasure more than they will love God.
1: Здесь сказано, будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
0: That kind of love will come in the end time.
1: То есть вот такие виды любви придут в последние времена.
0: We must resist that kind of.
1: И нам необходимо сопротивляться этим видам любви.
0: It's not true love.
1: Это не истинная любовь.
0: But the Bible talks.
1: Но Библия говорит
0: about the spirit of love.
1: О духе любви.
0: Аллилуйя. Everybody say the spirit of love.
1: Все скажите дух любви.
0: Yeah. Say to your neighbor.
1: Скажи своему ближнему.
0: You and I will have the spirit of love.
1: У нас с тобой есть дух любви.
0: Yeah. Hallelujah. The spirit of love.
1: Дух любви.
0: Which means God's spirit inside of us.
1: Это означает Божий дух внутри нас.
0: Instead of loving ourselves, we love God.
1: Вместо того, чтобы любить себя, мы любим Бога.
0: Instead of loving money, we love God.
1: Вместо того, чтобы любить деньги,
0: Instead of
1: мы
0: loving
1: любим
0: precious,
1: Бога.
0: We love God.
1: Вместо того, чтобы любить удовольствие,
0: And
1: мы
0: we
1: любим
0: love
1: Бога.
0: Our neighbors.
1: И мы любим своих ближних.
0: As ourselves.
1: Как себя.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said, Amen.
1: Я сказал,
0: it's not wrong to love yourself.
1: Нет ничего неправильного в том,
0: but
1: чтобы
0: you're supposed
1: любить
0: to
1: себя.
0: Love your neighbor also than yourself.
1: Но нужно еще и ближнего любить при этом.
0: What happened with that kind of love?
1: Что происходит с такой любовью?
0: That love will start to give.
1: Эта любовь начинает отдавать.
0: The gospel.
1: Евангелие.
0: That love will start to bless other people.
1: Эта любовь начинает благословлять в окружающих.
0: We bring gifts to other people.
1: И начинает дарить им подарки.
0: That love will start to flow. To start to spread out.
1: Эта любовь начинает распространять Евангелие.
0: That love will take us from one nation to another nation.
1: Эта любовь будет переносить нас из одной страны в другую.
0: That love took me to

0: Azerbaijan 30 years ago.
1: Эта любовь привела меня в Азербайджан 13 лет назад.
0: I'm so happy.
1: И я так рад.
0: I met these three businessmen from Azerbaijan.
1: Что встретил этих трех бизнесменов из Азербайджана, которые приехали в Упсалу.
0: And said,
1: и сказали,
0: you must come to Azerbaijan.
1: Вы должны приехать в Азербайджан.
0: And I'm so happy. I said, yes, we will come.
1: И я так рад, что я сказал, да, мы приедем.
0: And we went here.
1: И мы поехали.
0: And today we have this.
1: И сегодня вот оно что.
0: It was the love of God.
1: И это была любовь
0: it
1: Божья.
0: Was not natural.
1: Это не было естественным.
0: It was the love of God.
1: Это была любовь Божья,
0: that sent us to Azerbaijan.
1: Которая послала нас в Азербайджан.
0: Hallelujah. It's the love of God.
1: Это любовь Божья,
0: who sends us to China next week.
1: Которая посылает нас на следующей неделе в Китай.
0: Amen. Next week I will preach in China.
1: В следующей неделе я буду проповедовать в Китае.
0: You know what that is?
1: И знаете, что это?
0: It's love.
1: Это любовь.
0: Love.
1: Любовь.
0: When I preach in Turkey,
1: когда я проповедовал в Турции,
0: I went there.
1: Я поехал туда.
0: The 12th of September.
1: 12 сентября.
0: 2001.
1: 2001 года.
0: The day after 9/11.
1: Как раз через день после вот 11 сентября.
0: You remember when
1: вы помните, что там было?
0: The plane went into the.
1: Что самолеты?
0: And the in New York.
1: В Нью-Йорке.
0: And the day after.
1: И на следующий день.
0: I went to Turkey.
1: Я поехал в Турцию.
0: The plane was full of fear.
1: В самолете все были полны страха.
0: Everybody thought I was a terrorist.
1: Все думали, что я террорист.
0: Because I went to toilet.
1: Потому что я пошел в туалет.
0: And I went two times to toilet.
1: И я два раза пошел в туалет.
0: Don't ask me why, but I had to.
1: Не спрашивайте почему, но я пошел.
0: Amen. And when I come back from toilet second time.
1: И когда я во второй раз уже возвращался из туалета,
0: people looked like me.
1: Люди на меня так смотрели.
0: I had my hands in my pocket like
1: this. У меня рука была в кармане.
0: If I had said boom, they would have died all of them.
1: Если бы я сказал, ух, там бы они все уже в обморок попадали.
0: I came to Turkey.
1: Я приехал в Турцию.
0: And I preached there.
1: И проповедовал там.
0: The last meeting.
1: На последнем собрании.
0: 25 people came in.
1: 25 человек пришли.
0: Full of hate.
1: Полные ненависти.
0: Hate. I saw them.
1: Я видел это.
0: They hated Jesus.
1: Они ненавидели Иисуса.
0: And I started cry.
1: И я начал плакать.
0: In my spirit.
1: Внутри, в духе.
0: And I don't know what happened.
1: И я не знаю, что произошло.
0: But out of my spirit.
1: Но из моего духа.
0: Tears came down.
1: Вдруг пошли слезы.
0: On my face.
1: На моем лице.
0: I've never experienced that in all my life before.
1: Я такого до этого никогда не переживал.
0: I cried and I cried.
1: Я плакала, стояла и плакала.
0: I cried and I cried.
1: Я просто плакал и плакал.
0: Oh, oh. And suddenly.
1: И вдруг.
0: I said to them.
1: Я сказал им,
0: Jesus loves you.
1: Иисус любит вас.
0: And they started crying.
1: И они начали плакать.
0: I said, you want to come to Jesus?
1: Я спросил, вы хотите прийти к Иисусу?
0: Yes.
1: Да.
0: They ran to Jesus.
1: И они пришли к Иисусу.
0: They received Jesus.
1: Они приняли Его.
0: They get filled with Holy Spirit.
1: Они наполнились Духом Святым.
0: Yeah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said, Hallelujah.
1: Я сказал, Hallelujah.
0: They were from Tehran.
1: Они были из Тегерана.
0: And there were 25 people.
1: И там было 25 человек,
0: they all received Jesus Christ.
1: Которые приняли Иисуса Христа. Yeah.
0: Today they're serving God.
1: Сегодня они служат Богу.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I cannot say where they are. I don't want to say this. I don't know where they are.
1: Я не хочу и не могу и даже не знаю говорить. Не знаю, где они сейчас, но они служат Богу.
0: I could have hate.
1: Я мог бы иметь ненависть.
0: Because everything would happen.
1: Потому из-за всего, что произошло.
0: But love came out.
1: Но любовь вышла.
0: Stronger than was my natural love.
1: Она была сильнее, чем естественная любовь.
0: It was the love of God.
1: И это была любовь Божья.
0: Everybody say the spirit of revelation.
1: Все скажите, Дух Откровения.
0: Spirit of freedom.
1: Дух Свободы.
0: Spirit of prayer.
1: Дух Молитвы.
0: Spirit of power.
1: Дух Силы.
0: Spirit of faith.
1: Дух Веры.
0: And spirit of love.
1: Дух Любви.
0: The last spirit.
1: И последний
0: is found in the book of Daniel.
1: Находится в книге Даниила. У нас нет времени туда смотреть.
0: Just write down book of Daniel, sixth chapter.
1: Просто запишите Даниила, шестая глава.
0: And the fifth chapter.
1: И пятая глава.
0: Read the chapter when you come home.
1: Прочтите эти главы, когда придете домой.
0: It said Daniel.
1: Там сказано, у Даниила
0: had the spirit of excellence.
1: Был высокий дух или дух превосходства.
0: He had a high spirit.
1: У него был высокий дух.
0: Go for a high spirit.
1: Стремитесь к высокому духу.
0: I know every time in my life when I go for a high spirit, I get blessed.
1: Я знаю, что каждый раз, когда я стремлюсь, иду к высокому духу, я бываю благословен.
0: But when I go to a low spirit,
1: а
0: I get down.
1: А когда я иду, меня сносит в низкий дух, то тогда и я иду вниз.
0: I believe this ministry.
1: Я верю, что это служение.
0: Is a ministry of excellence.
1: Это служение превосходства.
0: Yeah. We need to have that.
1: Нам необходимо это иметь.
0: Over our lives.
1: Во всей нашей жизни.
0: Over the church.
1: На нашей жизни, на церкви.
0: Spirit of excellence.
1: Дух превосходства.
0: I don't know what it says in Russian translation, but
1: я не знаю, как.
0: High spirit. High spirit.
1: Высокий дух.
0: Say high spirit.
1: Скажи высокий дух.
0: Always, every time of life.
1: Каждый раз в жизни.
0: You can make a choice.
1: Вы можете принять решение.
0: A low way or a high way.
1: Идти высоким путем или низким.
0: Always make the high way.
1: Но всегда решайте идти
0: this
1: высоким.
0: Year,
1: в этом году.
0: Go for the higher ways.
1: Стремитесь к высоким путям.
0: Amen. Now, let's pray right now.
1: Давайте мы сейчас помолимся.
0: That the Holy Spirit
1: и Дух Святой
0: will give us all these seven spirits.
1: Даст нам все эти семь духов.
0: This year.
1: В этом году.
0: Let's stand up, everybody.
1: Давайте мы встанем все.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus. Let's pray in the Spirit.
1: Давайте
0: now.
1: Молиться в духе.
0: Кора лабаша катала лабарандия. О рабара ламаши киторолондори. Харабаши китолобосон дорлобо. Shabarama sakatala labaraya. Oh, rabarabarabara labaraba shakatara labaraba. Shila labara labara labara labara labara. Rabaramandoro lori darabaria. Father, I pray right now.
1: Отец, я молюсь сейчас.
0: I pray right now, Holy Spirit.
1: Я молюсь сейчас, Дух Святой.
0: That you will bless the students, Lord.
1: Чтобы ты благословил студентов.
0: I pray, Lord.
1: Я молюсь, Господь.
0: That you will give them.
1: Чтобы ты дал им.
0: We cry out right now.
1: Мы взываем к тебе сейчас.
0: For a spirit of revelation this year.
1: О духе откровения в этом году.
0: In the Bible school.
1: В библейской школе.
0: We pray out.
1: Мы взываем.
0: Lord, give us that.
1: Господь, дай.
0: Give us a spirit of freedom this year.
1: Дай нам дух свободы в этом году.
0: Lord, Rabba Shakarada, spirit of prayer.
1: Дух молитвы.
0: Spirit of power.
1: Дух силы.
0: Spirit of faith.
1: Дух веры.
0: Spirit of faith.
1: Дух веры.
0: Spirit of love.
1: Дух любви.
0: Urabashikiria la lamandia. Give us a spirit of excellence.
1: Дай нам дух превосходства.
0: A high spirit.
1: Высокий дух.
0: A high spirit.
1: Высокий дух.
0: A high spirit.
1: Высокий дух.
0: Shila la la bakata la lamandia. Oh, we pray, Lord.
1: Мы молимся, Господь.
0: Oh, we pray, Lord.
1: Мы молимся.

Сегодня я раскрою для вас самый главный секрет того, почему рушатся планы. Первая причина, по которой рушатся планы. Откройте притчи 15 главу. Это стоит вашего времени. И это стоит записать и запомнить на будущее. Это бесценный совет, потому что он очень многое дает мне и вам в жизни. Соломон лучше других понимал принципы планирования, потому что он составлял много детальных планов в своей жизни. Итак, Соломон пишет следующее в притчах 15:22. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советчиков они состоятся. Самая первая причина, по которой рушатся планы, это не недостаток финансов, ресурсов, способностей, возможностей, мотивации или желаний. Это недостаток совета. Первая причина, по которой планы рушатся, это потому что люди, у которых есть планы, не ищут совета перед тем, как воплотить свои планы в жизнь. Они не ищут мудрого наставления у тех, кто уже побывал там, куда они хотят идти. Первая причина, по которой рушатся планы... Откуда я знаю, что это первая причина? Потому что Соломон мог бы привести другие причины, но из всех тех причин, которые мы сами себе приводим, как объяснение рушащимся планам, он выбрал эту. Он сказал, первая причина, по которой рушатся планы, как я понял из своей жизни, это то, что люди, строящие планы из-за чего-то, из-за гордости, честолюбия, независимости, нежелания учиться. Что бы там ни было, первая причина, по которой рушатся планы, это из-за того, что вы не искали совета. Ведь тот совет, который вы получили, определил успешность вашего плана. Планы рушатся из-за недостатка совета. Большинство людей прилагают очень много усилий для того, чтобы собрать деньги для своего плана, мечты. Они используют возможности, которые помогут им развить их план. Они много работают, чтобы приобрести ресурсы и оборудование. Делают все возможное, чтобы планы не рухнули. Но они все равно разрушаются, потому что эти люди не приложили усилий, чтобы получить то, что дается бесплатно, и то, что можно найти гораздо легче, чем вы думаете. И это называется советом. Откройте притчи 20 главу. Притчи 20:18. Здесь он говорит о том же.

Предприятие получает твердость через совещание и по совещании веди войну. Притчи 24:6. Поэтому с обдуманностью веди войну свою, и успех будет при множестве совещаний. Некоторые из вас терпят неудачу не потому, что ваш план плохой, и ваша мечта далека от реальности, или вы ее не продумали, не потому, что у вас нет энтузиазма или искры, и не потому, что вы не делаете шаги по направлению к вашей мечте, а потому, что вы еще не спросили совета у тех, кто может вам помочь преобразовать хороший план в лучший план. Некоторые из вас терпят неудачи, потому что вы никогда не ищете совета в области планирования финансов или планирования брака. Вы знаете, что ваш брак нуждается в плане, и он будет успешным, если вы будете искать мудрости и совета у других людей, которые, может, состоят в браке дольше вас и уже многому научились, чтобы вам не нужно было постоянно изобретать колесо в вашем браке только потому, что вы не спросили совета. Ваша карьера нуждается в плане. Чтобы рожать и расти детей, вам нужен план. Ваш бизнес нуждается в плане. Ваши дружеские отношения нуждаются в плане. Ваше служение нуждается в плане. Ваш план может потерпеть поражение или, наоборот, иметь успех. Но все зависит от того, будет ли вы искать совета, мудрости и дополнения от других людей, которые могут превратить ваш хороший план в отличный план. Есть люди, к которым я могу подойти и поделиться советом, мудростью, наставлением в любое время и в любом месте. Они это оценят и будут этому рады. У меня создается такое впечатление, что я мог бы снова и снова подходить к ним в любое время и без их приглашения или просьбы предлагать им совет. Но есть и другие, которым я и во сне не подошел бы с советом и наставлением, касающимся их плана. Потому что некоторые просто источают смирение, желание учиться, и они с радостью принимают помощь и совет. У них это написано на лице. А другие люди словно говорят: «Отойди, кто ты такой, чтобы меня учить? Я сам лучше знаю. Я знаю, что делаю. Я контролирую ситуацию. Мне твоя помощь не нужна». Вот что от них исходит. Я хочу задать вам вопрос: к какому типу людей вы относитесь? Если вы не знаете ответа, спросите ваших друзей, тех, кто вас знает. Ведь наверняка вы не хотите оставлять такое впечатление, что вы хотели бы, чтобы все вас оставили в покое. Они часто те, кто вас окружает, имеет внутри себя от Бога, и у них есть определенный опыт, от недостатка которого ваши планы рушатся. А если вы всем даете знать, что вы хотите, чтобы вас оставили в покое, тогда та мудрость, которую Бог дал окружающим вас людям, никогда не воплотится в ваших планах. А затем, когда ваши планы не состоятся, вы будете винить в этом всех тех, кто вам не оказал помощи. Они не помогли вам, потому что вы сами не хотели, чтобы они вам помогали. Если вы ищете помощи только тогда, когда терпите неудачу, значит, вам стоит понять, что уже слишком поздно просить совета, и ваши планы не смогут быть удачными. Вам следует искать совета раньше, у христиан или нехристиан, для вашей жизни. Я могу помочь вам определить, к какому типу людей вы относитесь, к тем, кто приветствует совет, или к тем, кто его сторонится. Вы наверняка уже и так потерпели неудачу в самых простых сферах жизни. Вы идете по жизни в одиночку и страдаете от этого. Вы одиноки в финансах, отношениях, может быть, даже в браке, в отношениях со сверстниками. Они уже чувствуют, что ничего вам не могут сказать. Пожалуйста, поработайте над тем, чтобы не иметь такой репутации в жизни. Если же вы открыты советом, все об этом будут знать, потому что над вашей жизнью будет висеть табличка со словами «Идет работа». И вы не будете этого стыдиться. Над вашим миром будет знамя, говорящее другим о том, что вы ведете строительство. И они будут чувствовать себя свободно в том, чтобы дать вам совет в строительстве вашей мечты. Это откроет им дверь в вашу жизнь, и они придут с инструментами, советами и материалами, чтобы помочь вам воплотить вашу мечту в жизнь. Я хочу, чтобы вы поняли разницу между теми, кто ищет совета из-за того,

того, что их планы уже терпят крах, и теми, кто... для кого совет входит в ДНК их жизни, еще до того, как их планы начнут разваливаться. Есть большая разница между тем, чтобы составить план, и потом просить совета, потому что если вы все равно собираетесь делать то, что наметили, и вы просите нашего совета, на самом деле это уже не совет. Вы просто ищете одобрение того, в чем вы нам не разрешили принимать участие с самого начала. Вот как все будет. Если вы ищете совета, уже после того, как все закончилось, это нельзя называть советом, потому что вы просто хотите, чтобы мы поставили печать на том, что вы избрали. А одобрение — это не совет. Планы не рушатся из-за недостаточного одобрения. Они рушатся из-за недостатка совета. Мое одобрение или чье-то другое не сделает ваш план удачным, а вот наш совет может помочь вам. Поэтому я хочу, чтобы вы сделали шаг назад, перед тем, как вы начнете просить людей их совета и наставления, и подумали о том, как это будет для них звучать. Приносите ли вы им законченный продукт, когда все уже решено и сделано? Потому что если вы составили план, несмотря на советы других, а потом попросили их одобрить его, помолиться над ним, пророчествовать над ним, получить поддержку других и участие других в этом плане, иногда мы не можем этого сделать, потому что мы хотели бы быть частью вашего плана раньше, когда мы смогли бы помочь вам что-то изменить, чтобы ваш план имел больше поддержки, одобрения и партнерства. Support and strength and encouragement and partnership in your plan. One asks for counsel as part of the process. Один тип людей просит совета в процессе, а другой защищает процесс от совета, потому что они считают, что совет не даст им воплотить план в жизнь так, как они этого хотят. Они просто просят совета в самом конце, когда уже и так знают, что будут делать. Вы должны знать, что мы все знаем, к какому типу людей вы относитесь. Вы нас все равно не обманете. Нам хотелось бы, чтобы вы, если уж собрались просить совета, чтобы вы просили его до того, как планирование уже завершено, и вы просто хотите нашего одобрения. Вы называете это советом, но мы знаем, что это не совет, а одобрение. Потому что каждый раз, когда мы пытаемся задать вопрос о какой-то детали плана или внести предложение, вы быстренько переводите разговор на другую тему и говорите, что вы уже это продумали и приняли решение. Большое спасибо, вы ведь согласны, что это чудесный план. Правда, план прекрасный. А вот как такой-то и такой-то сказал, что это хороший план. Таким образом, вы приводите мнение других людей, чтобы смутить нас, чтобы мы одобрили ваш план и не обсуждали его с вами. Если вы относитесь к такому типу людей, ваш план все равно не будет успешным, потому что Соломон подразумевал другое под советом. Вы ищете людей, которые скажут, да, все прекрасно, и вы их найдете, а это очень печально. Знаете, на протяжении многих лет люди приходили ко мне и говорили, что такой-то и такой-то сказал мне, я читал вот эту книгу, я посещал вот те семинары, надо мной пророчествовал такой-то. Все это должно послужить гарантией того, что мой план не может состояться, потому что я сделал все возможное, чтобы он стал успешным. Нет. Ты сделал не все возможное. Это похоже на детей. Среди вас есть родители? Так вот, дети ходят по квартире и говорят, «Папа сказал». Но они используют эти слова таким образом, как будто папа сказал это в разговоре, о котором он имел представление. На самом деле, наверняка дело было так. Мы смотрели телевизор, а слова ребенка были обращены к папе. Тот отвечал несоединенными по смыслу фразами во время рекламы. А потом то, что сказал отец, те несоединенные по смыслу и вырванные из контекста слова, которые ребенок и хочет достать из него, ребенок использует, покидая комнату, и он начинает говорить. Папа сказал. Как будто бы он сказал это в том контексте, в котором вы эти слова используете против других.
Теперь вы говорите.

ответил: «А, ты это имеешь в виду? Я тебя даже не слушал тогда. Я просто так это сказал». Да, они это знают, и они этого и хотели, потому что они хотят использовать то, что папа сказал про гипнозом телевизора, и сделать из этого закон. Многие христиане именно так и поступают с теми словами, которые мы говорим друг другу, особенно то, что говорят лидеры. Я научился очень осторожно подходить к этому. Я всегда стараюсь обращать внимание на то, кто со мной разговаривает, и что я этому человеку говорю, потому что не хочу, чтобы мои слова, сказанные в неофициальной обстановке, стали для вас каким-то законом. Чем больше люди вам доверяют, тем вероятнее, что такое произойдет. Будьте осторожны в разговорах с людьми, которые ищут одобрение, разрешение, хотя они притворяются, что ищут совета и мнения. Притчи 10.19. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Научитесь сдерживать свой язык». Научитесь впрягать свой язык. Научитесь контролировать качество и тон тех слов, которые исходят из людей с добрым сердцем, но которые не понимают, что кто-то, кто слышит эти слова, ищет чего-нибудь, с чем он может уйти и начать использовать вне контекста, как будто мы именно это и хотели сказать. Некоторые люди именно таким образом и оправдывают грех, неправду, компромиссы и отступление в их жизни. Они именно так истолковывают и используют наши неосторожные замечания. Никогда не ищи совета у многословного человека. Я это узнал на опыте. Мне это дорого стоило. Зато я вам отдаю этот совет дешево. Человек, у которого рот не закрывается, который не знает, где нужно помолчать и послушать. Иаков не просто так сказал: «Будь скор на слышание и медленно слова». Потому что в промежутке между тем, как скоро вы слушаете и как медленно говорите, будут расцветать ваши проблемы. Так многие люди очень быстро раздают всем свое мнение, так много говорят. Никогда не ищите совета у человека, который постоянно говорит, говорит, говорит. Ведь если они только и делают, что говорят, они не развили способность оценивать, ждать, брать ответственность и подотчетность за все, что они говорят. Они просто так говорят. И все, что они сказали, так же важно или незначительно, как все остальное. Пожалуйста, не доверяйте свой план совету таких людей, потому что, хотя вы все равно получите совет, он не будет успешным, потому что вы не с теми людьми разговариваете.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды «Город Нарва», которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила, и даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер. И была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит: я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю: вау, интересно. А у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно. Ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно. И потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой. Это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит: вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю: да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая: вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом, вот действительно как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться, и ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно, и интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: Владимир, пастор, Бог послал вас. И он такой: как, что, что? И она говорит: я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам. А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: пожалуйста, останьтесь послужить. И пастор Владимир такой: ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели. И как? А у меня такое внутри: да. И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила. Я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать. Вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было. Это целая стена была там костылей, инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное. Это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому это очень ценно, очень много особенных моментов.
0: Да, Оливис — это одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
1: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прям об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение. Да? Здесь было еще раньше, в 70-м году. Да? Вот. И сейчас, я верю, это снова благодать. И нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы разжигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
0: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением. Люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
1: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, Он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
0: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе. Ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
1: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает. А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала? Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И... ну вот как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть так же, как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы вы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят. Чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
0: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
1: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон, Д.С., это столица Америки. И есть, например, церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы, и тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать, больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от него подарки. Вообще сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
0: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
1: Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые я печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть... книги, кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
0: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы и хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками, и они получат благословение и научатся от тебя.
1: Спасибо, спасибо огромное, спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
0: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам, и до свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно, и на самом деле я вижу какое-то влияние, мне просто люди говорят потом с разных стран, и говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты, поэтому это прям слава Богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда, ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была, вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было,

0: Мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был Live TV. Мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких. И вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались, а христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника, говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский, и вот это настолько ценно, вот, поэтому это важно, ценно, и если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться, потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле, и я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно. Да.
1: И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Live TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Live TV. И я ободряю вас продолжать поддерживать Live TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
0: Спасибо.
1: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Live TV.
0: Спасибо огромное. Спасибо.
1: До свидания, дорогие друзья.
0: До свидания.

0: Сашка, ну как, получается?
1: Ха, конечно.
0: Ты, главное, не крутись. Не мешай художнику творять. В смысле, творить. Ну все, шедевр готов. Как две капли воды.
1: Класс! Маме!
0: Подарю.
1: Это кто такой?
0: Ты. Похож, правда?
1: Особенно ушки,
0: нос.
1: Ушки? Это, по-твоему, ушки?
0: Вы чё?

Это моя мечта. Быть крутым скейтбордистом. Для чего? Чтобы стать чемпионом, конечно. Я решил покорить скейт и взялся за дело.

ли скейт плохой попался, то ли день был неудачный. Только никак мне не удавалось этот скейт приручить.

0: Дорогой друг, если тебе нужен совет или поддержка, не стесняйся. Звони нам в клуб Суперкниги. Я и мои помощники всегда рады помочь тебе, потому что в нашем распоряжении замечательные советы Суперкниги Библии. Звони сразу же после программы. И до новых приключений!
1: Помощь пришла, откуда не ждали. Спасатели. Вот кто мне поможет воплотить мечту.
2: Мы собрались здесь, господа спасатели, для очень важного дела. Осуществить мечту ребенка.
3: Времени у нас маловато.
1: Ничего, успеем. Если навалимся все дружно. Раз, два, и мечта у нас в кармане.
2: Что у нас есть? Тренер есть?
1: Я нашла классного специалиста.
3: Я отвечаю за питание.
2: Чат, ты следишь, чтобы подопечный не отстал по урокам. Ну, помочь там, объяснить. Дойки нам ни к чему.
4: Я-то прослежу и объясню. Но чтобы наш план сработал, нужно одно условие.
2: Какое?
4: Чтобы этот статик захотел потрудиться. Ну, вы знаете, как это бывает.
2: Можно и героем быть, а можно и притвориться.

0: прикольная история о хвостуне. Но наш парень не такой.
1: У него же мечта. А ради мечты люди, знаешь, на какие жертвы идут.
2: Так что Стас готов к настоящей боевой подготовке.
0: Ну где эта флешка ходит?
3: Я готова.
4: В таком случае, спасатели, за дело!

0: Спасатели вызывали? Я Бонд. Дима Бонд.
1: А я Флешка.
2: Класс.
0: Вот, Флешка, доставай.
1: Сейчас потренируемся.

0: легче всего тренировать реакцию. Вы меня не поняли. Мне не нужны тренировки.
1: Как это не нужны? Ты же мечтал победить.
2: Ну и что же тебе нужно?
0: Вы и ваш суперробот, чтобы осуществить мой гениальный план.
3: План простой. Вы, спасатели, используете свое спецоборудование, технологические возможности вашего робота и конструируете для меня скейт. Чудо-скейт, который будет летать сам по себе, делать кульбиты и при этом ни за что меня не уронит.
0: Ну что, вы готовы мне помочь? Знал.
4: Почему ты был так уверен, что Стас не захочет тренироваться?
2: Да потому что сам таким был. Хотел, чтобы все мои мечты сбывались по щелчку. Но так не бывает.
4: Да, это верно. Так ни одна мечта никогда не сбудется.
2: Кажется, пора суперкниге сказать свое слово.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте ваш вопрос.
1: Как осуществить мечту?
0: Вопрос принят. Получите ответ. В усердии не ослабевайте. Так записано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: это Маша? И что означает твой стон?
1: Мне папа поручил забор красить, прям как Тому Сойеру.
0: Не вижу проблемы. Ты ведь любишь рисовать?
1: Ага, забор, знаешь, какой он длиннющий.
0: Ого, вижу, тебе нужна передышка и новая история из суперкниги, а? Ну что ж, приготовь ушки, я начинаю. Давным-давно жил один библейский герой по имени Иисус Навин. Однажды Бог повелел Иисусу Навину взять неприступный город Иерихон. Как? – удивился Иисус. Он же неприступный! Но у Бога был свой план. Он пообещал, что даст победу над неприступным городом, если Иисус Навин и весь народ Израиля в точности выполнит его поручение. План был прост, но требовал терпения. В течение 6 дней весь народ во главе с Иисусом Навиным один раз обходили вокруг города в полном молчании. Только громко трубили трубы. А надо сказать, Машенька, что длина городской стены была несколько километров. Да-да-да, гораздо больше твоего забора. Но Иисус Навин не отступил, не потерял веру и терпеливо день за днем исполнял Божье поручение. И вот наступил решающий 7-й день. И когда трубы пропели 7-й концерт, весь народ израильский как закричит: ну, приблизительно так. И случилось чудо. Стены мощнейшего, укрепленнейшего города пали. Иисус Навин получил обещанную Богом победу.
1: Здорово! Удивительная история.
0: Она могла закончиться весьма плачевно, если бы Иисус Навин бросил это хождение вокруг города на 2-й, на 3-й, да в любой день. Для того, чтобы победить, нужно терпение.
1: Ага. Терпение – вещь хорошая. Ну, держись, забор Иерихонский. Теперь я тебе покажу, кто кого. Спасибо тебе, Филин. Ты мне очень помог.
2: Вот мой совет, друзья. Идите к цели уверенно и смело. Не жалейте сил, ведь мечта покоряется усердным.

0: Даже обычный скейт может стать чудо-скейтом, если для этого хорошенько потрудиться. Прикладывать усилия нужно в любой мечте. В спорте, в танцах, в творчестве.
1: Да, твой портрет. Я, наверное, не очень постаралась.
0: Только не надо разворачивать. Раскрывай быстрее.
2: Ну что, флешка, порисуем?
0: С удовольствием. Только сначала я должна попросить помощи у Бога. Присоединяйтесь ко мне, друзья.
2: Дорогой Господь, научи меня усердию и трудолюбию, чтобы все мечты, которые ты даришь мне, исполнились. Спасибо тебе за помощь. Аминь.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

Дорогие ребята, Бог дает нам знания и умения, в том числе, чтобы придумывать и выполнять самые разные физические упражнения для поддержания здоровья. Сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс мяч. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первое упражнение – мяч над головой. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Мяч в руках опущен вниз. Поднимаемся на носки, руки вверх. Смотрим на мяч, опускаемся, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Руки вверх, опустили. Поднялись, носки, выдох. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Второе упражнение – повороты с мячом. Исходное положение тоже. Поднимаем руки перед собой и поворачиваемся вправо. Делаем вдох, принимаем исходное положение, выдох. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились, вправо, начали. Раз, два, три, четыре. Руки прямые, два, три, четыре. Вправо, раз, два, лево, три, четыре. Сильнее скручиваемся, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – переложи мяч. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в левой руке. Поворачиваемся вправо и перекладываем мяч в правую руку, принимаем исходное положение. Также будем делать в левую сторону. Мяч оставили слева, приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямые руки. Раз, два, три, четыре. Тянемся за мячом. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – прокати мяч. Исходное положение – сидя, ноги врозь, мяч в руках. Наклоняемся вперед, прокатываем мяч до стоп и возвращаемся обратно. Делаем выдох. Приготовились, начали. Вдох, вернулись, выдох. Вдох, вернулись, выдох. Прокатываем. Раз, исходное положение – два. Еще раз, два. Колени не сгибаем. Раз, два. И раз. Закончили. Следующее упражнение – подними мяч. Исходное положение – лежа на спине. Мяч зажат ступнями. Руки в стороны. Сгибаем колени. Выпрямляем ноги вверх, снова загибаем и опускаем вниз. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Согнули. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последнее. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – покажи мяч. Исходное положение – лежа на животе, мяч в вытянутых руках. Прогибаемся и поднимаем мяч как можно выше. Делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились, начали. Мяч вверх, выдох. Еще вдох, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили.
Следующее упражнение – приседания с мячом. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Мяч в опущенных руках. Приседаем, руки с мячом вытягиваем вперед, делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Садимся ниже, два. Спина прямая, выросли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Прыжки с мячом. Исходное положение стоя. Мяч зажат в коленях. Руки на поясе. Делаем 12 прыжков. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь делаем глубокий вдох, руки в стороны, выдох. Еще через стороны вверх, выдох. Прыгаем еще. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы, делаем вдох. Выдох, вдох, расслабились. И последнее упражнение – дыхательное. Исходное положение стоя, ноги вместе, мяч в опущенных руках. Делаем правой ногой шаг вперед, поднимаем мяч вверх, вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Также делаем левой ногой вдох, вернулись, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, левой три, четыре. Руки прямые. Раз, два, три, четыре. И тянемся. Раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте о здоровье и регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Дай мне доску-то.
1: Друзья, ну давайте не ссориться. Ну давайте уже уступать друг другу.
0: Вообще так нечестно, дядь Лёш. Я первая взяла красную доску, а он у меня её отобрал.
2: Она уже моя. Я в прошлый раз на ней резал.
0: Ну вот, поэтому нужно по очереди-то, а не отбирать.
2: Возьми себе другую доску, я это не отдам.
1: Ребята, ну мы готовить сегодня вообще будем. Может, нам доски уже и не понадобятся.
2: Да, дядь Лёш, давайте готовить.
0: Готовить? Я не понимаю, как мы дальше дружить будем, если кое-кто ведет себя как злюка.
1: Надя, я придумал, чтобы ответить на твой вопрос, нужно приготовить блюдо, название которого я вам сейчас предлагаю угадать. Любит он в пустыне жить, дружбу с окнами водить. Весь в иголках, словно еж. Будет больно, коль возьмешь.
2: Как?
1: Любоваться можно, молодец. Только осторожно. Кактус. Мы с вами сделаем салат-кактус. Для этого нам надо все порезать. Картошку, морковку и огурчики. Мелко-мелко. Ну, такими кубиками мелкими. Готовы?
3: Да.
1: Наде я предлагаю картошечкой заняться. Витя, вот огурчики, а я займусь сам морковкой. Мы ее сначала почистим, а потом порежем. Не все, Витя, а вот только эти.
3: Угу.
1: Берите ножики и поехали.
0: Салат-кактус поможет нам ответить, как дружить.
1: И скоро ты найдешь. Об этом узнаешь. А пока не будем терять времени.

0: Наде досталась самая сложная часть работы.
1: А я люблю вареную картошку. И сырую тоже люблю.
2: Можно экономить и не готовить тебе. Ну, а мы быстренько продолжим салатик. Все вместе ссыпаем в одну тарелочку. Опа. Так. Давай, давай, давай, мы тебе поможем. Держи. Есть. Ага. Так. Сюда мы добавляем кукурузу. Раз, два и три.
1: А я кукурузу тоже люблю.
2: И все перемешиваем.
3: Я.
2: Так, совсем немножечко осталось. Надюш, добавь, пожалуйста, сюда сметанки. Давай. Раз.

0: Вот. Тоже перемешаем и украсим сверху зеленью. Доставайте зелень тоже. Можно листочки отрывать и выкладывать их сверху. Не все, да? Немножечко.
1: Вот все.
0: Вот так, отлично. У нас салат почти готов.
1: Дядь Леш, а почему он называется кактус?
0: Потому что главным украшением этого салата будет кактус, который мы сделаем из соленых огурчиков. Мы из больших огурчиков сделаем стебель, соединим их зубочистками. Вот так. Вот так вот сложно втыкать. Вот. Можно немножечко подрезать внизу, чтобы он стоял ровно у нас. Так, еще вот так. Вот. И сделать из маленьких веточки. Их тоже закрепить зубочистками. Сейчас. Так.

0: Ну, теперь мы устанавливаем его в центр салата. Вот так вот. И прижимаем, чтобы он не упал. А вы знаете, что настоящие кактусы могут не только колоться, а если их любить и дарить то, что им нужно, например, солнечный свет, поливать вовремя, то они могут даже расцветать. Давайте мы наш кактус украсим цветами, которые сделаем из моркови. Я предлагаю вам.
1: Хочешь моим ножиком порезать?
2: Спасибо. На, возьми эту доску.
1: Спасибо.
0: Держите морковки. И сейчас попробуем вырезать такие цветочки. Нужно вот так уголочки вырезать, и получатся такие цветы. Смотрите. Видите? Так. Получается? Вот, а потом придать ему нужно форму такого бутончика. По кругу надо срезать. Получится вот такой цветочек. Угу. И нужно взять небольшую зубочисточку и прикрепить его.
1: У меня первый кактус. Цветочек развалился.
0: Давай. Можете другой. Дать мне еще? Держи.
2: Спасибо. У меня не очень получился.
0: Ага. Теперь можешь, да, вот по кругу так отрезать. Аккуратненько. Ну, как? Успехи? Получилось? Mm-hmm. Ага, получается? Ну, вот такой оригинальный салат под названием кактус. Ну что, Надюш, мне кажется, ты теперь знаешь ответ на вопрос, как быть с теми, кто колется. Если любить и делать приятное, то любой кактус расцветет.

Некогда представления людей о функциях головного мозга были весьма ограниченными. К примеру, древнегреческий философ Аристотель считал его всего лишь губкой, целью которой является охлаждение крови. Анатомы эпохи Возрождения отводили ему роль двигателя в организме. Сегодня же нам известно, что мозг – это центр управления всеми функциями организма человека, в том числе и его сознанием. Ведь благодаря этому органу мы способны думать, принимать решения, верить и любить. Сегодня, друзья, мы хотим поговорить о том, как поддерживать здоровье головного мозга. И для начала давайте выявим его основные потребности. Первое, в чем нуждается наш мозг – это кислород. Этот газ должен поступать к органу постоянно. При его нехватке у человека замедляется мышление, снижается концентрация внимания, слабеет память. Для того, чтобы улучшить поступление кислорода в мозг, нужно чаще бывать на свежем воздухе, выполнять дыхательные упражнения и избегать употребления в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, таких, к примеру, как мясо животных. Вслед за кислородом мозгу более всего необходима глюкоза. Она служит топливом для нейронов. Без глюкозы они просто не смогут существовать. Самостоятельно этим веществом клетки запасаться не могут. Они получают его из крови. В кровь глюкоза поступает из печени, а также через пищу. Для того, чтобы улучшить подачу глюкозы в мозг, нужно обязательно плотно завтракать, употребляя корнеплоды, зерновые или бобовые продукты, а также орехи и семена. Доказано, что такой рацион гарантирует поступление глюкозы в мозг в течение всей первой половины дня. А в это время, как известно, многие из нас заняты работой или учебой. А вот продуктов, содержащих в большом количестве белый сахар, очищенную муку, старайтесь избегать. В частности, белого хлеба, любой выпечки, конфет. Они вызывают резкие перепады уровня глюкозы в крови. А для мозга важно, чтобы этот предел был постоянным. Также велика потребность мозга в антиоксидантах. Они защищают клетки органа от ядов и токсинов, а также замедляют процессы их старения. Антиоксидантами являются витамины С, Е, провитамин А, флавоноиды и другие. Все эти вещества мы можем получать при употреблении определенных пищевых продуктов. Более всего ими насыщены цветные овощи, фрукты и ягоды. Причем чем ярче цвет плодов, тем сильнее по своему действию антиоксидант. А теперь давайте рассмотрим некоторые полезные для мозга продукты поподробнее. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это черника. Своим насыщенным сине-черным цветом черника обязана высокой концентрации в ней антоцианов, разновидности флавоноидов. Всего горсть этой ягоды может благотворно сказываться на здоровье нашего мозга. К примеру, исследование университета Тафтса в Бостоне, США, показало, что регулярное употребление людьми черники улучшает их интеллектуальную и познавательную деятельность, способствует поддержанию когнитивных и двигательных функций в пожилом возрасте, а также снижает негативные последствия болезней Паркинсона и Альцгеймера. Это целебное действие черники обусловлено высоким содержанием

в ней витаминов, антиоксидантов и фитохимических соединений, препятствующих гибели нейронов. Что ж, друзья, этой свежей ягодой мы можем вдоволь наслаждаться.

продуктов, в том числе и чеснока. Таким образом, история подтверждает, что древним людям вкус этого корнеплода был хорошо знаком, и, наверное, они догадывались о некоторых его полезных свойствах. Сегодня мы знаем о том, что чеснок является отличным средством от простуды, и поэтому иногда его тоже употребляем. Однако современные исследования показывают, что его целебное действие на организм человека гораздо шире. Например, было отмечено, что у людей, которые регулярно едят чеснок, улучшается мозговое кровообращение, снижается уровень холестерина и замедляется процесс старения нейронов. Так что, друзья, если вы желаете продлить молодость клеток вашего мозга, кушайте чеснок каждый день. Благо, он для каждого из нас сегодня доступен. И еще один продукт, который мы сегодня рассмотрим, это нут. Нут является одной из наиболее древних бобовых культур. Римляне знали несколько его сортов и варили из него кашу, а греки любили эти бобы обжаривать. Сегодня урожайность нута непрерывно растет, и кулинары многих стран оценили его высокие полезные свойства. Для мозга этот продукт интересен значительным содержанием триптофана, важнейшей аминокислотой, входящей в состав белков, которые мы получаем с пищей. Триптофан способен влиять на наше настроение, поскольку является биохимическим предшественником другого вещества – серотонина. Именно этот гормон и вызывает в мозге чувство благополучия и спокойствия. Известно, что количество триптофана в потребляемой нами пище сказывается на уровне вырабатываемого мозгом серотонина. И чем этот показатель выше, тем лучше мы себя чувствуем и меньше рискуем впасть в депрессию. В книге Даниила в первой главе описана история про четырех молодых иудеев, которые были послушны Богу. Они не употребляли мясо, не пили вина и оказались самыми мудрыми во всем Вавилонском царстве. Таким образом, еще много тысячелетий назад было доказано, что рацион, состоящий из растительной пищи и воды, способствует правильной работе головного мозга. Берегите, друзья, свой мозг. Употребляйте в пищу те продукты, которые избрал для нас наш Творец. И будьте мудры и здоровы. При наличии каких-либо сопутствующих заболеваний перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня. Это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр, до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными, ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю,

больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы, или же очень сложная по своей структуре Вселенная, и, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека. Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которых примерно 500 000 000 звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию. Это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна этого света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод. Свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией,

Именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях, на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это неделя буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день». Имеется в виду буквальный солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха. И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал, с самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них, имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней. Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал, да появится суша. Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующей температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя. Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру.

структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить, опять-таки. Плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы, кроме себя, и эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовые плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость. Мгновенная молодость, функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньшее, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода, Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует семь звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. Семь ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем семь разных фаз. В самой атомной структуре элементов также прослеживается семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам,
инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможно. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых. И они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза. Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы, но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тираннозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тираннозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых
это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле, и затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии. Псалом 46. Это старое доброе послание. Псалом 46. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости». Несколько лет назад Бог проговорил в мое сердце об энтузиазме. Энтузиазм очень важен. Люди, которые сидят рядом с вами, могут вдохновлять вас так, что вы рванете со старта или посадят вашу батарейку. Посмотрите на них и подумайте, с кем рядом вы сидите сейчас. Скажите «энтузиазм». На греческом языке «Бог» — это «теос». От этого происходит слово «энтузиазм». В основе истинного энтузиазма находится Бог, Иисус. Невозможно говорить о Боге без огня и энтузиазма. Бог стал говорить в мое сердце. Я проповедовал об этом много лет назад. Это послание называлось «Истинные фанаты». Я подумал, что это можно сравнить с тем, как люди болеют на футболе, бейсболе и других видах спорта с тем, что с ними происходит. Что делает их фанатами и болельщиками? Что движет ими? Как можно описать того, кто не просто зритель на трибунах, но истинный болельщик? Номер один. Если вы записываете, то это номер один. Они приходят рано. Это означает, что балкон нельзя назвать фанатами Иисуса. Я не говорю о фанатах, которые наполнены воздухом, как шар. Я говорю о фанатах, кто истек кровью, умер и воскрес ради вас. Это первая характеристика, которую я увидел в настоящих фанатах. Не зрителях, которые иногда приходят. Истинный фанат приходит рано. Они заранее приезжают и часами ждут на парковке. Они рано приезжают. Истинные фанаты не появляются в третьей четверти. Они никогда не приходят во время перерыва, когда уже закончилась первая половина и проиграла музыка, или появляются только на проповедь. Вы знаете, что проповедь — это единственная часть во всем служении, когда служит вам. Поклонение направлено к Богу. Это та часть служения, когда мы что-то отдаем Богу. Если вы говорите «я мало чего из этого получаю», дело не вас. Поклонение — это для Бога. Воздайте хвалу Богу. Хлопайте в ладоши. Вы делаете это не для меня. Мне это не нужно. Это для Него. Истинные фанаты приходят рано. Им все равно, когда они придут домой. Они любят, когда назначают дополнительное время. Они не стоят возле дверей во время призыва к алтарю. Они не бегут скорее, чтобы обогнать баптистов в буфете. Фанат останется на дополнительное время и будет радостно говорить «это самые лучшие моменты». Истинные фанаты кажутся беззаботными. Давид писал: «Возрадовался я, когда сказали мне». Он не ждал, пока придет в церковь, чтобы начать радоваться. Он стал радоваться, когда ему только сказали «пойдем» во Фричапл. А кто-то даже не думает о Господе. Вы суетитесь и ссоритесь в машине по дороге в церковь. Вы смотрите на людей. Это действует мне на нервы. И этот. Опять они приветствуют у дверей. Мне придется пожать им руку. Как потом почистить руки? У тебя есть влажные салфетки? Эти люди сводят меня с ума. Что с вами? Вы будете проводить с нами всю вечность? Вы думаете, что Бог приготовил лично для вас большой дом?
Мы все будем вместе, и я буду навещать вас каждый день. Я буду кричать в вашей гостиной. Давайте радоваться. Давайте будем истинными фанатами Иисуса Христа. Давайте сделаем перерыв на хвалу. Воздайте хвалу Иисусу, если вы его любите. Давид сказал: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя». Прославьте его всей своей внутренностью. Это привилегия не только спортивных матчей. Это также принадлежит Дому Божьему. Крик, аплодисменты, улыбки, волнение. Я люблю спортивные матчи, но это бывает не только там. Это должно быть и здесь. Второе. Фанаты терпят любую погоду. Один из самых знаменитых матчей в истории назывался «Ледяная чаша». Это был баскетбольный матч, который проводился при минус 20 градусах. Некоторые из вас — это христиане хорошей погоды. Если вы просыпаетесь утром, и с неба упала одна капля, если бы вы собирались на матч, то надели бы куртку, укутались в разные вещи и пошли бы на стадион, даже если бы вас обливало с головы до ног. А здесь кондиционеры, мягкие кресла, зимой отопление, ничто не мешает, снег не сыплется, дождь не идет, создана самая лучшая атмосфера. Христиане, которые не являются истинными фанатами, ищут причины, чтобы не пойти. Истинные фанаты вытерпят любую погоду. Многие христиане, как старые колодцы. Они замерзают зимой и высыхают летом. Будет еще лучше, пристегните ремни. Мы входим в зону турбулентности. Повернитесь и спросите: «Ты можешь кричать, когда холодно?» «Здесь слишком холодно!» «Я буду проповедовать!» «Здесь слишком холодно!» «Здесь слишком жарко!» Может, рано или поздно мы вам угодим. Благослови вас Бог. Фанаты кричат в любую погоду. Если вы немного подвигаетесь, то согреетесь. Если я буду сидеть как церковь-морозилка, то я тоже замерзну. Двигайтесь. Вот, я потею. Посмотрите на кого-то, кто выглядит как труп, и скажите: «Тебе нужно подвигаться». Вы не двигаетесь все собрание. Если бы это был матч, то вы бы двигались. Истинные фанаты хотят занять лучшие места. Знаете, как понять, что ты в плохой церкви? Если вы опоздали, и вам приходится садиться на первый ряд, в таких церквях ничего не происходит. Вы бывали в таких? Если хочешь сесть на первый ряд, приходи попозже. Раньше все садились на три ряда дальше. Никто не хотел сидеть впереди. Туда сажали тех, кто опаздывал. Я думаю, нам надо начать делать то же самое. Надо всех передвинуть. Истинные фанаты занимают лучшие места. На бейсболе они садятся за домашней отметкой. На американском футболе они у отметки 50 ярдов, там, где все хорошо видно. На гольфе они поближе к метке, они хотят все видеть. Истинный фанат не захочет сидеть в корпоративной ложе. Ему это не надо. Они хотят быть там, где происходит действие. Истинный фанат не хочет сидеть там, куда не доходит слава. Сойдите с берега и войдите в воду. Истинные фанаты никогда не пропустят игру. Green Bay Packers — единственная команда футбольной лиги, которой не владеет корпорация. Их владелец — город Грин-Бэй. У них нет крыши. Они играют под открытым небом и говорят, что это никогда не изменится.
Если бы вы захотели купить сезонный билет на игры Green Bay Packers, то вам надо было бы ждать билета с 1978 года. С того года очередь подвинулась на 4 пункта. Перед вами еще 7 тысяч человек, желающих приобрести сезонные билеты. Их фанатов называют «сырные головы». Они выкрашивают себя в зеленый и желтый цвет. Они будут сидеть на замерзших трибунах, потому что они настоящие фанаты. Как бы ни было холодно, какой бы ни была зима, истинные фанаты всегда на месте. Если вы истинный фанат, то не будете ходить в церковь через раз. У нее будет высокий приоритет. Всю неделю вы построите вокруг этого. Церковь не будет чем-то, что вы делаете по выходным. Ваша жизнь и семья будут соединены с поместной церковью, которая и есть ваше небесное окно. Когда Иаков увидел Вифиль, то он увидел, как ангелы поднимаются и спускаются. Он сказал: «Я назову это место Вифиль», что означает «Дом Божий». Я рад, что мои родители воспитали меня так, чтобы не пропускать церковь. Не пропускайте церковь. Будьте настоящими фанатами. Настоящие фанаты запоминают статистику. Поговорите с ними, и они расскажут вам, какой игрок сколько титулов получил. Откуда ты это знаешь? Я все знаю об этом спорте. Он сделал 19 ударов в прошлом году, а в предыдущем 7. Это любитель гольфа, его средняя дистанция 300 ярдов. Они знают такие вещи. Если вы настоящий фанат, то вы запоминаете статистику. Разве не удивительно, что наши дети не могут процитировать 3 стиха? Они знают тексты песен, вышедших из Голливуда, но ничего не знают из Писания. Они не знают Слова Божия. Они ничего не знают о настоящем чемпионе Иисусе Христе. Сегодня я достану вас. Истинные фанаты платят. Давайте, дышите. Вы не можете прийти на матч и сказать: «Я фанат, пустите меня». Истинные фанаты платят цену. Билеты поднимаются в цене каждый год. Но для настоящего фаната хот-дог стоит $48. Пожалуйста, возьмите, а еще орешки и все остальное. Вы же не сидите потом на парковке, ворча и жалуясь. Посмотри на этих футболистов. Вы фанаты, вы просто рады быть там. У меня есть билет. У меня есть место. Я так рад, что я здесь. Я фанат поместной церкви. Я фанат Free Chapel. Я фанат мировой миссии. Я фанат глобального Царства Божьего. Не говорите мне, что вы фанат, если вы не жертвуете на дело Божье. Где сокровище человека, там и его сердце. Истинные фанаты платят. Они не жалуются, не ворчат, не увиливают. Они радуются. Господь любит доброохотно дающего. Я жертвую не для того, чтобы не пойти в ад. Это не имеет никакого отношения к аду. Я приношу не из-за закона. Я приношу десятину. Я не прошу вас делать то, чего не делаю сам, потому что я фанат Евангелия. Я хочу видеть, как тысячи придут к Иисусу. Я хочу видеть, как восстанавливаются семьи, исцеляются браки, как дети наполняются Святым Духом, как подростки вырастают и входят в призвание Божье.
Фанаты не стоят в стороне. Поэтому замолчите и радуйтесь, что вы на игре. Кто-то рад, что вы на игре? Это последний пункт. Настоящие фанаты шумные. Я люблю поклонение разных деноминаций. Но Псалом 46 говорит: «Воскликните Богу все пятидесятники». «Воскликните Богу все народы». «Восплещите руками все народы». «Воскликните Богу гласом радости». Другими словами, будьте шумными. Тед Тернер – крупнейший землевладелец в Америке. Он владеет более чем 2000 километров земли. Он крупнейший в мире владелец бизонов, буффало, которые постоянно растут в цене. У него есть комната трофеев, в которой стоит самый желанный американский кубок. Он завоевал его на своей яхте. Он владеет компанией CNN и Atlanta Braves. У него прекрасный особняк в Атланте и много других по всему миру. Разрешите мне научить вас чему-то. Библия говорит, что это их часть. Разрешите мне научить вас тому, что говорит Библия. Все идут на небеса. Но не каждый там останется. Мы предстанем перед судом Христовым. Праведные и неправедные встанут перед Богом. Каждый идет на небеса, но не каждый там останется. Когда на небесах будут раздавать награды, то такие люди, как Тед Тернер, я надеюсь, что он сделает Иисуса своим спасителем и пойдет на небеса. Я ему не судья. Я не знаю его. Я использую его как пример, так как все его знают. Люди, подобные Теду Тернеру и Биллу Гейтсу, обладают огромным богатством. Но они будут смотреть в тот день на святых Божьих, когда они оденут одежды и венцы, посмотрят на их обители, их вечную награду и скажут: «Жаль, что у меня этого нет». Я бы тоже хотел такую одежду. Если вы истинный фанат, вы будете шумным. Когда Моисей и Иисус Навин спускались с горы, то среди народа был крик побеждающих. В одном переводе говорится, что голос использовался как оружие. Есть крик, который приносит победу над вашими противниками. Когда Ковчег Завета вернулся к детям Израиля, то они воскликнули так сильно, что филистимляне услышали это и испугались. Земля затряслась. Народ Божий должен кричать из-за Божьего присутствия рядом с Ним. Какой шум вы производите для Бога? Когда мы приходим в церковь, то нам надо входить с песней в нашем сердце и устраивать шум. Шумите, не стойте в стороне неподвижно. Будьте свободными. Не стойте так, потому что я вот такой. Забудь об этом. Дело не в вас. Вы фанат Иисуса Христа? Вот вопрос. Истинные фанаты шумные. Вечность будет шумной. Ад будет шумным. Люди кричат.
скрежещут зубами, небеса будут шумными. Библия говорит, что при звуке Божьей трубы Иисус сойдет с небес с восклицанием. Иисус кричит. Когда мы встретимся с Господом в воздухе, то мы придем на небеса. Есть стихи в книге Откровения, где говорится, что там будет 30 минут тишины. Это доказательство того, что мужчины будут восхищены первыми. Потом придут женщины через 30 минут. Повернитесь к кому-то и скажите, это шутка. Поймите, я почти завершил. Истинные фанаты шумные. Когда мы придем на небеса, то ангелы будут петь там, восклицать и радоваться. Наши близкие будут бегать по золотым улицам и говорить, «Ты дома, ты дома!» 24 старца будут хвалить Господа. Все творение будет поклоняться Ему. Библия говорит, что все творение стенает, ждет, с нетерпением ожидает возвращения Иисуса Христа. Даже природа, она до сих пор под проклятием греха. Время от времени земля восстает. Случаются торнадо, ураганы, землетрясения. Земля говорит, освободите меня от проклятия. Солнце говорит, я уже не могу сиять так, как раньше. Деревья говорят, я не могу поднимать свои ветви, как раньше. Раньше на нас была Божья слава, но теперь проклятие отягощает нас. Писание говорит, природа стенает в ожидании Его возвращения. Когда Иисус вернется, проклятие разрушится. Все, что дышит, будет славить Бога с благодарным сердцем. Иисус возвращается. Если вы истинный фанат, то Он призывает вас к наивысшей хвале. Откажитесь от формального подхода к тому, что происходит в церкви, и скажите, «Бог, я закрываю свои глаза на все, кроме Тебя. Я возвышаю к Тебе свой голос, Тебе одному. Я отдаю Тебе это тело. Это Твой храм. Я поднимаю свои руки. Мое сердце наполнено восторгом к Тебе. Ты мой Искупитель». Я поклоняюсь Тебе всем моим сердцем.

0: Вот, я вам приготовила вот такие маленький подарочек, да, вот такие вот ручки от нашей телекомпании, пожалуйста. Вот, и почему я это сделала? Вот, потому что все любят подарки, да? Вот, и у нас такая тема очень интересная, это дар сексуальности, то есть Божий дар сексуальности.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: В прошлый раз мы говорили, что Бог дал нам гендерное различие, то есть сотворил мужа и жену. Вот. И дал нам этот дар. И вот у меня такой вопрос напрашивается. Что с этим даром делать? Правильно мы ли его используем вообще? То есть вот то, что мы видим, у меня такие сомнения, что не очень правильно с этим даром.
2: Что делать, мне кажется, понятно. Наслаждаться. Для этого Бог это сделал. Да, пользоваться, собственно говоря. Подарок имеет смысл только тогда, когда им пользуется.
3: Да. Проблема в том, что его извращают.
0: Ну, я думаю, что да.
3: Неправильно используют.
0: Вот, то есть
3: не по назначению.
0: Да, вот есть какая-то инструкция. Там, я не знаю, ну, купим какой-то сложный телевизор, например, да, я куплю, мне нужна инструкция. А то сейчас я начну на эти кнопочки нажимать, и у меня телевизор работать не будет.
4: Собьется вся
0: да.
4: система.
0: Вот здесь нужна какая-то инструкция.
3: Ну, в Священном Писании, в книге «Бытие».
0: Есть инструкция, да?
3: Есть несколько слов.
0: Угу. Давайте прочитаем.
3: Это вторая глава. Вторая глава.
0: Угу. И стих.
3: С 22-го. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, привел ее к человеку». Ну вот, собственно, есть да. о ком идет речь. И далее он сказал человек: «Вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». И дальше посмотрите, что говорит Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». По сути, в этом... Как вы говорите, четкая инструкция, что человек, во-первых, оставляет отца и мать
0: да.
3: и прилепляется к своей
0: да,
3: жизни.
0: Это
2: мне кажется, здесь очень важна последовательность, которая угу. обозначена здесь в книге «Бытие». Во-первых, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. То есть вот особенность в чем? Именно мужчина должен оставить своих родителей. Я так вижу, что он должен созреть к этому. Созреть к отношениям, а созреть до такой степени, чтобы отлепиться от родительской семьи угу. и быть готовым создать отношения
0: с женой. А девушке не надо отлепляться от мамы?
2: Почему-то, ну, надо, но здесь...
0: Еще как надо, еще как надо, а то свекровь, знаете, да?
3: Нет, здесь сказано, что будут двое, одна плоть, но никак не трое, там, мама или папа, или кто-то еще.
0: Нет,

0: Но если мы говорим вот
1: хотя
0: что...
1: Хотя здесь почему-то акцент сделан именно
0: на мужчине,
1: мужчин, да?
0: Да. Ну вот, а может быть, если имеется в виду человек один, это мужчина и женщина, значит, здесь говорится двоим. То есть мужчина отлепится от своей семьи, а женщина от своей семьи.
1: Но прилепиться-то надо к жене.
0: Да, ой, я не знаю.
2: Но вы помните, мы говорили, что и мужчина, и женщина названы человеком.
0: Вот, я про это говорю.
2: Оставит человек.
0: Да, то есть и она оставит, да, девушка, свою маму. Вот, и...
2: И после этого только будут двое,
0: да, одна. То есть оставляют, вот.
1: Вообще,
0: оставляют
1: говоря о правилах, родители. Говоря о правилах, да, о том, как пользоваться даром,
0: да.
1: Одно из базовых правил, интимные отношения могут и вообще рассматриваются Творцом только в контексте брака.
0: Супружество.
1: Никоим другим образом, только в контексте брака. Это условие, которое непременное, и оно безусловное условие, да, простите за тавтологию.
0: Да.
1: Чтобы человек наслаждался этим.
0: То есть это условие от Бога.
1: Да,
0: условие, это его, это вот именно та инструкция, которую мы можем назвать симфонией любви.
2: Я бы сказал, что у Бога в его инструкции вообще не предполагается сексуальные отношения вне брака. Да, такого понятия других. Здесь мы вообще не находим.
1: Не находим, да. Кстати, это с точки зрения психологии тоже очень объяснимо, потому что, ну, понятно, да, что мужчины и женщины по-разному реагируют на интимную близость.
0: Да.
1: Если для мужчины, ну, конечно, важно окружение, да, но не столь важно, сколько для женщины. И женщина по-настоящему может ощутить преимущество этих отношений, когда она чувствует свою безопасность, когда она чувствует за свою защищенность. Если не обеспечить женщине чувство безопасности, ни о каком наслаждении этим даром речи быть не может.
0: И защищенность для женщины, да, это именно супружество.
1: Супружество.
0: Именно вот...
1: Прежде всего.
0: Да, то есть женщина, которая, если и живет, я ну, как скажем, грубо, без печати в паспорте, она живет с мужчиной, все равно она думает, что она замужем. А вот у мужчин совсем все по-другому. Они считают, что они свободны. Вот им нужна вот как раз вот эта вот печать.
1: Современным женщинам, кстати, нужно себя ценить гораздо выше. И не идти на такой образ жизни... Вот как сейчас практикуется, да. Ну, главное, мы живем вместе, штамп в паспорте не обязательно. Не стоит этого делать.
0: То есть это женщина. Можно сказать так, что женщины виноваты в том, что вот так вот позволяют мужчинам жить с собой.
1: Ну, я бы не стал бы всю вину на женщин, конечно, возлагать. Женщины позволяют это делать.
2: Да. Но в итоге...
0: Почему они позволяют?
2: Мужчина же принимает решение.
0: А вот и женщина тоже. То есть, ну как, она же тоже решает, да, жить, не жить.
1: Мужчина, конечно, принимает решение, но ведь...
0: Если она не захочет...
1: Мужчина примет ровно такое решение, насколько позволит ему женщина это решение принять.
0: Да.
1: Поэтому тут как-то вот мы все...
0: Ну хорошо, значит, вот Библия, да, я поняла, Библия называет вот это вот отношение между мужем и женой вот своеобразными такими словами, да, и будут двое одной плотью. Или по-другому еще сказано, познал свою жену. Вот как это объяснить вот людям, которые там, не читали это в Библии или просто не слышали?
2: Мне кажется, здесь, в общем-то, прямое намек, скажем так, или прямое утверждение о сексуальной близости.
0: Только?
2: И если, сейчас, секундочку.
0: Ага.
2: И если говорить в контексте брака, что это брак, муж и жена, ну, вот смотрите, если мужчина и женщина зарегистрировались в ЗАГСе, получили благословение венчания, но если они не имеют близость супружескую, можно ли сказать, что они муж и жена?
1: Нет,
0: нет.
1: Конечно, нет.
2: Они имеют штамп, они имеют благословение.
0: Это фирма.
2: А вот смотрите, стать одной плотью, да? Да. Двое стали одной плотью. Вот вам было бы приятно, я извиняюсь, ковыряться в ухе у чужого, у другого человека? Нет, это было бы неприятно, да?
0: Конечно.
2: А в своем собственном какие проблемы?
0: Да.
2: Поэтому сексуальная близость, близость вот этих тел мужа и жены, она сближает так, что ты относишься к своей второй половине как к своему телу.
0: Да.
2: Ты привыкаешь к этому телу как к своему.
0: Да.
2: И ты становишься с этим человеком одной плотью.
1: И это как раз-таки поддерживает мысль, что стать одной плотью подразумевает далеко не только сам половой акт.
0: Да.
1: Далеко не только.
0: Да.
1: Вообще вот эта фраза «познал муж жену

0: которую, да, угу. она имеет намного более широкий контекст. То есть речь идет о том, что мужчина целиком познает женщину не только физиологически, да, но и эмоционально, психологически. То есть он узнает ее. То же самое в отношении, ну, женщины.
1: Кстати, сторонники того, чтобы брак не был зарегистрирован, они скажут вам. Ну, да. Можно как раз-таки попытаться друг друга узнать до или познать до свадьбы, до брака. А мне кажется, что как
2: раз таки... Ну, мы успеем об этом как браки, следует.
3: Друзья, может, я вот прочитаю одно высказывание одного американского священника, он был специалистом по семейным отношениям. Говоря о сексуальных отношениях, он такое интересное делает высказывание, что сексуальные отношения — это один из множества факторов, дающих удовлетворение в семейной жизни. Но если вот эти сексуальные отношения не в порядке, то ничто другое не может быть в порядке. Это как раз о чем говорил Евгений.
2: То есть сексуальные отношения – это просто индикатор очень хороший отношений других между мужем и женой. То есть между отношениями, между как людьми. То есть друзья должна быть, да, или, я не знаю, эмоционально вы сказали, интеллектуально
1: во всех сферах,
2: да, духовно.
1: Муж и жена, они прилепляются, они узнают друг друга, познают. Знаете, недавно в соцсетях прочитал, значит, историю о том, как человек увидел в очереди красивую женщину со спины, а потом, подходя ближе, увидел, что это его жена. И дальше идет масса комментариев. Он сначала так: вот какая красивая женщина, кому-то повезло. И ниже идут комментарии: как ты так? У вас четверо детей, и ты не узнал свою жену? Я абсолютно согласен с этими людьми. С возрастом, со временем, когда муж и жена вот прилепляются, они не могут друг друга не узнавать. Даже в этом.
0: Знаете, сексуальная сфера, она очень четко показывает, что у человека в голове, какие принципы им движут.
2: Да.
0: Потому что если человек, допустим, эгоист, это сразу отражается
3: на интимность.
0: Он будет в сексе эгоистом, совершенно верно. И напротив, если он мыслит отношения, и вот этот процесс прилепления как...
2: Давай.
0: Как самоотдачу, да, как то, что я даю, то, что я привношу в отношения, это имеет совершенно другой эффект. Это цепная реакция, когда я даю тебе, ты даешь мне.
1: И еще сексуальность, мы сказали, что это один из инструментов или мелодий в симфонии, симфонии любви или брака. Давайте от обратного. Если, скажем, будет только этот инструмент
3: только
1: играть,
3: это, да.
1: Но не будет подлинного брака. Не будет брака.
2: Конечно, не будет. Да и скучно это. Ну что это?
3: Это приезд.
2: Да. С кем поговорить-то? То есть вот, главная потребность женщины — это какая? Поговорить. И с кем я буду говорить, если он не хочет говорить, а хочет только секс? Ну как это? То есть, понимаете, если меня, как вот женщину, он не понимает, то есть это очень сложно. Потом какие-то развивать сексуальные отношения, если человек меня не понимает. Мой самый близкий человек не понимает меня. Как человека.
0: Мне кажется, что это наша такая мужская проблема того, что мы слишком зациклены на процессе. Не понимая, что процесс будет гораздо интереснее, если уделить внимание личности самой женщины. Да, подготовке.
3: К этому процессу.
0: Потому что, сама по себе техника — это только лишь маленькая часть вот всего этого большой области.
2: Вот вы правильно сказали, то есть в прошлой программе, что он начинается с утра. Вот, а эта женщина очень хорошо чувствует. То есть для одних женщина, если мужчина поможет, как-то ей это уже располагает. То есть вот, я не знаю, нужно просто понять, что женщинам нужно сначала другое. То есть какие-то заботу.
1: Ну, конечно, не стоит идеализировать, что вот любовь — это значит вот только романтика сплошная, да. Но без вот проявления вот этой заботы вы абсолютно правы, наверное, и не будет радости в супружеской жизни. А только лишь, как вы говорите, сексуальное соитие, это не будет симфония любви.
2: Да, это будет
3: минутное какое-то времяпровождение.
0: Обратите внимание на то, что их единство заключается не только в соединении вот тел, а мы читаем еще в первой главе, да, 28 стихе, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То есть это участие в едином творческом процессе. Угу. Владычествуйте над рыбами морскими. Это совместное управление. То есть когда муж и жена...
3: И в этом разница, кстати.
0: Они живут вместе, да, они что-то там планируют, что-то делают вместе,
2: да.
0: То тогда сексуальная жизнь, она...
3: Тоже будет вместе.
2: Она не цель, она обогащает, да?
0: Да, да.
2: То есть это вот, как сказать, ну, такая вот изюминка, да? На...
0: Если взять исключительно секс как половой акт и убрать вот все остальное, то он не будет таким прекрасным, каким мыслил его творец.
1: А что и происходит сейчас? Да, то есть секс вот... сегодня опошлен.
0: Да, 100%.
1: Все испорчено, и поэтому потеряна вся красота брака, что включает в себя не только секс, о чем мы говорим, да, а массу всего. И преодоление всяких трудностей, и как мы читаем сейчас, плодитесь, размножаетесь.
3: То есть похоже на животный инстинкт, скажем.
0: Смотрите, заметьте, чем больше об этом говорят, чем больше это пытаются опошлить, тем больше проблем в этой сфере, да, у людей. То есть чем дальше вообще человек отходит от идеала бытия первой и второй главы, где закладывается основа, да, брака, основа сексуальности, вообще вот этого мировоззрения духовного, тем больше проблем в этой сфере. Это закон.
2: А сколько женщин несчастных, потому что постоянно женщина говорит, ну так, если там я буду с ним жить сексуально, так потом он меня полюбит, а если я ему еще ребенка рожу, то вообще я привяжу его к себе. То есть вообще вот это вот все настолько перевернуто, что как можем говорить о какой-то симфонии любви? То есть нет никакой любви, но просто есть вот какая-то, я не знаю, зависимость. Вот недавно я была на одной встрече, пришел за мной такой молодой человек, он говорит, вот мы расстались с ней, но не муж с женой, просто начинают какие-то отношения, вот, и мы уже расстались, и я постоянно думаю о ней, а она вообще не хочет со мной, и вот это он, и постоянно, и вот я, он говорит, и что мне делать, скажите, что мне делать, ну я-то откуда знаю, что вам делать, ну я, наверное, зависимый от ней, если я постоянно думаю об этом.
0: Думает о чем?
2: Ну вот, я говорю, мы о чем? Он, ну вот об этом.
0: Ну так он зависим не от нее, он в принципе зависим от самого себя.
3: От желания, наверное, скорее всего.
0: Это знаете, как история про то, что я люблю рыбу. Вот. И человек отвечает, да ты не рыбу любишь, ты себя любишь. Если бы ты любил рыбу, ты бы аквариум бы сделал бы, поместил ее туда. Поэтому что он любит? Он ее любит или он себя любит? Это разные вещи.
1: Ну, наверное, любовь, все-таки мы опять приходим к понятию любви. Любовь — это все-таки немыслимость своей жизни без объекта своей любви.
2: Да.
1: Или, скажем, тебя будет пугать и страшить мысль, что этого человека нет в твоей жизни. Или не будет этого человека.
2: Да, или наоборот еще, вот как в этом фильме «С легким паром», да, и будет оно туда-сюда, туда-сюда.
3: Мелькать перед глазами,
2: понимаете? То есть это вот такое вот... Ну, как бы наизнанку все перевернуто. И вот она, это же чистый эгоизм. Конечно, смешно, всем смеялись над этим. И я тоже.
0: Но вот еще один, на мой взгляд, очень важный аспект любви, это когда ты настраиваешь себя, ты понимаешь, что любовь — это самоотдача.
2: Да.
0: То есть ты вкладываешь в отношения. Ты не только потребитель этих отношений.
2: Вообще,
0: да?
2: Не потребитель.
0: Потребитель тоже, в том числе, потому что
2: косвенный,
0: ты же потребляешь.
2: Косвенный.
0: Но если это основной мотив, ты как потребитель, такие отношения обречены на провал.
1: Ну, тогда проще, скажем так, если преобладает эгоизм, то значит там любви
0: нету. Ее нету. Есть любовь себя самого.
2: Да, вот то есть вот если представим оркестр, да, симфонию любви, ведь там сколько инструментов, правильно? И все это звучит, и мы вот видим в конце одну музыку. Ну, в общем, вот, да. Гармонию музыки. Вот. А если вот это вот... Ну, это же сколько труда нужно, чтобы такой оркестр играл. Представляете, сколько они школы там закончили, всякие институты, чтобы могли играть.
3: Сколько
2: потом вместе сколько
3: нужно.
2: Репетиций, да? То есть вот и то же самое в отношениях. Если люди не работают над отношениями своими, если я не отдаю... То и ничего, и вообще женщина так сделана.
1: Ну и статистика наша, вот то, о чем вы говорите, да. Она красноречиво констатирует, что примерно половина браков, они распадаются. Может быть, по той причине, что люди не хотят что-то преодолевать, не хотят, как вы говорите, работать,
2: не
1: бороться.
2: Хотят работать.
0: Я считаю, что это основная причина. Почему люди вот, несчастны? Потому что они не доводят дело до конца. Вообще сегодня народ, ну, в целом, да, общество само по себе, оно лениво.
2: Инстантное решение все хотят,
0: у нас,
2: да?
0: У нас быстро так, да. Вот, есть проблема, таблетку выпил, таблетка, ну, решила все твои проблемы. Но вот не культивируется такое библейское сознание того, что если ты хочешь, чтобы твой брак был красивый, твоя интимная жизнь была гармоничной, ты вообще получал удовольствие от этого, да, над этим надо работать.
1: Ну, извините, еще, мне кажется, одна беда в том, что, наверное, большинство браков создаются не по любви, в полном смысле этого слова, а как раз-таки, может быть,
2: потому
1: из-за...
2: Потому что хочется.
1: Сексуальная близость является самым главным центром и, может быть, даже единственным мотивом к созданию семьи. Поэтому, может быть, и такая...
0: Вот статистика. Посмотрите на вот этот глагол, 24 стих, 2 глава. Угу. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Вот и здесь, и в оригинале используется глагол, который подразумевает, что это вот не происходит сразу после первого полового акта. То есть первая брачная ночь, это еще не значит, что они стали одной плотью.
2: Да, конечно.
0: Вот. И чем больше супруги живут друг с другом, чем больше они, скажем так, ну, говорят об этом, да, пытаясь сделать свои отношения более счастливыми, более гармоничными, тем ближе они становятся друг к другу. И поэтому я не верю в то, что ну, вот в такое понятие, как сексуальная несовместимость. Да, сегодня это модно.
1: Я думаю, что я не совсем согласен с тем, что они будут двое одной плотью, это происходит не сразу же. Где-то еще апостол Павел писал, что кто совокупляется с блудницей, становится с ней одной плотью. Но... Поэтому сексуальная близость в браке, а здесь в тексте же видно, что идет речь «оставит отца», «оставит мать», то есть здесь... Может быть, целый комплекс, да, как создается эта семья. И потом сексуальная близость, и они становятся.
0: Вот именно, становятся. Но это не происходит в одночасье.
2: И это не условие. Вот я как женщина могу сказать, что нам очень важно отношение. Очень важно отношение, то есть доверительное отношение, да, с моим мужем. Он меня понимает, он меня слышит. Вот то, что очень важно. А не то, что, ну, так, давай. Нужно уже, да, свои обязанности выполнять. То есть, понимаете, это вот унижает женщину. А если он меня понимает, он меня оберегает, он меня слышит, понимаете, это вот самые ключевые
1: Но
2: слова
1: вы
2: для
1: сейчас
2: женщины.
1: Говорите в одну сторону, нужно, наверное, в другую сторону тоже посмотреть, чтобы жена могла понимать мужа, оберегать, как вы говорите.
2: Конечно.
1: Да?
2: Но вот...
1: Поэтому любовь это не в одну сторону, не в одни ворота игра.
2: Да, нет, я согласна. Я просто хотела поддержать Александра, потому что вот в том, вот очень важно для женщин, в первую очередь важно вот отношения, чтобы доверительные были отношения.
3: А сегодня опасность среди молодежи в чем? На первом свидании? Что,
2: да прям сразу.
3: Что необходимо?
2: Да.
3: Вечер заканчивается фильмы все уютной посмотрите. Кроваткой, да?
2: А все фильмы посмотрите, да? Значит, все встретились и прям сразу.
0: Это вообще отдельная история.
2: Да, закончили сразу.
0: Знаете, Голливуд, да и не только Голливуд.
2: Да, уже русские.
0: Он рисует такую картину, когда человек, вот, ну, мужчина, женщина встречаются, и у них сексуальная идиллия наступает сразу.
2: Вот,
0: извините,
2: да,
0: это же сразу. Это же миф.
2: Превосходно. Конечно.
0: Это миф. И
2: это обман даже.
0: Даже обман.
2: Даже обман.
0: Не становятся люди, не достигают они сексуальной гармонии вот так вот, раз и все.
2: Да потому что здесь нет гармонии еще.
0: Да, с одной стороны, с другой стороны, то есть ты не можешь познать человека, познать это процесс, это не нечто единовременное, это процесс. Познание.
2: Есть, да, познание — это, как мыслится, не сексуальный акт. Это я познаю личность, познаю человека, характер его, как он думает, что чувствует, там, что его интересует, что ему нравится, что ему не нравится.
1: Но в Священном Писании, когда речь идет «и познал он жену свою», все-таки, мне кажется, речь идет именно вот о сексуальной близости, которая, естественно, я не спорю с тем, что познание – это целый жизненный процесс, когда муж и жена друг друга познают. Но в контексте вот этого выражения, мне кажется, что речь идет все-таки конкретно о сексуальной близости в рамках брака.
0: Просто я согласен и думаю, что вообще в нашей дискуссии сейчас нет противоречия, только потому, что в разных местах автор Писания хочет подчеркнуть разные.

0: разные вещи. Вот и все. В одних местах Библия подчеркивает процесс, а в других местах Библия говорит о факте. В Бытие 4 глава, да, и познала Адам жену свою, там,
1: и зачала она.
0: То есть здесь подчеркивается факт. В других местах подчеркивается процесс. Поэтому нет в этом никакого противоречия.
1: Есть места в Библии написано: «Бог познал своих». Или «познайте меня».
2: Да, вот, Бог, кстати, говорит. Бог тоже говорит: «познайте меня».
1: Разве обычных отношениях интимных?
2: Да. А нет, вот Бог говорит: «познайте меня». Ну как я могу познать Бога? Только духовно. Правильно?
3: Познать и сблизиться.
1: Познать и сблизиться, вот очень важно.
0: Только духовно, потому что мы, может быть, уже говорили об этом немножко. В контексте отношений человека с Творцом не может быть места интимности.
2: Да, конечно.
0: Интимность, она отдана только на, ну, скажем так, в сферу отношений мужчины и женщины.
3: Познание человека, когда человек познает Бога, это наверное, все-таки
1: другая сфера.
3: Приближение к нему, понимание его характера,
2: да, главное.
3: Его отношение к тебе, и твое отношение формируется к нему.
0: Вообще вот фраза «познать», она имеет много разных таких оттенков. И иногда даже фраза «познать» относится и к половым извращениям в том числе. То есть не надо эту фразу идеализировать, что вот познать, это, знаете, хорошо, так все возвышено. Да. Это не всегда так, надо смотреть контекст.
2: Хорошо, а вот есть там «открывать наготу», то же самое, да, говорится?
1: Хорошо.
2: Открыл, да, открыл его наготу, ее наготу открыл.
0: А вы знаете, более подробно вообще освещается вопрос открытия наготы в 18 главе книги «Левит». Там достаточно широкий перечень того, что означает открыть наготу.
2: Да, и что там пишут?
1: Что Бог не разрешает делать, да?
2: Угу. А, вот перечисление прям идет, да? Седьмого.
0: Большой акцент там сделан на инцесте, то есть на половом сожительстве между близкими родственниками.
2: Вот седьмой, да, отсюда начинается седьмой.
1: «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее».
3: Ну и так далее, практически вся глава.
2: Да, там дальше наготы жены, наготы сестры, наготы дочери жены, наготы... Ой, смотрите.
1: Все возможные связи,
2: варианты,
1: которые могут быть, да, варианты.
3: Ну, в общем, негативное слово.
1: Оценка негативная.
3: Да, о том, что таким, Бог не одобряет.
1: Таким связям, да.
2: То есть открывать наготу – это...
0: Тут затрагиваются
1: порядочные сексуальные отношения, так сказать.
0: И вопросы группового секса. Тут затрагиваются вопросы однополых отношений. Тут затрагиваются вопросы изоофилии. И очень-очень широкий спектр того, о чем здесь говорится.
1: Да.
2: Ну, в общем, короче, нам нужно это понимать, что это... Понятно, что это неправильно. Вот если кто-то читает Библию, да, открывать наготу — это...
1: Грех.
2: Это, да.
0: Вот эта фраза «открыть наготу», она подразумевает, что человек вторгается в сферу, которую Творец предназначил исключительно для двоих. Для мужа и для жены. Вот когда эта сфера, она, вот, ну, скажем так, вырывается наружу,
2: да,
0: и она уходит из контекста брака, вот тогда это серьезная проблема.
3: И Бог Библии, он отличается этим самым от богов языческих тем, что он ожидает от человека не влазить в это. И даже священникам было повелено, чтобы, поднимаясь к жертвеннику, никто не мог бы видеть его наготы. То есть даже это Бог не хотел, чтобы люди могли...
1: Увидеть это, о чем-то
3: смотреть,
1: подумать, да?
0: Кстати, земля осквернялась именно вот нарушением в этой сфере.
1: Да, это было присуще тем народам, куда направлялся Израиль, именно Ханаане.
2: И если такой вот итог делаем, то есть симфония любви звучит только в супружестве, только в браке. И это инструкция Божья. И только там возможно вот именно самую настоящую любовь с большой буквы переживать. Вот. Но есть у нас в жизни всякие список того, что разрушает вот симфонию любви. Но об этом мы уже поговорим следующей программе.

0: Здравствуйте. Принято считать, что вопрос нежелательной беременности женщина должна решать сама. Правильно ли это? Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, я рада вас приветствовать снова в нашей студии. Итак, мы продолжаем говорить об абортах, о том, как женщине себя вести, если она понимает, что беременна, но беременность – это для нее нежелательно. И вот часто женщины сталкиваются с такой ситуацией. Узнает женщина, что она беременна, говорит об этом мужу или партнеру и слышит в ответ: «Ну что ты тут вот устроила мне? Вот забеременела, решай сама этот вопрос. Мне этот ребенок не нужен. Или куда нам сейчас этот ребенок? У нас ситуация нестабильная с финансами в семье, со здоровьем у нас проблемы». И женщина остается одна со своей проблемой, проблемой своей беременности. Вот что вы можете сказать о таком подходе? Как вести себя женщине?
1: Да, Юля, это действительно так. В нашем обществе традиционно сложилась, так скажем, ситуация, что ответственность несет в первую очередь женщина за рождение ребенка, за принятие решения об аборте, либо отказе, скажем, от него, решение о том, как воспитывать ребенка. В основном все эти обязанности ложатся на плечи женщины. Зачастую и мужчина очень часто отстраняется от решения этих вопросов и участия, скажем, в жизни, воспитании детей. И, как правило, ключевую роль здесь играет именно готовность мужчины как личности нести ответственность за свою семью, за свою жену, за своих детей, за семью, которую он создал. И это действительно так.
0: Ну а вот если он не хочет брать ответственность, вот есть такое высказывание: ответственность, которую человек не берет на себя, она не исчезает. Она ложится благополучно на плечи кого-то другого. Если есть проблема, я говорю: «О, я эту проблему решать не буду», она не растворяется в воздухе. Значит, кто-то другой пашет вместо меня, кто-то другой решает и страдает. В данном случае женщина, поскольку она носит в себе ребенка, она никуда не денется уже. Она даже и хотела бы, может быть, так сказать: «А, само рассосется», да, грубо говоря. А она не может, потому что жизнь развивается в ней, ребенок растет, и вот скоро она родит. И вот, а мужчина не хочет. Вот что с ним делать? Как его призвать к ответственности? Как вот сделать так, чтобы он передумал, вдруг вот понял свою ошибку? Возможно ли это вообще, если он изначально?
1: Возможно, но при правильном понимании ситуации женщины, если женщина вникает и понимает именно те предпосылки, которые вызвали у мужчины такую реакцию, то при правильном, скажем, анализе и стратегии поведения осознанной женщины, то, как правило, можно достигнуть положительного результата и положительной реакции мужчины на принятие именно решения о сохранении беременности. И, как правило, это решение, его отказ от отцовства, складывается на протяжении всей его жизни и из каких-то личностных его внутренних установок, и на это влияли, как правило, внешние какие-то факторы, к примеру, какие-то личностные особенности мужчины, когда он психологически не готов к тому, чтобы быть отцом, не готов, скажем так, ищет защиту именно в женщине, в матери своей, и он не готов именно нести ответственность за тех людей, за которых он брал ответственность формально, получается, создавая семью. Также нужно учитывать тот факт, что адаптация у мужчины к беременности гораздо дольше идет. То есть женщина, она по натуре более гибкой, скажем, такой гибкая личность, она быстрее адаптируется к каким-то новым условиям и так далее. Для мужчины этот срок достаточно более растянут во времени, и мужчине очень важно именно дать возможность адаптироваться, дать возможность привыкнуть к его новой роли. И женщина может занимать активную позицию в этот период, стараться как-то помочь мужчине, обсуждать те переживания, которые у него есть внутри, постараться, может быть, общаться с теми парами, которые имеют положительный пример отцовство, материнство, родительство, и как-то с ними стараться просить, чтобы они делились своим опытом. Очень важно, если вы, женщина найдет мужчин, которые, скажем так, могут поделиться переживаниями, которые они испытывали именно в этот период, потому что практически каждый мужчина, он испытывает какое-то эмоциональное напряжение, узнав о том, что он будет отцом, и первая реакция, к примеру, отказ, она не всегда является, скажем так, действительно его желанием, а просто, вот просто эмоциональная какая-то защита от этой ситуации.
0: То есть, получается, женщина, она помимо того, что она еще несет всю нагрузку беременности, эмоциональную, физиологическую, она еще и должна тащить своего мужа. И ему говорит, ну что ты, дорогой, ты полюбишь, вот он родится, ты увидишь маленькие ручки, эти щечки. И то есть она с ним должна еще и нянчиться, как мама.
1: Ну, бывает, да, и такая ситуация, и надо женщине быть готовой к этому. Может быть, редко встречаются мужчины, которые осознанно готовы уже, скажем, к тому, чтобы стать отцом, но адаптировать мужчину к этому понятию нужно, и на протяжении времени кто-то быстро адаптируется, кому-то приходится потратить достаточное количество времени, а кто-то уже стал отцом, даже внутренне еще не готов к этому, но при этом, если женщина вкладывает именно свои, работает над тем, чтобы мужчине помочь адаптироваться, она делает вклад именно в то, что у ее ребенка будет отец, который будет активно участвовать в жизни своего ребенка, активно проявлять себя как отец. Это очень важно для того, чтобы ребенок вырос здоровой, полноценной личностью, именно активное участие отца. Поэтому чем активнее женщина будет задействовать мужчину именно в жизни ребенка, в подготовке к родам и так далее, не отстраняя его от этого, тем высока вероятность того, что мужчина будет активно себя проявлять как отец.
0: Ну, это хорошо, когда мужчина достаточно мягкий по натуре. Может быть, он где-то, например, не хочет брать на себя ответственность, но и показывает это мягко. Он просто отстраняется, просто молчит, просто уходит. И она его как-то, может быть, ласково, найдя с ним, к нему подход, как-то его немножечко возвращает, опять притягивает. Вот. А бывают мужчины достаточно жесткие, категоричные. Они говорят, я слышать ничего не хочу, делай аборт. Я тебе помогать не буду, ты не дождешься помощи, я не хотел этого ребенка. И вообще, ну, есть пары, которые там, например, еще живут, ну, не расписанные, либо в гражданском браке, либо они просто встречаются. И говорит мужчина, это не мой ребенок. И ты ему не докажешь, только если сделаешь тест на отцовство. И вот когда такая жесткая позиция, что делать женщине? Продолжать как-то вот его все равно, ну, капать ему потихоньку, или все-таки не делать этого, чтобы не вызвать еще большего раздражения?
1: Я думаю, первое, чего не стоит делать, это вступать в открытый конфликт, то есть пытаться доказать, отстоять свою точку зрения, пытаться как-то именно в каком-то в противостоянии доказать именно свою правоту. Гораздо легче все-таки стремиться к диалогу, найти общий язык и поговорить откровенно, попытаться понять именно, что движет мужчину, те внутренние мотивы, которые заставляют его именно так, может быть, зачастую агрессивно и конфликтно отказываться от отцовства. И, как правило, действительно предпосылки есть. Это либо достаточно негативное отношение его родственников к беременности, нежелание принимать женщину в семью, либо внутренние какие-то установки, которые продиктованы еще травмами детства, когда был недостаточно, скажем, хороший пример отца, когда негативный пример отца, отец с зависимостью, безответственный отец, отец, который ушел из семьи и так далее, и у него какие-то внутренние, скажем так, есть мотивы, которые диктуют ему, что он будет отцом, который не сможет быть, скажем, отцом, который активен, который сможет своим детям дать действительно качественные, хорошие отношения. И мужчина, как правило, это человек с высокой долей ответственности, но он, скажем, слыша весть об отцовстве, он не всегда готов брать на себя эту роль, потому что он просто не, как, ну, бывает, что просто не слышал и не готов, и не знает, как себя вести в этой ситуации, именно как быть хорошим отцом. Следующее – это негативный пример матери. Зачастую, когда, допустим, мать, она предала своего сына, очень часто встречается именно у выпускников детских домов, когда мальчики, они достаточно негативно относятся к своим уже женам или, скажем так, девушкам, с которыми у них есть какие-то отношения, они не несут ответственности, считают, наступившая беременность – это проблема женщины, и его это абсолютно не касается. То есть это также продиктовано внутренней ненавистью к женщине, которая его когда-то предала. И вот эти предпосылки, их тоже надо учитывать, нужно слышать, о чем говорит мужчина, именно понять, почему он так говорит, и пытаться именно проговорить, вот с ним проработать и обсудить эти моменты, вместе с ним понять, что происходит внутри него, почему у него вызывают это такие бурные реакции.
0: Светлана, но ведь это, мне кажется, не каждая женщина сможет так себя вести. Она беременна, ей самой нужна поддержка, а тут она еще должна вытягивать своего мужа и исполнять роль психолога. Может быть, в каких-то случаях нужно к специалисту обратиться?
1: Конечно, Юлия, абсолютно с вами согласна. И действительно, если женщина не может справиться сама с ситуацией, то есть достаточно большой выбор сейчас помощи, к которой она может обратиться, ту же женскую консультацию к психологу и постараться, конечно, привлекать все-таки к общению своего мужа и стараться вместе обсуждать эту проблему и приходить к каким-то совместным решениям.
0: Угу. Светлана, вот бывает так, что мужчина узнает, что женщина беременна, и, ну, они, например, не женаты, а она намерена делать аборт. А он рад, что он будет отцом. И говорит: не делай аборт, рожай. Мы распишемся, я буду помогать, я отец. И она радостная, аборт она не делает, ребенок рождается, они расписываются. Но он не помогает. То есть это было только первое такое чувство, что: о, я же мужчина, вот она забеременела от меня, я буду отцом. Он повосхищался, из роддома встретил, цветы подарил. Ну, бывает так, что они еще и даже и не расписаны, но он обещает помогать. И она в надежде на это рожает ребенка, она сохраняет беременность, но помощи никакой нет. То есть это были только слова. На словах он готов был нести ответственность, а на деле, оказывается, это ведь очень трудно. Это не спать ночами, это сколько нужно денег на одежду, на памперсы, на лекарства, если ребенок болеет. Мужчина чисто на словах, в своих мечтах, готов стать отцом, а на деле нет.
1: Ну, в этой ситуации достаточно сложно дать однозначный ответ, но при этом есть какие-то общие, скажем, направления, которые стоит работать. Это в первую очередь стараться решать все-таки вопрос с диалогом. Как правило, мужчина, который отстраняется от заботы о ребенке, от участия, именно причина заключается в том, что женщина не готова обсуждать эти вопросы, она где-то внутренне ожидается, но при этом не обговаривает, скажем, не просит о помощи, не старается привлекать мужчину к заботе о ребенке и так далее. Мужчина, приходя с работы, он, в общем-то, больше наблюдательную роль выполняет. И поэтому очень важно женщине осознанно, постепенно, плавно, мягко приучать и привлекать его к роли отцовства. И причем делая это не требуя, но очень мягко, через диалог, через построение каких-то отношений, как-то помогать ему войти в эту новую роль, потому что она ему для него не знакома. Если девочка на протяжении всей жизни, она внутренне как-то настраивается на то, что на материнство, там даже просто нянь сейчас там куклу заворачивая в пеленку, она уже внутренне где-то готовится к тому, чтобы стать матерью, то мужчина, их интересы с детства, скажем, направлены больше на достижение каких-то целей более глобальных, и внутренне он по природе, он нет у него настроя у большинства мужчин именно на то, чтобы стать отцом. Поэтому очень важно женщине плавно, мягко именно его, скажем, готовить к этому и вот прививать ему любовь, и вот задействовать какие-то внутренние его чувства для того, чтобы он получал удовольствие именно об отношении с ребенком и от отцовства.
0: Вот еще одна ситуация. Например, молодые люди встречались, и у них была интимная связь. Но они решили расстаться просто потому, что они решили, что они не подходят друг к другу. Они расстались, а через какое-то время она узнает, что беременна. И вот что делать? Она как бы говорить ему или нет? Она боится ему сказать, потому что, а вдруг он подумает, что я хочу его охмутать, да, как говорится, женить на себе. Не получилось так, так я беременность использую для этого. Вот. А с другой стороны, или она ему говорит, он благородный человек, он женится на ней, но они друг другу не подходят. Они поняли, что у них нет любви. То есть и из-за ребенка, получается, они живут вместе. Вот это правильный подход. Что делать? Нужно жениться, не нужно жениться? Или все-таки вот нужно жениться, а потом все срастется? Как быть?
1: Я думаю, что понятие любви у нас, оно немного отличается от той первичной задачи, которую ставил, может быть, Бог даже перед людьми. То есть в первую очередь любовь – это ответственность, это несение каких-то обязательств. Любовь – это работа над своими чувствами. А очень часто распадаются браки именно исходя из того, что я не испытываю тех чувств, которые испытывал, допустим, создавая брак и так далее. Поэтому очень важно понимать, что любовь – это не всегда только эмоции. Любовь – это ответственность, любовь – это забота, любовь – это постоянный вклад. А когда человек вносит вклад в какие-то определенные отношения, он при этом испытывает удовлетворение от этого, скажем, от того, во что он вложился и что он получил взамен. Поэтому, когда мы строим отношения внутри нашей семьи, очень важно именно приносить вклад и помнить, что моя ответственность – это сделать максимально все, что от меня зависит, для того, чтобы семья была создана, созидала, ну, скажем, росла, отношения развивались и углублялись. И очень важно именно мужчине об этом помнить, женщине, когда они создали брак, когда появляются дети, конечно, отношения меняются. Меняется, скажем, нагрузка на женщину, на мужчину. Если они до этого жили в браке, и у них даже были прекрасные отношения, несмотря ни на что, то когда появляется ребенок, отношения, конечно, становятся более сложными, потому что дом – это уже не место, где они могут отдохнуть, но определенно есть обязательства, нагрузка, бессонные ночи, больше бытовых проблем, каких-то болезней у ребенка и так далее. Как правило, эта нагрузка, она складывается на эмоциональном состоянии семьи. В этот период многие семьи, как говорится, трещат по швам, и происходит какое-то разделение. Но важно помнить в этот момент, что любовь – это принцип. Мы работаем в одном направлении, мы движемся в одном направлении, мы несем ответственность. И понимать друг друга, вкладываться в отношения – это, как правило, приводит к тому, что семья, скажем так, движется дальше, не рушится. И вот совместная забота также сближает. И нужно вести диалог обязательно, конечно, говорить о своих чувствах, говорить о своих переживаниях, не держать их в себе. И это помогает сберечь семью.
0: А вот именно поэтому вот такая позиция, что вот я, ну как бы разные же в жизни ситуации бывают. Вот, допустим, люди, они были не расписаны, но она забеременела, и они расстались. И она из-за обиды не хочет ему говорить, она не хочет разделять ответственность с ним за ребенка, решает рожать ребенка, но из-за обиды не хочет говорить отцу ребенка, что вот это твой ребенок. Это получается неправильный подход?
1: Я думаю, что нет. В любом случае мужчина должен знать о своем ребенке, она должна сообщить ему об этом. Тоже ребенок имеет право на отца, так же, как и на мать. И очень важно дать ребенку право общаться со своим отцом, дать возможность мужчине участвовать в жизни ребенка. Надо понимать, что ребенок – это не личная собственность, но это личность, которая для полноценного развития нуждается в общении как с матерью, так и с отцом.
0: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый, и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. Три месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух, Иисус. Я обращаюсь к Тебе.

0: от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками. Старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
1: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок. Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас». Просто поднимите руки и поблагодарите Его. Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому — пескоструй. Бог исцеляет вас. Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас. Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии: «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и пострижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв, из ниоткуда, это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились, это круто, парень. Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы, это круто, парень. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага, но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло, время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю».

что наступило мое время. Свобода близка. Интересно, насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью? Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости. Вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали. Мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать. Только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются. Проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. 1.5 года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О, нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим.
Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы...

верить в смирении. У вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмапункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья: «Это весомая благодать, это благодать Бога». Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвезти обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили: «Сколько пар обуви вам нужно?» Он сказал: «3000 пар». Ему ответили: «У нас есть чуть больше, чем 3000. Что если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок?» Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится: «Вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог». Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог.
Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что ты владеешь всем. Одно прикосновение твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил, кто предатель, кто передает информацию. Капитан ответил, царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам. Царь пришел в бешенство. Он сказал, мы пойдем и захватим Елисея. В стихе 14 говорится, «И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил, «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью». У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное – это благодать Божья. Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так, «Бог,
«Пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил, «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали, «Спасибо за вашу помощь». И Елисей сказал, «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись.

Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает: «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: «Вы не можете молиться об открытии багажника». Но мой отец мог. Он сказал: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил: «Аллилуйя!» Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей.
Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное — это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: «Настало ваше время». Мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью». Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять. Друзья, вы не легковесны. Вы не получили среднюю или обычную меру благодати. Вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, у вас есть друзья? Наверное, у каждого из нас есть друзья или друг. У кого-то их много, у кого-то меньше, а у кого-то, может быть, вообще один. Много мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что настоящий друг должен быть только один, а кто-то, наоборот, свою душу распахивает для многих. Мы начинаем дружить с детства, заводя приятелей в садике, во дворе, в классе. Если спросить ребенка, сколько у него друзей, то он может их пересчитать до бесконечности. С этим мы мальчиком играли, с горки катались, с этой девочкой мы играли в песочнице. Но дальше институт, школа, институт, может быть, пристрастие какими-то увлечениями, друзей все больше и больше, но потом с возрастом количество друзей обычно сужается. Тут количество, как говорят, переходит в качество. Когда появляются семья, дети, времени на друзей вообще уже может не оставаться. И поэтому круг общения сужается, как правило. И это хорошо или плохо, что вы скажете? Давайте мы поговорим на тему дружбы. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий. Здравствуй. Итак, что же такое настоящая дружба?
1: Дружба? Ну, так сразу не скажешь. Философы голову ломают, чтобы ответить на этот вопрос, что это такое. Вопрос очень такой достаточно серьезный, но мы постараемся на него хотя бы в какой-то мере, но ответить.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь. Поднимайте руки, берите микрофончики. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Если вы смотрите нас по своему телевизору, вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы передадим нашему гостю. Ну что, Виталий, я передаю слово тебе.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Понятие дружбы, да, интересная вещь, особенно в нашем современном мире, когда я замечаю, что больше и больше молодежи, оно переходит в общение не личное, а в общение в интернете. То есть телефончики, я не знаю, в компьютере, и вот так общение люди проводят, и когда ему говоришь, пойдем куда-то погуляем, пойдем потусим, он говорит, а он тебе пишет, отвечает, да нет, давай тут пообщаемся, нормально, давай в какую-то игрушку поиграем. Мы сегодня будем с вами говорить о дружбе, вообще для чего дружба нужна, и нужна ли она для нас с вами, живущих, в это непростое время. И хочу вам начать с одной истории. Эта история записана в Библии. Она очень древняя, если брать ее во временном отрезке. Это история про двух друзей, и о них слагаются легенды, и о них писались и картины, и различные произведения. Это дружба между Давидом и Иоаннафаном. Да, прекрасная история. Вы знаете эту историю, и хотелось бы начать вот с таких слов. Как вы считаете? А, нет, знаете ли вы, какой возраст был у Иоаннафана и какой возраст был у Давида? Какова была разница возрастная в их отношениях? Я сам отвечу. Иоаннафану было примерно 50 лет, когда Давиду было примерно 18-20 лет. Разница в возрасте была 30 лет. 30 лет! 30 лет, да? Прочитайте потом. Тем не менее, я хочу вам эту историю рассказать. Эту историю, которая описана в Библии. Прочитаю вам про нее, как произошло это знакомство, как началась эта дружба. Это записано в первой книге Царств, 18 главе, с 1 по 4 текст. Когда Иоаннафан пригласил Давида в дом царя Саула, и Давид держал там речь, и вот начинаются эти строки. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и позволил ему возвратиться в дом отца его. И Анафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Снял Анафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Вот так началась дружба между Давидом и Анафаном. Если вы читали эту историю, то вы знаете, что Анафан многократно спасал Давида от смерти, даже рискуя своей собственной жизнью. Но эта дружба не была очень длинной, не была очень продолжительной, но она имела интересный конец. В одной из битв Саул и его сын Анафан погибли. И у Анафана остался сын, пятилетний. И когда бежала, женщина, которая за ним ухаживала, когда бежала, уронила его, и он сломал ногу, и повредил ногу, и стал хромым. Так вот, я хочу прочитать вам, чтобы вы увидели, как Давид относился к Анафану, и как он сохранил дружбу или дружеские отношения к нему после его гибели, после смерти. Это уже записано во второй книге Царств, в первой главе, 26 стихе. Давид говорит: «Скорблю о тебе, брат мой Анафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». И когда умер Анафан, то сын его Мемфивосфей, Давид нашел его, вернул ему все имущество, которое принадлежало царю Саулу, то есть отдал ему дом, все имущество, все деньги, все средства дал этому сыну и издал указ, что этот сын Анафана будет питаться во все дни жизни, знаете, это пенсия такая пожизненная, от дома царского, от стола царского. Вот такая дружба была. Она была недолгой, но тем не менее, какие были четкие и красивые отношения между этими людьми. И, кстати, я хочу сразу, знаете, такую сделать поправочку. Я думаю, для молодежи будет это очень интересно, потому что есть определенная категория людей, которые, ссылаясь на эти отношения, говорят, что эти отношения были... эти отношения нетрадиционной ориентации. Я хочу вам сказать, что любой человек, маломальски, ну извините за такое сравнение, больной в какой-то области, он обязательно будет находить подтверждение своей правоты. Но на самом деле, если вы возьмете Библию, то вы знаете, что в Библии было очень строгое отношение к нарушению закона. И одно из нарушений закона, которое каралось, извините за такое сравнение, но это ветхий все-таки завет, каралось смертной казнью, а именно побиение камнями, это было отношение, так называемое, мужеложество, да, то есть отношение нетрадиционной ориентации. И поэтому, когда люди пытаются сказать, что это отношения были нетрадиционной ориентации, я хочу им сказать: посмотрите, почитайте внимательно текст. За это бы и Давида, и Анафана бы предали смерти. Поэтому здесь речь идет четко о любви между друзьями, или любовь как дружба. Почему стоит слово «любовь»? Потому что в греческом языке есть такое понятие «любовь», переведенное на русский язык, «филио». Это «любовь», греческий глагол, подразумевает привязанность или дружба в душевной сфере. Ее часто называют «братской любовью». Этот вид любви тесно связан с нашими чувствами и эмоциями. Такая любовь простирается гораздо дольше просто физиологической любви, потому что она проникает глубоко в наши чувства. Любовь филио проявляется в общительности друг с другом, в обмене советами и дружбе. Итак, вот такой любовью полюбил Анафан Давида, а Давид Анафана. Разница в возрасте 30 лет. 30 лет. Вот прочитайте, увидите, что разница была у них огромная. Поэтому, почему я это подчеркиваю? Я хочу вам сказать, что для дружбы нет никаких границ, ни возрастных, и дружба может строиться и между парнями, и между девчонками дружба может строиться, но может строиться и так, дружба между парнем и девушкой, пока они в школе учатся. Потом дружба все прекращается. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, для чего же нам нужна дружба, что дружба несет сама в себе, нужна ли она нам, что мы теряем, если мы не имеем друга в нашей жизни. Итак, я сегодня хотел бы вместе с вами сакцентировать внимание на трех основных вещах. Первое, на чем бы мне хотелось сакцентировать свое внимание. Критерий дружбы. люди молодые заключают, ну и бывает и не молодые, и среднего возраста, заключают между собою союз, брачный союз. Мужчина и женщина идут в ЗАГС и заключают брачный союз. И как вы думаете, на какой временной отрезок этот союз должен распространяться? Вот брак на какую распространяется? Да ладно, там же брак распространяется, пока не надоели друг другу. Или на всю жизнь. На всю жизнь, правильно? Когда вы находитесь в дворце бракосочетания, то вам там задается вопрос. Согласны ли вы, да, спрашивают мужчину, согласны ли вы любить свою жену в горести и радости, в здравии и болезни? И там фраза последняя. Пока смерть не разлучит вас. Итак, брачный союз заключается однажды и навсегда. Некоторым не читали такие вещи, да? Это мое личное дополнение, да? Пока смерть не разлучит вас. Так вот, когда речь идет о дружбе, то дружба – это тоже союз. Этот союз, который заключается однажды и навсегда. И если вы внимательно читаете об дружеских взаимоотношениях, то вы видите, что дружба прекращается в одном только случае, когда кто-то из заключивших этот союз, пусть он не оформлен на бумаге, но он заключен негласно, если кто-то из этого союза нарушил этот договор, ну, каким-то предательством, серьезным предательством, тогда такой союз расторгается. Поэтому первое, почему важна дружба, потому что она заключается однажды и навсегда. Как прекрасно идти всю жизнь с человеком, с которым ты заключил союз по своей жизни, да? И как вот Дмитрий говорил, я слушал, он говорит, вы учились в университете, или кто-то сказал, я не помню, университет закончился, и вы разбежались в разные стороны. Да, значит, у вас не было никакого союза. У вас были какие-то товарищеские отношения. А, Вадим говорил о том, что в университете дружите, потом за пределами университета дружба продолжается. Продолжается только в том случае, если у вас есть союз, союз этих отношений. Если у вас есть просто какие-то общие интересы, пока вы учитесь, давай вместе математику будем учить. Да, вы пока учитесь, вы будете в этом союзе находиться. Как только ваш университет закончился, все, дружба распалась. Или товарищеские отношения распались, и дружба закончилась. Итак, первое, для чего нужна дружба, или почему она нам нужна, потому что заключается однажды и навсегда. И это классно, когда вы можете на протяжении всей своей жизни иметь рядом человека, с которым съели не один путь соли и прошли вместе всю жизнь. Читал, кстати, одну интересную книжку, пишет автор, такой современный, ну, видно, философ какой-то. Но скажу тоже о взгляде. Он говорит, этот автор пишет, что мужская дружба еще может быть, а женская дружба не существует. И он дает там определение, почему. Он говорит, женская дружба, она до поры до времени, вот как только появится... Как только появится парень на горизонте, и который нравится обеим, то дружба закончилась. Кто первый схватил, тот и побежал. Я с ним полностью не согласен. Я считаю, что это философия. И Слово Божие говорит о том, что дружеские отношения, они выстраиваются. Это любовь, любовь филио, да, любовь дружба, дружеские отношения. Итак, еще зачем нужна дружба? Для чего нужна нам дружба, друзья мои? Очень важно... Очень важный акцент, для чего нам нужна. Хочу прочитать вам. Это взаимное уважение, альтруизм, готовность быть нужным и полезным человеком. Настоящий друг – это в первую очередь союзник по жизни, вместе с которым хочется расти и преодолевать препятствия. То есть человек – друг. Другом можно считать человека того, который, находясь рядом с вами, в вашей жизни, способствует вашему определенному духовному, душевному, эмоциональному росту. Если с вами находится человек, который вместо того, чтобы давать вам возможность расти, тянет вас назад, я не считаю, что это ваш друг. От таких людей надо, мягко говоря, освобождать свою жизнь. Я хочу вам привести пример такой. Может, это кажется такой, знаете, такой прагматизм. Прагматизм. Люди бизнеса, знаете, как говорят, что нужно для того, чтобы вы имели в жизни успех? Чтобы по жизни вы были успешным человеком. Что нужно для этого? Первое. Иметь хорошие мозги. Натренированные. Ну, я своими словами говорю. Это 10% успеха. То есть хорошие мозги всего-навсего 10% успеха. Второе. Что нужно? Еще прочитаю. Во-вторых, правильное мышление. Кстати, я в школе ребят учу или говорю им о том, что нужно играть в шахматы, учиться играть в шахматы. И они меня учат играть в шахматы. Я плохо в шахматы играю, но я им говорю, что нужно играть в шахматы. Знаете почему? Потому что шахматы способствуют развитию не прямолинейного мышления, а многоходового, разветвленного мышления. Когда вы можете видеть в жизни не какой-то один путь для перспективы, а когда вы можете рассматривать множество различных ходов для того, чтобы ваша жизнь была успешной. Итак, второе, что нужно, это вот такое разветвленное мышление. Это 10% еще. То есть 10% хорошо развитый ум, образование хорошее, 10% и 10% хорошо разветвленное мышление. А 80% это что для успеха? Это люди. Да, это те люди, которыми вы себя окружаете. То есть, если вы хотите в жизни чего-то достичь, нужно окружать себя хорошими и правильными людьми. Знаете русскую пословицу? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? То есть, как раз мудрость жизненная, она говорит о том, что очень важно, кем мы себя с вами окружаем. Итак, этот человек, друг, который есть в вашей жизни, или для чего нам дружба? Для того, чтобы мы становились с вами лучше, более качественнее, более положительно могли идти по жизни. Приведу вам, ну, пример определенный. Допустим, вы решили позаниматься, сейчас весна, лето на носу, набрали вы лишнего веса, и вам нужно сбросить несколько килограмм. И вы звоните и говорите своему другу: надо сбросить вес, хочу пойти в спортзал. Что ваш друг вам скажет? Он скажет вам: пойдем купим попкорн. И пошли в кино, расслабься и не делай этого. Или что он сделает, настоящий друг? Настоящий друг, он вас поддержит. Он скажет: круто, я буду ходить с тобой. То есть окружать себя необходимо. Вот в этом союзе, да, вот этот союз, о котором мы вначале начали говорить, да, то первое, что нужно, это должен быть союз. Союз, он складывается по жизни. А что такое союз? Это когда люди объединены определенными общими взглядами и общими интересами, общими целями, общими желаниями какими-то. И вы уже, начиная, да, перед тем, как вы заключили союз, вы уже понимаете, у этого человека такие же взгляды, как у вас, или нет. Хочет он идти по жизни вот так, или он не хочет? Допустим, у меня есть интерес, я хочу залезть на гору Эверест, покорить гору Эверест. Я серьезно говорю, очень хочу покорить гору Эверест. И я все время думаю, одному это сложно, наверное, сделать. Нужен мне помощник. Ну, я про Ибрагима сейчас расскажу. Мне нужен помощник. Нужен помощник, спонсор мне нужен. Потому что, чтобы залезть на гору Эверест, надо не менее 30 тысяч долларов. Сейчас, кстати, подняли. По-моему, сейчас около 40 тысяч долларов, чтобы покорить вершину. И вы можете это сделать. Я читал про одного альпиниста. Вот он... Есть такие альпинисты-одиночки. И есть один дяденька, не помню, как его зовут, австриец по происхождению. Два брата было. Один из них погиб в горах. Один до сих пор здравствует. И этот человек покорил все вершины. Все до одной. Сам. И он изобрел очень интересную тактику. Он говорил, что в горах от недостатка кислорода, да, голодания кислорода, иссякают силы. А люди ходят так, они заходят, допустим, там 5 тысяч, стоят там лагерь, адаптируются, потом идут там еще на 1000 выше, еще на 1000, и потом покоряют остальной отрезок. Так вот, этот дяденька избрал интересную тактику. Он говорит, я на пятитысячник выходил, акклиматизировался, собирал рюкзачок, не брал с собой ни кислорода, ничего, чтобы тяжести не было, и шуровал со скоростью звука наверх. И пока люди проходили всего-навсего 1 километр, он уже забирался на вершину и спускался вниз. То есть он избрал такую тактику. Чем быстрее ты двигаешься, тем меньше кислорода тебе надо. И все, и он покорил все вершины. Я думаю, с этим дядькой мне не по пути, потому что я не смогу это сделать. Но мне нужен друг. Почему? Потому что одному очень тяжело. И Библия как раз об этом говорит, что друг нужен для чего? Хорошо человеку, когда ты упал, а есть рядом тот, кто тебя поддержит и кто тебя в эту трудную минуту поведет. Поэтому я для себя понял, что по жизни нужно идти с человеком, который рядом, который помогает тебе расти. И про Ибрагима я вам все-таки расскажу. Когда у меня вот впервые зародилась вот эта мысль о том, что человеку важно иметь близкого для себя человека, друга. Кстати, у меня по жизни друг, знаете кто? Жена. Моя жена, мой друг. Моя жена, мой друг. Да. И я считаю всем, вот хочу совет дать, кто женится или замуж выходит, жена – это ваш друг. То есть все, научитесь с ней дружить. По жизни идите с ней и будете счастливы. Впервые, когда я понял, что мне нужен друг, и как строить эти отношения с другом, когда был в Египте, и просил я этого одного египтянина местного Ибрагима, чтобы он научил меня погружаться под воду. За небольшую плату я с ним договорился нырять. Но я уговорил его, я говорю, давай мы с тобой погрузимся на 50 метров. Я хотел погрузиться на 50 метров. И он сказал, хорошо, будем погружаться очень медленно. И мы с ним несколько дней ныряли, и потом, когда наступил самый ответственный момент, самый хороший день в моей жизни, я заплатил еще $20 Ибрагиму, мы с ним взяли снаряжение и начали погружаться. Как ни странно, мне было хорошо. Вот я погружался. Знаете, как продуваться нужно? Да? Когда погружаешься под воду, нужно уметь продуваться. Я нырял несколько дней, и моя жена за этим наблюдала и говорит, я тоже хочу нырять. Я говорю, ты же боишься погружаться в акваланге. Они говорят, нет, я вижу, ты с таким восторгом ныряешь, научи меня. И я ее научил в ванной продуваться. То есть я ее вначале на воздухе научил, как это делать, нос зажимать и продувать, чтобы уши тебе не сдавливало на глубине. И вот она научилась, тоже нырнула с Ибрагимом. Это было интересное зрелище. Ей очень понравилось. Ну, короче говоря, в этот последний день я погружаюсь, и иду метр, второй, третий, четвертый, так сразу пошло, хорошо, я продуваюсь, и так иду быстро, рыбки плавают кругом. А вы знаете, чем глубже погружаешься, тем больше рыбки. Я все время хотел с акулой встретиться. Ибрагим говорит, я им не позвонил, чтобы они приплыли в этот раз. В следующий раз, говорит, позвоню. И вот, короче, я плыву, а у Ибрагима, прежде чем вы ныряете, вы так говорите, такой знак, это хорошо, все отлично, все окей. Если он подает сигнал, такая трубочка, там металлический шарик, он стучит под водой, то знаешь, что-то важное. Ну, я воспринял, что он, когда стучит в этот колокольчик, то он спрашивает у меня, как у меня самочувствие. И я ему показываю, у меня окей, все нормально. Он опять стучит в этот колокольчик. Я думаю, что он ко мне пристал с этим колокольчиком? Я все время поворачиваюсь, ему показываю, окей, плывем, плывем. Вниз все глубже, глубже, глубже. И потом уже, когда он начал тарабанить без перерыва в этот колокольчик, я поворачиваю голову, я уже был где-то, наверное, метрах на 35, голову поворачиваю, смотрю, он завис где-то там на метрах 15 и не погружается дальше. Я уже подумал, наверное, с ним что-то случилось. И стал возвращаться, к нему подплыл, он мне открыл этот, запустил в мой жакет воздух, и я начал медленно с ним всплывать. Мы всплыли вместе, он был очень зол на меня, этот Ибрагим, и сказал, больше мы с тобой плавать никогда не будем. Я сказал, почему? Он сказал, ты мне не друг. Мы под водой с тобой находимся на глубине, ты что? Мы с тобой находимся в таком состоянии, что вдруг у меня откажет акваланг, что-то заклинит, а тебя нету рядом, я утону. Какой, говорит, ты друг? После этого с тобой нырять никогда не буду. И до меня дошло, что друзья – это такие люди, которые нуждаются друг в друге. И необходимо иметь вот эту друг с другом связь и постоянно как мониторить, в каком состоянии находится твой друг. Поэтому дружба – это очень важно. Если у вас есть настоящий друг, когда вы будете находиться в определенном жизненном состоянии, нехорошем, может быть, для вас или стрессовом для вас, ваш друг настоящий, он обязательно позвонит и спросит, как у вас дела? Не закончился ли у вас кислород? Не пора ли вам помочь всплыть? Понимаете, это очень важно. И для себя я понял, что дружба это классно. Иметь друга хорошего это здорово. Потому что друг, во-первых, он дает тебе возможность качественно расти, а во-вторых,

состояние комфорта. И он мне говорит, а что такое состояние комфорта? Я говорю, ну вот когда ты вот, допустим, не хочется тебе говорить, ты не говоришь, и ты не чувствуешь, у тебя нет чувства дискомфорта от того, что ты ничего не говоришь. Вот просто ты сидишь с человеком рядом, и тебе хорошо. Захотел поговорить, поговорил, не хочешь не говорить, не разговариваешь, никто тебе не давит, нет у тебя вот этого состояния такого, знаете, как будто на тебя, там, ну что ты молчишь, да, поговори со мной, что ты такой молчаливый сегодня. Вот состояние комфорта. Вот настоящая дружба – это когда вы вместе находитесь в состоянии комфорта. Это отношение, которое приносит вам комфортное состояние. Вот, поэтому это здорово, если есть у вас вот такой друг. Помимо этого, что еще дает дружба? Вот я вам рассказал вот этот пример про Ибрагима, и я плохой друг оказался для Ибрагима. То есть Ибрагим попал катастрофическую ситуацию. Он говорит, что-то у меня сегодня плохо все продувалось. Мне, говорит, так голову ломит. Я думал, что у меня взорвется перепонка. Вот. А я ему говорю, ты же всю жизнь плаваешь. Как так? Он говорит, ну, всякое бывает в жизни. Вот. И хочу вас адресовать вот к этой теме, с которой мы с вами начали. Нафан и Давид. Для чего нужна дружба? Давид попадает в катастрофическую ситуацию. Саул предпринимает попытку Давида убить. И если бы не друг Иоаннафан, который пришел, рискуя своей собственной жизнью, потому что, если вы читали, то Саул, этот человек был, мягко говоря, не очень добрый, да, не очень добрый, злой даже был такой человек. Я думаю, что мог спокойно он с Иоаннафаном, со своим сыном покончить. Вот. Иоаннафан, рискуя своей жизнью, пошел, чтобы поддержать Давида или спасти его. Вот. Поэтому очень важно то, что приносит нам дружба. Помимо того, что мы с вами растем, помимо того, что мы идем вместе с вами по жизненному пути, дружба еще приносит нам ощущение защищенности. Вы знаете, что друг в беде, как там говорится, не бросит лишнего, не спросит, вот что значит настоящий друг. Да, то есть вы, когда вы имеете друга, вы понимаете, что в любой жизненной ситуации наступит такой момент, когда вам нужна помощь, и ваш друг придет к вам на помощь. Более того, чем вы будете взрослей, чем больше жизнь будет ваша обрастать различными благами этой жизни, ну, допустим, там у тебя муж будет, у тебя жена будет, уже дети у вас будут, и вы запланируете поехать в Турцию, и вы заплатили за путевку, а Турцию закрыли, и у вас денег нету, отдыхать хочется, а вы знаете, что у вас есть друг, а он не женат и никуда не собирался ехать, и вы можете ему позвонить и сказать: «Коля, у тебя есть деньги? Мы хотели бы поехать куда? Ну, сейчас в Сочи открыто. Мы хотим в Сочи поехать». И друг вам скажет: «Конечно, есть. Когда отдашь?» Да? Хорошо. То есть друг – это тот человек, который придет вовремя вам на помощь, и вы будете всегда чувствовать, у вас будет всегда чувство защищенности. Дружба – это близкое взаимоотношение между людьми, не обремененные беспочвенными ожиданиями и надеждами. В ней люди растворяются и не теряют себя, как бывает иногда в любви. Да? Иногда люди женятся, замуж выходят и растворяются друг в друге. В дружбе нет, дружба не требует этих отношений, не требует растворяться. В дружбе можно быть самим собой. Наоборот, дружба им помогает чувствовать себя более защищенными и более уверенными в себе. Как говорят великие люди, мы не столько нуждаемся в друзьях, сколько в осознании того, что они придут к нам на помощь, когда будет это нам нужно. И еще одна особенность дружеских отношений – это доверие. Именно определяет оно, считают ли люди кого-то другом или нет. Именно доверительные отношения. Вы знаете, что если у вас есть друг или там есть подруга, то чаще всего люди склонны с друзьями
делиться

0: чем-то сокровенным более чаще, чем со своими родителями. Правда? То есть это человек тот, с кем ты можешь, кому можно, извините, такое, поплакаться в жилеточку. И вы знаете, что этот человек вас поймет, не осудит и не предаст. И помните, мы начали с вами, что если в дружбе кто-то кого-то предал, то дружба заканчивается. Поэтому, когда вы выстраиваете дружеские отношения, вы знаете, что друг, он вас не предаст. Мы будем говорить о качествах, присущих нам с вами, какими качествами мы должны обладать, чтобы быть настоящими друзьями. А сейчас я хочу вместе с вами пробежаться на признаках остановиться настоящей дружбы. Прям быстренько пробежимся. Первое. Кто такие настоящие друзья? Это те, кто принимает вас с вашими причудами, с вашими тараканами. То есть вас принимают такими, какие вы есть, и не пытаются вас изменить. Кстати, вот пацаны, мальчики, ребята, пацаны и юноши, я вам хочу сказать, когда женитесь, первое, что вас ждет, это вас попытаются переделать. Но у них ничего не получится. В дружбе этого не нужно. Второе. Друзья – это те люди, которые находятся вместе и в радости, и в горести. Третье признак дружбы. Ваши успехи радуют вашего друга больше, чем даже свои. То есть друзья всегда будут радоваться за ваши успехи. Что-то с вами произошло. Если человек начинает вам завидовать, все, это не друг. Правда? Нехороший человек. Шучу. Четвертое. С этими людьми комфортно. Они рядом даже, и они знают все ваши тайны. Они рядом и через полгода, когда вы, знаете, как друг, ну вот у вас какая-то ситуация, да, вы пропали куда-то на некоторое время, вы появляетесь, и он вам предъявлять никогда не будет. Там, Сереж, дай взаймы денег. Где ты полгода был? Настоящий друг, он никогда не будет предъявлять вам ничего. Шестое. Они приносят счастье и активность, не давят и не напрягают. Седьмое. Они всегда говорят правду, даже если она неприятна. То есть они говорят правду. А для чего они правду говорят? Чтобы лучше сделать, правильно. Следующее. Никто не совершен, и ошибки естественны. Поэтому они закрывают глаза на ваши ошибки. Они не говорят о вас за вашей спиной. Десятое. У вас всегда свобода общения. И одиннадцатое, последнее. У вас есть бесчисленные моменты совместных счастливых воспоминаний. Когда вы будете встречаться, даже через года определенные, вам будет о чем поговорить. Вот я же вспомнил про этого Ибрагима. И я, когда я поеду в Египет, если Египет откроют, я его обязательно пойду найду. Хотя прошло уже много времени, прошло много лет, но я найду Ибрагима и скажу, по-братски давай нырнем. Все, друзья мои, на этом все. Все, что хотел вам сказать о дружбе.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Сейчас мы зачитаем некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, ребят, готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, вечный вопрос. Существует ли дружба между парнем и девушкой? Дружба настоящая, доверительная, глубокая, серьезная. Незамужними молодыми парнем и девушкой. Или, и если один из них может утверждать, например, что да, мы так вот дружим, то где гарантия, что для второго это не нечто большее?
0: Ну, я когда об этом говорил, я сказал, что дружба может быть между парнем и девушкой, когда они учатся в школе до определенного момента. С возрастом, когда в ребятах и девчатах происходят гормональные изменения и гормональное возрастание, то на этом дружба вся заканчивается. Как ни прискорбно. Ну, как бы им не хотелось выдавать это за дружеские отношения, но на самом деле, можно так сказать, природа берет свое. Вот. Так что... Вот этой дружбы. Нет, так, я скажу более правильно. Эта дружба есть, филио. Вот это будет, оно может, эти отношения продолжаться. Но появляется помимо филио

0: еще и другое название любви – это эрос, это влечение. Поэтому может оставаться вот эта дружба, но появится еще и другая. Угу. Вот, это более правильно.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Не стесняйтесь, задавайте.
2: Ну, вот меня такой волнует вопрос. Вы говорили, что дружба — это как бы вы излучаете завет какой-то, да?
0: Да.
2: Друг другу что-то обещаете.
0: Нет, не обещаете. Просто это то, что... Завет — это то, что длится на протяжении жизни. Это не что-то короткое такое. Это как вот в браке.
2: Ну,
0: это как сравнение.
2: А как это происходит? Я вот своему другу ничего не обещала. Если нас перестают объединять какие-то общие там интересы, наши пути расходятся, я что, как с мужем обязана там со своим другом всю жизнь поддерживать связь, дружбу?
0: Нет.
2: Что, ну как просто вот, нарушаю
0: вот
2: это вот
0: обещание? Этот союз, он, этот союз подразумевает сходство, единство взглядов, интересов, жизненных позиций. И реально может с вами произойти в жизни. То есть изменение определенных взглядов, жизненных позиций. То есть, допустим, мы были с вами глубоко убежденными атеистами. Более того, мы, допустим, там, ну, как вот движухи есть, там, я не знаю, там рэперы разные, там, я не знаю, там музыканты, рок-музыканты. И вот нас это волновало, и мы этим были увлечены. Но в определенный момент, к примеру, что-то произошло с моим сознанием. Я стал, допустим, больше интересоваться какими-то, ну, глубокими религиозными вещами, а мой друг нет. Иногда на этом могут дороги разойтись. И вы перестанете быть друзьями. Но речь идет о том, что дружба, она как раз находится в союзе. То есть не могут дружить люди разных взглядов, разных точек зрения, разных увлечений. Вот о чем речь.
2: Например, у меня были друзья хорошие, с которыми мы общались. Время идет, мы взрослеем, у всех свои семьи создаются.
0: Ага.
2: И вот вы сказали, что ваш лучший друг — это жена. Вот мне тоже, например, лучший друг — это муж.
0: Правильно.
2: А должны быть другие еще друзья? Или как бы, окей, если у тебя только вот один такой,
0: да,
2: твой лучший друг?
0: Да, могут быть другие друзья. Можно, допустим, строить отношения или поддерживать отношения с девочками. Ну, если это были девочки со школы. Но если это мальчики, то с мальчиками надо прекратить дружить. С ними надо быть очень осторожными и внимательными. Но не только тебе надо быть с ними осторожными и внимательными. Я бы на месте твоего мужа мониторил бы.
3: Можно, пожалуйста, да? А вот хорошо, допустим, если две пары между собой дружат. Вот муж и жена, и тоже муж и жена, они между собой друзья. Также муж общается с женой своего друга, допустим. Обычное общение, ничего, также дружба. Она не перерастет в что-то больше, но это лично мое мнение, как я считаю. Но не будет вот следующей стадии вот дружбы, как любовь дальше пойдет по-гречески, да? Ну, почему вы считаете, что точно, не, точно она перейдет?
0: Дело в том, что есть статистика, да? Статистика весь упрямая. И вот о том, о чем ты говоришь, да, могут дружить пары семейные, но это должны быть обязательно союзы между парнями и между девушками. Это не должны быть перекрестные союзы. Да? Что я имею в виду? Можно дружить и с парнем, ну, друг у тебя, ты с ним дружишь, и с его женой можно поддерживать дружеские отношения. Да? Но не такие, как с этим парнем, с которым ты дружишь. Почему? Да потому что статистика вещь упрямая. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что больше всего измен. Извините меня за такое прямолинейное высказывание. Больше всего измен происходит именно, когда дружат семейными парами. Больше всего измен. И мало того, все они говорили, что вот так же, как и ты, никогда... Это никогда не может произойти, это никогда не перерастет в что-то большее.
3: Не знаю, просто у меня много есть довольно примеров, например, моих родителей, друзей моих родителей, все между собой общаются так же, как, например, мой отец там с кем-нибудь, и у меня семья христианская, то есть, ну, ничего не происходило ни разу, никогда. Как бы сколько лет уже все общаются между собой, не было ничего такого, ни разу.
0: Исключение из правил.
3: Есть, значит, может быть, дружба между парнем и девушкой.
0: Могут, но это, видите, опять же, это исключение из правил. Ну, опять, почему я об этом проговариваю? Потому что в этих отношениях всегда надо держать ухо востро. То есть, ну, знаете, как в Библии написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вы должны понимать, то есть если мы говорим, ну немножко там о вере, да, о религии я скажу, что враг рода человеческого, он не дремлет. И вот на этих отношениях, да, вот почему слово, допустим, филио, я вам сказал, что в греческом языке это слово любовь, дружеские отношения. И в слове любовь, да, в русском языке любовь, в греческом языке семь значений это любви. И вот все эти семь значений, они в браке выстраиваются. И вот это значение любви филио, когда вы начинаете дружить, дополнительные какие-то моменты подключаются, да, там другие виды любви подключаются. Поэтому нужно быть очень внимательным и очень осторожным.
3: Спасибо.
0: Еще вы должны одну вещь понять. Человек все-таки существо эмоциональное. И в дружеских отношениях люди... Вот Давид, я прочитал вам, как Давид говорит. Ты умер, и твоя любовь для меня, или твоя дружба была для меня больше, чем дружба женская, да? Больше, чем женская любовь. То есть Давид испытывал определенные эмоциональные чувства, да? То есть эмоции он испытывал. И когда вы дружите, начинаете с парами дружить, там, дружите с девочкой, или с девушкой вы начинаете дружить, вы не защищены от определенных эмоциональных переживаний, которые приносят вам чувство удовольствия. То есть вы получаете удовольствие от того, что вы дружите с противоположным полом. И вы можете говорить, что «О, да ничего не произойдет, ну кайфец ловить, извините меня, ну, за такое сравнение». И рано или поздно вы скажете, а что бы не кайфануть по полной.
1: Тут уже нас затронули вопрос по поводу дружбы между мужем и женой, что она должна быть. И вопрос такой. Иногда у меня такое ощущение, что моей жене лучше с подругами, чем со мной. Разве муж и жена не должны быть лучшими друзьями?
0: Что мы должны понимать? Это я уже вам как психолог скажу. Женское мышление отличается от мужского. И мальчики, сейчас я вас разоружу. Или как? Я вас предам. Я предам вас. Да простит меня Всевышний. Дело в том, что у пацанов связей в общении меньше гораздо. То есть для парней друг это большая редкость, когда находит он друга, близкого человека, кому он может доверять, с кем он может идти по жизни. Почему? Потому что мужчина, он менее общителен от природы. Если вы даже, начиная с детского, там, я не знаю, с грудного, когда там с возраста, кто первый начинает разговаривать? То первое, мама говорит, то у кого речь более первого формируется. В основном у девчонок. Девчонки раньше начинают говорить. Потом пойдите в детский садик и посмотрите, как пацаны играют. Пацаны играют в войнушки, там танчики, и вся его речь. А девчонки играют так, ты моя хорошенькая, дорогая, садись сюда, давай покушаем, там пойдем в гости кому-то сходим. То есть у них уже речь очень сильно развита. И девчонки, они более общительные. Поэтому, вот отвечая на этот вопрос, иногда девушкам не хватает общения, 100%. И вот на ваш вопрос тоже могу ответить. Иногда не хватает общения вот именно с мужем, не достает общения. Поэтому, если есть подруги, то нужно с ними сохранять отношения и поддерживать эти отношения, потому что женщина нуждается в том, чтобы с ней общались, и она нуждается в общении. Поэтому мужчина более серьезно переживает развод, потому что у него не с кем пообщаться. А у девчонок, если что там произошло, сразу побежала там к маме, к подругам, подержите меня туда-сюда. А он страдает. Ну, потому что у нас парней меньше, они быстрее, конечно, женятся потом, успокаиваются быстрее.
1: Спасибо большое. У нас вопросы в студии еще есть.
4: Да, вы когда сказали, что Иоаннафан был на 30 лет старше, меня это очень удивило, но я подумала, может быть, их любовь была больше такой вот отцовской со стороны Иоаннафана, а со стороны Давида вот какой-то вот такой, как сына и отца.
0: Может, но там, знаешь, там стоит слово интересное, там написано, что полюбил его как душу свою, как брата. Я думаю, что, скорее всего, у них отношения были как между старшим братом и младшим братом. И Иоаннафан очень сильно любил Давида. Ну, если вы читали про Давида, то вы знаете, что чем Давид Иоаннафана взял. Он именно взял тем, что вышел этот Голиаф там такой, и Давид выходит и говорит, кто тут пришел такой, пих, шлепнул его в легкую. И Иоаннафана это просто, он был очарованным. И он пригласил его к Саулу, и как он увидел, как Давид с Саулом себя ведет, будучи Иоаннафан из царского дома, а Давид кто? Колхозник, пастух, брин-брин, на гитаре там играл, что-то делал. То есть, понимаешь, по социальному статусу они были разные, но тем не менее, вот это Иоаннафана вот задело, зацепило. Кстати, насчет дружбы, да, то есть можно дружить в разных этих социальных слоях.
1: Окей, мы поговорили про разные социальные слои, а вот вопрос такой есть, может ли существовать дружба, настоящая дружба на расстоянии? Перед тем, как я переехал в подростковом возрасте в Италию, у меня был настоящий друг, он и еще есть, но в отношении уже не те. Как быть в таком случае?
0: Можно сохранять дружбу, поддерживая эпистолярный вид общения. Эпистолярный вид общения. Ну, это когда вы переписываетесь, когда вы пишете. Кстати, за переписку одну вещь скажу, так мне интересно, понравилось. Одна девушка пишет своему другу, она пишет, давай будем не смс-ки друг другу писать, а письма будем писать. Вот я пишу тебе письмо, ответь мне тоже, напиши ручкой письмо. Он долго ей не писал в телефоне, потом пишет, Люба, тебя еще посадили, что ли? Вот, то есть можно поддерживать вот такой вид общения, то есть эпистолярный. Можно переписываться, да, можно делиться тем, что происходит в вашей жизни. То есть интересуйтесь жизнью друг друга, и это будет сближать. Пригласите своего друга к себе в гости, пусть приедет к вам в Италию, посмотрит, как вы живете.
1: Но тут именно
0: я, кстати, готов быть вашим другом.
1: Тут речь идет именно о настоящей дружбе на расстоянии. То есть такое же опять.
0: Может. Может, да. Вы знаете, что как раз-то вот есть же вот такое высказывание, когда друг познается в беде. Угу. Просто сейчас у вас все нормально, вы находитесь как бы в таких относительно, может быть, нормальном состоянии, нормальном положении. Но именно если с вами что-то происходит, и вы обращаетесь к своему другу, почему нужно обращаться? Потому что не всегда то, что мы думаем, что наши друзья о нас знают что-то, это не говорит о том, что они действительно знают, что с нами происходит. И именно нужно обращаться, нужно дать знак, нужно дать сигнал и сказать. Как стучащему откроют и просящему дадут. Угу. То есть обращайтесь, и вы увидите, друг он или нет. Но дружба может быть настоящая даже на расстоянии.
1: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
5: Вопрос немного не по теме. Как вы считаете, есть любовь на расстоянии?
0: Я бы сказал так, что если говорить о любви эрос, любви эмоций, то есть когда человек может испытывать определенные эмоции, определенные чувства к противоположному полу, да, может быть, спокойно. Но это же все, любовь проходит, вот это эрос, это как вот говорят, любовь проходит, приходит и, ну извините, конечно, это может вас расстроить, и уходит, а кушать хочется всегда. Или так еще говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Ну, простите меня, вы должны понимать, что даже когда вы в брак вступаете, вы можете любить свою половинку, вот просто души в ней не чаять, но когда вы вступаете в отношения, я вам сказал, что у греческого слова «любовь» есть 7 значений. И реально люди начинают выстраивать отношения «филио», и эрос, два вида любви, в основе этих отношений, они начинают их строить. Потом, когда они заключают союз брачный, и начинаются будни, то есть начинается жизнь, начинается рутина, то эрос, вот эти чувственные отношения, хотите вы того или нет, они уходят. Это не говорит, что они исчезают. Я не говорю, что они полностью исчезают. Нет, они уходят, и они более, как сказать, их качество становится в процентном соотношении меньшим, чем другие виды любви. Любовь прагма, любовь дружба, любовь привязанность, любовь ответственность, когда от вас требуется уже, допустим, я тебя люблю, цветочки пошел там где-то нарвал, принес цветочки и начинаешь, взял гитару и поешь, вот она луна, я, короче, тебе принесу эту звезду, а жена тебе говорит, слушай, пойди мусор вынеси. Ну, понимаешь, да? Понимаете, о чем я говорю? Хорошо.
1: Спасибо, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему большое.
0: Спасибо.

И слово, которое сегодня есть у меня на сердце, я назвал так: «Ошибки – не приговор». Господь призвал нас к себе и сказал: «Будьте святы, потому что я свят». Апостолы, что они говорили? Они говорят: «Давайте поспешим к совершенству». И когда мы эти места все читаем, слушаем и понимаем: «Господи, так ну какая-то несостыковка идет, потому что свят только Господь и совершен только Господь». Правильно? Согласны с этим? Здесь есть совершенные люди? Слава Богу. Кто-то хорошо пошутил, сказал: надо на входе в церковь повесить табличку: «Совершенным вход запрещен». Потому что а что вам здесь делать? Вам уже на небе надо быть. Итак, покуда мы знаем, что все люди согрешают, и христиане, конечно же, в том числе, то мы понимаем, чтобы нам устоять, чтобы нам каким-то образом двигаться дальше, нам нужно фундамент иметь под ногами. И этот фундамент – это Божья любовь. Верить в Бога, который нас любит и который способен поднять нас из самого глубокого рва. А падать мы тоже научились порой. Итак, услышав истину, вы знаете, что мы не сразу начинаем жить по этой истине. Нужно какое-то время, чтобы мы подключились, изменили свое мышление, стали говорить эту истину, стали поступать по ней. Не бывает вот так вот, раз и все. И, конечно же, есть какие-то черты характера, которые мы вообще не способны изменить даже на протяжении всей жизни. Мы ставим перед собой какие-то цели, какие-то достигаем, слава Богу, а какие-то вообще не достигаем. А уста наши, кто их вообще может обуздать? Мы читаем в Слове: только совершенный человек, а кто совершен? И вот на все это смотришь и думаешь: Господи, помоги нам. Написано: язык укротить никто не может. Мы противостоим искушениям, и тем не менее падаем. И когда падаем, чувствуем себя отвратительно и думаем: Господи, ну опять что-то не то я сделал. Прости там, пытаемся восстановить жизнь с ним. И вот все это, друзья, добро пожаловать в реальную жизнь. Вот она такая. Потому что чтобы не впасть в отчаяние, нам нужно прилепиться к Богу, который нас любит. Итак, Слово Божие говорит, Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Мы видим, что Библия очень честная книга, и она описывает не только сильные стороны людей, но и слабые стороны. Оно как зеркало, мы взираем в него и идем из славы в славу. В ней читаем о героях веры и смотрим, что эти герои не только делали правильные поступки, но вообще и ошибались, и достаточно сильно. Поэтому во все времена Божьи последователи чудили. Вот. И поэтому чудные дела твои, Господи, а дела детей своих еще чуднее. Вот такая шутка у нас, у христиан существует. Давайте вот просто вспомним. Герой веры Авраам, он, боясь за свою жизнь, выдавал свою жену Сару как сестру и вот просто каким-то образом отдавал ее в руки языческого царя. Иаков обманул своего отца и завладел хитростью первородства. Мы смотрим дальше. Давид переспал с чужой женой, а ее мужа послал на смерть. Иона ненавидел жителей Ниневии с такой силой, что бежал оттуда, от Бога убегал. Мы также видим, что Иов проклинал день своего рождения, Илья просил себе смерти, и все это герои веры. Зачем нужно было писать, зачем Духу Святому нужно было писать обо всех этих ошибках, да еще в таких подробностях? Ведь не проще все скрыть, как порой мы стараемся сделать, да? Но смотрите, тогда эти люди, они оказались бы для нас какими-то небожителями, что ли, может быть, они инопланетяне. То есть как бы мы могли перенять их опыт? Чему бы мы могли научиться? Скорее всего, мы дистанцировались бы и сказали: вот это святые, а мы вот, ну, грешные, что мы можем?
Но оказывается, мы можем учиться не только на победах и сильных сторонах героев веры, но и на слабых, на их ошибках, на их падениях. Потому что Слово Божье написано, оно полезно для всего и для каждого, кто его читает. Чтобы читающий, он был честным человеком, во-первых, перед Богом и перед самим собой, и не прикидывался таким безошибочным, или наоборот, когда упал, не думал, что с ним все закончено. Поэтому давайте будем учиться. И это были герои Ветхого Завета, но в Новом Завете были апостолы Иисуса, которые он их призвал, чтобы они были с ним. И они великие люди и являются потрясающим примером для каждого христианина, я думаю, за все года. Но они не безупречны. И я предлагаю вам совершить экскурсию в Евангелии, посмотреть их жизненный опыт, на котором мы с вами тоже можем поучиться. Давайте пойдем в это путешествие. Итак, первое. Ученики не понимали, не видели, не слышали и не помнили, что говорил и делал Иисус. Евангелие от Марка, 8 глава, 17 стиха. Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». Ну, явно Иисус их не хвалил здесь. Ну, вот представляете, да, всегда ли мы видим, слышим, помним и делаем, как нам говорил Иисус? Мы-то вроде, может быть, уже многие годы верующие, но вообще не всегда. Мы забываем порой такие простые истины. И вместо того, чтобы говорить хорошо, говорим плохо. Вместо того, чтобы поступать по истине, вообще по ней не поступаем. Какой еще учитель способен так терпеть своих учеников? Но Иисус до сих пор продолжает нас всех терпеть, друзья. Каждый день. Поэтому и нам нужно верить Ему, просто доверять. Да, Господь, вот мы несовершенны. Прости нас, что забыл. Прости меня, что забыл. Прости, что не сделал вот так, как ты говоришь. И двигаться дальше. Идем следующее. Ученики вступали в споры. Евангелие от Марка, 9 глава, 14 стих. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними». Вот он только спустился с горы Преображения и видит такую картину, спор учеников с людьми. Вот мы порой тоже вступаем в очень странные споры. Это могут быть богословские споры или бытовые. И, к сожалению, начинаем отстаивать истину вроде бы, а на самом деле опускаемся на уровень мира. И как будто бы наше свидетельство или наша смелость, дерзновение теряем. Вместо того, чтобы быть светом и солью, мы все силы тратим на какие-то ненужные споры. Но если посмотреть, что сделал Иисус, Он, когда пришел, Он ни с кем не спорил, никому ничего не доказывал. Он просто увидел отца в отчаянии. Он укрепил его веру и пошел и освободил его сына. И все. Вообще никаких споров. Вот по-настоящему зрелые люди, они никогда не будут спорить, никогда не будут умничать или какое-то шоу устраивать из всего. Нет, они просто пойдут и восполнят чью-то нужду. Поэтому, братья и сестры, давайте тоже, когда кто-то, а такие люди обязательно будут вызывать нас на спор, лучше всего позволить нашим делам добрым говорить вместо наших слов в такие моменты. И тогда их трудно будет оспорить. Это как апостол Петр, они идут в храм, видят человека, который сидит, говорит: серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. И укрепились ноги, все и все. И не нужно ничего ни с кем спорить, никому ничего говорить. Вот хорошо вот таким образом, когда есть какая-то ситуация, не нужно философствовать, не нужно спорить, нужно просто делать Божье дело, быть похожим на Иисуса. Аминь. Идем дальше. Ученики выясняли, кто из них больше. Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 стиха. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: о чем дорогой вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто
больше. Когда Иисус задал им этот вопрос, то даже Петр, который всегда что-то говорил, молчал. Да, они все поняли, что сделали что-то не то совсем, неправильное что-то. Такое поведение, оно, конечно, присуще больше детям в песочнице, которые там друг с другом там выясняют отношения, кто больше, у кого игрушка круче там, или папа с мамой лучше, они сильнее, знаете. Но явно не для верующих людей. Но интересно, что мы, христиане, вот, будучи верующими, вроде здравыми людьми, тоже порой занимаемся похожими вещами, но делаем это культурно. Мы можем задавать вопросы и пытаясь выяснить их статус. Например, какое у тебя образование? Или какая у тебя должность? А какая у тебя зарплата? А какой у тебя дом? Какая машина? Или если мы верующие, мы говорим, а сколько лет ты во Христе? А какое служение ты несешь? Какая позиция у тебя в церкви? А сколько людей у вас в церкви? А есть ли у вас здание церкви? И сами по себе эти вопросы вполне нормальные, если они задаются с правильными мотивами. Мотивы определяют сущность вопроса, потому что неосвященная природа, она стремится возвыситься, получить какое-то признание, влияние. У гордых людей всегда проблемы с самооценкой, потому что когда они встречают тех, кто выше их, успешнее, они либо завидуют, либо впадают в отчаяние. И тогда им нужно где-то оторваться, они находят тех, кто пониже их, и самоутверждаются за счет них. И это проблема. Поэтому не нужно думать о себе более, нежели должно думать. Не нужно ставить себя куда-то высоко и с кем-то из братьев и сестер выяснять, кто из них больше. Учение Иисуса, оно противоположно учению этого, мыслям этого мира. Потому что Иисус ударил прямо по эгоизму, он говорит: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Здорово. Ничего не убавить, не прибавить. Почему? Потому что Господь по-другому измеряет величие человека. Для Него больше тот, кто служит. Тот, кто служит, тот и более великий. А не тот, кому служит. Очень полезно исследовать свои мотивы, очень полезно разбираться своими поступками, почему мы делаем то или иное, почему мы те или иные вопросы задаем, и разбираться с тщеславием, с завистью, с гордостью. И для этого есть очень хорошее упражнение в Библии. Оно звучит так: «Почитай ближнего выше себя». Если ставим себе такую цель, то это будет отличная профилактика, чтобы никогда не пытаться ни с кем спорить, кто из нас больше. Знаете, кто из нас больше? Иисус Христос. Вот. Идем дальше, будем смотреть на жизнь учеников. Ученики запрещали другим служить. Марка 9 глава, с 38 стиха. При этом Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами». И запретили ему, потому что не ходит за нами. Железная логика, да? Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас. Похоже, что апостол Иоанн жил по принципу: кто не с нами, тот против нас. Знаете, вот такой принцип тоже существует. Вот считать других людей какими-то недостойными, недохристианами, недослужителями, сектантами или еще кем угодно. Но реакция Иисуса такая достаточно жесткая. Эй, не запрещайте ему. Иисус никогда и никому не давал служение запрещения. Нигде ведь в Библии мы не читаем. Видите, служение оправдания читаем, служение запретов, контроля. Такого служения нет в Библии. Каждый за себя, написано, даст отчет Богу. Но почему-то во все времена одни верующие запрещали что-то делать другим верующим. Да не будет этого с нами. Апостол Павел писал, что есть такие люди, которые с нечистыми мотивами благовествуют. И он говорит о них: да пусть хоть так проповедуют, это лучше, чем бы вообще не говорили. Понимаете? Даже таким образом апостол рассуждал. А Иисус говорил так: молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.
О чем речь? Когда в наши города, в наши, не знаю, дома рядом с нами приходят новые служители, которые начинают церкви, библейские какие-то обучающие программы у них, миссионерская деятельность, что угодно. Нам нужно благодарить за них Бога, что они приехали и подключились к нам. Да, они, может быть, делают по-другому, чем мы, ничего страшного. Но они приехали от Господа и во имя Его служат. И не нам их судить, но нам нужно радоваться и избавиться от какой-то подозрительности и начинать уважать других служителей, ценить их труд. И сказано, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Если мы служители, то мы чтим и других служителей, потому что понимаем, что это всегда ответственно и непросто. И пусть эта ошибка, казалось бы, учеников – тоже пойдет нам на пользу, чтобы мы не были ревностными, глупо. Идем дальше, друзья. Ученики не пускали людей к Иисусу. Евангелие от Марка, 10 глава, 13 стих. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. То есть ученики считали, они были уверены, что дети помешают Иисусу. Не знаю почему, но

Но, в принципе, это порой и у нас работает. Каким образом? Когда мы сами идем в церковь, а детей своих дома оставляем. Когда наши, мы говорим, да, уроки делайте или там мультики смотрите, и мы на богослужении, а дети непонятно где. Мы очень похоже становимся на учеников. Или в другом месте видим, вот Бартимей слепой кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». И вместо того, чтобы ученики подбежали к нему, «Давай, давай, мы тебе поможем», они его: «Заткнись». Просто: «Эй, замолчи давай». Вот как бывает в жизни. Думаю, Иисус-то желает всех привлечь к себе, потому что церковь – место для всех. Но вот дай Бог нам это тоже понимать. И дай Бог нам не быть теми, кто не пускает людей. Может быть, нам кто-то не нравится, но неважно. Наши симпатии не имеют значения. Имеет значение, что Бог хочет этих людей спасти. Поэтому давайте всех привлекать к Иисусу. Аминь. Смотрим дальше на учеников. Ученики стремились к высоким позициям. Читаем об этом в Евангелии от Марка, 10 главе, с 35 стиха. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: „Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим“. Он сказал им: „Что хотите, чтобы я сделал вам?“ Они сказали ему: „Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей“». Хороший запрос. Иаков и Иоанн, конечно, не отличались большой скромностью. Они просто, ну, очень хотели жить на небе с Иисусом ближе, чем остальные. Но Иисус сказал им: „Вообще не знаете, о чем просите“. Интересно, сколько мы порой молитв возносим, которые Господь не отвечает нам, потому что Он, вот как вот им отвечает: „Вообще не знаешь, о чем просишь сейчас. Тебе зачем это?“ Но самое интересное, что мы смотрим там, 41 стих. «И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна». А почему 10 стали негодовать? Не потому ли, что тоже хотели быть ближе остальных с Иисусом, но те двое их опередили? Порой нам хочется иметь место получше, какую-то позицию повыше, попрестижнее, чем у других. Откуда это в нас? Ну, это какая-то старая природа. Но знаете, ни у кого не получится использовать Бога для продвижения себя в карьере. Потому что Он сказал им, что это не от меня зависит, но кому приготовлено. Кому-то приготовлено сесть в определенных местах. И мы не знаем. Не об этом нужно заботиться. Нужно просто продолжать верно делать то, что Бог нам говорит. С правильным отношением, в правильном духе. И тогда, дай Бог, венцы оденут на наши головы однажды. Что еще мы видим? Ученики были быстры на гнев и месть. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стиха. «Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?“ Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“». Вот интересно, да? Они уже какое-то время с Иисусом, и все равно они не понимают его сердца. И просто какая-то незрелость делает порой последователей Иисуса такими обидчивыми, и мы становимся судьями, а еще хуже, палачами, желающими отомстить нашим обидчикам. Но Иисус сказал так: „Милости хочу, а не жертвы“. Если бы Господь стремился всегда к справедливости с нами, но никто бы из нас не оказался с ним на небе. Согласитесь? Но только по милости Божией мы и держимся. Поэтому он говорит: „Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим“. Вот это беспокойство какое-то, оно ненужное совсем, потому что он говорит: „Эй, а я кроток и смирен сердцем“.

Не нужно учиться чему-то другому. Не нужно учиться быть крутым таким. Нужно учиться быть кротости, кротости у Иисуса и смирению. И тогда и людям будет приятно рядом с нами. Что еще мы видим у учеников? Они ставили свои желания на первое место. Лука 9 глава, 59 стих. А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие». Вот конкретно Иисус призывает человека и тем самым оказывает ему такую великую честь. Но тот решил дождаться, когда его отец умрет, сколько-то лет должно для этого пройти, и после всего этого он похоронит его и, возможно, последует за Господом. И Господь говорит: «Слушай, ты не можешь ждать столько. Нет, я тебя призываю. Тебе нужно Евангелие проповедовать. Отца похоронят, если нужно. Ты иди за мной. Ты давай». И проблема в том, что когда Господь нас призывает, а мы пытаемся оправдаться, оправдать свое непослушание какими-то внешними обстоятельствами. В другом месте Писание сказано, хозяин пира накрыл стол и говорит: «Позовите людей». Они говорят: «Да нет, я купил волов, там я женился, я дом построил». Много разных отмазок у людей, чтобы почему-то не следовать за призывом Господа. А Он нас призывает к себе, во-первых, чтобы мы были с Ним. А во-вторых, Он нас ставит на какое-то служение. И всякий раз, когда Он это делает, даже если мы что-то не понимаем, даже если нам это неудобно, все равно лучше ответить на этот призыв. Потому что таким образом и мы сможем оказаться среди людей, которые будут вписаны в список героев веры. Господь честь нам делает, призывая нас. Подобная история. Ученики хотели следовать за Иисусом на своих условиях. Вот еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде». И вот это «но прежде» – это опасные слова тоже. Потому что «позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Почему Иисус ему так ответил? Возможно, Иисус знал, что если этот человек сейчас пойдет к своим родственникам, накроет им стол, сядет и скажет: «Вы знаете, меня призвал вот такой-то учитель, я ухожу с ним». Возможно, они бы сказали: «Куда ты пошел? Ты сумасшедший, что ли? Да это же секта, тебя обманывают». Как часто это бывало в жизни, когда люди выходили к покаянию, потом уходили домой, рассказывали всем своим родственникам и больше никогда не приходили. Потому что им надо было следовать за Господом, а не идти всем подряд рассказывать, потому что иногда это хуже только. Вот такой пример. А и вот несколько примеров из жизни апостола Петра. Но он удерживал Иисуса от исполнения воли Отца. То есть Иисус пришел с целью искупить людей. Ему нужно было пойти на крест, взять все наши грехи и умереть. И мы читаем в Евангелии от Матфея, 16 главы. «С того времени Иисус начал открывать ученикам это, что Он умрет, пострадает. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“». Возможно, Петр не за Иисуса здесь переживал, но он переживал за то, как он дальше будет жить, потому что ведь, помните, он оставил свой бизнес, Господь его призвал, он рыбной ловлей занимался, и Иисус призвал его, сказал: «Будешь ловить человека». Петр оставил, пошел за Иисусом, а теперь, казалось бы, все рушилось, если Иисус умирает. Поэтому следование за Господом для нас это не про бизнес, друзья. Это не просто «благослови меня». Следование за Господом – это быть с Ним. Это любить Его, следовать. Это радоваться в каждом дне, что мы с Ним, что Он спас нас. И мы не знаем, наш бизнес после этого разрушится или наоборот наладится. Это второстепенные вещи уже. Мы не торгуемся с Богом, мы не строим с Ним отношения по принципу «дашь на дашь». Что еще мы видим? Петр не позволял Иисусу себе служить.

Евангелие от Иоанна, 13 глава, 8 стих. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Вот горе нам –

А когда он отвечает тебе в сотый раз тоже, всегда, всегда, когда ты говоришь ему, давай помолюсь за тебя, нет, у меня все хорошо, то понимаешь, что все плохо у человека. Но каким-то образом он обманывает себя. Потому что не бывает, чтобы у нас все было всегда все хорошо. Ведь Иисус учил принимать нас помощь от других людей. И вообще в одном месте он говорит, кто напоит вас чашею воды во имя мое, истинно, тот не останется без награды своей. О чем это место из Писания? Когда мы отказываемся от помощи других людей, мы лишаем их Божьего благословения. Стоит задуматься об этом. Пускай молятся за нас, если кто-то предлагает. И, конечно, если уж тем более мы просим помощи, нам ее оказывают, это самое лучшее. Ни у кого из нас нет знаний всех, ни у кого из нас нет всех мудростей, всех сил, всех каких-то материальных, может быть, даров. Поэтому Господь сознательно допустит ситуации в жизни людей, которые нас смирят, чтобы мы пришли и попросили помощи. Это очень ударяет тоже по гордости, но это очень полезно. Потому что будут ситуации, из которых сами мы не выберемся. И слава Богу, что есть рядом другие люди. Быть зрелым христианином – это больше и больше осознавать себя зависимым от Бога и от братства. И от братьев и сестер. Чем больше мы зависимы от них, тем лучше, друзья. И апостол Павел часто в своих письмах пишет, молитесь за меня, мне нужно туда-туда идти, молитесь, пожалуйста, братья и сестры. И когда одни отдают что-то, а другие принимают, в этом совершенная воля Божья. Когда мы общаемся и взаимодействуем друг с другом таким образом, мы чтим тело Христа, мы чтим Бога, а в нем обитает вся полнота. Давайте будем принимать помощь друг от друга. Давайте просить помощь, не стыдиться, когда она нам нужна. Давайте будем благодарить людей, которые нам ее оказывают. И вместе друг друга поддерживать. И последний пример. Петр трижды отрекается от Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава, 35 стих. Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Вообще такое очень трагичное место, тяжелое место. Но почему-то, вы знаете, вот отречение приписывает только Петру. Ведь на самом деле мы видим, что и все другие ученики говорили то же самое, но потом все разбежались. Они тоже отреклись, только не словами, а поступком. Но скажите, когда поступок совершается нехороший, он ведь говорит больше слов, согласны? Поступок наш, он определяет тоже наши слова. Иисуса шокируют не наши грехи, друзья, не наши ошибки и падения. Он все их взял уже на себя и принес нам прощение. Самое опасное для нас, когда мы отказываемся от помощи, когда упали. И если бы Иисус не молился, чтобы не оскудела вера Петра, мы вообще не знаем, смог ли бы он покаяться или нет. Поэтому вот мое послание к вам, братья и сестры. Ошибки, которые мы совершаем, не приговор для нас. Это не место, где все закончено. Это место, где можно обратиться к Иисусу и сказать, Господь, помоги мне сейчас. И это возможность вырасти. Это возможность учиться и двигаться дальше. Потому что Божья любовь поднимает нас. Мы видим, что Божьи дары и призвания неизменны. Поэтому Он и Петра восстанавливает после всего. Восстанавливает как верующего, восстанавливает как служителя. И Петр становится первым пастором церкви. Потрясающе. Такое великое падение, казалось бы. Но и других учеников то же самое. Он не отверг их, он их всех принял. И продолжал дальше их исправлять, наставлять. И самое интересное, что все они потом стали героями и примером. Для нас, для всех. Поэтому никогда не нужно опускать руки, когда мы упали. Вот мое послание к вам, братья и сестры. Не позвольте ничему и никому отделить вас от Господа. Враг бросит на это все силы, чтобы украсть, убить и погубить. Не дайте ему шанс обмануть вас, что Бог вас больше не примет.

что вот в очередной раз вы упали, и он уже не будет вас прощать, это ложь дьявола. Истина говорит о том, что Бог всегда готов нас прощать и восстанавливать. Вот поэтому мы и читали сегодня о героях веры. Авраам стал отцом всех верующих. Мы верующие, он и наш отец. Мы видим, что Иаков после встречи с Богом, вообще Бог победил вот лукавство в его жизни. И после этого представлялся я Бог Иакова. Знаете, Бог назывался я Бог Иакова. Давид стал мужем по сердцу Божьему. Иисус 3 года тренировал учеников, чтобы они стали основанием для всей церкви. И они стали этим основанием и являются примером. И вот, смотрите, в честь, мы называем детей своих их именами, в честь их строят великие храмы, пишут потрясающие картины. Они знать не знали, что такое будет происходить. Но не всегда все в их жизни было гладко. Но они не позволили этим падениям себя остановить. Герои веры не те, кто никогда не ошибаются. Это те, кто никогда не сдаются. И это про нас, друзья. Давайте мы тоже будем теми, кто никогда не сдается. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Я не знаю, что было с тобой вот в течение недели или вот этого времени, или, может быть, вчера. Может быть, какое-то было серьезное падение. Может быть, ты упал даже у всех на виду. Может быть, бизнес разрушился, я не знаю, еще что-то рухнуло. Все что угодно могло случиться. Брат, сестра, не опускай руки. Доверься Господу сегодня, потому что Он хочет восстановить тебя. Потому что нельзя застрять вот в этих неудачах, что этого хочет только наш враг, дьявол. А Иисус хочет сказать тебе, что у Него есть надежда для тебя, что у Него есть будущее. И церковь, куда ты пришел, это место любви, где Бог тебя восстановит и укрепит. И если ты попросишь помощи у рядом у сидящих людей, там, они тебе помогут. Если ты попросишь, за тебя помолятся. И Господь, у Господа так много помощи для всех нас. Продолжай взирать на Господа. Продолжай следовать дальше. Он сказал, Иисус, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Поэтому я хочу предложить сейчас каждому, чтобы мы все вместе помолились. Давайте мы поднимемся. Вот мы слушали сейчас, просто вот видели эти истории. Потому что очень часто мы приводим примеры веры, какие совершали они великие подвиги. Но мы можем учиться не только на великих подвигах, можем учиться и на ошибках. Можем и на своих ошибках тоже учиться. Главное не оставаться в них. Главное подниматься, протягивать руку Господу. А Его рука уже давно протянута, чтобы поднимать нас к себе. Когда мы так стоим, я хочу, чтобы попросить вас сейчас, давайте закроем глаза в Божьем присутствии. Возможно, какая-то ситуация у тебя есть трудная. Может быть, ты винишь себя за это. Может быть, это предательство. Может быть, это очередное падение в грех какой-то. И говоришь, я уже 100 раз в это падал, не знаю, простит ли меня Господь. Может быть, неудачи в семье, что бы то ни было. Ты с кем-то поругался, еще что-то случилось нехорошее. Давайте сейчас в присутствии Господа. Драгоценный Дух Святой, приди и послужи своему народу. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя, освободи от всякого осуждения, от клеветы врага. Я молюсь о том, чтобы все замыслы дьявола разрушились на их жизни, потому что они Твои любимчики, они Твои дети. Ты уже умер за все наши грехи, Господь. Ты взял на себя все наши проклятия, все наши ошибки покрыл. Поэтому прости нас и сейчас, если мы согрешили, сделали что-то неугодное Тебе. И восстанови нас. Пусть Твой мир наполнит наши жизни.

до избытка. И радость придет опять. Радость спасения. Радость, что ты с нами, а мы с тобой. Для нас нет ничего важнее, чем следовать за тобой, Господь, чем видеть твое лицо. Спасибо тебе, что ты верен нам, и милость твоя с утра обновилась для нас. И мы можем получать ее не по нашим заслугам, а просто потому, что ты такой щедрый Отец у нас. Спасибо, Отец, спасибо. Наполни любовью каждое сердце, каждого брата и сестры. Все, кто в этом зале, все, кто смотрит сейчас нас, трансляцию, я молюсь, благословение Твое высвобождаю. Высвобождаю Твою силу, которая освобождает людей. Освобождает сейчас от всякого ярма, от осуждения, от силы греха. Я говорю этому греху, убирайся прочь. Ты не сможешь, враг, контролировать людей. Я говорю свободу. Высвобождаю свободу во имя Господа Иисуса Христа в мышление, в память, в сердца людей. Освободи все души, Господь. И пусть придет Твоя свежесть. Обновление да придет, Господь, в жизни нашей. Чтобы мы подняли крылья, расправили их и могли воспарить над всякими проблемами, над всякой суетой, заботами этого мира. Потому что Ты способен пронести нас через их всех и способен и нас записать в книгу, которая пишется уже 2000 лет. Спасибо, что Ты призываешь нас к себе, чтобы мы всегда были с Тобой. И Ты призываешь нас на служение Тебе. Да будем мы успешны и открыты всегда для Тебя, наш Господь Иисус Христос. Спасибо Тебе за великую верность Твою. Любим Тебя и ценим Тебе. Давайте воздадим Ему хвалу сейчас. Аллилуйя!

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Леон с друзьями и ведущий Леон Патилов.

А сейчас поприветствуйте Леона Патило. Отлично, отлично, хорошо. Сегодня мы замечательно проведем время. Сегодня день рока. Если вы запутались в жизни и не знаете, где вам следует быть, закрепите свою жизнь на скале Иисусе. У него все ответы. Он — стабильность вашей жизни. Итак, песня «Дом рока».

Отлично, хорошо. Это была классная старина. Поприветствуйте, это Майк И и группа «Друзья». Отлично, поаплодируйте им. Сегодня будет отличная программа, вам она понравится. У нас большая энергия. Позовите своих детей и своих соседей, сегодня у нас день рока. И у нас в гостях дуэт. И эти ребята просто сказочные, они просто сказочные. Недавно три раза их песни были в таблице популярности, и они были на самом верху. Их песни буквально замешаны на поп и рок-музыке. И эта группа носит название «От востока к западу» — «East to West». Итак, группа «East to West».

Группа East to West, от востока к западу. Отлично, ребята. И знаете, мне нравится ваше название «От востока к западу». Это классно. Садитесь сюда. Как вам пришло в голову такое название? Фактически, название предложил нам продюсер Дон Кук. Мы тогда искали название, и это как раз подходило к тому, что мы хотели выразить. В Псалме 103 сказано: «Наши грехи Он забрал и от нас так далеко их бросил, как отделен восток от запада». Это прекрасно. А каково внимание и центр вашего служения? Ну что ж, мы с большим вниманием относимся к тому, что у всех у нас есть прошлое. Не имеет значения, сколько тебе, 13 лет или 90. Я думаю, что у всех у нас есть что-то позади. И кажется, что наше прошлое — самое большое оружие сатаны, которое он использует против христиан. И наше послание очень простое. Иисус Христос по-прежнему прощает. Он по-прежнему выбрасывает наши грехи в море забвения. И так далеко, как восток от запада. И у нас есть песня «Никаких вчерашних дней». И в ней как раз говорится о том, что нам и хочется выразить, благодаря Его прощению и крови, пролитой за нас, вчерашние дни не существуют, Он их не помнит. Да, я считаю, что, наверное, поэтому многим так тяжело спастись, потому что они думают, что Бог никогда не забудет, и они не обретут спасения, они боятся, что Бог не простит им. Но это неправда, потому что Он прощает и забывает. Да, и знаете, это трудно для нас понять. Знаешь, во время наших концертов мы всегда говорим о том, что невозможно согрешить настолько, чтобы не хватило на это милости Иисуса Христа. Нельзя отойти слишком далеко от Его милости. Именно это мы и пытаемся сообщить людям. Это прекрасно. Я заметил, что у вас какой-то проект с World Vision. Вы с ними работаете? Да, мы недавно объединились с организацией «Видение мира». И в прошлый праздничный сезон мы призывали молодежные группы принять участие в обеспечении нужд других людей. И иногда наше общество учит только тому, чтобы брать для себя как можно и все самое лучшее. Но в соответствии с Божьим планом, из Библии, Его вероучением и заповедями, мы должны делиться с другими людьми. Делиться тем, что у нас есть, тем, чем Он нас благословил. Знаешь, даже забавно иногда, потому что это противоречит тому, чему учит мир. Господь обращается к христианам и говорит, что нужно отдавать себя другим. Да, знаешь, он всегда требует от меня денег, вот этот товарищ, конечно.

Конечно, он всегда пытается одолжить мне 5 или 10 долларов. И никогда не отдает, знаешь. Но мы поговорим об этом позже. У вас вышел новый альбом, не так ли? Ты расскажи кратко мне о нем. Хочешь сделать небольшой обзор? Конечно, этот проект вышел приблизительно год назад. Это наш первый альбом. И теперь мы работаем над вторым альбомом, который выйдет уже скоро. И в него войдут следующие песни. «Добро пожаловать на следующий уровень», «Принц покоя», «Бесстрашное сердце», «Жажду тебя», которая недавно стала номером один. И теперь у нас появляется еще одна песня, так что мы с радостью ждем ее выхода. Вы записываетесь на Бенсоне, да? Эй, вам нужно приобрести этот компакт-диск. И фактически, знаете, я работал с организацией World Vision над некоторыми проектами. И я работаю с ними приблизительно 10 лет, и мы провели небольшой концерт в Тахо. И я хочу, чтобы ребята взяли себе на память вот эту рубашку. Да, у меня здесь еще одна для тебя. Это прекрасно. Да, одна даже с лицом Леона. Ну, это прекрасно. Да, лицо Леона на переднем плане или на заднем? Да, на фоне получилось хорошо, конечно. Да, это прекрасно. Немного соли и перца. Немного приправы миру, правда? Да, это группа «От Востока к Западу». У нас в гостях еще одна группа, она из самых горячих рок-групп в христианстве. Они выиграли награду People's Choice из журнала CCM, и они вам очень понравятся. И я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали моих новых друзей, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Группа Guardian. Надо, ребята, это прекрасно. Мы еще раз их послушаем, но я хочу вам сказать, вы видите эти группы? Знаете, мы познакомились с группой от Востока к Западу, и вам, возможно, любопытно узнать, как им удаются такие вещи, и вы спрашиваете, я тоже пишу музыку. Но знаете, мы будем проводить второй годовой конкурс поиска талантов, и вам нужно присылать нам свою запись, присылайте фотографию. Наш адрес Леон и друзья, абонентный ящик Санта-Ана, Калифорния, 92711. Многие уже прислали свои материалы, мы уже почти заканчиваем, судьи прослушивают материалы, и я прослежу за выходом альбома победителя. И будет здорово, правильно? И мы поговорим с группой Guardian, потому что эти ребята просто удивительные. Я тоже познакомился с ними, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились, конечно, потому что эти ребята очень хорошо звучат. Они прекрасно звучат. Вы, ребята, отлично поете, и вы очень такая горячая группа. Я слышал немного, что вы репетировали, и вы мне напомнили привкус группы U2. Это новое сравнение, я этого еще не слышал. Знаете, Леон первый один, да, конечно. Я честно могу сказать, что мы очень ценим музыку U2, так что они, это комплимент для нас. Но мы группа Guardian, знаете. А как вы, ребята, вообще стали такими? Как вы начали петь от старого стиля, знаете, к этому swing-swing-swong стиль? Да, вот это и есть, конечно. В основном мы всегда были известны как группа тяжелого рока, конечно. И мы всегда использовали некоторые акустические эффекты, как ты заметил, гитары и так далее. Но мы получаем множество писем, и людям нравится этот стиль, и у нас появилась возможность сконцентрироваться на акустическом звучании. Да. Это появилось потому, что вы теперь женаты, и у вас у всех теперь семьи. Да нет, конечно. Да, мы проиграли пари, и теперь нет, конечно. Нет, это просто нормальная последовательность для нас. Мы как музыканты не лимитируем себя одним стилем. Это просто наша разновидность. Это здорово. Представь этих ребят. Хорошо? Это Тони Паласиос. Тони, отлично, Тони. Здесь на бас-гитаре. Да, успокойтесь, ребята. Вот здесь на бас-гитаре один из основателей нашей группы, мистер Дэвид Бах. И прямо позади меня, из Сиэтла, Вашингтон, ударник Карл Ней. А тебя зовут? Я Джейми Роу. Отлично, это группа Guardian. Поприветствуйте, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Да, группа Guardian. Прекрасно, ребята, отлично. И вот их новый альбом, который выпущен фирмой Mir Records. Я хочу что-то прочесть вам из Откровения 21 главы. Здесь говорится: «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. И я увидел и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес, и украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего невеста. И я услышал громкий голос, раздавшийся от престола: смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди нас, и будут они его народом, и он будет их Богом. Он осушит слезы с глаз, и не будет более смерти, не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло». Знаете, я считаю, что это очень-очень красиво сказано, и мне бы хотелось, чтобы все из нас попали на небеса. Я уверен, что некоторые телезрители отвернутся от этой славной возможности, но я вот что тебе скажу. Старина, не упусти эту возможность. Ничто в мире не должно встать на твоем пути, чтобы ты упустил вечную жизнь за Иисусом Христом. Подумай об этом. Больше не будет ни боли, ни слез, ни неоплаченных счетов. Ты сможешь есть все, что захочет, и не будешь толстеть. Там не будет калорий. Такое действительно произойдет. Но туда ты сможешь войти только через кровь Иисуса Христа. Ты сам должен принять Иисуса. За тебя это не могут сделать ни твоя мама, ни твой брат, ни даже твой друг, ни пастор, ни какой-то проповедник или священник. Туда ты не попадешь только, когда примешь жертву, которую сделал себя Иисус Христос. Знаете, мы хотим сделать это прямо сейчас. Знаете, вы сами должны знать, что Господь заинтересован в себе. Он уже долгое время стучится в дверь твоего сердца, и сегодня твой день. Так что давайте сделаем это сегодня. Сделаем вместе со мной. Скажите просто: «Отец, прости мне мои грехи. Я знаю, что я сделал многое против тебя и твоей воли, Господь. Но я прошу прямо сейчас, чтобы ты простил меня и вошел в мою жизнь, чтобы ты сделал меня новым человеком. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я люблю вас. Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе».

0: Мой гость утверждает, что в основе 80% всех заболеваний лежат эмоциональные расстройства. Когда снимается эмоциональный кризис, люди получают чудесное исцеление. Об этом в следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Арт Матиас. Существует сверхъестественная связь между эмоциональными проблемами и физическими недугами. Итак, Арт, вы впервые столкнулись с этим, когда у вашей сестры обнаружили фиброидное образование. Я знаю, что многие женщины находятся в подобной ситуации. Это очень ослабляет организм.
2: Это очень мучительно для них, потому что все время приходят мысли: а вдруг это рак? А что, если это перерастет в рак? Такие мысли сами по себе оказывают разрушительное действие. Приходит невероятный страх перед будущим. Как сказала моя сестра, после того, как она устранила эмоциональные корни заболевания, обиды на других женщин в семье, разногласия в отношениях с мамой, и со свекровью у нее также были разногласия, опухоли просто исчезли.
0: Вы сказали, после того, как она устранила. А что она должна была сделать?
2: Писание учит нас, что если мы прощаем других, то получаем также сами прощение. Когда она простила маму за все то, что в ее восприятии было неправильно и мучило ее в течение жизни, одна грудь мгновенно полностью очистилась. В другой еще оставались уплотнения. Тогда Господь открыл ей причину, оставшуюся обиду на свекровь. Впоследствии она разобралась и с этим, и, наконец, простила свекровь. Это не значит, что она выясняла что-то в разговорах с мамой или со свекровью. Все совершалось между нею и Богом. Она попросила прощения у Бога

0: за то, что держала зло, таила обиду, а затем простила себя. И как только она сделала это, все опухоли исчезли.
1: Откуда вы узнали, что это не было результатом приема лекарств?
0: Насколько мне известно, она не принимала лекарств. Ей поставили диагноз, но медикаментозного лечения не назначали. Врачи не смогли предложить ей ничего, кроме хирургического вмешательства.
1: Арт утверждает, что когда сестра приняла решение о прощении, это открыло возможности для исцеляющей Божьей любви полностью разделаться с опухолью. И вот пока он говорил, я вдруг увидел кого-то со слуховым аппаратом. Вы сейчас как раз вынимаете его, и теперь вы можете слышать. Просто все вдруг зазвучало очень громко. Вы только что были исцелены тем же самым сверхъестественным прикосновением Бога. Арт, вы говорили, что сами начали болеть. А что произошло?
0: Это интересная история. В феврале 1997 года я был на Аляске. Мы использовали мотосани. Однажды я ехал и перевернулся вместе со снегоходом прямо через голову.
1: Это ужасно.
0: Ну да, и это обернулось ужасным несчастьем.
1: Насколько я знаю, снегоход имеет очень ограниченные средства безопасности по сравнению с машиной.
0: Это так. Нет ремней безопасности, шлема, прочего. Но я даже не задумывался над этим, когда садился в сани. Я перевернулся вместе со снегоходом через голову. Я не мог шевельнуть плечом и правой рукой. Я не знал, в чем причина. Обратился к врачу, прошел курс физиотерапии. Ограничения в движении исчезли. Затем осенью 97 года они опять появились, но уже в сопровождении мучительной боли. К Рождеству 97 года правая рука и правое плечо настолько атрофировались, что у меня едва был виден бицепс. Трицепсов уже вообще не было. Почти вся рука высохла, кисть истончилась. Тогда я не на шутку испугался.
1: Хорошо вас понимаю.
0: Я ходил по врачам, они говорили, у вас что-то с плечом, просветили плечо, ничего нет. Наконец, кто-то посоветовал обратиться к доктору-физиатру. Эти врачи исследуют нервную проводимость. Они втыкают в вас иголки и пропускают по ним ток, ощущения соответствующие.
1: Это больно.
0: Да, очень. Большие черные иглы и электрический ток. Это очень больно. Этот врач сказал мне, что у меня повреждены нервы в шейном отделе позвоночника. И отправил меня на обследование. В результате оказалось, что 4 диска шейного отдела были либо сильно повреждены, либо совершенно разорваны, что создавало большое давление на позвоночник. Доктор сказал, вам еще повезло, что вас не парализовало все тело ниже шеи, а повреждения нервных окончаний на руке носят необратимый характер. В январе 98 года меня прооперировали, соединив 4 разрушенных шейных позвонка. Но после операции я стал еще больше бояться, чем боялся до нее. Это была далеко не шуточная операция. Взяли кость из моего бедра, вставили ее в шею и соединили 4 поврежденных позвонка. Пройдя через все это, я был просто в ужасе от последствий. Страх овладел мною. У меня обнаружилась повышенная чувствительность буквально ко всему. Кто-то мог стоять от меня в 4-5 футах, и у меня уже возникала реакция на его синтетический пиджак. У меня начинались мышечные спазмы, и нервные окончания горели от боли. У меня возникла аллергия почти на все виды пищи, почти на всю одежду. Свыше 100 различных вещей вызывали у меня аллергию, чего раньше со мной никогда не было.
1: Наверное, все это усложняло жизнь.
0: Очень. Я жил в постоянном страхе от настоящего, и я боялся будущего. Я просто не представлял, что мне делать. Я отправился в клинику Мэйо в Скоттсдейле. Там подтвердили наличие невропатии.
1: Скоттсдейл в Аризоне?
0: Да, в Аризоне. Они подтвердили. У меня нашли невропатию волокон. У меня отмирали мелкие нервы на руках и ногах, и этот процесс прогрессировал. Поднимался от кисти по руке и от ступени вверх по ноге. Через 2 или 3 года этот процесс грозил поразить нервную систему, и тогда наступила бы смерть.
1: Я правильно понял, все началось с аварии на снегоходе, и с тех пор все время шло по возрастающей.
0: Авария на снегоходе повлекла за собой операцию, которая, в свою очередь, разрушила мою иммунную систему. В то время я еще не понимал всех последствий, но сейчас ясно вижу, что случилось тогда. Дело в том, что наша иммунная система необычайно чувствительна в отношении наших мыслей и чувств. Если мы постоянно гневаемся или обижаемся, я постоянно жил вместе со своей обидой и даже не подозревал об этом. Я думал, что обида — это часть нашей жизни.
1: А теперь вы можете встать выше этого?
0: Да,
1: ну вот
0: слава
1: Богу. Мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту, потому что, я думаю, нам всем хочется узнать о том, как можно в жизни оставаться выше обид.

0: Я Сидрот, ведущий этой передачи. У меня в гостях Арт Матиас. У него все шло хорошо. Затем происходит авария со снегоходом, после чего ситуация накручивается, как снежный ком, и вся иммунная система дает полный сбой. Ему отпущено 2 года жизни. У него аллергия буквально на все, даже на нейлоновые носки. Кто-то оказывается рядом с ним в одежде из какого-то материала, или даже просто что-то в воздухе, около 100 различных вещей. Из свободного человека он превращается в узника.
1: Действительно, узника.
0: Вы обращались к альтернативной медицине?
1: Обращался. Когда болеешь, Сид, испробуешь все, что угодно. Я прибегал ко многим формам альтернативной медицины, и кое-что мне немного помогло. Одной из основных причин моего состояния был страх. Именно он создавал, и он же поддерживал проблему.
0: Знаете что? Я думаю, что страх не только ваша проблема. Она существует сейчас у многих наших телезрителей. Кто-то ее отрицает. Но, тем не менее, проблема существует, и потому альтернативная медицина оказывается несостоятельной в решении подобных вопросов. Куда же вы отправились дальше?
1: В ноябре 98 года я узнал от одного пастора через мою сестру о том явлении, которое мы сейчас рассматриваем. Оно определяло мое заболевание как аллергию на окружающую среду. Другое название — это мультихимическая сверхчувствительность. Корень ее происхождения — горькое разочарование. Со временем горечь и обида разъедает все иммунные системы. Т-образные клетки ослабляются, а Б-образные распространяются. Именно из Б-образных клеток происходит антиген, то есть нечто противоположное организму. Я узнал, что если мы прощаем, если мы отпускаем тех, кто причинил нам зло, и отпускаем самих себя, и прощаем самих себя, то есть просим у Бога прощения за все постыдное, что было в нашей жизни, тогда иммунная система налаживается. Мы провозглашаем ее исцеление. Мы просим восстановления для иммунной системы, и она восстанавливается через прощение. И затем мы полагаемся на Иисуса Христа в отношении всех наших страхов. Мы просим Бога забрать все наши страхи от нас. Страх перед сегодняшним днем, страх перед тем, что может случиться завтра, страх перед всеми аллергенами. Он забирает все это от нас. Я никогда не забуду 7 января 99 года.
0: А что же с вами случилось?
1: В тот день я отдыхал на Гавайях и старался разобраться со всем этим. Я спрашивал у Бога: «Господь, это от Тебя? Этот путь, которым мне надо идти?» И я прощал и прощал. Я обнаружил, что некоторые вещи, которые я носил в себе, на деле имеют один и тот же горький корень. Я об этом даже не подозревал. Я буквально погибал от недостатка ведения, и как только я это понял, я простил. 7 января 99 года я приказал страхам уйти во имя Иисуса Христа, и они ушли. И тут же как будто груз весом в 50 футов свалился с моих плеч, и все аллергии исчезли.
0: Итак, это было связано с прощением, и вы приказали страху уйти. Но ведь доктора
1: подписали
0: вам смертный приговор через 2 года.
1: Это как раз и было частью моих страхов. Бог убрал это, Он дал мне надежду на будущее. Я больше не боюсь, я с оптимизмом смотрю в будущее.
0: А как насчет всех ваших аллергий?
1: У меня была аллергия больше, чем на 50 видов пищи. У меня была аллергия почти на всю одежду. Нейлоновые носки вызывали спазмы в ногах, вплоть до появления твердых шариков. Боль была страшная. Только примерно через пару дней после 7 января я вдруг понял, что у меня больше нет аллергии на пищу. Я мог есть все подряд и не испытывал боли. Бог забрал это все, но понадобилось 2 месяца, прежде чем я надел нейлоновые носки.
0: Могу себе представить.
1: Раньше это было так больно. Да, спустя 2 месяца я их все-таки надел. Никакой боли. Когда дело касается страха, иногда происходят странные вещи. Спустя несколько часов я снова почувствовал боль в ноге. Я подумал, в чем дело? Потом посмотрел на свою правую ногу и сказал: «Страх, я приказываю тебе уйти. Боль, я приказываю тебе уйти во имя Иисуса». Боль прошла. Потом она опять вернулась, попыталась вернуться. И чем больше я вникал, тем яснее понимал, как приходит страх. Я научился распознавать его и приказывать ему уйти. И он тут же исчезал. Прошло примерно 6 месяцев в постоянной борьбе, и все закончилось.
0: Это все равно как шавка. Пока она знает, что может укусить и получить какую-то реакцию, она будет вязаться. Но как только она понимает, что ей не достать, она убирается.
1: Это так. Именно так действует враг. Он запугивает, вернее, старается запугать. Но у нас есть власть через нашего Спасителя Иисуса не позволить сатане нас запугать.
0: А теперь расскажите хотя бы об одном человеке, которого лично вы научили тому же самому, и которого также исцелил Бог.
1: Первое, что приходит в голову, это случай с женщиной, которая подошла ко мне однажды около года назад. Точнее, это было в октябре. Она весила 36 килограмм. У нее была аллергия на всякую пищу. Единственное, чем она питалась, это специальный напиток. Она выпивала всего пару маленьких банок в день, и у нее начинались настолько сильные спазмы желудка, что ночами она могла спать не более 2 часов. Мы стали с ней заниматься лечением. Заметьте, она была верующим человеком уже более 20 лет. Замечательная христианка. Но и она погибала от недостатка ведения. И по мере того, как мы с ней занимались проблемами ее обид и горечи, разочарований в жизни, ее иммунная система исцелялась. Через какие-то 10 дней она уже могла есть примерно 50 видов пищи и набрала 4 килограмма веса. С октября по Рождество она набрала почти 9 килограмм. Сейчас у нее нормальный вес. Я даже поддразнивал ее, когда мы виделись пару месяцев назад. Что-то ты очень располнела. Это просто здорово.
0: Знаете, Арт, нас сейчас смотрят столько людей, они страдают, у них проблемы. Мы поговорим о том, как можно получить облегчение. Не уходите. Оставайтесь с нами. Арт, я хочу спросить вас вот о чем. Смогут ли все те люди, которые смотрят нас сейчас, получить освобождение, если они сделают то, что вы им скажете?
1: Да, смогут. Сид, возможно, кто-то из слушающих нас сейчас вдруг вспомнил о ком-то, на кого он был сильно обижен, о ком-то, на кого держал зло, кого, может быть, даже ненавидел, кого, может быть, убивал своими словами. И я просил бы моего слушателя, о ком я говорю, просто подумайте об этом.
0: Извините, я прерываю вас, но когда вы сказали «убивал словами», что вы имели в виду?
1: Каждый раз, когда мы говорим плохое о себе или о других, мы совершаем убийство своим языком. Поэтому если я говорил какие-то ужасные вещи о других или о себе, это и есть убийство языком. Но оно влечет за собой такое же наказание, как и физическое убийство. Потому что слова на самом деле убивают. Они разрушают нас самих и людей вокруг нас.
0: А если то, что я говорю, хоть и очень отрицательная, чистая правда?
1: Мы должны измениться. Мы должны делать то, что заповедал нам Бог. Мы должны говорить то, что созидает.
0: А могут ли наши слова вызывать болезни?
1: Да. Когда мы повторяем негативные высказывания, когда мы произносим их в своем сердце и верим тому, что говорим о себе и других, то это негативно обязательно происходит. Эти слова приобретают силу пророчеств. Если мы принижаем себя, говорим, что мы тупы, тогда мы начинаем вести себя соответственно. Нам надо измениться. Мы не должны вести себя так, потому что, когда мы проклинаем себя, тем самым мы проклинаем своего Творца. Ведь Бог создал нас по своему образу и подобию.
0: Итак, если сейчас нас смотрят люди, которые плохо говорили о себе самих или о других людях, не имели прощения, что они могут сделать?
1: Я хотел бы предложить этим людям, если они пожелают, помолиться вместе с нами молитвой, в которой мы взыщем Божьего лица и призовем Его решить эти проблемы. И я верю, что среди слушателей будут те, которые, сделав так, почувствуют прикосновение Божье и получат исцеление.
0: Я готов повторять за вами эту молитву.
1: Я хочу, чтобы те, кто нас слушает, подумали сейчас о человеке, который причинил им больше всего боли. Пусть вернется это ощущение. Я хочу, чтобы вы снова испытали эту боль, когда кто-то вас обидел или вы сами сделали что-то очень плохое. А теперь молитесь вместе со мной. Во имя Иисуса и силы Его крови я прошу Тебя, Господь Иисус, простить меня и простить того человека. Простите ему то, что он сделал. Назовите имя этого человека и что конкретно он вам сделал. За то, что он сделал. И своей собственной волей я принимаю решение отпустить этому человеку его долги по отношению ко мне. Сатана, властью Иисуса я прекращаю твое господство надо мной и над памятью о совершенном зле, которое я сейчас прощаю. Я принимаю Божье наставление и повеление. Сатана, твое господство закончилось. Дух Святой, я приглашаю тебя войти в мое сердце и исцелить эту боль. Дух Святой, говори мне слова Твои, Святой Истины. Мы просим, чтобы все помолчали сейчас и позволили Богу говорить слова истины в сердца слушателей. Дух Святой говорит сейчас, «Вы прощены, я люблю вас, все плохое кончилось». Он говорит эти прекрасные слова тем людям, которые сейчас слушают нас и позволяют Духу Святому проникнуть в их сердца.
0: Хорошо. Знаете, Арт, я ясно чувствую, что происходит в этой студии сейчас. Здесь ощутимое присутствие Духа Святого. Это тихое присутствие Бога, Его славы. А мы знаем, что там, где это присутствие, там исцеление. Я верю, что все те, кто с верой молились этой молитвой, еще больше открылись для Божьей любви. Назовите мне несколько конкретных людей, которые исцелились. Я хочу больше услышать об этом. Ну, вот как, например, насчет женского бесплодия? Существует ли здесь какая-либо связь?
1: Да, существует. Часто в форме аутоиммунной реакции, когда иммунная система ополчается на организм, у женщины, не способной зачать или страдающей привычным выкидышем, иммунная система атакует пуповину. Но когда женщина начинает правильно оценивать себя, верить в то, кем она является в Боге, что Бог записал ее имя у себя на ладонях, что Он избрал ее еще до основания мира, что она особенно Его творение. И когда она перестает говорить о себе плохо, проклинать себя, но начинает говорить слова благословения, слова Божьей истины, тогда аутоиммунная реакция прекращается. Прекращается атака на пуповину, и беременность благополучно завершается. Это удивительно, что делает Бог.
0: Я знаю, вы обнаружили, что существуют конкретные корни для конкретных болезней, что после уничтожения эмоциональных причин болезни уходят. То есть вы могли бы буквально называть одну болезнь за другой и объяснять, как с ней бороться.
1: Это настоящая война. Мы на войне, хотим мы этого или нет. Это война с сатаной. И у нас есть оружие для победы. Это Божье оружие.
0: Вы слышали, что было только что сказано? У нас есть оружие для победы. Это Божье оружие. Какая бы болезнь ни мучила вас, Арт выяснил, что большинство из них связано с непрощением, обидами, осуждением других –

0: В Библии сказано, мы дадим ответ за каждое произнесенное слово. Вы не замечали этого. Но если это так, а я верю, что это так, то лучше нам следить за тем, что выходит из наших уст. Нам предназначено говорить лишь доброе, чистое и приносящее благость. Насколько лучше был бы мир, если бы наши друзья делали именно так, причем даже за нашей спиной, а не только в глаза. Почему бы нам не показать пример и не стать таким другом? А это можно сделать только тогда, когда нам самим известен такой друг Иисус, Царь Иудейский. Он реален, Он любит нас. У Него есть цель для вашей жизни. Он хочет, чтобы вы заняли в жизни достойное вас положение и исполнили свое предназначение. Но выбор остается за вами. Господь уже сделал свой выбор. Он выбрал вас. Скажите Ему, я хочу Тебя, Боже. Я отчаянно хочу быть с Тобой, Бог Всемогущий.
1: Если вы желаете получить бесплатно книгу Сида Рота «Они подумали о себе», пишите нам по адресу в Украине. Это «Сверхъестественно», абонентский ящик 172, Киев 01001. В России Сид Рот, абонентский ящик 115, Санкт-Петербург 191040. А также посетите сайт Сида Рота в интернете www.sidrot.org.

0: Лучшие умы планеты сейчас работают над тем, как сделать так, чтобы подростки пили еще больше алкоголь.
1: Задача алкогольных корпораций – снизить порог вхождения молодежи в потребление алкоголя, чтобы молодые люди, сами того не осознавая, попали в наркотическую зависимость и всю свою жизнь приносили прибыль производителям спиртного.
2: В Гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос.
3: Пишем, да?
4: Наше расследование мы бы хотели начать с одного примера.
3: Представьте, что в свободной продаже появился некий товар, при употреблении которого может наступить смерть. Он вызывает зависимость. Под воздействием него люди совершают преступления, самоубийства.
4: И при этом он спокойно бы продавался в продуктовых магазинах.
3: Как вы думаете, такое возможно?
4: Но может и сейчас есть уже такой товар.
5: Существует ли безопасная доза алкоголя для человека?
6: Ну, я думаю, да, как раз вот бокал вина, либо в день, либо в два.
5: Существует ли безопасная доза алкоголя для человека?
7: Существует.
3: А какая?
8: Ну, не знаю, полбутылки вина красного сухого.
5: Существует ли безопасная доза алкоголя для человека?
7: Конечно.
3: А какая?
7: Ну, не знаю, 0,5.
9: Ну, 100 грамм.
10: Не знаю, наверное, бутылку.
11: 0,5 пива.
7: Рюмки. 2-3.
5: Опрос показал, большинство людей считают, что если пить в меру, то алкоголь не вреден.
3: Мы решили провести еще один опрос.
12: Даш, ты знаешь о проблеме алкоголя не понаслышке. Вот как вообще алкоголь повлиял на твою жизнь и как он изменил жизнь твоих близких и родных?
8: Ну, на мою жизнь он повлиял, что из-за алкоголя у меня не было родителей. То есть мама пила, была на тусовках и однажды из-за такого погибла. То есть какой-то пьяный водитель просто ее сбил. Отец из алкоголя, в принципе, просто не появлялся в моей жизни. Ему было вот вообще все равно, что у него есть дочь. Да и сейчас, когда мы видимся, он очень редко бывает трезвым.
12: В каком возрасте ты попал в детский дом?
8: 5-6 лет.
13: Ну, наверное, это началось где-то в моем возрасте, когда мне было 7 лет. А алкоголь появился в жизни моих родителей. И сначала он появлялся постепенно, то есть по праздникам, дни рождения, Новый год. Но потом с каждым разом он увеличивался. То есть и у нас получался запой у родителей недельный, потом месячный. Потом после этого появлялись драки между родителями, потому что один родитель мог как бы выйти из запоя, а другой не мог. Все закончилось тем, что мама поняла, что не может справиться со своим алкоголизмом, и она покончила жизнь самоубийством. Я стала жить с отцом. Но потом его лишили родительских прав, а меня отправили в детский дом, потому что после смерти матери он стал пить еще больше.
12: Сколько, допустим, из твоих друзей, которые были в детском доме, они вот попали именно из-за алкоголя в детский дом?
8: Ну, именно из-за того, что родители лишили родительских прав,
12: да,
8: из-за алкоголя.
12: Да.
8: Ну, процентов 80, может, 85, ну, то есть большая часть.
13: Ну, если рассматривать 100%, я думаю, что где-то 98. Потому что многие дети мне приходили и рассказывали свои истории о том, как их сбивали родители, о том, как их лишили родительских прав, о том, как их били до полупосинения. То есть как родители уходили куда-то на сутки, на недели, не пропадали, им нечего было есть.
14: Более 80% детей-сирот, находящихся на попечении государства, это результат родителей алкоголиков. И никто сразу алкоголиком не стал. Зависимость формируется, толерантность растет, человек может выпить все больше и больше, он считает, что он такой прокачанный, крепкий, правильный, а на самом деле в это время формируется болезнь. То, что у тебя пропал рвотный рефлекс, это очень плохо, это защитная реакция организма на яд.
3: Как видим, с мерой употребления что-то не так. Давайте посмотрим, что вообще такое алкоголь.
1: В первую очередь нужно сказать, что алкоголь, спирт этиловый, этанол и спирт винный – это названия синонимы одного и того же вещества с химической формулой C2H5OH. Большая советская энциклопедия.
15: Алкоголь относится к наркотическим ядам. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного ряда. Курс лекций по судебной медицине.
1: Большая медицинская энциклопедия.
15: На организм человека этиловый спирт оказывает наркотическое и токсическое действие. Систематическое употребление даже в небольших дозах приводит к нарушению важнейших функций организма и тяжелейшему поражению всех органов и тканей.
1: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что в самых разных исследованиях алкоголь занимает верхние строчки. На самом деле все люди, кого лишили родительских прав из-за алкоголя, кто умер по причине алкоголя или попал в тюрьму из-за его употребления, как раз и начинали пить понемногу, как говорят, в меру. И никто, начиная потреблять спиртное, не собирался становиться алкоголиком. Алкоголиком человека делает сам наркотик – этиловый спирт, входящий в состав всех алкогольных изделий.
4: Кстати, одна из главных задач алкогольных корпораций как раз в том, чтобы убедить людей, что есть якобы безопасная доза алкоголя.
3: И для этого они используют любую ложь и манипуляцию.
4: Например, скрытая реклама в кино и на телевидении.
3: Давайте посмотрим, как в прямом эфире у рэпера Тимати спросили, почему ты в своих клипах используешь алкоголь, если ты сам не пьешь?
9: Вопрос мне подсказывает был такой, почему ты используешь в клипах там шампанское и алкоголь, если ты не пьешь на самом деле?
11: Ну, вопрос очень понятный и понятный ответ. Есть такая вещь, как product placement. Вот. В гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос.
1: Если набрать в поисковике product placement, то мы увидим, что это прием неявной скрытой рекламы.
11: Сейчас вы видите на столе. Вот.
9: Это чистый продукт, это все знают.
11: Это product placement. Да.
0: Проводили исследования и выяснили, что люди, когда видят рекламу, прямую рекламу, баннеры на сайте, они даже игнорируют и не смотрят на эти баннеры, потому что понимают, что там реклама. С product placement такого не получается. Когда ты смотришь на своего персонажа, ты смотришь, что у него в руке, куда он это наливает, ты, естественно, фокусируешь внимание и на персонажа, и на этот продукт, к которому притягивается внимание. Поэтому product placement работает неосознанно. Получается следующее. Для того, чтобы рекламировать алкоголь, начали встраивать его потребление внутрь какого-то контента, который потребляют подростки.
1: Вот, например, клип Тимати, где марка известного пива появляется не реже, чем сам певец. Красивые девушки, дорогая обстановка и алкоголь. Простая, но действенная манипуляция. Подросткам внушается: хочешь быть успешным – пей.
11: В гугле забейте, что такое product placement, получите четкий ответ на этот вопрос.
3: Заметим, что сам Тимати вообще не употребляет алкоголь уже более 17 лет.
16: Есть отцы, которые, когда выпиваются, они про политику говорят. А Алишер выпивается у подписчиков.
17: Вот поэтому я не пью.
16: Алишер, вот у тебя замечательный пример.
17: 17 лет.
16: Обалдеть.
18: Что, я все прослушал?
17: Я трезвый. Трезвый, 17 лет.
16: Нет, прям вообще никак. Вообще ничего. Обалдеть.
4: Другой известный рэпер Моргенштерн тоже активно рекламирует алкоголь в своих клипах.
1: Например, в совместном клипе Моргенштерна и Тимати рекламируется водка, а в конце клипа выходит надпись: «Мы заработали на этом клипе до его выхода 50 миллионов рублей». Причем сам Моргенштерн, не скрывая, рассказывает про это видео.
19: В конце «Эль проблемы» написано, что еще до публикации этого ролика вы заработали 50 миллионов рублей.
20: Ага.
19: Это как? Смотри, Чебупели, трек в Сочи, он тоже там рекламный, очевидно. А что еще там?
20: Водочка.
21: Водочка.
0: Вот очень хороший пример. Многие помнят Джеймса Бонда. Все мужчины, которые смотрят на этого героя, они хотят быть такими же классными, как Джеймс Бонд. Что он делает, когда ему грустно? Он садится в бар и начинает пить. Понимаешь, да? То есть фактически через образ главного героя, через образ вот этой мужской силы, к нему приклеивается с другой стороны еще: если ты хочешь быть крутым мужиком, бухай пиво.
1: Например, за глоток пива в фильме про Джеймса Бонда «Skyfall» пивоваренная компания Heineken заплатила $45 миллионов. Люди копируют поведение своих героев, не замечая, что становятся жертвами манипуляций производителей алкоголя. В итоге неосознанно зритель начинает воспринимать алкоголь как некую неотъемлемую часть своей жизни.
0: Поэтому клипы будут клепать, алкоголь там будут рекламировать, пока и это не запретят. Или пока люди не начнут осознанно к этому подходить и понимать, что сейчас происходит и что показывают в кадре. Но это же сложнее, тут нужно думать.
3: Конечно, сегодня манипуляция молодежью происходит все больше через социальные сети.
4: И покупка блогеров, скрытая реклама у них – это отдельный способ навязывания моды на употребление алкоголя.
1: Это может быть ролик о выборе вина в конкретном магазине. Или рассказ об особенностях конкретной марки. Пост в Инстаграме. Ролик в Ютубе или другой соцсети. Причем нередко алкоголь рекламируют те, кто сами его не употребляют.
10: Нет, я вообще не пью алкоголь. Алкогольные напитки совсем не пью. Не курю, не пью, но тоже об этом стараюсь нигде не говорить.
1: Манипуляция может быть скрыта в интервью или передаче.
18: Мы будем на троих соображать.
1: Но задумываются ли о последствиях те, кто берет деньги за такую пропаганду этого наркотического вещества?
20: Все это ради высочайшего качества.
21: 8-летний виски с двойной выдержкой.
22: Вот и виски тоже выдерживают в бочках дважды.
23: Потому что дважды однозначно лучше.
24: Везде пишут «трижды перегнанная водка» или «трижды перегнанный спирт». Цена взлетает сразу на 300%. Потому что это чистая водка, вам пишут. А вы должны читать, это чистый яд.
1: По данным Роспотребнадзора, в России алкоголь приводит к преждевременной предотвратимой смерти около 500 000 человек ежегодно.
5: Бывает, что наркодилеры бесплатно раздают первые дозы наркотика для того, чтобы подсадить новых потребителей.
3: Алкогольные компании действуют похоже. Опуская до нижнего предела цены на свой наркотик. Если мы посмотрим цену на пиво, то увидим, что на целый ряд марок она ниже, чем, к примеру, стоимость шоколадки. То есть по цене одной плитки шоколада ребенок может купить одну или даже две бутылки пива.
4: Бутылка этого яда стоит даже дешевле, чем одна поездка на метро.
1: Прежде всего, это делается для того, чтобы втягивать в наркотическую зависимость детей и подростков. Ведь чем ниже градус алкоголя в изделии, тем оно социально опаснее. Водку и коньяк подростки не пьют. Поэтому особая роль в деле наркотизации молодежи принадлежит пиву и пивному образу жизни. Задача алкогольных корпораций – снизить порог вхождения молодежи в потребление алкоголя, чтобы молодые люди, сами того не осознавая, попали в наркотическую зависимость и всю свою жизнь приносили прибыль производителям спиртного.
4: Одним из способов внушить людям заблуждение о якобы безвредности умеренного потребления алкоголя являются заказные псевдонаучные статьи.
3: А также псевдонаучные телепередачи и ролики в интернете.
4: Вот несколько примеров такой скрытой манипуляции.
1: 3 февраля 2016 года агентство ТАСС опубликовало новости, согласно которой в Испании в возрасте 107 лет скончался долгожитель, якобы всю жизнь пивший вместо воды вино.

0: статье говорится, что некий Антонио да Кампо Гарсия с каждым приемом пищи выпивал 1,5 литра вина и полностью отказался от воды. С медицинской точки зрения такие дозы алкоголя несовместимы с жизнью. Кроме того, вино не может заменить собой воду, так как вино, как и любой другой алкоголь, обезвоживает организм. И, конечно, ни на одном испанском сайте нет никакой иной информации про этого чудо-долгожителя, кроме этого вброса. А вот другая псевдонаучная новость.
1: Исследование ученых из Лондонского University College. Согласно его результатам, даже полбутылки вина, выпитой в течение дня, может улучшить работу головного мозга, особенно если вы женщина.
0: Эта информация также не соответствует действительности. Алкоголь – это нейротоксин. Попадая в мозг, он разрушает его нервные клетки, нейроны. Возникают некрозы. Кроме того, алкоголь вызывает дефицит витамина В1, который является строительным материалом для нервной системы. Так выглядит здоровый головной мозг. Видна мягкая прозрачная мозговая оболочка, а под ней множество тончайших сосудов, питающих отделы мозга. А вот как выглядит мозг человека, употребляющего алкоголь. Мозг покрыт плотной соединительной тканью, а под ней значительно меньше сосудов. Они погибли под воздействием спиртного.
2: Соответственно, от всех этих процессов страдает память, внимание, скорость ассоциаций, потеря интеллектуального багажа, и человек постепенно становится слабоумным.
3: Отдельная категория скрытой рекламы алкоголя – это продвижение его через представителей медицины.
4: Человеку в белом халате доверяют больше, чем обычной рекламе, и этим активно пользуются производители спиртного.
5: Дело в том, что красное вино рекомендуют при авитаминозе и анемии, так как в нем содержится большое количество витаминов группы В, железа и аскорбиновой кислоты.
0: Давайте посмотрим, что такое вино. Это обыкновенный прокисший виноградный сок. Например, в соке много витаминов, а в вине их практически нет. Ведь в процессе брожения повышается уровень кислотности, вследствие чего витамины разрушаются. В винограде есть витамины А, С, Е, но в вине их уже нет. Также в винограде есть витамины группы В, а в вине их в десятки раз меньше.
5: А теперь о приятном. В красном вине содержится ресвератрол. Ученые возлагают на него большие надежды в борьбе, самое парадоксальное, с теми же самыми онкологическими заболеваниями.
0: На самом деле польза ресвератрола в вине – это очередная выдумка алкогольных компаний. Опубликованное Дипаком Дасом исследование о его якобы положительном воздействии оказалось фальшивкой. Когда его исследование проверили ученые из Университета Коннектикута, они нашли в нем 145 случаев фальсификации данных, касающихся ресвератрола.
3: На самом деле любое вино, независимо от цены, содержит спирт, поэтому является ядом.
6: Самое большое количество людей, заболевших раком печени, это люди, которые потребляют вино в том числе. Вот Франция, Италия являются теми странами, которые занимают первые места по раку печени.
0: Еще одна из форм манипуляции – заявление про качество алкоголя. На самом деле, какое бы спиртное человек ни употреблял, в конечном итоге он потребляет наркотическое вещество этиловый спирт. А пиво, коньяк или вино – это лишь способы доставки спирта в организм. И как вообще можно говорить о качестве наркотического вещества – алкоголя, когда даже при так называемом умеренном употреблении он вызывает наркотическую зависимость? И не абсурдно ли говорить о качестве канцерогена и яда, которым является алкоголь? На своем официальном сайте Всемирная организация здравоохранения заявляет, что алкоголь вызывает по меньшей мере 7 видов рака и говорит об отсутствии безвредных доз спиртного.
1: Не существует безопасного уровня потребления алкоголя. Риск развития рака возникает даже при весьма низком уровне потребления. Безопасного уровня потребления алкоголя применительно к раку не существует. И все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино, связаны с раком, независимо от их качества и цены.
2: За рубежом огромное количество работ по поводу того, а есть ли безопасная доза для алкоголя. Так вот, с точки зрения онкологов, безопасной дозы алкоголя нет. В России таких работ нет. Сама постановка вопроса считается абсурдной. Или даже на такие работы смотрят на, как на пропаганду алкоголя и алкоголизма.
3: Почему абсурдно?
2: Потому что мы понимаем, опять же, анализируя научные работы, большой массив научной работы, не только те работы, которые явно сделаны под влиянием алкогольных лобби, да, мы понимаем, что алкоголь, будучи наркотиком по природе своей, не может никоим образом приносить пользу для здоровья никого.
1: Скажите, а вот проблемы, связанные с алкоголем, вас касаются, как вы думаете?
7: Нет.
1: Вообще?
7: Нет, да.
8: Нет, меня не касается.
9: Думаю, что нет.
1: Проблемы, связанные с алкоголем, вас касаются?
10: Меня нет.
8: Думаю, нет. Нет, вообще ни в какую.
1: Вообще. А как вы думаете, проблемы с алкоголем вас касаются?
11: Нет, 100% нет.
5: Итак, большинство людей считают, что проблемы, связанные с алкоголем, их не касаются.
0: На самом деле, проблема распространения легализованного наркотика алкоголя касается каждого. Покупая спиртное, человек обычно не задумывается, на что пойдут деньги, которые он отдал за алкоголь. На эти средства алкогольные корпорации оплачивают скрытую рекламу, втягивая в употребление все больше и больше людей. А так как алкоголь – это наркотическое вещество и, соответственно, вызывает изменение сознания, то под его воздействием, во-первых, совершаются преступления. Например, 63% ДТП со смертельным исходом происходит по вине пьяных водителей. 60% изнасилований совершается под влиянием алкоголя. 74% убийств происходит в состоянии алкогольного опьянения. Во-вторых, под воздействием алкоголя происходят пожары, аварии на производстве, утопления, случайные смерти. Алкоголь в крови обнаруживается у 58% погибших в результате несчастных случаев.
6: По статистике, ежегодно в одной Москве зимой в один день от замерзания умирает 7-8 человек. Это официальная статистика Министерства внутренних дел.
1: В-третьих, так как алкоголь приводит к возникновению наркотической зависимости, люди под его воздействием перестают заботиться о своих детях и даже применяют к ним насилие. У 80% детей в детских домах есть живые родители, но они лишены родительских прав из-за алкоголя. На начало 2020 года число детей в сиротских учреждениях составило 39 700 человек. Число детей, переданных в приемные семьи или под опеку, составило 451 тысячу. Это численность целого города, такого как Сочи.
0: Отдавая свои деньги алкогольным корпорациям, пьющий становится соучастником тысяч и тысяч трагедий, вызванных распространением алкоголя в обществе. В том самом обществе, в котором он сам же и живет.
4: Некоторые говорят, это мой организм, хочу и разрушаю его. Это мое личное дело.
3: Но задумывается ли человек о том, что он может разрушить не только свою судьбу, но и судьбу своего будущего ребенка?
0: Дело в том, что у женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются еще до рождения девочки. И если в течение жизни они повреждаются, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Даже малая доза алкоголя, проникая в яйцеклетки, разрушают структуру их ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденная спиртом. Поэтому употребление алкоголя часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
12: Употребление алкоголя – ключевая причина в рождении больных детей.
13: Как только ты начал вводить в свой организм ядовитый этанол, ты сразу меняешь свои гены. Ты их разрушаешь, ты их видоизменяешь. В твоем организме идет химический мутагенез. И ты красивый блондин с голубыми глазами, ты можешь родить, извини меня, уродца ребенка с больным мозгом, с больным сердцем, с больной печенью, значит, серыми глазами, оловянными.
1: На генетику мужчин алкоголь оказывает не менее пагубное воздействие, чем на женскую. Спиртное является мутагеном. И даже небольшие его дозы могут вызвать генетические повреждения мужских половых клеток. Заметим, что новые мужские половые клетки появляются путем деления, при котором образуются генетически одинаковые клетки. Алкоголь разрушает их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены. Это приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с умственными и физическими отклонениями.
7: Как алкоголь повлиял на мою жизнь? Алкоголь совершил для меня два очень таких больных удара. Первый из них — это смерть моей мамы от алкоголя. Она умерла в возрасте 26 лет от цирроза печени. И второй удар, который остался со мной точно так же на всю мою оставшуюся жизнь, это то, что я родился с особенностью развития, с детским церебральным параличом. Всему виной употребление алкоголя моей мамой. Мало того, что я приобрел инвалидность, я пережил две операции, без которых я не смог бы ходить. И прежде чем пробовать алкоголь, решите для себя, хотите ли вы, готовы ли вы рисковать здоровьем своих будущих детей. Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок родился с особенностями развития, и потом в будущем он явно спасибо не скажет вам за то, что вы погубили его будущую жизнь.
4: Часто можно услышать: разве возможно совсем убрать алкоголь? Ну, что мы можем поделать? Такая ситуация.
3: Продавцы алкоголя твердят: это естественно, так принято, это же традиция.
0: Но давайте представим такую ситуацию. Двор жилого дома, во дворе дети и подростки, и сверху падают камни. Нам говорят: ну что можно сделать? Ну, летят сверху камни, ничего не поделаешь. Всегда летели, летят и лететь будут. Давайте занимать детей, пусть сидят под крышами. Давайте проводить для них занятия, чтобы научить их уворачиваться от камней. Ничего не поделаешь. Давайте лечить тех, в кого попали камни. Открывать для них центры реабилитации. Что поделаешь? Просто летят камни с неба. Но ведь эти камни кто-то бросает. Они же не падают сами. Кто-то покупает блогеров, журналистов и лжеученых, говорящих о безвредности алкоголя. Покупает чиновников-лоббистов, блокирующих принятие любых ограничительных мер, чтобы эти камни и дальше продолжали падать. Но на какие деньги они это делают? Откуда они берут средства? Мы сами оплачиваем это. Приобретая алкоголь, мы сами отдаем деньги на разрушение нашего общества, на уничтожение тысяч и тысяч человеческих судеб.
6: А менять свой образ жизни, может быть, и не очень хороший, не очень-то хочется. Вот так привык. Человек привык жить в неком, как бы, в неком сортире, да? Ну, ему кажется, что он не в сортире, он принюхался, ему там хорошо. И, скажем, приходит человек и говорит: слушай, что ты в сортире живешь? Вон, смотри, там воздух, там солнце, давай туда. И вот здесь не факт, что человек захочет вот туда перейти. Потому что там-то нужно вот к этой новой, другой жизни ты как-то приспосабливаться, как-то менять то, к чему привык. Поэтому человек начинает защищать, сопротивляться изменениям, даже если они в лучшую сторону, даже если они правильно.
3: Как и сотни лет назад, алкоголь сегодня распространяют с целью наживы. И весь алкогольный бизнес держится на манипуляциях и лжи.
4: Мы видим, как, выполняя чужие желания и установки, кто-то теряет свое здоровье, семью, карьеру и даже жизнь.
3: И может, стоит задать себе вопрос: зачем мне в этом участвовать?
4: Лично мы абсолютно не употребляем алкоголь.
3: В том числе и по праздникам.
4: И трезвый образ жизни считаем естественной нормой для человека.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Дорогие ребят, Бог дает нам знания и умения, в том числе, чтобы придумывать и выполнять самые разные физические упражнения для поддержания здоровья. Сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс мяч. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первое упражнение – мяч над головой. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Мяч в руках опущен вниз. Поднимаемся на носки, руки вверх. Смотрим на мяч, опускаемся, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Руки вверх, опустили. Поднялись, носки, выдох. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Второе упражнение – повороты с мячом. Исходное положение тоже. Поднимаем руки перед собой и поворачиваемся вправо. Делаем вдох, принимаем исходное положение, выдох. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились, вправо, начали. Раз, два, три, четыре. Руки прямые, два, три, четыре. Вправо, раз, два, лево, три, четыре. Сильнее скручиваемся, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – переложи мяч. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в левой руке. Поворачиваемся вправо и перекладываем мяч в правую руку, принимаем исходное положение. Также будем делать в левую сторону. Мяч оставили слева, приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямые руки. Раз, два, три, четыре. Тянемся за мячом. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – прокати мяч. Исходное положение – сидя, ноги врозь, мяч в руках. Наклоняемся вперед, прокатываем мяч до стоп. И возвращаемся обратно. Делаем выдох. Приготовились, начали. Вдох. Вернулись, выдох, вдох, вернулись, выдох. Прокатываем, раз, исходное положение, два, еще раз, два. Колени не сгибаем, раз, два, и раз, закончили. Следующее упражнение – подними мяч. Исходное положение – лежа на спине. Мяч зажат ступнями. Руки в стороны. Сгибаем колени. Выпрямляем ноги вверх. Снова сгибаем и опускаем вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре.

4. Раз, два, три, четыре. Согнули. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последнее. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Покажи мяч. Исходное положение лежа на животе. Мяч в вытянутых руках. Прогибаемся и поднимаем мяч как можно выше. Делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Мяч вверх, выдох. Еще вдох, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – приседания с мячом. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Мяч в опущенных руках. Приседаем, руки с мячом вытягиваем вперед, делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Садимся ниже, два. Спина прямая, выросли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Прыжки с мячом. Исходное положение стоя. Мяч зажат в коленях. Руки на поясе. Делаем 12 прыжков. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь делаем глубокий вдох, руки в стороны, выдох. Еще через стороны вверх, выдох. Прыгаем еще. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы. Делаем вдох, выдох, вдох. Расслабились. И последнее упражнение – дыхательное. Исходное положение стоя, ноги вместе, мяч в опущенных руках. Делаем правой ногой шаг вперед, поднимаем мяч вверх, вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Также делаем левой ногой вдох, вернулись, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, левой три, четыре. Руки прямые. Раз, два, три, четыре. И тянемся. Раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте о здоровье и регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Дай мне доску-то.
1: Друзья, ну давайте не ссориться. Ну давайте уже уступать друг другу.
0: А что так нечестно, дядь Лёш? Я первая взяла красную доску, а он у меня её отобрал.
2: Она уже моя, я в прошлый раз на ней резал.
0: Ну вот, поэтому нужно по очереди-то, а не отбирать.
2: Возьми себе другую доску, я это не отдам.
1: Ребята, ну мы готовить сегодня вообще будем. Может, нам доски уже и не понадобятся.
2: Да, дядь Лёш, давайте готовить.
0: Готовить. Я не понимаю, как мы дальше дружить будем, если кое-кто ведет себя как злюка.
1: Надя, я придумал, чтобы ответить на твой вопрос, нужно приготовить блюдо, название которого я вам сейчас предлагаю угадать. Любит он в пустыне жить, дружбу с окнами водить. Весь в иголках, словно еж. Будет больно, коль возьмешь.
2: Как?
1: Любоваться можно, молодец. Только осторожно. Кактус. Мы с вами сделаем салат-кактус. Для этого нам надо все порезать. Картошку, морковку и огурчики. Мелко-мелко. Ну, такими кубиками мелкими. Готовы?
0: Да.
1: Наде я предлагаю картошечкой заняться. Витя, вот огурчики, а я займусь сам морковкой. Мы ее сначала почистим, а потом порежем. Не все, Вить, а вот только эти.
0: Угу.
1: Берите ножики и поехали.
0: Салат-кактус поможет нам ответить, как дружить.
1: И скоро ты найдешь. Об этом узнаешь. А пока не будем терять времени.

0: Наде досталась самая сложная часть работы.
1: А я люблю вареную картошку. И сырую тоже люблю.
2: Можно экономить и не готовить тебе. Ну, а мы быстренько продолжим салатик. Все вместе ссыпаем в одну тарелочку. Опа. Так. Давай, давай, давай, мы тебе поможем. Держи. Есть. Ага. Так. Сюда мы добавляем кукурузу. Раз, два и три.
1: А я и кукурузу все тоже люблю.
2: И все перемешиваем.
3: Я.
2: Так, совсем немножечко осталось. Надюш, добавь, пожалуйста, сюда сметанки. Давай. Раз. Вот. Тоже перемешаем. И украсим сверху зеленью. Доставайте зелень тоже. Можно листочки отрывать и выкладывать их сверху. Не все, да? Немножечко.
1: Вот все.
2: Вот так, отлично. У нас салат почти готов.
1: Дядь Леш, а почему он называется кактус?
2: Потому что главным украшением этого салата будет кактус, который мы сделаем из соленых огурчиков. Мы из больших огурчиков сделаем стебель, соединим их зубочистками. Вот так.

0: Вот так вот сложно втыкать.
1: Вот. Можно немножечко подрезать внизу, чтобы он стоял ровно у нас. Так, еще вот так. Вот. И сделать из маленьких веточки. Их тоже закрепить зубочистками. Сейчас. Так.

0: Ну, теперь мы устанавливаем его в центр салата. Вот так вот. И прижимаем, чтобы он не упал. А вы знаете, что настоящие кактусы могут не только колоться, а если их любить и дарить то, что им нужно, например, солнечный свет, поливать вовремя, то они могут даже расцветать. Давайте мы наш кактус украсим цветами, которые сделаем из моркови. Я предлагаю вам...
1: Хочешь моим ножиком порезать?
2: Спасибо. На, возьми эту доску.
1: Спасибо.
0: Держите морковки. И сейчас попробуем вырезать такие цветочки. Нужно вот так уголочки вырезать, и получатся такие цветы. Смотрите. Видите? Так. Получается? Вот, а потом придать ему нужно форму такого бутончика. По кругу надо срезать. Получится вот такой цветочек. Угу. И нужно взять небольшую зубочисточку и прикрепить его.
1: У меня первый кактус. Цветочек развалился.
0: Давай. Ой, другой. Дайте мне еще. Держи.
2: Спасибо. У меня не очень получился.
0: Ага. Теперь можешь, да, вот по кругу так отрезать аккуратненько. Ну, как? Успехи? Получилось? Ага, получается? Ну, вот такой оригинальный салат под названием кактус. Ну что, Надюш, мне кажется, ты теперь знаешь ответ на вопрос, как быть с теми, кто колется. Если любить и делать приятное, то любой кактус расцветет. Да ведь? Всего доброго, ребята. Пока.
2: Пока.

Некогда представления людей о функциях головного мозга были весьма ограниченными. К примеру, древнегреческий философ Аристотель считал его всего лишь губкой, целью которой является охлаждение крови. Анатомы эпохи Возрождения отводили ему роль двигателя в организме. Сегодня же нам известно, что мозг – это центр управления всеми функциями организма человека, в том числе и его сознанием.

Ведь благодаря этому органу мы способны думать, принимать решения, верить и любить. Сегодня, друзья, мы хотим поговорить о том, как поддерживать здоровье головного мозга. И для начала давайте выявим его основные потребности. Первое, в чем нуждается наш мозг, это кислород. Этот газ должен поступать к органу постоянно. При его нехватке у человека замедляется мышление, снижается концентрация внимания, слабеет память. Для того, чтобы улучшить поступление кислорода в мозг, нужно чаще бывать на свежем воздухе, выполнять дыхательные упражнения и избегать употребления в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, таких, к примеру, как мясо животных. Вслед за кислородом мозгу более всего необходима глюкоза. Она служит топливом для нейронов. Без глюкозы они просто не смогут существовать. Самостоятельно этим веществом клетки запасаться не могут. Они получают его из крови. В кровь глюкоза поступает из печени, а также через пищу. Для того, чтобы улучшить подачу глюкозы в мозг, нужно обязательно плотно завтракать, употребляя корнеплоды, зерновые или бобовые продукты, а также орехи и семена. Доказано, что такой рацион гарантирует поступление глюкозы в мозг в течение всей первой половины дня. А в это время, как известно, многие из нас заняты работой или учебой. А вот продуктов, содержащих в большом количестве белый сахар, очищенную муку, старайтесь избегать. В частности, белого хлеба, любой выпечки, конфет. Они вызывают резкие перепады уровня глюкозы в крови. А для мозга важно, чтобы этот предел был постоянным. Также велика потребность мозга в антиоксидантах. Они защищают клетки органа от ядов и токсинов, а также замедляют процессы их старения. Антиоксидантами являются витамины С, Е, провитамин А, флавоноиды и другие. Все эти вещества мы можем получать при употреблении определенных пищевых продуктов. Более всего ими насыщены цветные овощи, фрукты и ягоды. Причем чем ярче цвет плодов, тем сильнее по своему действию антиоксидант. А теперь давайте рассмотрим некоторые полезные для мозга продукты поподробнее. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это черника. Своим насыщенным сине-черным цветом черника обязана высокой концентрации в ней антоцианов, разновидности флавоноидов. Всего горсть этой ягоды может благотворно сказываться на здоровье нашего мозга. К примеру, исследование университета Тафтса в Бостоне, США, показало, что регулярное употребление людьми черники улучшает их интеллектуальную и познавательную деятельность, способствует поддержанию когнитивных и двигательных функций в пожилом возрасте, а также снижает негативные последствия болезней Паркинсона и Альцгеймера. Это целебное действие черники обусловлено высоким содержанием в ней витаминов, антиоксидантов и фитохимических соединений, препятствующих гибели нейронов. Что ж, друзья, этой свежей ягодой мы можем вдоволь наслаждаться летом, а для того, чтобы получать от черники пользу в остальные сезоны, ее нужно просто поместить в холодильник и заморозить. Следующий продукт, который мы хотим выделить, это чеснок. Первые упоминания об этой пищевой культуре мы встречаем на страницах Священного Писания. В книге «Чисел» в главе 11 рассказано о том, как по выходе из земли египетской во время странствования по Синайской пустыне израильтяне страдали от нехватки некоторых продуктов, в том числе и чеснока. Таким образом, история подтверждает, что древним людям вкус этого корнеплода был хорошо знаком, и, наверное, они догадывались о некоторых его полезных свойствах. Сегодня мы знаем о том, что чеснок является отличным средством от простуды, и поэтому иногда его тоже употребляем.
Однако современные исследования показывают,

показывают, что его целебное действие на организм человека гораздо шире. Например, было отмечено, что у людей, которые регулярно едят чеснок, улучшается мозговое кровообращение, снижается уровень холестерина и замедляется процесс старения нейронов. Так что, друзья, если вы желаете продлить молодость клеток вашего мозга, кушайте чеснок каждый день. Благо, он для каждого из нас сегодня доступен. И еще один продукт, который мы сегодня рассмотрим, это нут. Нут является одной из наиболее древних бобовых культур. Римляне знали несколько его сортов и варили из него кашу, а греки любили эти бобы обжаривать. Сегодня урожайность нута непрерывно растет, и кулинары многих стран оценили его высокие полезные свойства. Для мозга этот продукт интересен значительным содержанием триптофана, важнейшей аминокислотой, входящей в состав белков, которые мы получаем с пищей. Триптофан способен влиять на наше настроение, поскольку является биохимическим предшественником другого вещества – серотонина. Именно этот гормон и вызывает в мозге чувство благополучия и спокойствия. Известно, что количество триптофана в потребляемой нами пище сказывается на уровне вырабатываемого мозгом серотонина. И чем этот показатель выше, тем лучше мы себя чувствуем и меньше рискуем впасть в депрессию. В книге Даниила в первой главе описана история про четырех молодых иудеев, которые были послушны Богу. Они не употребляли мясо, не пили вина и оказались самыми мудрыми во всем Вавилонском царстве. Таким образом, еще много тысячелетий назад было доказано, что рацион, состоящий из растительной пищи и воды, способствует правильной работе головного мозга. Берегите, друзья, свой мозг. Употребляйте в пищу те продукты, которые избрал для нас наш Творец. И будьте мудры и здоровы. При наличии каких-либо сопутствующих заболеваний перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в Гленроузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня. Это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойская, мезозойская и кайнозойская эр, до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными и ужасными ящерицами. По крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно,

что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы, или же и очень сложная по своей структуре Вселенная, и, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека. Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которых примерно 500 000 000 звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию, это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна этого света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод. Свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный.

был этим фильтром, и через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это неделя буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день». Имеется в виду буквальный солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха. И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал, с самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них, имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней. Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал, да появится суша. Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующую температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя. Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня.
Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить, опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы. Кроме себя, и эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовы плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость. Мгновенная молодость, функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода. Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует семь звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. Семь ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем семь разных фаз. В самой атомной структуре элементов также прослеживаются семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец,
нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможно. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых. И они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза. Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы, но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тираннозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тираннозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае, в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе.
он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, и перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле. И затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь борьбу.

0: Вот, я вам приготовила вот такие маленький подарочек, да, вот такие вот ручки от нашей телекомпании, пожалуйста. Вот, и почему я это сделала? Вот, потому что все любят подарки, да? Вот, и у нас такая тема очень интересная, это дар сексуальности, то есть Божий дар сексуальности.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: В прошлый раз мы говорили, что Бог дал нам гендерное различие, то есть сотворил мужа и жену. Вот. И дал нам этот дар. И вот у меня такой вопрос напрашивается. Что с этим даром делать? Правильно мы ли его используем вообще? То есть вот то, что мы видим, у меня такие сомнения, что не очень правильно с этим даром.
2: Что делать, мне кажется, понятно. Наслаждаться. Для этого Бог это сделал. Да, пользоваться, собственно говоря. Подарок имеет смысл только тогда, когда им пользуется.
3: Да. Проблема в том, что его извращают.
0: Ну, я думаю, что да.
3: Неправильно используют.
0: Вот, то есть
3: не по назначению.
0: Да, вот есть какая-то инструкция. Там, я не знаю, ну, купим какой-то сложный телевизор, например. Да, я куплю, мне нужна инструкция. А то сейчас я начну на эти кнопочки нажимать, и у меня телевизор работать не будет.
4: Собьется вся система.
0: Да. Вот здесь нужна какая-то инструкция.
3: Ну, в Священном Писании, в книге «Бытие».
0: Есть инструкция, да?
3: Есть несколько слов. Угу.
0: Давайте прочитаем.
3: Это вторая глава.
0: Вторая глава.
3: Угу.
0: И стих.
3: С 22-го. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, привел ее к человеку». Ну вот, собственно, есть о ком идет речь. И далее он сказал человек: «Вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». И дальше посмотрите, что говорит Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». По сути, в этом... Как вы говорите, четкая инструкция, что человек, во-первых, оставляет отца и мать и прилепляется к своей жизни.
2: Мне кажется, здесь очень важна последовательность, которая обозначена здесь в книге «Бытие». Во-первых, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. То есть вот особенность в чем? Именно мужчина должен оставить своих родителей. Я так вижу, что он должен созреть к этому. Созреть к отношениям, созреть до такой степени, чтобы отлепиться от родительской семьи и быть готовым создать отношения с женой.
0: А девушке не надо отлепляться от мамы?
2: Почему-то, надо, но здесь...
0: Еще как надо, а то свекровь, знаете, да?
3: Нет, здесь сказано, что будут двое, одна плоть. Ну, никак не трое, там, мама или папа, или кто-то еще.
0: Нет, но если мы говорим вот
2: что... Хотя здесь почему-то акцент сделан именно на
0: мужчин, да?
2: Да.
0: Ну, вот, а может быть...

0: Если имеется в виду человек один, это мужчина и женщина, значит, здесь говорится двоим. То есть мужчина отлепится от своей семьи, а женщина от своей семьи.
1: Но прилепиться-то надо к жене.
0: Да, ой, я не знаю.
2: Но вы помните, мы говорили, что и мужчина, и женщина названы человеком.
0: Вот, я про это говорю.
2: Оставит человек.
0: Да, то есть и она оставит, да, девушка, свою маму. Вот, и...
2: И после этого только будут двое,
0: да, одна. То есть оставляют. Вот,
1: вообще,
0: оставляют
1: говоря о правилах, да, о том, как пользоваться даром,
0: да.
1: Одно из базовых правил – интимные отношения могут и вообще рассматриваются Творцом только в контексте брака.
0: Супружество.
1: Никоим другим образом, только в контексте брака. Это условие, которое непременное, и оно безусловное условие, да, простите за тавтологию.
0: Да.
1: Чтобы человек наслаждался этим.
0: То есть это условие от Бога.
1: Да,
0: условие, это его, это вот именно та инструкция, которую мы можем назвать симфонией любви.
2: Я бы сказал, что у Бога в его инструкции вообще не предполагается сексуальные отношения вне брака. Да, такого понятия здесь мы вообще не находим.
1: Не находим, да. Кстати, это с точки зрения психологии тоже очень объяснимо, потому что, ну, понятно, да, что мужчины и женщины по-разному реагируют на интимную близость.
0: Да.
1: Если для мужчины, ну, конечно, важно окружение, да, но не столь важно, сколько для женщины. И женщина по-настоящему может ощутить преимущество этих отношений, когда она чувствует свою безопасность, когда она чувствует свою защищенность. Если не обеспечить женщине чувство безопасности, ни о каком наслаждении этим даром речи быть не может.
0: И защищенность для женщины, да, это именно супружество.
1: Супружество.
0: Именно вот.
1: Прежде всего.
0: Да, то есть женщина, которая, если и живет, я, ну, как скажем, грубо, без печати в паспорте, она живет с мужчиной, все равно она думает, что она замужем. А вот у мужчин совсем все по-другому. Они считают, что они свободны. Вот им нужна вот как раз вот эта вот печать.
1: Современным женщинам, кстати, нужно себя ценить гораздо выше. И не идти на такой образ жизни, вот как сейчас практикуется, да. Ну, главное, мы живем вместе, штамп в паспорте не обязательно. Не то стоит
0: есть,
1: этого делать.
0: То есть это женщина, можно сказать так, что женщина виновата в том, что вот так вот позволяют мужчинам жить с собой.
1: Ну, я бы не стал бы всю вину на женщин, конечно, возлагать. Женщины позволяют это делать.
2: Да. Но в итоге...
0: Почему они позволяют?
2: Мужчина же принимает решение.
0: А вот и женщина тоже. То есть, ну как, она же тоже решает, да, жить, не жить.
1: Мужчина, конечно, принимает решение, но ведь...
0: Если она не захочет...
1: Мужчина примет ровно такое решение, насколько позволит ему женщина это решение принять.
0: Да.
1: Поэтому тут как-то вот мы все...
0: Ну хорошо, значит, вот Библия, да, я поняла, Библия называет вот это вот отношение между мужем и женой вот своеобразными такими словами, да, и будут двое одной плотью. Или по-другому еще сказано, познал свою жену. Вот как это объяснить вот людям, которые там не читали это в Библии или просто не слышали?
2: Мне кажется, здесь, в общем-то, прямое намек, скажем так, или прямое утверждение о сексуальной близости.
0: Только?
2: И если, сейчас, секундочку.
0: Ага.
2: И если говорить в контексте брака, что это брак, муж и жена, ну, вот смотрите, если мужчина и женщина зарегистрировались в ЗАГСе, получили благословение венчания, но если они не имеют близость супружескую, можно ли сказать, что они муж и жена?
1: Нет,
0: нет.
1: Конечно, нет.
2: Они имеют штамп, они имеют благословение.
0: Это фирма.
2: А вот смотрите, стать одной плотью, да? Да. Двое стали одной плотью. Вот вам было бы приятно, я извиняюсь, ковыряться в ухе у чужого, у другого человека? Нет, это было бы неприятно, да?
0: Конечно.
2: А в своем собственном какие проблемы?
0: Да.
2: Поэтому сексуальная близость, близость вот этих тел мужа и жены, она сближает так, что ты относишься к своей второй половине как к своему телу.
0: Да.
2: Ты привыкаешь к этому телу как к своему.
0: Да.
2: И ты становишься с этим человеком одной плотью.
1: И это как раз-таки поддерживает мысль, что стать одной плотью подразумевает далеко не только сам половой акт.
0: Да.
1: Далеко не только.
0: Да.
1: Вообще вот эта фраза «познал муж жену свою», да, она имеет намного более широкий контекст. То есть речь идет о том, что мужчина целиком познает женщину не только физиологически, да, но и эмоционально, психологически. То есть он узнает ее. То же самое в отношении, ну, женщины.
2: Кстати, сторонники того, чтобы брак не был зарегистрирован, они скажут вам. Ну, да. Можно как раз-таки попытаться друг друга узнать до или познать до свадьбы, до брака. А мне кажется, что как раз таки...
0: Ну, мы-то еще успеем об этом, как
3: браки, друзья, может, я вот прочитаю одно высказывание одного американского священника, он был специалистом по семейным отношениям. Говоря о сексуальных отношениях, он такое интересное делает высказывание, что сексуальные отношения — это один из множества факторов, дающих удовлетворение в семейной жизни. Но если вот эти сексуальные отношения не в порядке, то ничто другое не может быть в порядке. Это как раз о чем говорил Евгений.
0: То есть сексуальные отношения — это просто индикатор очень хороший отношений других между мужем и женой. То есть между как людьми. То есть друзья должна быть, да, или, я не знаю, эмоциональные, вы сказали, интеллектуальные какой-нибудь,
2: сферах,
0: да, духовные.
2: Муж и жена, они прилепляются, они узнают друг друга, познают. Знаете, недавно в соцсетях прочитал, значит, историю о том, как человек увидел в очереди красивую женщину со спины, а потом, подходя ближе, увидел, что это его жена. И дальше идет масса комментариев. Он сначала так: вот какая красивая женщина, кому-то повезло. И ниже идут комментарии: как ты так? У вас четверо детей, и ты не узнал свою жену? Я абсолютно согласен с этими людьми. С возрастом, со временем, когда муж и жена вот прилепляются, они не могут друг друга не узнавать. Даже в этом.
1: Знаете, сексуальная сфера, она очень четко показывает, что у человека в голове, какие принципы им движут.
0: Да.
1: Потому что если человек, допустим, эгоист, это сразу отражается
3: на интимность.
1: Он будет в сексе эгоистом, совершенно верно. И напротив, если он мыслит отношения, и вот этот процесс прилепления как...
0: Давай.
1: Как самоотдачу, давай. То, что я даю, то, что я привношу в отношения, это имеет совершенно другой эффект. Это цепная реакция, когда я даю тебе, ты даешь мне.
2: И еще сексуальность, мы сказали, что это один из инструментов или мелодий в симфонии, симфонии любви или брака. Давайте от обратного. Если, скажем, будет только этот инструмент
3: только
2: играть,
3: это, да.
2: Но не будет подлинного брака. Не будет брака.
0: Конечно, не будет. Да и скучно это. Ну что это?
3: Это приезд.
0: Да. С кем поговорить-то? То есть вот, главная потребность женщины — это какая? Поговорить. И с кем я буду говорить, если он не хочет говорить, а хочет только секс? Ну как это? То есть, понимаете, если меня, как вот женщину, он не понимает, то есть это очень сложно. Потом какие-то развивать сексуальные отношения, если человек меня не понимает, мой самый близкий человек не понимает меня как человека.
1: Мне кажется, что это наша такая мужская проблема того, что мы слишком зациклены на процессе, не понимая, что процесс будет гораздо интереснее, если уделить внимание личности самой женщины, подготовке
3: к этому процессу.
1: Потому что, сама по себе техника — это только лишь маленькая часть вот всего этого большой области.
0: Вот вы правильно сказали, то есть в прошлой программе, что он начинается с утра. Вот, а эта женщина очень хорошо чувствует. То есть для одних женщина, если мужчина поможет, как-то ей это уже располагает. То есть я не знаю, нужно просто понять, что женщинам нужно сначала другое. То есть какие-то заботу.
2: Ну, конечно, не стоит идеализировать, что любовь — это значит вот только романтика сплошная, да. Но без проявления этой заботы, вы абсолютно правы, наверное, и не будет радости в супружеской жизни. А только лишь, как вы говорите, сексуальное соитие, это не будет симфония любви.
0: Да, это будет
3: минутное какое-то времяпровождение.
1: Обратите внимание на то, что их единство заключается не только в соединении тел, а мы читаем еще в первой главе, 28 стихе, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То есть это участие в едином творческом процессе. Угу. Владычествуйте над

0: рыбами морскими, это совместное управление. То есть, когда муж и жена...
1: И в этом разница, кстати.
0: Они живут вместе, да, они что-то там планируют, что-то делают вместе,
2: да.
0: То тогда сексуальная жизнь, она...
1: Тоже будет вместе.
2: Она не цель, она обогащает, да?
0: Да, да.
2: То есть, это вот, как сказать, ну, такая вот изюминка, да, на...
0: Если взять исключительно секс как половой акт, и убрать вот все остальное, то он не будет таким прекрасным, каким мыслил его творец.
3: Что и происходит сейчас. Да, то есть секс вот сегодня опошлен.
0: Да, 100%.
3: Все испорчено, и поэтому потеряна вся красота брака, что включает в себя не только секс, о чем мы говорим, а массу всего. И преодоление всяких трудностей, и как мы читаем сейчас, плодитесь, размножайтесь.
1: То есть, похоже на животный инстинкт, скажем.
0: Смотрите, заметьте, чем больше об этом говорят, чем больше это пытаются опошлить, тем больше проблем в этой сфере у людей. То есть, чем дальше вообще человек отходит от идеала бытия первой и второй главы, где закладывается основа брака, основа сексуальности, вообще вот этого мировоззрения духовного, тем больше проблем в этой сфере. Это закон.
2: А сколько женщин несчастных, потому что постоянно женщина говорит, ну так, если там я буду с ним жить сексуально, так потом он меня полюбит, а если я ему еще ребенка рожу, то вообще я привяжу его к себе. То есть вообще вот это вот все настолько перевернуто, что как можем говорить о какой-то симфонии любви? То есть нет никакой любви, но просто есть вот какая-то, я не знаю, зависимость. Вот недавно я была на одной встрече, пришел за мной такой молодой человек, он говорит, вот мы расстались с ней, но не муж с женой, просто начинают какие-то отношения, вот, и мы уже расстались, и я постоянно думаю о ней, а она вообще не хочет со мной, и вот это он, и постоянно, и вот я, он говорит, и что мне делать, скажите, что мне делать, ну я-то откуда знаю, что вам делать, ну я, наверное, зависимый от ней, если я постоянно думаю об этом.
0: Думает о чем?
2: Ну вот, я говорю, о чем? Он, ну вот об этом.
0: Ну так он зависим не от нее, он в принципе зависим от самого
1: себя. От желания, наверное, скорее всего.
0: Это знаете, как история про то, что я люблю рыбу. Вот. И человек отвечает, да ты не рыбу любишь, ты себя любишь. Если бы ты любил рыбу, ты бы аквариум бы сделал бы, поместил ее туда. Поэтому что он любит? Он ее любит или он себя любит? Это разные вещи.
3: Ну, наверное, любовь, все-таки мы опять приходим к понятию любви. Любовь — это все-таки немыслимость своей жизни без объекта своей любви.
2: Да.
3: Или, скажем, тебя будет пугать и страшить мысль, что этого человека нет в твоей жизни. Или не будет этого человека.
2: Да, или наоборот еще, вот как в этом фильме «С легким паром», да, и будет оно туда-сюда, туда-сюда.
1: Мелькать перед глазами,
2: понимаете? То есть это вот такое вот... Ну, как бы наизнанку все перевернуто. И вот она, это же чистый эгоизм. Конечно, смешно, всем смеялись над этим. И я тоже.
0: Но вот еще один, на мой взгляд, очень важный аспект любви, это когда ты настраиваешь себя, ты понимаешь, что любовь — это самоотдача.
2: Да.
0: То есть ты вкладываешь в отношения. Ты не только потребитель этих отношений.
2: Вообще
0: да?
2: Не потребитель.
0: Потребитель тоже, в том числе, потому что
2: косвенный,
0: ты же потребляешь.
2: Косвенный.
0: Но если это основной мотив, ты как потребитель, такие отношения обречены на провал.
3: Ну, тогда проще, скажем так, если преобладает эгоизм, то значит там любви
0: нету. Ее нету, есть любовь себя самого.
2: Да, вот то есть вот если представим оркестр, да, симфонию любви, ведь там сколько инструментов, правильно? И все это звучит, и мы вот видим в конце одну музыку, в общем, да. Гармонию музыки. Вот. А если вот это вот... Ну, это же сколько труда нужно, чтобы такой оркестр играл. Представляете, сколько они школы там закончили, всякие институты, чтобы могли играть.
0: Сколько
2: потом вместе сколько
0: нужно.
2: Репетиций, да? То есть вот и то же самое в отношениях. Если люди не работают над отношениями своими, если я не отдаю... То и ничего, и вообще женщина так сделана.
3: Ну и статистика наша, вот то, о чем вы говорите, она красноречиво констатирует, что примерно половина браков, они распадаются. Может быть, по той причине, что люди не хотят что-то преодолевать, не хотят, как вы говорите, работать,
2: не
3: бороться.
2: Не хотят работать.
0: Я считаю, что это основная причина. Почему люди вот, несчастны? Потому что они не доводят дело до конца. Вообще сегодня народ, ну, в целом, да, общество само по себе, оно лениво.
2: Инстантное решение все хотят,
0: у нас,
2: да?
0: У нас быстро так, да. Вот, есть проблема, таблетку выпил, таблетка, ну, решила все твои проблемы. Но вот нет, не культивируется вот такое библейское сознание того, что если ты хочешь, чтобы твой брак был красивый, твоя интимная жизнь была гармоничной, ты вообще получал удовольствие от этого, да, над этим надо работать.
3: Ну, извините, еще, мне кажется, одна беда в том, что, наверное, большинство браков создаются не по любви, в полном смысле этого слова, а как раз-таки, может быть, из-за...
2: Потому что хочется.
3: Сексуальная близость, да, является самым главным центром и, может быть, даже единственным мотивом к созданию семьи. Поэтому, может быть, и такая...
0: Вот статистика. Посмотрите на вот этот глагол, 24 стих, 2 глава. Угу. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Вот и здесь, и в оригинале используется глагол, который подразумевает, что это вот не происходит сразу после первого полового акта. То есть первая брачная ночь, это еще не значит, что они стали одной плотью.
2: Да, конечно.
0: Вот. И чем больше супруги живут друг с другом, чем больше они, скажем так, ну, говорят об этом, да, пытаясь сделать свои отношения более счастливыми, более гармоничными, тем ближе они становятся друг к другу. И поэтому я не верю в то, что ну, вот в такое понятие, как сексуальная несовместимость. Да, сегодня это модно.
3: Я думаю, что я не совсем согласен с тем, что они будут двое одной плотью, это происходит не сразу же. Где-то еще апостол Павел писал, что кто совокупляется с блудницей, становится с ней одной плотью. Но... Поэтому сексуальная близость в браке, а здесь в тексте же видно, что идет речь «оставит отца», «оставит мать», то есть здесь... Может быть, целый комплекс, да, как создается эта семья. И потом сексуальная близость, и они становятся.
0: Вот именно, становятся. Но это не происходит в одночасье.
2: И это не, да, это не условие. Вот я как женщина могу сказать, что нам очень важно отношение. Очень важно отношение. То есть доверительное отношение, да, с моим мужем. Он меня понимает, он меня слышит. Вот то, что очень важно. А не то, что, ну, так, давай. Нужно уже, да, свои обязанности выполнять. То есть, понимаете, это вот унижает женщину. А если он меня понимает, он меня оберегает, он меня слышит, понимаете, это вот самые ключевые
3: Но
2: слова
3: вы
2: для
3: сейчас
2: женщины.
3: Говорите в одну сторону, нужно, наверное, в другую сторону тоже посмотреть, чтобы жена могла понимать мужа, оберегать, как вы говорите.
2: Конечно.
3: Да?
2: Но вот...
3: Поэтому любовь это не в одну сторону, не в одни ворота игра.
2: Да, нет, я согласна. Я просто хотела поддержать Александра, потому что вот в том, вот очень важно для женщин, в первую очередь важно вот отношения, чтобы доверительные были отношения.
4: А сегодня опасность среди молодежи в чем? На первом свидании? Что,
2: да прям сразу.
4: Что необходимо?
2: Да.
4: Вечер заканчивается
2: фильмы все
4: уютной кроваткой, да?
2: А все фильмы посмотрите, да? Значит, все встретились и прям
0: фильмы
2: сразу...
0: это вообще отдельная
2: да,
0: история.
2: Да, закончили сразу.
0: Знаете, Голливуд, да и не только Голливуд.
2: Да, уже
0: он рисует такую картину, когда человек, вот, ну, мужчина, женщина встречаются, и у них сексуальная идиллия наступает сразу.
2: Вот,
0: извините,
2: да,
0: это
2: то есть
0: же,
2: сразу.
0: Это же миф.
4: Превосходно.
2: Конечно.
0: Это миф. И
2: это обман даже.
0: Даже обман.
2: Даже обман.
0: Не становятся люди, не достигают они сексуальной гармонии вот так вот, раз и все.
2: Да потому что здесь нет гармонии еще.
0: Да, с одной стороны, с другой стороны, то есть ты не можешь познать человека, познать это процесс, это не нечто единовременное, это процесс. Познание.
2: Есть, да, познание — это, как мыслится, не сексуальный акт. Это я познаю личность, познаю человека, характер его, как он думает, что чувствует, там, что его интересует, что ему нравится,
4: его,
2: что
4: да.
2: ему не нравится.
3: Ну, в Священном Писании, когда речь идет и познал он жену свою, все-таки, мне кажется, речь идет именно вот о сексуальной близости, которая, естественно, я не спорю с тем, что познание – это целый жизненный процесс,
2: да.
3: когда муж и жена друг друга познают. Но в контексте вот этого выражения, мне кажется, что речь идет все-таки конкретно о сексуальной близости в рамках брака.
0: Просто я согласен и думаю, что вообще в нашей дискуссии сейчас нет противоречия, только потому, что в разных местах автор Писания хочет подчеркнуть разные вещи. Вот и все. В одних местах Библия подчеркивает процесс, а в других местах Библия говорит о факте. В Бытие 4 глава, да, и познала Адам жену свою, там,
4: и зачала она. Крайне.
0: То есть здесь подчеркивается факт. В других местах подчеркивается процесс. Поэтому нет в этом никакого противоречия.
4: Есть места в Библии написано: «Бог познал своих». Или «познайте меня».
2: Да, вот, кстати, Бог тоже говорит: «познайте меня».
4: Разве об этих отношениях интимных?
2: Да. А нет, вот Бог говорит: «познайте меня». Ну как я могу познать Бога? Только духовно. Правильно?
3: Процесс сближения.
2: Да,
4: то есть... Познать и сблизиться, вот очень важно.
0: Только духовно, потому что мы, может быть, уже говорили об этом немножко. В контексте отношений человека с Творцом не может быть места интимности.
2: Да, конечно.
0: Интимность, она отдана только на, ну, скажем так, в сферу отношений мужчины и женщины.
3: Познание человека, когда человек познает Бога, это наверное, все-таки
4: другая сфера.
3: Приближение к нему, понимание его характера.
2: Да, главное.
3: Его отношение к тебе и твое отношение формируется к нему.
0: Вообще вот фраза «познать», она имеет много разных таких оттенков. И иногда даже фраза «познать» относится и к половым извращениям в том числе. То есть не надо эту фразу идеализировать, что вот «познать» — это, знаете, так все возвышено. Это не всегда так, надо смотреть контекст.
2: Хорошо, вот есть там «открывать наготу». То же самое, да, говорится?
4: Хорошо.
2: Открыл, да, открыл его наготу, ее наготу открыл.
0: А вы знаете, более подробно вообще освещается вопрос открытия наготы в 18 главе книги Левит. Там достаточно широкий перечень того, что означает открыть наготу.
2: Да, и что там пишут?
4: Что Бог не разрешает делать, да?
2: Угу. А, вот перечисление прям идет, да?
0: Большой акцент там сделан на инцесте. То есть на половом сожительстве между близкими родственниками.
2: Вот седьмой, да, отсюда начинается седьмой.
4: Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее.
3: Ну и так далее, практически тогда... вся глава.
2: Да, там дальше наготы жены, наготы сестры, наготы дочери, наготы дочери жены, наготы... Ой. Смотрите,
4: все возможные
2: связи, варианты,
4: которые могут быть, да, варианты.
3: Ну, в общем, негативное слово,
4: оценка негативная,
3: о том, что Бог не одобряет.
4: Таким связям, да.
2: То есть открывать наготу – это…
0: Тут затрагивается…
4: Беспорядочные сексуальные отношения, так сказать.
2: Да.
0: И вопросы группового секса. Тут затрагиваются вопросы однополых отношений. Тут затрагиваются вопросы зоофилии. И очень-очень широкий спектр того, о чем здесь говорится.
4: Да.
2: Ну, в общем, короче, нам нужно это понимать, что это понятно, что это неправильно. Вот если кто-то читает Библию, да, открывать наготу — это...
4: грех.
2: Это да.
0: Вот эта фраза «открыть наготу», она подразумевает, что человек вторгается в сферу, которую Творец предназначил исключительно для двоих. Для мужа и для жены. Вот когда эта сфера, она, вот, ну, скажем так, вырывается наружу,
2: да,
0: и она уходит из контекста брака, вот тогда это серьезная проблема.
3: И Бог Библии, он отличается этим самым от богов языческих тем, что он ожидает от человека не влазить в это. И даже священникам было повелено, чтобы, поднимаясь к жертвеннику, никто не мог бы видеть его наготы. То есть даже это Бог не хотел, чтобы люди могли
4: увидеть это, о чем-то
3: смотреть,
4: подумать.
0: Кстати, земля осквернялась. Земля осквернялась именно нарушением в этой сфере.
4: Да, это было присуще тем народам, куда направлялся Израиль, именно Ханаане.
2: И если такой вот итог делаем, то есть симфония любви звучит только в супружестве, только в браке. И это инструкция Божья. И только там возможно вот именно самую настоящую любовь с большой буквы переживать. Вот. Но есть... у нас в жизни всякие список того, что разрушает вот симфонию любви. Но об этом мы уже поговорим в следующей программе.

0: Здравствуйте. Принято считать, что вопрос нежелательной беременности женщина должна решать сама. Правильно ли это? Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, я рада вас приветствовать снова в нашей студии. Итак, мы продолжаем говорить об абортах, о том, как женщине себя вести, если она понимает, что беременна, но беременность – это для нее нежелательно. И вот часто женщины сталкиваются с такой ситуацией. Узнает женщина, что она беременна, говорит об этом мужу или партнеру и слышит в ответ: «Ну что ты тут вот устроила мне? Вот забеременела, решай сама этот вопрос. Мне этот ребенок не нужен. Или куда нам сейчас этот ребенок? У нас ситуация нестабильная с финансами в семье, со здоровьем у нас проблемы». И женщина остается одна со своей проблемой, проблемой своей беременности. Вот что вы можете сказать о таком подходе? Как вести себя женщине?
1: Да, Юля, это действительно так. В нашем обществе традиционно сложилась так, скажем, ситуация, что ответственность несет в первую очередь женщина за рождение ребенка, за принятие решения об аборте, либо отказе, скажем, от него. Решение о том, как воспитывать ребенка. В основном все эти обязанности ложатся на плечи женщины. Зачастую и мужчина очень часто отстраняется от решения этих вопросов и участия, скажем, в жизни, воспитании детей. И, как правило, ключевую роль здесь играет именно готовность мужчины как личности нести ответственность за свою семью, за свою жену, за своих детей, за семью, которую он создал. И это действительно так.
0: Ну а вот если он не хочет брать ответственность, вот есть такое высказывание: ответственность, которую человек не берет на себя, она не исчезает. Она ложится благополучно на плечи кого-то другого. Если есть проблема, я говорю: «О, я эту проблему решать не буду», она не растворяется в воздухе. Значит, кто-то другой.

0: Другой пашет вместо меня, кто-то другой решает и страдает. В данном случае женщина, поскольку она носит в себе ребенка, она никуда не денется уже. Она даже и хотела бы, может быть, так сказать, само рассосется, да, грубо говоря. А она не может, потому что жизнь развивается в ней, ребенок растет, и вот скоро она родит. И вот, а мужчина не хочет. Вот что с ним делать? Как его призвать к ответственности? Как вот сделать так, чтобы он передумал, вдруг вот понял свою ошибку? Возможно ли это вообще, если он изначально?
1: Возможно, но при правильном понимании ситуации женщины, если женщина вникает и понимает именно те предпосылки, которые вызвали у мужчины такую реакцию, то при правильном, скажем, анализе и стратегии поведения осознанной женщины, то, как правило, можно достигнуть положительного результата и положительной реакции мужчины на принятие именно решения о сохранении беременности. И, как правило, это решение, его отказ от отцовства, складывается на протяжении всей его жизни и с каких-то личностных его внутренних установок, и на это влияли, как правило, внешние какие-то факторы, к примеру, какие-то личностные особенности мужчины, когда он психологически не готов к тому, чтобы быть отцом, не готов, скажем так, ищет защиту именно в женщине, в матери своей, и он не готов именно нести ответственность за тех людей, за которых он брал ответственность формально, получается, создавая семью. Также нужно учитывать тот факт, что адаптация у мужчины к беременности гораздо дольше идет. То есть женщина, она по натуре более гибкой, скажем, такой гибкая личность, она быстрее адаптируется к каким-то новым условиям и так далее. Для мужчины этот срок достаточно более растянут во времени, и мужчине очень важно именно дать возможность адаптироваться, дать возможность привыкнуть к его новой роли. И женщина может занимать активную позицию в этот период, стараться как-то помочь мужчине, обсуждать и переживания, которые у него есть внутри, постараться, может быть, общаться с теми парами, которые имеют положительный пример отцовство, материнство, родительство, и как-то с ними стараться просить, чтобы они делились своим опытом. Очень важно, если вы, женщина, найдет мужчин, которые, скажем так, могут поделиться переживаниями, которые они испытывали именно в этот период, потому что практически каждый мужчина, он испытывает какое-то эмоциональное напряжение, узнав о том, что он будет отцом, и первая реакция, к примеру, отказ, она не всегда является, скажем так, действительно его желанием, а просто, вот, просто эмоциональная какая-то защита от этой ситуации.
0: То есть, получается, женщина, она помимо того, что она еще несет всю нагрузку беременности, эмоциональную, физиологическую, она еще и должна тащить своего мужа. И ему говорит, ну что ты, дорогой, ты полюбишь, вот он родится, ты увидишь маленькие ручки, эти щечки. И то есть она с ним должна еще и нянчиться, как мама.
1: Ну, бывает, да, и такая ситуация, и надо женщине быть готовой к этому. Может быть, редко встречаются мужчины, которые осознанно готовы уже, скажем, к тому, чтобы стать отцом, но адаптировать мужчину к этому понятию нужно, и на протяжении времени кто-то быстро адаптируется, кому-то приходится потратить достаточное количество времени, а кто-то уже стал отцом, даже внутренне еще не готов к этому, но при этом, если женщина вкладывает именно свои, работает над тем, чтобы мужчине помочь адаптироваться, она делает вклад именно в то, что у ее ребенка будет отец, который будет активно участвовать в жизни своего ребенка, активно проявлять себя как отец. Это очень важно для того, чтобы ребенок вырос здоровой, полноценной личностью, именно активное участие отца. Поэтому чем активнее женщина будет задействовать мужчину именно в жизни ребенка, в подготовке к родам и так далее, не отстраняя его от этого, тем высока вероятность того, что мужчина будет активно себя проявлять как отец.
0: Ну, это хорошо, когда мужчина достаточно мягкий по натуре. Может быть, он где-то, например, не хочет брать на себя ответственность, но и показывает это мягко. Он просто отстраняется, просто молчит, просто уходит. И она его как-то, может быть, ласково, найдя с ним, к нему подход, как-то его немножечко возвращает, опять притягивает. Вот. А бывают мужчины достаточно жесткие, категоричные. Они говорят, я слышать ничего не хочу. Делай аборт. Я тебе помогать не буду. Ты не дождешься помощи. Я не хотел этого ребенка. И вообще, ну, есть пары, которые там, например, еще живут, ну, не расписанные. Либо в гражданском браке, либо они просто встречаются. И говорит мужчина, это не мой ребенок. И ты ему не докажешь. Только если сделаешь тест на отцовство. И вот когда такая жесткая позиция, что делать женщине? Продолжать как-то вот его все равно, ну, капать, капать ему потихоньку? Или все-таки не делать этого, чтобы не вызвать еще большего раздражения?
1: Я думаю, первое, чего не стоит делать, это вступать в открытый конфликт, то есть пытаться доказать, отстоять свою точку зрения, пытаться как-то именно в каком-то противостоянии доказать именно свою правоту. Гораздо легче все-таки стремиться к диалогу, найти общий язык и поговорить откровенно, попытаться понять именно, что движет мужчину, те внутренние мотивы, которые заставляют его именно так, может быть, зачастую агрессивно и конфликтно отказываться от отцовства. И, как правило, действительно предпосылки есть. Это либо достаточно негативное отношение его родственников к беременности, нежелание принимать женщину в семью, либо внутренние какие-то установки, которые продиктованы еще травмами детства, когда был недостаточно, скажем, хороший пример отца, когда негативный пример отца, отец с зависимостью, безответственный отец, отец, который ушел из семьи и так далее, и у него какие-то внутренние, скажем так, есть мотивы, которые диктуют ему, что он будет отцом, который не сможет быть, скажем, отцом, который активен, который сможет своим детям дать действительно качественные, хорошие отношения. И мужчина, как правило, это человек с высокой долей ответственности, но он, скажем, слыша весть об отцовстве, он не всегда готов брать на себя эту роль, потому что он просто не, как, ну, бывает, что просто не слышал и не готов, и не знает, как себя вести в этой ситуации, именно как быть хорошим отцом. Следующее – это негативный пример матери. Зачастую, когда, допустим, мать, она предала своего сына, очень часто встречается именно у выпускников детских домов, когда мальчики, они достаточно негативно относятся к своим уже женам или, скажем так, девушкам, с которыми у них есть какие-то отношения, они не несут ответственности, считают, наступившая беременность – это проблема женщины, и его это абсолютно не касается. То есть это также продиктовано внутренней ненавистью к женщине, которая его когда-то предала. И вот эти предпосылки, их тоже надо учитывать, нужно слышать, о чем говорит мужчина, именно понять, почему он так говорит, и пытаться именно проговорить, вот с ним проработать и обсудить эти моменты, вместе с ним понять, что происходит внутри него, почему у него вызывает это такие бурные реакции.
0: Светлана, но ведь это, мне кажется, не каждая женщина сможет так себя вести. Она беременна, ей самой нужна поддержка, а тут она еще должна вытягивать своего мужа и исполнять роль психолога. Может быть, в каких-то случаях нужно к специалисту обратиться?
1: Конечно, Юлия, абсолютно с вами согласна. И действительно, если женщина не может справиться сама с ситуацией, то есть достаточно большой выбор сейчас помощи, к которой она может обратиться, ту же женскую консультацию к психологу и постараться, конечно, привлекать все-таки к общению своего мужа и стараться вместе обсуждать эту проблему и приходить к каким-то совместным решениям.
0: Угу. Светлана, вот бывает так, что мужчина узнает, что женщина беременна, и, ну, они, например, не женаты, а она намерена делать аборт. А он рад, что он будет отцом. И говорит, не делай аборт, рожай. Мы распишемся, я буду помогать, я отец. И она радостная, аборт она не делает, ребенок рождается, они расписываются. Но он не помогает. То есть это было только первое такое чувство, что, о, я же мужчина, вот она забеременела от меня, я буду отцом. Он повосхищался, из роддома встретил, цветы подарил. Ну, бывает так, что они еще и даже и не расписаны, но он обещает помогать. И она в надежде на это рожает ребенка, она сохраняет беременность, но помощи никакой нет. То есть это были только слова. Ну, как бы на словах он готов был нести ответственность, а на деле, оказывается, это ведь очень трудно. Это не спать ночами, это сколько нужно денег на одежду, на памперсы, на лекарства, если ребенок болеет. Мужчина чисто на словах, в своих мечтах, готов стать отцом, а на деле нет.
1: Ну, в этой ситуации достаточно сложно дать однозначный ответ, но при этом есть какие-то общие, скажем, направления, которые стоит работать. Это в первую очередь стараться решать все-таки вопрос с диалогом. Как правило, мужчина, который отстраняется от заботы о ребенке, от участия, именно причина заключается в том, что женщина не готова обсуждать эти вопросы, она где-то внутренне ожидается, но при этом не обговаривает, скажем, не просит о помощи, не старается привлекать мужчину к заботе о ребенке и так далее. мужчина, приходя с работы, он, в общем-то, больше наблюдательную роль выполняет. И поэтому очень важно женщине осознанно, постепенно, плавно, мягко приучать и привлекать его к роли отцовства. И причем делая это не требуя, но очень мягко, через диалог, через построение каких-то отношений, как-то помогать ему войти в эту новую роль, потому что она ему для него не знакома. Если девочка на протяжении всей жизни, она внутренне как-то настраивается на то, что на материнство, там даже просто нянча, там куклу заворачивая в пеленку, она уже внутренне где-то готовится к тому, чтобы стать матерью, то мужчина, их интересы с детства, скажем, направлены больше на достижение каких-то целей более глобальных, и внутренне он по природе, он нет у него настроя у большинства мужчин именно на то, чтобы стать отцом. Поэтому очень важно женщине плавно, мягко именно его, скажем, готовить к этому и вот прививать ему любовь, и вот задействовать какие-то внутренние его чувства для того, чтобы он получал удовольствие именно об отношении с ребенком и от отцовства.
0: Вот еще одна ситуация. Например, молодые люди встречались, и у них была интимная связь. Но они решили расстаться просто потому, что они решили, что они не подходят друг к другу. Они расстались, а через какое-то время она узнает, что беременна. И вот что делать? Она как бы говорить ему или нет? Она боится ему сказать, потому что, а вдруг он подумает, что я хочу его охмутать, да, как говорится, женить на себе. Не получилось так, так я беременность использую для этого. Вот. А с другой стороны, или она ему говорит, он благородный человек, он женится на ней, но они друг другу не подходят. Они поняли, что у них нет любви. То есть и из-за ребенка, получается, они живут вместе. Вот это правильный подход. Что делать? Нужно жениться, не нужно жениться? Или все-таки вот нужно жениться, а потом все срастется? Как быть?
1: Я думаю, что понятие любви у нас, оно немного отличается от той первичной задачи, которую ставил, может быть, Бог даже перед людьми. То есть в первую очередь любовь – это ответственность, это несение каких-то обязательств. Любовь – это работа над своими чувствами. А очень часто распадаются браки именно исходя из того, что я не испытываю тех чувств, которые испытывал, допустим, создавая брак и так далее. Поэтому очень важно понимать, что любовь – это не всегда только эмоции. Любовь – это ответственность, любовь – это забота, любовь – это постоянный вклад. А когда человек вносит вклад в какие-то определенные отношения, он при этом испытывает удовлетворение от этого, скажем, от того, во что он вложился и что он получил взамен. Поэтому, когда мы строим отношения внутри нашей семьи, очень важно именно приносить вклад и помнить, что моя ответственность – это сделать максимально все, что от меня зависит, для того, чтобы семья была создана, созидала, росла, отношения развивались и углублялись. И очень важно именно мужчине об этом помнить, женщине, когда они создали брак, когда появляются дети, конечно, отношения меняются. Меняется, скажем, нагрузка на женщину, на мужчину. Если они до этого жили в браке, и у них даже были прекрасные отношения, несмотря ни на что, то когда появляется ребенок, отношения, конечно, становятся более сложными, потому что дом – это уже не место, где они могут отдохнуть, но определенные есть обязательства, нагрузка, бессонные ночи, больше бытовых проблем, каких-то болезней у ребенка и так далее. Как правило, эта нагрузка, она складывается на эмоциональном состоянии семьи. В этот период многие семьи, как говорится, трещат по швам, и происходит какое-то разделение. Но важно помнить в этот момент, что любовь – это принцип. Мы работаем в одном направлении, мы движемся в одном направлении, мы несем ответственность. И понимать друг друга, вкладываться в отношения – это, как правило, приводит к тому, что семья, скажем так, движется дальше, не рушится. И вот совместная забота также сближает. И нужно вести диалог обязательно, конечно, говорить о своих чувствах, говорить о своих переживаниях, не держать их в себе. И это помогает сберечь семью.
0: А вот именно поэтому вот такая позиция, что вот я, разные же в жизни ситуации бывают. Вот, допустим, люди, они были не расписаны, но она забеременела, и они расстались. И она из-за обиды не хочет ему говорить, она не хочет разделять ответственность с ним за ребенка, решает рожать ребенка, но из-за обиды не хочет говорить отцу ребенка, что вот это твой ребенок. Это, получается, неправильный подход?
1: Я думаю, что нет. В любом случае, мужчина должен знать о своем ребенке, она должна сообщить ему об этом. Тоже ребенок имеет право на отца, так же, как и на мать. И очень важно дать ребенку право общаться со своим отцом, дать возможность мужчине участвовать в жизни ребенка. Надо понимать, что ребенок – это не личная собственность, но это личность, которая для полноценного развития нуждается в общении как с матерью, так и с отцом.
0: Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо вам.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня.

3 месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир вас». Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать

0: твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы ты пришел. Я прошу, чтобы ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками, старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатель

0: Вы использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была така рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
1: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок. Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас». Просто поднимите руки и поблагодарите его. Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому пескоструй. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас. Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии: «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.